0: становится ненавидящим Творца. Поэтому об остальных прегрешениях сказано: «Я Творец, пребывающий с ними в нечистоте их». Тогда как, совершив грех злословия, он из-за этого действия становится ненавидящим Творца. И это действие прямо противоположно любви к ближнему. И отсюда поймем высказывание Раби Йоханана от имени Раби Йоси бен Зимры: «Всякий, кто злословит, как будто отрицает главное. Как возможно, чтобы злословие привело человека к тому, чтобы он, не дай Бог, стал отрицать главное? Однако, как сказано выше, поскольку это ведет к тому, что он приходит к ненависти к Творцу, получается, что он отрицает главное в цели творения, что она несет добро. И мы без сомнения видим, что тот, кто делает другому добро, раз за разом добавляя ему благо и наслаждение, наверняка любит его. А злословящий приводит человека к тому, чтобы он возненавидел Творца. Получается, что этот человек отрицает главное в цели творения, что она несет добро.
1: И сказано, упомянем также то, что спросили о словах Рави Хизды и от имени Марубы. «Всякий, кто злословит, — сказал Творец, — не можем я и он пребывать в одном мире». Как может быть, чтобы злословие привело к тому, чтобы Творец не может пребывать с ним в том же мире? И сказанного выходит, что злословящий, как выяснилось, становится ненавидящим Творцем. И как в материальном человек может находиться в одном доме со множеством людей, и для него не важно, хорошие они или плохие, однако, когда он видит, что там находится его враг, он сейчас же бежит оттуда, поскольку не может находиться с врагом в одной комнате. Также мы говорим, что тот, кто возненавидел Творца, Творец не может пребывать с ним в одном мире. И нет вопроса, что если кто-то украл что-то у товарища, он тоже привел к ненависти между товарищами, поскольку обкраденному станет известно, что он вор, он увидит, что он его ненавидит. Или, допустим, он никогда не узнает, кто его обокрал. Однако сам вор, вместо того, чтобы заниматься любовью к ближнему, занят сейчас противоположной деятельности, то есть занимается ненавистью к людям, из-за чего он больше погружается в эгоистическую любовь. Но мудрецы не сказали, что кража — это такой же тяжкий грех, как злословие. Также и грабеж. Тоже получается, что это не такой тяжкий грех, как злословие.
0: Нужно ответить, что тот, кто ворует или грабит, ворует у человека или грабит его не из ненависти к нему, а причина тут в любви к деньгам или ценным предметам. И потому он грабит или ворует, а не, не дай Бог, из ненависти. Тогда как злословие вытекает не из любви к чему-либо, а только лишь из ненависти. И это, как сказал Рейш Лакиш. Сказал Рейш Лакиш, почему сказано, если ужалит змей без шипения, нет преимущества у обладающего языком. В далеком будущем все звери собираются и идут к змею и говорят ему: «Лев задрал и съел, волк загрыз и съел. А ты, в чем твое наслаждение?» Говорит он им: «А в чем преимущество у обладающего языком?» И объясняет Раши: «Лев задрал и съел», другими словами, всякому, кто вредит творениям, есть наслаждение. «Лев задрал и съел» — то есть ест живую жертву. А когда волк загрызает, он вначале убивает жертву, а потом ест ее. У него есть наслаждение. Ну ты, какое наслаждение у тебя, когда ты жалишь человека? Отвечает змей. А в чем преимущество обладающего языком, выпускающего злой язык, то есть злословящего? Какое наслаждение есть у него? Так у меня нет наслаждения от укуса, когда я жалю. И отсюда мы видим, что есть разница в том, вредит ли он творением из-за того, что у него есть от этого наслаждение, то есть по подобию льва или волка, у которых нет желания вредить из ненависти к творениям, а есть аппетит. То есть они получают наслаждение от творения. Получается, что единственная причина, заставляющая их вредить творением, это аппетит.
1: Тогда как от злословия человек не получает ничего взамен, однако это действие, вызывающее ненависть между творениями. И также, как пользуясь правилом «возлюби ближнего, как самого себя», от любви к творениям приходит к любви к Творцу. Получается, что от ненависти к творениям можно прийти к ненависти к Творцу. И подобное мы находим в другом месте. Начало мудрости — страх перед Творцом. Разум добрый у всех исполняющих заповеди, сказано не у исполняющих, а у исполняющих их, у исполняющих лишма, а не исполняющих лолишма. А исполняющий лолишма лучше бы не был сотворен. А в Тосфот спрашивается, а если скажешь ты, ведь Рав Иуда сказал Рав, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в лолишма, потому что из лолишма приходит лишма. Следует сказать, что здесь имеется в виду, что он учится, чтобы провоцировать своих товарищей, а там имеется в виду, что он учится, чтобы его уважали. Следует объяснение Тософот, когда говорится, что надо различать лолишма с целью провоцировать и лолишма с целью, чтобы его уважали. То есть называли раби и так далее. Надо понимать это согласно правилу, сформулированному раби Акивой. «Возлюби ближнего, как самого себя» — это великое правило Торы. Как объяснил Бааль Сулам в книге «Дарование Торы», это из-за того, что благодаря этой заповеди он приобретет любовь к ближнему, а от этого он потом придет к любви к Творцу. Согласно этому получается, что человек должен стараться выйти из эгоистической любви, и тогда у него будет возможность заниматься Торой и заповедями лишма, то есть ради отдачи, а не ради собственной пользы. И это благодаря выполнению Торы и заповедей. Выходит, согласно этому, до тех пор, пока человек не вышел из эгоистической любви, он не способен заниматься лишма. Однако, несмотря на то, что он занимается эгоистической любовью, в Торе и заповедях есть сила, позволяющая выйти из эгоистической любви и затем прийти от этого к любви к Творцу. И тогда он будет делать все ради небес.
0: И это, то есть приход к лишма, возможно, только когда он занимается Торой и заповедями ради уважения. То есть он учит, что у него пока еще нет возможности работать ради ближнего, поскольку он еще не обрел свойства любви к ближнему. Потому занятие Торой и заповедями поможет ему прийти к свойству любви к ближнему. Тогда как, когда он учится ради провокации, что является действием противоположным любви к ближнему, то есть он занимается сейчас исполнением Торы и заповедей для ненависти к ближнему, что называется ради провокации, как же могут две противоположности проявиться в одном предмете? То есть говорят, что Тора помогает прийти к любви к ближнему, если человек делает действие по отдаче, несмотря на то, что его намерение получить право, Тора помогает ему настроить его, то есть помимо этого прийти к желанию отдавать. Однако тут он занят прямо противоположным, то есть ненавистью к ближнему. Как же это приведет к любви к ближнему? И это, как мы сказали, о разнице между вором и грабителем и злословящим, что вор и грабитель любят серебро, золото и прочие ценности, но не имеют ничего личного к самому человеку. То есть у вора и грабителя нет никакой мысли и никакого расчета с самим человеком, а все его мысли о том, где можно взять больше денег и как сделать это легче всего, и чтобы полиции было труднее узнать, что он вор и грабитель. Однако о самом человеке у него никогда не возникают никакие мысли, чтобы думать о чем-то в его связи. Тогда как со злословием у него нет никакого расчета с самим действием, то есть с тем, что он рассказывает сплетни, а весь расчет, как принизить товарища в глазах других людей. Получается, что весь его расчет — это одна лишь ненависть, ведь есть закон, что о том, кого любят, не злословят. Поэтому именно злословие ведет к ненависти к ближнему, а затем это ведет к ненависти к Творцу. И потому грех злословия настолько тяжек, что практически ведет к разрушению мира.
1: А сейчас мы выясним меру злословия. Как и сколько называется злословием? Одно высказывание или одна фраза, сказанная о другом, уже называется злословием. Эту меру мы находим в ответе Гилеля, который сказал тому Геру: «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». Это означает, что любые слова, которые ты хочешь сказать о другом, посмотри и подумай. А если бы эти слова были сказаны о тебе, ты ненавидел бы их, то есть не получил бы от них наслаждения, не делай другому. Получается, что когда человек хочет сказать что-то о другом, он тут же должен произвести расчет, что если бы это было сказано о нем, и он бы ненавидел эти слова, не делай другому. И это то, что Гилель сказал тому Геру. То есть отсюда мы можем научиться мере злословия, в которой уже есть запрет на произношение, произнесение. И отсюда поймем, почему Гилель ответил Геру на языке, на арамейском, а не на святом языке. Как сказал ему Гер, «Ламдэйни ткола тора кула». «Шани умэд барахилихат». Ведь он ответил ему на арамейском: «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому», что является переводом стиха «возлюби ближнего, как самого себя».
0: Но вначале нам надо понять, на что указывает нам язык Торгума. Великий Ари говорит о словах «и навел Творец дремоту». Гематрия — это численное значение Торгум, что означает «ахураем». То есть святой язык называется «паним», лицевая сторона, а Торгум называется Ахураем, обратная сторона. И по ним называется светящееся или совершенное. А Ахор называется несветящееся и несовершенное. На святом языке, который называется по ним, сказано «возлюби ближнего, как самого себя», что является совершенством, потому что благодаря любви к ближнему человек придет к любви к Творцу. А это совершенство цели. Ведь человек должен прийти к слиянию, как сказано, и слейся с ним.

0: Тогда как по поводу перевода фразы «возлюби ближнего к самого себя», который повел ему Илель, «то, что ты ненавидишь сам, не делай другому», следует сказать, что имеется в виду злословие, и поэтому это запретительная заповедь. Ведь злословие запрещено из-за того, что оно ведет к ненависти. А отсюда, не дай Бог, можно прийти к ненависти к Творцу, как сказано выше. Однако это еще не называется совершенством, потому что от того, что не злословит, еще не приходит к любви к ближнему. Ведь от любви к ближнему человек придет к совершенству, называемому слиянием с Творцом.
1: Однако из-за этого злословие более тяжелый грех, как сказано выше. Ибо мало того, что он не занимается любовью к ближнему, он делает обратное действие, ибо занимается ненавистью к творениям. И поэтому, когда людей или клаль обучают, с чего начинается работа, их прежде всего учат не портить и не вредить людям. Это называется запретительная заповедь. Иначе ты вредишь людям, делая вещи, наносящие вред. И поэтому Гилель привел тому геру, который пришел к нему, только перевод «возлюби ближнего». Первое, поскольку большой вред наносится, когда злословят, ибо это ведет к ненависти, а это противоположно любви к ближнему. Второе, потому что это легче исполнить, ведь это относится только к разряду «сиди и ничего не делай», тогда как «возлюби ближнего» относится к разряду «встань и делай». Человек должен делать действия, чтобы реализовать любовь к товарищу. Однако потом существует исключение из общей массы. Это отдельные люди, каждый из которых желает частным образом быть работником Творца. Человеку говорят, что «возлюби ближнего», то есть правило, сформулированное Раби Акивой, что любовь к ближнему приведет его к любви к Творцу. Это и есть главная цель, то есть чтобы у человека появились отдающие келим, в которые он может получать благо и наслаждение, что является целью творения — нести добро своим созданиям.
0: И отсюда вытекают две методики воспитания. Первое. Когда главное в обучении — не предаваться злословию, поскольку это самый тяжкий грех, как сказано выше. Второе. Когда главное в воспитании — возлюби ближнего, поскольку это приводит человека к любви к ближнему. А от любви к ближнему он придет к любви к Творцу. А от любви к Творцу он может затем получить цель творения, то есть нести добро своим созданием. Ведь у него уже будут келим для получения высшего блага, поскольку у него уже будут отдающий келим, и он достиг этого благодаря любви к ближнему, и тогда нет места для злословия. А по поводу злословия книга Зоар говорит, тем злословием, с которым змей обратился к женщине, привел он женщину и человека к тому, что приговорены были к смерти, а не весь мир. И говорится там, что для каждого, у кого меч вместо языка, для того, кто злословит, уготован всеистребляющий меч. И Зоар завершает, что сказано, «Да будет это законом о прокаженном, ибо из-за греха злословия проявляются язвы». Получается, что он начинает со смерти и заканчивает язвами, что означает, что появляются только язвы, но не смерть. И наверняка есть объяснение на простом уровне. А в смысле духовной работы следует объяснить, что язвы и смерть — это одно и то же, поскольку главная работа состоит в том, чтобы прийти к слиянию с Творцом, слиться с Источником жизни, благодаря чему у нас будут келим, пригодные для получения блага и наслаждения, заключенного в замысле творения нести добро своим созданиям. А из-за злословия человек начинает ненавидеть Творца, и не существует разделения большего, чем это. Из-за этого он без сомнения становится отделенным от источника жизни.
1: Отсюда получается, что вместо того, чтобы получать благо и наслаждение от Творца, он получает обратное. То есть вместо наслаждения «онег» возникает сочетание букв «нега» — «язва». Это означает, что из злословия появляются язвы вместо наслаждения. И это называется «грешники при жизни своей называются мертвыми», поскольку отделены они от источника жизни. Выходит, что смерть и язвы — это одно и то же в отношении духовной работы. То есть если человек слит с источником жизни, и он получает от него благо и наслаждение, а если, не дай Бог, наоборот, он становится отделенным от Творца, он полон язв, вместо того, как он должен быть полным наслаждением. Отсюда можно понять, что сказали мудрецы. На Западе, то есть в стране Израиля, говорят, третий язык убивает втройне говорящего, внимающего и оговоренного. Известно, что мудрецы сказали, Тора, Исраэль и Творец едины, что означает, как объясняется в книге «Плоды мудрости», что Исраэлем называется тот, кто желает слиться с Творцом. Это происходит благодаря 613 заповедям Торы. И тогда он удостаивается свойства Торы, которое является именами Творца. И тогда все становится единым. И отсюда получается, что злословящий убивает троих. Первое — говорящего. Второе — внимающего, третье и оговоренного. Это и в отношении человека к другому. И тут следует различить три аспекта. Однако по отношению к Творцу тоже существует злословие, как сказано по поводу того, что Тора, Исраэль и Творец едины. То есть, когда человек смотрит в Тору и видит все те хорошие вещи, которые Творец обещал нам за исполнение Торы, например, что сказано «Ибо это жизнь ваша», а также сказано, они желания золота, золота червонного, они слаще меда, текущего из сотов. И еще подобные фразы. А если человек не удостоится,

0: כשאדם מסתכל
1: בתורה, когда человек смотрит в Тору, если он не удостоился, он не видит блага и наслаждения, которые облачены в святую Тору. И он прекращает изучение Торы по той причине, что он говорит, что не находит в ней вкуса. Получается, что он злословит Торе на Творца. И таким образом получается, что он наносит вред трем вещам, то есть свойству Торы и свойству Исраэль и Творцу, вместо того, чтобы человеку стараться делать единение, единое, как сказано выше, то есть чтобы все они светили, что означает, что свойство Исраэль постигнет единение, и что вся Тора, это именно Творца, злословием он приводит к их разделению. И это потому, что человек должен верить выше знания, что то, что нам обещала Тора, это истина. Однако наш недостаток заключается в том, что пока еще мы не способны получать благо и наслаждение, называемое скрытый свет или вкусы Торы и заповеди, как сказано в книге Зоар, что вся Тора — это имена Творца. И чтобы прийти к этому, нужны отдающие келим, чтобы между светом и кли было уподобление по форме. А достичь отдающих келим можно с помощью любви к ближнему. Как сказал Раби Акива, возлюби ближнего как самого себя — это великое правило Тора, ибо с помощью этого приходят к любви к Творцу и к любви к Торе. Ведь Тора называется подарок, а подарки дают тем, кого любят. А обратно этому злословие, которое ведет к ненависти к творениям и к ненависти к Творцу, как сказано выше.
2: И отсюда поймем, что сказали мудрецы по поводу злословия, что оно убивает втройне говорящего, внимающего и оговоренного. И объясняет Раши, что из злобы, когда они провоцируют других, они убивают друг друга. Это можно понять в отношении к другому человеку. Но как же это толкуется в злословии по отношению к Творцу? И сказанного следует, что когда человек смотрит в Тору и рассказывает о Торе, что он не видит и не чувствует благо и наслаждение, о котором Творец сказал, что Он дает народу Израиля, Он злословит на Творца. И тут есть три аспекта. Говорящий человек и внимающий, то есть Тора, и оговоренный, то есть Творец. И поскольку, когда человек занимается любовью к ближнему, он приходит к любви к Творцу, к любви к Торе. И в этом состоянии Творец дает ему жизнь, как сказано, потому что у тебя источник жизни. И это со стороны слияния, как сказано, а вы слиты. И тогда удостаиваются они Торы жизни. А из-за злословия у него прекращается жизнь от Творца, которую он должен был получить. Это означает, первое, и прекращается у него жизнь от Торы, ибо он должен был ощутить Тору жизни.

0: מוות, והוא בעצמו עכשיו חסר חיים, וזה נקרא...
1: И он сам сейчас безжизненен. Это называется «убили его». Третье, что прекращается жизнь из трех мест. А благодаря любви к ближнему передается жизнь из двух мест, и он получает жизнь.
0: Перейдем
2: сейчас к уроку от 13 июня 2002 года. Мы прослушали статью «Шлаве Сулам второго тома», глава Мицура. В чем серьезность злословия и против кого оно направлено? То, что мы думаем, мы в этом мире так принято, что злословие — это когда один не будет говорить плохо о другом, чтобы люди были такими красивыми друг по отношению, хорошими по отношению к другу, чтобы каждый проверял себя, прежде чем открывает рот. Целая энциклопедия. Человек должен идти по улице, хочет обратиться к кому-то, он должен вначале проверить законы о злословии, как я обращаюсь к нему, нет ли тут чего-то или есть, в каком виде я должен скрывать себя, может быть. То есть не проверяет свое сердце, а смотрит в книгу. То, что написано, то это разрешено, то, что нет, нет. То есть главное то, что ты говоришь устами, а то, что в сердце, об этом уже не говорят. Это скрытое учение. А то, что явно для простого народа, то есть к святым неживым, это действительно так, это путь и принятый уровень. Но на самом деле злословие — это не то, что человек произносит устами. И не даже то, что он чувствует в сердце, к окружению, а только относительно Творца. Это называется... злословие или доброславие, это мы имеем в виду, потому что вся наша цель — это прийти к слиянию с Ним. Весь наш путь — это улучшать наши свойства, чтобы они были в подобии по форме с Ним. То есть все, что мы делаем, это всегда сравниваем себя, где я нахожусь, где Творец, насколько я понимаю, кто Он, что Он, как я могу произвести это исправление, перескочить через, перейти через разницу между нами, насколько я оцениваю свое состояние как эффективное для продвижения, то, что он мне делает, то, что он строит вокруг меня, внутри меня, насколько я понимаю его состояние. Вся эта ситуация, которая есть, как человек ощущает ее до того, когда же начинает проверять, критиковать это. Это называется, по сути дела, его отношение к своему миру, который Творец установил ему. И если, не дай Бог, он недоволен этим, тогда его отношение к этому называется злословие. Мы знаем, что строение нашей души таково, что душа включает в себя две части Гальтейнаймы, Аха, поддающий килим, который называется Исраэль, получающий килим, который называется народы мира. А общее исправление в том, что до окончательного исправления нельзя пользоваться получающими килим. А можно только Ахаб де Алия, их включением в отдающий килим. Получающий килим сами называются другой народ. В их включение в отдающий килим называется Гер. А сами отдающие килим называются Израиль. Поэтому отсюда вытекает исправление, которое можно сделать с этими двумя видами килим. Для Исраэль килим, для Гальгата и Наим, возлюбив ближнего как самого себя, потому что они могут прийти к слиянию с Творцом. Ближний — это Творец. А получающий килим, который нельзя исправить до окончательного исправления сами по себе, на них исправление — это сокращение, которое называется «то, что хорошо тебе, не делай другим». То есть сократи свое зло. Это в точности разница между Раби Акивой и Илелем, разница между отношением к двум этим исправлениям, которые есть. Отсюда заповеди побудительные, гальгальтейнаем, запретительные, то есть что нельзя пользоваться получающими килим, ахапом, как и все. Это, по сути дела, начало статьи. Потом он входит в очень глубокие вещи Рэбе. Мы объясним это в другой раз. Это просто и не очень. Я думаю, что можно еще объяснить. Может разрушить все воспитание. Что еще? Отсюда мы понимаем, что такое святой язык. Это язык, когда говорят о дающих килим, иврит, по ним. И что такое торгум, перевод в арамейский? Что это пока еще не святой язык, а язык, на котором готовят себя в Ахапе для того, чтобы прийти потом к исправлению, чтобы быть как Гальгальтейнаем. Поэтому Гальгальтейнаем там говорят на святом языке, а Ахап говорят на языке торгума арамейском. Поэтому Зоар написан на арамейском. То есть это книга, которая говорит нам еще об исправлениях. Вот и все. Да?
3: Да нет связи между поведением товарищей в группе и злословием, о котором он пишет в книге.
2: Нет, в нашей группе это что-то другое. Что в нашей группе мы хотим установить те законы, как духовные законы. Вся польза от нашей группы, что мы из-за того, что в нашем корне, в душе Адама Ришона, там, где мы находимся, на самом высоком духовном уровне, там мы все соединены вместе, все души. Черпать оттуда силу, окружающий свет, я могу в той мере, в которой я стараюсь здесь, не в состоянии, когда я нахожусь в этой высшей духовности, а в состоянии, в которой я нахожусь меньше нее, делать все-таки то же состояние, как будто я нахожусь там. Как будто я нахожусь там. Это называется, что я стремлюсь туда. Это называется усилие. Что такое усилие? Усилие уподобиться более высокому состоянию. Так если я веду себя со своими товарищами, как будто мы уже находимся в окончательном исправлении, я стараюсь построить наши отношения в таком виде, это называется, что я прилагаю усилия. Очень просто, что ты смотришь на меня. Слова немножко более простые, так уже начинают бояться. Ой. Поэтому скрытие помогает, так пока что человеку, оберегает плод. Но это в этом, по сути дела, все дело, что насколько мы будем стремиться, чтобы у нас между нами было это состояние исправления, окончательного исправления, как мы представляем себе пока что. В этой мере мы вызовем из того совершенного состояния окружающий свет на себя, и он будет заниматься и исправлять нас, действительно привлекать нас к тому состоянию окончательного исправления. Поэтому у нас в окружении мы должны вести себя согласно состоянию возлюби ближнего к самому себя, сколько, насколько только можно.
4: А?
3: Если я люблю только половину группы, что мне с этим делать? Допустим, к кому-то хорошо отношусь.
2: Если ты уже любишь полгруппы, если все еще находишься в окончательном исправлении, это признак того, что ты в иллюзии, что ты обманываешь себя. В каком-то месте ты не нарочно, но в каком-то месте тебе кажется, что ты любишь других, а на самом деле ты так в каком-то виде увиливаешь от этого, и тебе кажется, что это любовь. Так вложи еще и больше усилий, и тебе подсветят свыше, что ты пока еще не находишься с ними в состоянии окончательного исправления. Ты еще не исправил свое отношение к ним до конца. Это называется окончательное исправление. Когда начинают объяснять по-простому, это очень тяжело.
3: Да. В чем корень ненависти?
2: Корень ненависти — это разбиение экрана. Когда экран разбился, и нет единства, и каждый чувствует только свое желание получать. И желание получать отличное от него ощущается как чужое. Это корень ненависти. Как это? Что я... Здесь много уровней. Я люблю себя и забочусь только о себе. Из-за того, что это мой необходимый минимум, очень хорошо. Из всей природы это то, что принято, как рыба пишет здесь. Волк, который ест, допустим, оленя, не считает, что делает ему плохо, потому что это природа, он должен наполнить себя. Это присутствовал таким образом, что это природа, исправление для нас, исправление для него. Насколько мы смотрим на это, может быть, что это вещь ужасная, это не ужасно, это природа. Это природа. Как мы убиваем животных и их едим. Теперь. Если он пишет, что есть такие животные, которые делают плохо другому, не потому что им это нужно, а из-за того, что у них есть какая-то прошлая привычка. Когда-то это было необходимо для жизни, а сейчас это не является необходимым. Так и это тоже. То есть даже если мы не видим, зачем он это делает, но эта прежняя привычка избавляет их как бы от наказания. Потому что он не виноват, так он привык к этому. Так природа приучила его в таком виде. Это говорится обо всем абсолютно животном виде. То есть неживое растительное животное, поэтому у них нет никаких заповедей, никаких прегрешений, нет ничего с них спрашивать, как они себя ведут. Это не хорошо, не плохо, а это природа. У человека есть отношение к другому, что то, что ему нужно для своего необходимого минимума, это мы не спрашиваем, а наоборот. Государство, как правило, заботится о том, чтобы у каждого было какой-то необходимый минимум, там какие-то 1000 шекелей в месяц, я не знаю, или 1000 калорий в день, не знаю, как там они считают, но как бы то ни было, заботятся. Стараются заботиться. Насколько общество исправлено больше, заботится больше. Ладно. Но больше этого уже начинает быть расчет. И расчет с человеком, что ему нужно больше необходимого минимума, он должен тогда проверить. Барислам пишет в статье «Последнее поколение», что религия, которая будет в окончательном исправлении, в последнем поколении, это религия общая для всех народов. И что такое религия? Не получать от общества больше, чем последний неудачник. Так написано. Это называется у него религия. Немножко. Остальное он говорит, все народы могут оставаться в своих религиях, в своих привычках, в своих традициях, это не мешает. Говорит о своем отношении вообще к животности, к животному состоянию. Так что это значит? То есть ты производишь расчет, что такое даже необходимый минимум, согласно самому последнему человеку, то есть который получает действительно меньше всех. Если ты получаешь больше него, это называется у тебя, что ты уже получаешь излишество. Так он говорит. Это идея, религия последнего поколения. Но что касается наших вопросов, в этом есть просто много уровней. Как он сказал, если я отношусь только к себе, то, что мне нужно для себя, если я уже начинаю производить расчет с ближним, что такое производить расчет с ближним? Как мы говорим, что есть животные желания, которые есть и у животных, зверей тоже, еда, секс, дом, да? Семья, дом. Это вещи необходимые в каком-то виде. То есть человек, если бы он делал это только для своего тела, это называется необходимым. Но если он смотрит на других, что есть у других, то есть он уже не считается с тем, что нужно для его тела, а как он хочет выглядеть в глазах других. Мне нужен уже дом пятиэтажный, уже начинает быть не расчет то, что ему надо для тела. А как Рэбе сказал, он говорит, когда они жили в Иерусалиме, он говорит, у нас была одна комната. Был такой один маленький стол. На нем ели. 30 сантиметров. И все сидели на полу. Так было в Иерусалиме в начале 20 века. И были матрасы, как у нас здесь такие, их складывали в угол, а ночью каждый брал матрас и спал на нем, и так, жили. И он говорит, а родители моей невесты, они были богачи, у них было две комнаты. В одной комнате они все жили, вся семья, а другую комнату сдавали. Очень просто, он говорит, потому что это нормально, это не думали иначе. И так и жили. Сегодня, он говорит, взяли эту комнату, разделили на 5 комнат, сделали из нее квартиру. У каждого есть свой собственный угол. Это говорит о чем-то. Это необходимый минимум. Просто человек начинает считаться с обществом, что он должен получить от общества. Из этого у него возникают уже даже необходимые вещи, как будто еда, пойди войди в супермаркет, посмотри, что это дом, пойди посмотри, что там строят. И все эти вещи становятся уже не для моего тела, а для моего соседа. Так уже у тебя есть не необходимые минимумы отношения к окружению. То есть все вещи, которые получают другой характер, чем от отношения к обществу, не называются необходимым минимумом, когда мы говорим еда, семья, дом, а это уже лишняя часть, которая относится к человеческим желаниям. Деньги, почести, знания – это относится к этому. Хотя как будто относится к телу. Но это не интересно. Телу это не надо. Вот, так в человеческих желаниях, там это только твое отношение к обществу, там уже у тебя есть отношение к обществу, что ты хочешь вложить, и наоборот, что ты хочешь получить. Когда ты хочешь получить, хочешь ли от этого, чтобы у других этого не было, или хочешь, чтобы у них было, как есть у тебя, и вместе вы делаете, чтобы всем было хорошо. И тогда в соответствии с этим есть от хорошего отношения к ближнему до ненависти к ближнему. Там есть все...
4: Коля Гаваним.
2: Все градации.
4: Взял?
2: Вот и все.
4: Кен.
2: Да. Когда мы говорим о возлюбленных самого себя или о злословии, мы говорим, по сути дела, о том, как вы сказали, то, что внутри в сердце. Но все-таки мы говорим устами внешние вещи. Это как это...
5: Мы здесь ведем себя согласно правилу, от любви к товарищу, к любви к Творцу, как Рабаш пишет об этом в статьях. Что должна дать нам любовь к товарищам? Поэтому я тут, по отношению к товарищам, я должен понимать, что таким образом я в общем и определяю, как я отношусь к Творцу. И несмотря на то, что я не способен относиться к ним хорошо, я это вижу. Но, по крайней мере, если ты хочешь проверить, действительно ли ты улучшаешься к лучшему, меняешься к лучшему, проверь, не поменялось ли твое отношение к ним. Если оно поменялось действительно существенно, даже по чуть-чуть, это значит, ты сделал большой шаг в духовном, потому что ты не можешь померить духовное. Но тут Ты можешь измерить бы из сердца, как ты это измеряешь. Насколько тебе это меньше колет глаз, насколько ты чуть больше о них заботишься, если у тебя какая-то к этому уже подготовка. Это проверка, потому что в духовном мы не знаем. Также мы не можем представить себе более высокую духовную ступень. Когда вдруг что-то раскрывается, и ты что-то понимаешь, и для тебя это просто настоящее раскрытие. Так как стремиться к такому более высокому состоянию? То, что мы делаем, как правило, то, что должны делать, это вспоминать, ну, по крайней мере, так, технически, вспомнить хорошее последнее состояние, которое у меня было. Что значит хорошее? То, когда я стремился к Творцу, когда я думал, когда я наслаждался от того, что чувствую Его и соединен с Ним. Так вот, из такого состояния удерживать его даже сейчас, когда этого состояния нет. То есть как-то стараться все время выстроить то состояние, тот статус отношений между нами. Для этого тебе даны примеры. Ну, вот как, к примеру, в субботу. Подобие будущего мира дает человеку. Потом это вдохновение на всю субботу, чтобы он мог жить так же, как в субботу. Поэтому это и так и говорится, что праведник в субботу навсегда.
2: Как будто вы говорите противоположно. От любви к Творцу я прихожу к любви к товарищам. Не от любви к товарищам. Не любовь к товарищам до Творца.
5: Кто говорит?
2: Логика или разум говорит. Вначале, если я знаю Творца, из этого я могу...
5: Хотя из логики ты говоришь, что от любви к Творцу мы приходим к любви к творениям. Любовь к Творцу, как мы это изучаем, это последняя ступень развития желания, исправления желания. Желание находится в двойном скрытии. Обычном скрытии, вознаграждение, наказание и любовь. Любовь там делится на несколько частей, вечная любовь — самая большая из них и последняя. То есть достичь окончательного исправления по-настоящему. И там только лишь понять, что я должен хорошо относиться к товарищу, с которыми нахожусь здесь, учусь с ним. Для чего тогда Творец создал весь этот мир и товарищи? И организовал нас в группу, если не для этого. Вся необходимость этого мира в том, что он отягчает душу, то есть дает некую тяжесть. Когда, несмотря на то, что он посылает мне помехи, я стараюсь быть в конце исправления. В этом, по сути, все дело подъема по ступеням. Я и сейчас нахожусь в окончательном исправлении, но просто не чувствую, потому что мое сердце покрыто 125 покрытиями, и мне нужно нейтрализовать эти покрытия, и тогда я вновь себя почувствую в окончательном исправлении. Каким образом я нейтрализую их? С помощью различных средств, которые есть в моем распоряжении. Даже великие праведники, которые находятся в окончательном исправлении, если им нужно помочь нам, душам в этом мире, получают падение, спускаются в этот мир и начинают тот же путь заново, достигают в этой жизни окончательного исправления и пишут нам книги, помогают, заботятся, обучают нас. Но со ступени этого мира, когда они уже связаны с окончательным исправлением внутри себя, но находятся с нами здесь. То есть все покрытия, которые нам даны, чтобы мы не чувствовали окончательное исправление, все для того, чтобы преодолеть эти покрытия и все эти помехи, относиться к ним, использовать их, насколько получаю большую помеху, затем она превращается в еще большее свечение. И мы это видим по законам нашего мира. То же самое. Законы электричества, там есть сопротивление, как оно работает. В законах между клетками, да вообще везде. Есть сила сопротивления — это сила положительная. Если используется целенаправленно. То есть с ее помощью, и только с ее помощью мы что-то чувствуем, и только с ее помощью мы можем извлечь пользу. Ну, скажем, электричество. Если или электричество течет по проводу без всякого сопротивления, мы ничего не почувствуем. Мы ставим сопротивление, и тогда с помощью этого сопротивления мы можем вынести пользу. Это нагревание или охлаждение, или разные приборы, которые можно подключить на пути. То же самое с нами. И с тем отягощением желания получать. Без него мы бы не чувствовали свет. Если это нулевое вьют, так что почувствовать? В той мере, в которой этот вьют есть. То есть в море света, если есть вьют, то согласно вьюту мы можем почувствовать свет, который проходит через этот вьют, если он может пройти. И поэтому это сила экрана и называется силой сопротивления. Подобно сопротивлению в электричестве, как в резисторе, кто выполняет свое действие резистор.
4: Это
5: очень глубокая статья. Мы еще поговорим о ней. Касается много чего тут.
2: Страница 95, он пишет о свойстве веры и свойстве знания. Но после этого он пишет: но Творец знает, что свойство веры – это более успешный путь, чтобы человек мог прийти к цели, которая называется слиянием с Творцом. И это подобие по форме. Можно ли объяснить о свойстве веры и свойстве знания?
5: Мы не можем идти путем знания, потому что путь знания — это получение вознаграждения в исправленные килим. Что есть знание, когда свет входит в клей, передает клей ощущение, и вместе с этим ощущением есть еще и разум, когда я анализирую это ощущение, я знаю все причины, обстоятельства, как я пришел к этому ощущению, какие действия я сделал, в каких желаниях, насколько они исправлены, на каких уровнях вьюта, вообще, как я выстроил это ощущение. Так вот, сама структура этого ощущения, мой подход к нему, сколько я над ним поработал, как я сейчас наслаждаюсь им, все это вместе дает мне знание. Так вот, достичь этого в духовном можно только с помощью веры, то есть исправления, которое называется Хафец
4: Хесед.
5: Знание и вера — это две ступени. Верой называется свет Хасадим. Полная вера, когда в нее входит уже и знание, называется Хасадим, свечение Хохма.
2: И вера и знание — это за Махсумом?
6: Верой называется свет Хасадим. Его я постигаю с помощью экрана Авиюта Шораш Алиф Бет. И далее тоже. Там тоже туда должен прийти сначала свет Хасадим. И потом уже, соответственно, свет Хохма. Вера — это первое исправление. Все постигается верой. Все говорят, но не понимают, о чем говорят. Что такое вера? Это сокращение и отдающие келим. Уровень бины. Бина называется верой. Гар бины называется совершенной, полноценной верой. Когда приходим снизу вверх, малхут, постигая, поднимаясь в бину, постигает бину. Это называется хафец хесед. А потом, когда исправляет и получающий келим в бине, называется, что она выходит на гар бину. Там уже свечение хохмы она получает. И не надо думать, да, не надо думать так, как думают обычные люди в этом мире. Вера глаза закрыл, стал фанатиком, и что мне говорят, я делаю, не думаю. Это называется верой. А в духовных келим это совершенно так. Не задействовать голову, это называется не работать со светом хохма. Но голову надо задействовать, чтобы работать со светом хасадим. Там тоже надо много ухищрений и много усилий. Это не стирать желания, а это надо их знать и поверх них строить отношения, когда я иду выше них. Поэтому это называется вера выше знания. Нет просто веры такого. Потому что мы, получающие килим, даже на виюте алиф, шореш алиф бет, то там тоже есть получающий килим, то все, что я делаю, это в принципе накладывается на желание получать. Нет у меня желания отдавать. А желание отдавать — это Творец. А вот желание получать, которое может быть исправлен на отдачу. Поэтому если я делаю даже работу на Авиюте Шореш, это все равно работа на фоне желания получать. Только Авиют Шореш, это уже отличается от чистой отдачи Творца. И если я прихожу к работе в отдаче вообще, то я работаю на поверх желания получать. Там тоже есть его знание, даже на виюте шореш. Я все равно его нейтрализую. Это называется убар, зародыш. Я отменяю себя полностью, и я весь целиком и полностью в своей отмене. Но я знаю, что я отменяю. Я знаю, от чего я отказываюсь. И в этой отмене я нахожусь внутри как бы полной власти Творца. Это называется плод в чреве матери, полностью передает себя Высшему. Это высшее знание. Сколько есть этого знания? Это высшее знание. И на каждой ступени у тебя есть состояние, которое называется зародыш. Сколько есть у тебя 125 ступеней, на каждой ступени все больше и больше, чем у предыдущей. Есть такой авиют, на котором ты идешь на отмену и передаешь свою душу. То есть полностью отдаешься. Быть зародышем, скажем, на ступени сотой, это гораздо больше, чем быть большим на 99-й ступени.
7: Так. Какая проверка, что человек не подменил цель средством? То есть заменил, скажем, мы говорим, что любовь к товарищам — это средство прийти к Творцу. Теперь какая проверка, что я не заменил цель средством, потому что любовь к товарищам — это моя проверка?
6: Это не важно, даже если человек забывает, но работает на любовью к товарищам, чтобы приблизиться к Творцу, но при всем этом в центре общая мысль приобретает некий такой посыл, да, ты получаешь какое-то сообщение, там, я не знаю, от Гилада или еще от кого-то, все равно вспоминает об этом периодически. В конечном счете общая мысль, она присутствует, да, о цели. Даже если просто кричим «цель, цель, цель», уже на нашем уровне, ну что, так это работает. Конечно же, смотри, это результат скрытия. Конечно, нужно каждый раз воспользоваться помощью других. И ты не можешь помнить о духовном, если духовное тебе не подсвечивает. И это он должен говорить всем. Я не знаю, на стенке напиши, ты все равно этого не увидишь. Если твое желание получать сейчас на это не направлен, ты не увидишь. Как мы так мы устроены? Как я не вижу духовное? Мое желание получать, не может его сейчас ощутить, оно не настроено на это. То же самое, это касается всех органов чувств.
7: А что в таком состоянии группа?
6: Даже в состоянии Даже в таком состоянии, что я не помню о целетворении, но совершаю все эти действия, они потом накапливаются и присоединяются к мысли и намерению, к тому, что я буду делать в другое время. Поэтому мы находимся в этом мире. Это такая ступень, где тут есть время. В духовное, в момент, когда ты что-то делаешь, если ты в ту секунду находишься в слиянии и действуешь в соответствии с этим, то это уже действие. Если ты не находишься в слиянии, но в первую очередь это не называется духовным, но, скажем, это называется действием. А у нас не так. У нас каждое усилие, можно потом присоединиться с мыслью, потом только уже действовать вместе. Это вот это чудо, особое чудо, которое есть на этой низкой, нижней ступени, которая называется этим миром. Он говорит об этом также в статье «На завершение книги Зор», где ученик, который находится со своим равом, хотя он не находится в слиянии постоянно со своим равом, учителем, но сейчас он принес ему чашку чая и думает о том, что этим он хочет соединиться потом с духовным, может быть, не в момент действия. Все равно эти две вещи действуют вместе. Да, вот как будто всего-навсего там стакан чая. Время действует нам на благо, он соединяет потом все усилия, то, что мы не способны соединить. Он пишет об этом там. Поэтому он говорит, что даже в больших каких-то вещах, да, там высшего или рава, это действует таким вот образом, что с помощью этого поднимаемся по ступеням. Я помню себя. Сколько было секунд, и какие были моменты. Не хочу, надоело, ой. Вы этого не знаете, потому что вы не были близки, что вы не близки к раву. Потому что здесь нет раву, я же не веду себя как рав. Но когда ты находишься рядом с великим человеком, а он на самом деле близок и все время, это очень трудно держать себя правильно. Это очень тяжело. Появляется пренебрежение, потому что, естественно, ты же видишь тело. Ну а что там в теле, внутреннюю сторону, ты же не видишь. И это тяжело. И вот он говорит, что даже если это делается по причине необходимости, то есть я обязан это делать, может быть, неприятно мне, некрасиво, да, по человеческим каким-то причинам, но потом ты добавляешь причины духовные, тем, что ты хочешь достичь духовного, даже в другое время, когда ты уже с ним не рядом, там легче уже думать. Все это соединяется вместе, и мысль, и действие. Так же и с товарищем. Так мы тоже. Главное, делай. Мысль, как-то она потом сама придет, чтобы было на что облачиться ей.
7: Сказали, что время действует нам на пользу. Теперь, когда не время, может быть, я делаю товарищу какое-то действие, в тот момент соединение между действием и поступком не будет хорошим, а через несколько минут я могу сделать то же самое, что будет хорошо. Что определяет здесь?
6: Ты никогда не будешь знать, почему ты делаешь так или иначе. Да, видишь, он сейчас мне чашку чая принес, стакан чая. А? Мы не знаем, почему нас бросает от одной мысли к другой. Мы этого не знаем. Это зависит от внутреннего строения души. Сейчас ты должен выяснить вот это желание, потом другое, в соответствии с этим, в связи с этим. Почему в соответствии с этим и в связи с этим? Потому что не знаешь, с какими душами, с какими вещами ты связан в общем строении Адама Ришона. Ты не знаешь. И души, с которыми ты находишься, и в какой связи, ты этого тоже не знаешь. И согласно тел, ты же не можешь в соответствии с этим знать, что происходит внутри. Так тебе приносят разные такие, предоставляют такие ситуации. Тебе кажется, что это все случайно, если ты видел все строение Адама Ришона. Но ты бы знал, ага, вот это мне надо, вот это сейчас сделать. Сейчас мне дадут вот это, через какое-то время вот это.
7: То есть он все время меняется, я все время меняюсь.
6: Все меняемся, все производят исправления. Это как некая такая система, которая все время находится, да, в таком, в движении, в жизни. Святая Шхина.
7: Тогда чему это может соответствовать? Какой пример может заставить тебя сделать определенные действия?
6: Поэтому они дают нам простые советы, что в каждой ситуации, в каком состоянии ты находишься, не надо относиться к другим душам, как мне надо действовать. Ты телом там думаешь своим, как действуют все мои клетки в моем организме по их программе, по их роли, и в соответствии с этим я должен действовать так же. Ну, ты знаешь, нет, на самом деле это действует в конечном счете именно таким образом, но не на том уровне, где мы можем это познать. Конечно, это действует таким образом. Система замкнутая со всеми своими частями полностью, до конца. А мы нет. Мы не способны это вообще даже узнать. Это потом нам только раскрывается. В конце исправления вся строение и вся ее функционирование. Тогда там нет помех. И дают тебе не средства, а дают тебе советы. Общий такой совет, самым общим образом, самым простым и правильным образом. Ты, твое действие и цель, куда ты хочешь прийти, они должны быть как одно. Я спустился от своего корня, там я был в слиянии, слитым с Творцом. Кто такой Творец? Творец — это все остальные души. И я включаю их в себя. И вместе мы все получаем в себя высший свет. Вот это вот ощущение во мне, будет называться Творцом. Я не знаю, что там вне, снаружи от меня. Это Ацмуто. Но то, что я получаю, да, в контакте со всеми душами в исправленном состоянии, в конце исправления, в моем корне, это называется Творец. Из действий твоих познаю тебя, из этого ощущения я буду знать тебя. Вам надо стремиться к этому сейчас, через нынешним действием. Я стремлюсь, я это делаю. Если я все время так подстегиваю, да, и действую именно в этой точке, я как раз прихожу и в точности к этому состоянию, что именно так. Поэтому дать тебе сейчас вот эту большую программу, и чтобы ты начал сейчас что-то делать, ты должен понять это от начала и до конца. Потому что самое мельчайшее действие с пониманием, с осознанием, да, с полным контролем, тогда ты должен знать всю систему изначально. Ну как это возможно? До того, как ты не сольешься со всеми душами, со всеми частями системы, это значит в единое строение. Но это же невозможно. Поэтому говорят тебе решение. Ты хочешь включиться в эту систему как хорошая, активная, правильная часть? На это настраивайся. Я, мое действие и мое состояние и слияние с Творцом. Так? Одно целое. То есть я уже хочу быть в конце исправления. Что такое конец исправления? Как я представляю его себе сейчас? К нему, я к этому состоянию, я хочу его сейчас реализовать, создать его. Да, сделать, произвести.
7: Так этот закон действует относительно всех душ, без связи с группой?
6: Да, ко всем душам, да, без связи с группой, но в группе у тебя есть. Ты оттуда вызываешь, из конца исправления, ты вызываешь оттуда окружающий свет, потому что ты соединен с ними, как ты соединен с ними там. Согласно тому усилию, когда ты хочешь соединиться с ними здесь, ты вызываешь, ты как бы притягиваешь на себя, тянешь на себя, как бы физически тянешь то самое состояние, притягиваешь к себе, потому что ты хочешь сейчас его осуществить здесь. Это называется, что высший мир спускается в этот мир. Это то, что будет в конце исправления. Красивые слова, но я не думаю, что я тут могу что-то добавить.
7: Почему есть действия против конца исправления, которое мы пытаемся выполнять сейчас, как любовь к товарищам? Действия, как, допустим, взгляд через насущное, о котором Бальсулам пишет нам, что он оставляет нам для последнего поколения. Мы такого действия против этого сейчас не делаем.

Почему мы занимаемся действиями по любви к товарищам и думаем, что это самое важное действие? Но, кроме того, есть, конечно, распространение и учеба. И вот эти действия, как удовлетвориться малым и другие какие-то исправления, может быть, мы как бы оставляем. Потому что мы знаем, что мы сами по себе не способны исправлять себя. А то, что может нас исправлять, это высший свет. Если придет ко мне из более исправленного состояния и будет мне светить, в соответствии с этим будет исправлять мой килим. Тогда мне надо совершать действие не то, что я должен сам приступать к килим и их исправлять, да, шведским ключом там или, я не знаю, или каким-то там гаечным ключом, что-то исправлять. Я должен позаботиться, да, чтобы пришел слесарь и исправил систему. Я его должен вызвать. Поэтому я не совершаю действия прямые на исправление. Ну-ка, где экран? Я сейчас экран принесу, налеплю его на желание получать, там-то прибью гвоздями, чтобы никуда не делся, да, желание получать, как мы это рисуем сверху экран, и тогда желание получать уже покрыть, да, экраном. Нет, я ищу средства, чтобы они принесли мне экран исправления. И вот эти средства — это не прямой выход на исправление, а это выход на исправляющего. И это на самом деле огромное препятствие для людей, пока они не начинают понимать, что мы должны искать исправляющего, а не сами исправления. Без того, что он придет, у меня просто не будет исправления. Это как женщина сидит дома и кричит, что стиральная машина, скажем, да, поломалась, но... А ты говоришь, ну хорошо, я сейчас что-то сделаю. Нет, должен прийти специалист, да, и поменять какую-то деталь. То есть надо поискать этого человека, кто умеет это делать. Это высший свет. Так я совершаю действия, когда я не смотрю на саму кли. Я должен смотреть на действия, с помощью которых я могу притянуть света, самые эффективные света для исправления. И тогда нам говорят, что окружающий свет, самый эффективный для исправления, приходит тогда, когда я сижу с книгой во время учебы с намерением выйти на свой корень. И там, где там я и мое действие, учеба и Творец находятся в слиянии в одной точке. Замечательно. Мне сказали, ну так после этого, нет, до этого, что мне нужно, чтобы сесть правильно, с правильным намерением. Книга есть, слава Богу, читать я научился, даже, ну, может быть, не очень научился, но не важно. Главное — намерение. Как я прихожу к намерению, и тоже нам объясняют, сколько у нас есть средств выстроить правильное намерение, и в первую очередь это... статья «Свобода воли». Он пишет, что это группа. Без группы ты не сможешь собрать по-настоящему и усилить свое желание к цели, и твое намерение будет маленьким, меньше тем, что нужно для того, чтобы привлечь свет, окружающий свет притянуть. А если ты не смотришь на это, а смотришь на то, ай, я не в порядке, я такой жадный, я не знаю, я такой амбициозный, но ты находишься внутри своих желаний получать, нехороших, да, правильно, нехороших, но там, где мысли человека, там он находится. И в этом ты, ну, ты даже не знаешь, чего делать.

0: или выпить, или наркотики, чтобы боли не чувствовать. Поэтому написано, сидит, да, глупец сидит, сложа руки, и ест себя поедом. Потому что это глупость, потому что ты не обращаешься в правильном направлении. Ты смотришь на свою грязь. Да, ты плохой. Но ты смотришь на то, что ты плохой, ты не справляешь себя. Да, когда ты видишь, да, ты видишь поломку в машине, это же тебе не поможет. Ты должен найти специалиста, который тебе заменит эту деталь. И в этом все дело, что очень частенько мы обращаемся к своим келим и все время смотрим на них, и ты видишь на человеке, да? Бедняга, несчастный. Его внутреннее перед его глазами. Он не знает, как от этого оторваться, сидит и все время скорбит. Человек, а группа должна позаботиться, повлиять на человека, чтобы он как можно быстрее оттуда вылез. Потому что это то, что лазутчики говорят о Творце. Ну, такие вещи. Ну, может, что-нибудь почитаем, поучимся?
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
0: Настоящие усилия уподобятся на более высокое состояние. И только через отношение к товарищам я услышал, что всегда надо проверять, поменялось ли отношение как бы существенным образом. Если так произошло, даже капельку, значит, ты сделал очень большой шаг в духовном. Измерить мы это не можем, но... Также о вере говорилось, что вера — это раскрытие света Хасадим, а не идти против желания, но и также постичь их, а потом идти выше них, верой выше знания. Ну вот так, ты не можешь помнить о духовном, если оно к тебе не приходит, если не светит. Поэтому мы должны возбуждать это между нами всегда, чтобы светило. А Творец — это все остальные души, которые вокруг тебя.
1: Всегда возвращаюсь к точке его состояния по отношению к товарищам и цели. И здесь мы должны все время прилагать усилия и состояние духа в этом успеху товарищей.
0: Итогу урока — это нас сосредотачивает на теме любви к товарищам, любви к ближнему, что без этого человек просто вообще не в направлении цели. А это главное, на чем надо сосредоточиться. Потому что ненависть к другим приводит к ненависти к Творцу. То есть все как бы по отношению к Творцу. И если человек видит зло в товарище, он видит зло в действии Творца. И все, что нам нужно делать, это как раз не соглашаться с этим явлением, а быть в устремлении все время к любви. Из этого строится весь наш путь. Это главный компонент. И тоже я вот так записал тут. Как ты смотришь на других, и если тебе колят глаз, а если ты смотришь на товарища не по-хорошему, по-плохому, то, что может помочь, это начать заботиться о них. Если человек заботится о товарищах, он все-таки идет в правильном направлении и против того желания получать, которое в нем пробуждается.
1: В отношении к товарищам я должен понять, что этим я определяю в конечном счете, как я отношусь к Творцу. Я буквально должен выстроить свои отношения как можно больше в любви по отношению к товарищам, выстроить намерение. Нужно просить у Творца, чтобы помогал нам, так мы можем все больше приближаться к Нему.
0: Вся наша работа в группе для того, чтобы выработать отношение к Творцу. Мы должны проверять любовь к Творцу. Что это такое? Если у меня есть любовь к товарищам, по-видимому,

0: Да, получается, что есть такая очень тесная связь между этим окружением, в которое меня привел Творец, и между светом, который я должен привлечь. И как я не могу одно без другого, два этих средства и мое отношение к группе очень связано с тем, есть у меня возможность или нет привлечь свет, возвращающий к источнику, а с другой стороны, пока свет не исправит неисправленные свойства во мне, я не смогу правильно относиться к товарищам, и две эти вещи нужно все время держать вместе, конечно же, с целью, нужно все время держать их вместе. И в конце все учеба только с помощью привлечения света. И то, что каббалисты заложили в эти первоисточники, это сила, которая может по-настоящему спасти нас. Так нужно относиться к ней.
1: Трудно говорить, да, после всего этого. То, что на самом деле нечего добавить. Урок был настолько ясный в теме.
0: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Здравствуйте, друзья! Мы сегодня начинаем изучение Талмуда 10 сферот, первой части, первая страница Орпними, первый пункт. Я хотел сказать о собрании товарищей вчерашнем, что о чем говорили товарищи, что он может сделать, что, чтобы использовать и извлечь пользу из утреннего урока, чтобы принять свет, отражающий к источнику, и не быть в отвлечении внимания от этого. И Рав сказал, что невнимание — это очень сильное. Поэтому мы должны направить наше желание на то, чтобы получить свет, возвращающий к источнику, просто впитывать слова Рава и вопросы товарищей. Рав сказал так на уроке: «Я должен смотреть на действия, с помощью которых я могу привлекать света, которые самые эффективные для исправления». И тогда нам говорят, что окружающий свет, самый эффективный для исправления, приходит в то время, когда я нахожусь с книгой во время учебы, с намерением прийти к своему корню, туда, где я и мое действие, и учеба, и Творец находятся в слиянии в одной точке.
1: Ну да, как и сейчас мы слышали на уроке. Да, если испортилась стиральная машина, надо позвать специалиста, который ее починит, заменит какую-то деталь. Тот, кто знает, понимает в этом. Поэтому есть свет, который нас исправляет во время учебы. Короче, заходим в урок Рава, пожалуйста.
0: Второй пункт, что он хочет выяснить, давайте прочитаем. Наверху. До сокращения был свет бесконечности, наполняющий всю реальность. Это первая форма, которую он дает нам и хочет объяснить. Пункт первый. Наверху у нас сказано «Ари», а внизу есть объяснение Бальсулама. Откуда у нас есть сказано «Ари»? Он пишет «Эцхаим» — первые врата, первая ветвь. Итак, первый пункт. «Знай, что прежде чем были созданы создания, сотворены творения, был высший свет, простой, наполнявший всю реальность». Сейчас он хочет выяснить второй пункт. В первом пункте мы были, сейчас прочитали, а второй пункт — это простой высший свет. Что это? Пункт второй внизу, то есть свет, распространяющийся от сути Творца. Я не вижу здесь. И до тех пор, пока все имена и описания, которые в науке Каббала, они не о сути Творца, ни в коем случае, но только о свете, который распространяется из его сути. Но об его сути нет у нас ни одного слова и выражения вообще. Потому что таково правило: все, чего не постигаем, мы не можем познать по имени. И помни этого, и не оступайся. То есть, когда мы говорим о высшем свете, мы говорим только о свете, распространяющемся от Творца, от Создателя, правильнее сказать. А Создателю мы вообще ничего не говорим. Нет у нас никакого имени Его, поскольку мы Его не постигаем, потому что все наши имена от постижения, от входа света в кли, а Создателя мы не постигаем. Он до света еще находится, из Него выходит свет, и поэтому мы все, получающий свет, который выходит из Создателя, так в том свете, который выходит к нам, мы воспринимаем все действия света, то есть все, что есть у нас, это действие света. Когда свет строит кли, и свет наполняет кли, исправляя его, выстраивая его в каких-то формах, чтобы так кли почувствовал. То есть прежде всего мы должны различать, что мы келим, и мы результат воздействия только света, когда свет сделал из нас то, что понимает и чувствует, это чувство и разум моха и либо, чтобы мы воспринимали его, его действия, и так чувствовали себя, то есть кто мы в конечном счете, результаты действия света. И то, что мы чувствуем, то, что он хочет, чтобы мы почувствовали, так он нас и строит. А выше этого мы никогда не поймем и никогда не почувствуем, и никогда, то есть до конца исправления. Это у нас конец пути, то, что над этим мы не говорим. Так что такое свет, о котором мы говорим? Воздействие Творца? Да.
1: Наши зрители из интернета, которые с нами в учебе, 11-й просят определение прочитать.
0: Отлично, это уже очень хорошо. Творец. Очень хорошо. 11. Кто такой Творец? Боре. Отлично.
2: Юд Алев. Боре.
0: 11. Творец Боре. Имя Творец Боре относится только к обновлению, то есть к обретению сущего из ничего. И это только материя Келим, которая определена в желании получать, которая во всей сути. И, конечно же, этого не было в его сущности до сотворения. То есть, как мы говорим о Творце, мы говорим о Творце уже исходя из этого обновления, которое произошло при выходе света из его сути. В другом месте объясняет нам Бааль Сулам Творец, что это от слов «приди и увидь», «бо-уре», когда человек, который начинает постигать духовное, согласно исправлению своих келим, насколько он их исправляет, так он постигает свое уподобление свету, когда в нас есть два главных качества. Это хисарон, потребности и наполнение этой потребности. В той мере, когда хисарон и наполнение хисарона сравниваются между собой, мера их уподобления приводит, приносит человеку ощущение Творца. И почему? Потому что Творец, который — это тот, кто создает и кли, и свет. И если я внутри уравниваю эти свет и кли вместе, я прихожу в этом равенстве к ощущению корня единственного для обоих. И поэтому называется Творец. Он всегда у меня меняется, потому что насколько из кли, из его наполнения я могу соединить с помощью исправления кли, отдавать, чтобы это было как наполнение, которое раскрывается в нем, что он дает. Так в этом я раскрываю все больше и больше понятия Творец, Боре, пока я не прихожу к своему полному исправлению кли, к понятию полному Творец. Кто такой мой Творец, который создал мне весь хисарон и который дал мне все наполнение в него, к единому корню, к хисарону и наполнению. Поэтому Творец — это личное ощущение у каждого. Из его кли твой Творец и мой Творец никогда не будет тем же Творцом. И каждый раз в любом состоянии, на любой ступени Творец будет другим. И каждый раз он будет расти в той мере, в которой мы поднимаемся в келим. То есть все, что мы изучаем в науке Каббала, мы изучаем только по отношению к нашему восприятию. Нету судей больше, чем видят его глаза. Поэтому имя Творец — это Бо-Уре, приди и увидь. Это понятие, которое исходит только из кли. Поэтому он так нам и говорит в этом определении. Имя Творец Творец соединяется только с обновлением. Только с обновлением. А все остальное вы можете поместить в скобки. То есть реальность, все это в скобки. До конца. Главное только об обновлении говорить. Когда мы не говорим о нем в об абсолютном понятии, мы вообще никогда не говорим в науке Каббала, потому что все это из келим, которые мы постигаем здесь, из них мы можем говорить. И также в науке, как мы говорили, мы в современной науке начинаем продвигаться к тому же восприятию реальности, что реальность — это все по отношению к постигающему и эту реальность человеку. И также здесь, во втором пункте, он говорит, что все, что мы не постигнем, не будем знать по имени. Поэтому у Творца есть милосердный, милостивый, сдерживающий гнев, и это все говорят, что вся Тора — это его святые имена, то есть название света, которое входит в кли, выстраивает кли, выясняет его и наполняет его — это вся Тора. То есть вся Тора — это случай келим и светов, которые находятся в какой-то связи между собой. Как кли может с самой малой меры уподобляться свету, вследствие чего раскрывается святое имя, самое малое. Святое называется, что кли находится в отдаче, как свет. Свет называется святостью, и тогда это раскрывается. Поэтому вся Тора, вся книга Торы, скажем, весь свет, который приходит и строит кли, все это только святые имена. Третий пункт, он говорит: так у нас было высший простой свет, наполняющий всю реальность. Внизу, пункт Гимель, что значит наполняет всю реальность? Вроде бы очень удивительно, потому что здесь говорится в той мере, еще когда не были созданы миры. Поэтому о какой реальности говорится здесь, когда высший свет должен наполнить ее? И дело в том, что все миры и все души, которые есть и должны будут сотвориться со всеми их случаями до конечного их исправления. То есть все, кроме Ацмуту, сути Творца, о которой мы не говорим, только как предваряющий все корень, все они, вся реальность, которая затем распространяется из этого, простирается, раскрывается, она уже включена в бесконечность во всем своем великолепии и наполнении. Так что здесь нужно различать две основы в реальности перед нами. Первая основа — то, что они включены в Творца во всем своем совершенстве и красоте, то есть в потенциале, до развития, когда в бесконечности есть все. И второе, второй принцип, так как они простираются и распространяются и обновляются перед нами, то есть в нашем постижении после первого сокращения в пяти мирах, которые называются Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Йецира, Асия. Когда высший свет, который нисходит от Ацмуто, наполнял всю реальность, то есть всю общую реальность, которая в первом, в первой основе, в том смысле, что они находятся и существуют в бесконечности до сокращения. То есть есть у нас две формы. Первая форма — это то, что все включено в бесконечность, все келимы, все света, со всеми деталями до самой последней, но без их развития, без нисхождения, распространения. И второй принцип, когда они уже начинают распространяться и нисходить вниз. Также вверх, вниз, бесконечности, затем то, что выходит, понятие времени, все мы это должны стараться объяснять себе в духовном виде, что это не произошло когда-то, а сейчас не происходит, что это не произойдет когда-нибудь в будущем, когда мы придем к концу, концу исправления бесконечности, а сейчас этого нет, но все это только относительно постигающего человека. Как он постигает, так он это и объясняет. А сама реальность, о ней мы не говорим, о самой реальности. Сама реальность — это сущность Творца, Ацмуто. А то, что постигает творение, он всегда постигает согласно своим келим и не может сказать прошлое, настоящее, будущее, но только по отношению к себе, своему постижению, но не о тех формах, которые он постигает, потому что нет миров, нет нисхождения, нет движений, нет ничего, но только по отношению к этому постигающему. Так то, что рассказывают нам каббалисты, они рассказывают нам согласно тому, что они постигают согласно тому духовному движению, которое рисуется в них, а не то, что находится в духовном вне нас, о чем мы не можем говорить, потому что это называется ацмуто, сущность его. Если мы говорим о бесконечности наших постижений, это все относительно постигает. Относительно Келим. Да.
1: Миха из Тель-Авива вас спрашивает, есть ли там точка равенства между человеком и Творцом, относительно Творца?
0: Я не знаю, как это связано с тем, что мы говорим здесь, но предположим. Конечно же, все мы относительно Творца равны, потому что в высшем свете, как мы изучали здесь, нет никаких изменений, нет никаких различий, все находится в полном равенстве и покое. Так то, что нам кажется что-то неравным, это всего лишь исходит из того, что мы так воспринимаем наши келим. Но насколько человек возвращается к более высоким уровням, то есть его восприятие в исправлении видит, насколько все равно. Да.
1: Тот же зритель еще добавляет. В конце исправления, когда человек приходит к концу исправления, один, второй, третий, что происходит с определением Творца? Оно меняется или они видят одно и то же?
0: Определение Творца меняется в каждую секунду постигающего человека. То есть в любом восприятии человек, Творец разный, что называется святыми именами. Что такое вообще все имена? Что сейчас происходит со мной в каждую секунду? Я сейчас в каждую секунду то, что я чувствую Творца. То, что мне кажется, что я постигаю души, или людей, или этот мир, или духовный мир, это мне представляется. Нет ничего, кроме кли, который постигает свет, наполняющий его. И все. Ничего не изменилось от бесконечности до нашего мира, только по отношению к постигающему это меняется. Так и сейчас я нахожусь в том же бесконечном состоянии, но что я постигаю из него, согласно форме моего кли, согласно исправлению, подобию свету, после первого сокращения свет можно постичь только согласно подобию ему. Если я не уподобляюсь ему, так то, что я чувствую, в полном отсутствии этого уподобления, называется этим миром. Если я в чем-то начинаю уподоблять себя высшему свету, называется уже мир Асия, затем Ицерабрия и так далее. Пока я, но в любом случае мое восприятие, мое ощущение, мой мир — это свет, который находится в моем кли. И нет ничего, кроме этого. Это ощущение делится, простирается на тысячи деталей, элементов, но это тоже мне представляется в моем кли, когда я нахожусь в мире, полном людей и все остальное. Мы это изучали из восприятия реальности. Нет ничего, кроме этой формы. Теперь то, что мы изучаем в науке Каббала, науку восприятия, как мы воспримем реальность в правильном виде, не обманном, в подобии свету, раскроем, насколько он находится в истинном виде. Ну, где мы? Агам.
1: Мы закончили пункт Гимел, третий пункт.
0: А, третий пункт закончили очень хорошо. А что такое четвертый пункт? У нас есть еще время.
2: Отдалит.
0: Четвертый пункт.
2: Маком. Вело я.
0: Место. И не было во всей этой реальности места свободного в качестве пустого воздуха и пространства. Свободное место. Что такое свободное место? Четвертый пункт внизу объяснения. Потому что прежде чем были созданы миры, когда была только бесконечность, не было там свободного места. То есть, что значит свободного? Место хисарона, в которое возможно было бы получить исправление, потому что высший свет наполнял это место, не оставляя места нижним, чтобы оградиться в нем и что-то добавить к его совершенству. Но только по причине сокращения, которое произошло, как написано выше, обновилось тогда свойство хисарона потребности и образовалось место свободное для нижних, но все, не ошибайся, но, пожалуйста, не ошибайся, я плохо вижу, что говорится в книге о материальном месте, то есть что свободного места не было в бесконечности, потому что все было совершенно, все исходило со стороны света и наполняло все, затем произошло сокращение со стороны кли, которое прогнало свет, чтобы добавить со своей стороны возможность расти, выразить что-то, уподобиться свету. И тогда только образовалось свободное место для исправлений со стороны творения. Да? Это то, что произошло. То есть это не то, чтобы свет ушел, не то, чтобы совершенство исчезло из бесконечности, но по отношению к творению, которое хочет добавить к этому, по отношению к его ощущению, то, что было в секунду до сокращения, когда чувствовал, что находится в мире бесконечности, решил при сокращении, как причина сокращения, что он хочет добавить к этому состоянию, хочет прийти в подобие свету со своей стороны. Тогда произошло сокращение, то есть что творение начинает чувствовать это состояние, что свет создает его и наполняет его, дает все совершенство и чувствует в этом тьму. И тогда он определяет свет, что это свет, который придет к нему в подобии свойств. И тогда образовалось место для исправлений, когда вся бесконечность стала сейчас местом пустым относительно творения, которое хочет наполнить его своим отношением. Об этом мы уже поговорим дальше на следующем уроке, а пока закончим.
1: Да, хаверим, время для вопросов, выяснений. Пойдем вглубь вещей. Как Рав сосредоточился тут? Три пункта, да, определения. Выяснял нам понятие, определение, как объясняет Бальсулям. И мы видим, как здесь есть некая такая систематичность подхода Рава объяснять нам восприятие реальности, которую мы должны воспринимать, да, так, весь материал, который мы изучаем. И прийти к тому месту, откуда пишет это Бальсулям. Киев 1, пожалуйста.
3: Так, дякую, друзі. Таке питання. Якщо кожен раз для мене творець інший, як Раф казав, і це
0: інтересує. Вопрос следующий.
3: Товариша він інший, бо товариш
0: вийшов. Если творец каждый раз,
3: що значить тоді прийти до злиття з товаришем? На якій основі, коли
0: изменяется у меня все время во времени? Это зависит от личного постижения. Относительно товарища он тоже отличается, потому что товарищ находится в другом состоянии сейчас. Что значит прийти к слиянию с товарищами? На какой основе? Когда относительно всех нас это отличается в каждую секунду. Что значит прийти к слиянию с товарищами, если каждый отличается? И по отношению к Творцу каждый отличается. У каждого есть разные желания, и каждый воспринимает реальность иначе, и Творца иначе. Здесь мы соединяемся в наших намерениях, в том, что мы хотим доставить наслаждение Творцу через объединение между нами. Связь между нами является средством по отношению к Творцу. И здесь наше отношение, когда мы должны сделать отношение отраженного света друг по отношению к другу. Каждый должен сократить себя и совершить всю работу, которую мы здесь изучаем. Нет здесь понятия соединять желания. Каждый остается в своем желании, как он воспринимает реальность в своем корне души, но мы строим общее место в объединении между нами, в котором раскроется Творец.
4: Buongiorno amici, shalom chaverim, ani lo evanti, ma
1: я не понял. А что сокращается, свет или кли? Да, в четвертом пункте он говорит. Так, в четвертом пункте он к ним относится к пустому пространству, к пустому месту. Так что же сокращается? В этом же вопрос. А что сокращается? Свет или кли? Вот он говорит нам здесь, давайте посмотрим четвертое. Пустое место, да, пустой воздух. Мы никогда не говорим о самом свете. Мы говорим о свете со стороны кли. Пошли посмотрим определение слов. Что такое место и что такое пустое? Отсюда поймем. Мы можем посмотреть, у кого есть книга. Так, это 32-я страница, 35-й вопрос. Я надеюсь, что и в учебном материале это тоже есть. На всех языках переведено. 35-й пункт. Место, место. Место — это желание получать в создании, является местом всего наполнения света в нем. Тогда что такое место? Это желание получать в создании, и это и есть место для всего наполнения света в нем. То есть мы никогда не говорим со стороны света, мы говорим со стороны кли, то, как оно ощущает свет. Кли — это со стороны желания, свет — это тип наполнения, который наполняет желание. Поэтому мы говорим, желание получать создание является местом всего наполнения светом. Так, теперь определение «пустой», «свободный», 44-й пункт на 33-й странице. Определение, что такое свободный, пустой. Место, готовое получить исправление и совершенство. Граф тоже определил это своими словами. Пустое место — это место исправлений. Так он сказал до этого. Пустое место, оно пусто, свободное и готово получать исправление и совершенство. И всегда это восприятие реальности, творение, всегда получает все в своей реальности, то есть это желание, и то, что можно делать желанием, и так это ощущается свет. Никогда о самом по себе свете ничего нельзя сказать. Свет — это сущее сущего, а кли — это сущее из ничего. Желание. Он всегда сущее из ничего. Он всегда появляется. как бы появляется как новое. Кто помнит часть такого урока, Рав говорил такое. Как бы мы как бы в конце исправления будем просить 125 исправлений, покрытий, под которыми мы находимся, и мы их должны раскрыть. Но на практике со стороны света мы уже исправлены. Вся работа только приобрести келим и каждый раз делать их новыми и новыми. Это значит, есть новый Творец каждый раз. Об этом Рав говорил, каждое мгновение есть новый Творец. Кли меняется, поэтому он воспринимает свет в другой степени, в другим образом. Кто производит изменения? Свет. Что воспринимает свет? А кли — свет. Но о свете самом ничего нельзя сказать. Только о том, как кли воспринимает свет. Это и есть восприятие реальности. Мах 12.
5: Доброе утро. Скажите, из того, что объяснял Рав, появление Авиюта и появление Хисарона. Это один и тот же процесс. Спасибо.
0: Проявление Авиюта и Хисарона тот же ли это процесс? Мы изучаем, что в четырех стадиях прямого света существует Авиют. И желание в четырех стадиях прямого света им пользуется напрямую, проявляется свет, создает желание и наполняет его. А хиссарон как раз выстраивается вследствие ухода света, не вследствие четырех стадий прямого света, как раз исходя из того, что свет уходит, и сейчас образуется свободное место, то, что мы сейчас читали в определении 44, которое Гилад прочитал, что это место, готовое получить исправление и совершенство. Гилад, хочешь добавить?
1: На Авиюте мы говорим тогда, когда есть экран. И корень Авиюта — это четыре стадии прямого света. Но когда мы говорим о свойствах экрана, о том, как творение, да, что такое экран, как творение реагирует на Творца, на свет, который приходит к нему, всегда можно сказать о двух свойствах. Это кашиют, жесткость экрана. И авиют — это то, что раскрывается в той мере желания получать, которое раскрывается, на которое творение делает расчет, сколько оттуда он может получить и сколько оттуда он не может получить. Это уже называется авиютом его. Это свойство экрана, с помощью которого можно отреагировать на свет. То есть это новое кли после сокращения. До сокращения кли — это желание, а после сокращения кли — это экран, реакция творения на Творца. Сначала отталкивая, это кашиют, жесткость, потом из этой жесткости сколько желания получать можно воспользоваться, чтобы реализовать цель, замысел творения. Называется получение ради отдачи. Там уже используется понятие авиют. Пяти тридцать три.
0: Что вы думаете, стоит ли это соединить с тем, что мы изучили с введением в науку Каббала, порядок выхода святого? Стоит ли то, что, о чем он сейчас говорит, и сказать о том, что он говорил в введении?
1: В Птихе мы многому чему учили. Сейчас мы должны строго идти с тем, что сейчас дает нам Рав и Бааль Сулям. А если в Птиху, там мы Птиху можем знать там наизусть, а тут задача получать свет. Тем, что мы сейчас строго идем за Бааль Сулямом, за его определениями, и то, что Рав нам объясняет, это сейчас источник света.
0: Творение начинает ощущать состояние, когда свет создает его, наполняет, и тогда он хочет сокращается и хочет, чтобы свет пришел в подобие свойства, и тогда образовалось место для исправления. Эти исправления — то, что чувствуем сейчас, я могу сейчас это почувствовать. Иран, Творец всегда нам предоставил место работы, исходя из того, что он сократился и образовалось свободное место. Он дал нам место для того, чтобы мы произвели работу, и было у нас вознаграждение за нашу работу в той мере, в которой мы стремимся объединиться между собой и раскрыть наше намерение ради получения, когда мы раскрываем это как зло, что это то, что отделяет нас от Творца, отделяет от того, чтобы получить все благо, тогда мы начинаем привлекать свет, возвращающий к источнику, который производит исправление. Это не то, что мы можем сделать. И вопрос твой в чем состоялся еще раз?
1: Об исправлениях. Исправления, которые можно почувствовать сейчас, они как бы духовные.
0: В той мере, в которой свет воздействует на нас и исправляет намерением, мы можем почувствовать исправление.
1: Исправления, которые я ощущаю или вижу, это же на уровне психологии, человеческой психологии, самой простейшей. Я же не вижу исправлений. Я вижу потрясающие, конечно, вещи, удивительные, но то, что мы говорим духовное, что это совсем другой мир, там трансформация, Рав как-то это назвал.
0: Рав говорил о том, что в первой части урока об отношении к товарищам, о любви к нему, что через это ты можешь измерить свое продвижение. Он не назвал это чем-то психологическим. Как ты можешь по-настоящему измерить, как изменилось твое отношение к товарищам. И если вижу половину товарищей, ты пока еще не пришел к концу исправления. Это именно есть исправление. Рав не говорил о чем-то в высших мирах. Именно здесь, в отношениях, в нашей группе, это является самым точным показателем. Ты не можешь обманывать себя, если ты любишь кого-то, если ты его ненавидишь.
6: Woman Mac 167.
1: Мак 166.
7: Уважаемые преподаватели и дорогие товарищи, немножко непонятно, если можете уточнить. В третьем пункте написано, что вторая основа пять миров вышла после первого сокращения. Я думала, что часть миров вышла после первого, а часть после второго. Вот немножко запуталась. Можете, пожалуйста, подсказать? Спасибо.
1: Да, после первого сокращения. Это не говорится о том, что будет второе сокращение после первого. Все миры, все скрытие, оно после первого сокращения. В чем цель сокращения? Цель сокращения, чтобы было творение. А чтобы было творение, нужно, чтобы было первое сокращение. Создает состояние, когда можно работать с новым клеем. То, что называется экран и отраженный свет. А второе сокращение — это уже как бы расширение первого сокращения, то есть еще одно ограничение. Вместо того, чтобы работать с 10 сферот, можно работать с первым сокращением только с частью сферот. То, что называется Гальгальта и Найм. Но миры, мир Адам Кадмон, выходит после первого сокращения, все его пять парцуфов — Гальгальта, Аб, Саг, Май, Бон. Потом, согласно порядку, выходит мир Никудим в малом состоянии, потом мир Никудим в большом состоянии, разбиение. И для того, чтобы исправлять мир Никудим после разбиения, выходят миры Ацелут, Брия, Ицера, Сия. Где второе сокращение? Второе сокращение, прежде чем родился мир Никудим. Никудот де Саг, точки Саг, спустились вниз, и там образовалось второе сокращение. Это то, что Раф объяснил. Да, все выходит после первого сокращения. Немножко так установился порядок. Замечательно. Испания.
8: La fuerza de la criatura para poner el Tzimtzum y el Masaj provienen 100% de la criatura?
0: сила творения поставить экран и сделать сокращение исходит на 100% со стороны творения? Иран, всегда, вся сила всегда приходит от Творца. У самого творения нет силы. Есть определение сокращения в 46-м пункте, 33-я страница. Побеждающий свои желания и сдерживающий его, хотя очень хочет получить, называется, что сокращает себя. Откуда эту силу получишь, если свет его не даст? Это не что-то, что у желания были бы силы, и оно могло бы действовать без силы со стороны света.
9: Латин эхад.
10: Hay correcciones, entonces ya se sabe en qué se tiene que trabajar, pero ¿qué ocurre antes de que siquiera haya una corrección? ¿Cómo la vasija clarifica lo que tiene que corregir?
1: Как Кли знает, что исправлять еще до того, как произошло исправление? Как ему знать?
0: Как? Он выясняет, что исправить, прежде чем исправился.
1: Это тоже действие света. Мы говорили об исправлениях. Мир спрашивал исправление. Что такое исправление? Исправление приходит после того, когда понятно, что надо исправлять. Если человек в мире, у него все в порядке, все хорошо, ему не нужны исправления. Тогда что делает с нами свет? Мы это тоже слышали в первой части урока. Свет в первую очередь выясняет нам, что мы должны исправлять. И если человеку понятно, что только его отношение к реальности надо исправлять, менять эгоистическое отношение на альтруистическое, да, выйти из заботы о себе, заботы о товарище, а потом после товарищей забота о Творце, ощущение товарища, ощущение Творца, это то, что не хватает, то вот это вот выяснение производит тот самый свет. Человек не может в одиночку к такому прийти. Человек не может быть, даже с помощью группы не может к этому прийти. Мы видим, никакое сообщество в мире не может создать ситуацию, чтобы человек пришел к такому выводу. Но свет на нас воздействует, и мы в группе, которая хочет, чтобы свет действовал на нас. Все это действие света. Это называется осознание зла. А после осознания зла свет, который выясняет нам это, показывает, что надо исправлять, он же потом исправляет. Поэтому это называется Тора, это свет, который нам и выясняет, что нужно исправлять, и также исправляет. А в чем исправление? Преобразование отношения творения к той действительности, где он ощущает только себя, в истинную реальность. Проснуться, да, выйти из иллюзии обмана. Да, выйти в реальность, о которой говорят каббалисты. И тогда в этой реальности, в действительности, можно читать книгу, слышать рава, это совсем с другого угла зрения. Это в том месте, где находятся каббалисты. Хорошо? Латин один.
0: Как этот свет действует? Как он действует? Всегда мы говорим, что это действие света. Всегда мы говорим, что свет производит свою работу, что это со стороны света. Но как это действует, я не понимаю. Не очень понимаю.
1: Не надо понимать. Не надо понимать, как действует свет. Надо просто работать в десятке, делать то, что каббалисты говорят, и тогда ты сам раскроешь, как действует свет. Мы никогда не поймем, как свет действует. Мы не должны понимать. Надо просто делать.
0: Спасибо вам. Я хотел спросить о заголовке.

0: веке, до сокращения, бесконечность наполняла всю реальность. Как может быть, что до сокращения свет наполнял всю реальность? Как может быть такое состояние? Иран, в этом состоянии то, что происходит, что свет находится вместе с желанием. Это состояние, которое нам немного трудно понять, и есть целое объяснение во внутреннем созерцании об этом. Но когда выходит свет, выходит вместе с желанием получать, свет создает желание, сущее из ничего, о чем говорил Рав, и свет выходит из Ацмуто, как сущее из сущего, и они связаны одно с другим, выходит желание вместе со светом. И нет свободного места, нет пустого пространства, пустого воздуха, где он говорит нам здесь, когда они находятся вместе, как одно целое желание, свет без всякого изменения.
1: Немножко добавить. Тут он пишет во втором пункте «Орпними» и заканчивает. Это правило. Все, чего не постигнем, мы не можем обозначить ни названием, ни именем. И запомни это. То как же каббалист устанавливает, что существует что-то, прежде того действия, когда он произвел сокращение. Может быть, я не понял объяснение?
0: Баль-Сулам достиг этого уровня, и он рассказывает нам то, что он постиг. Он достиг той ступени, о которой говорит, и Ари достиг этого, и они рассказывают нам о своем постижении.
1: Может быть, поэтому Рав сказал вот в том клипе, который мы смотрели до этого, он определил определение «творец», что это вот нечто новое. Вот появление нового — это то, что постигается, когда есть свет и кли, и когда постигается это вместе. Я вам даже не могу это выразить словами.
0: Когда есть уподобление света и кли, это уровень, который каждый постигает. А на этапе бесконечности свет наполняет кли в бесконечности, значит, до конца. Рав всегда приводил пример, что стакан, наполненный до конца, называется бесконечностью в науке Каббала. Так нет места, которое не было наполнено светом. И это то, что постигает Баль-Сулам, что и желание, и свет одно целое, это называется он, имя его единое, и свет и кли становятся одни в полном совершенстве.
1: У меня есть куча вопросов, но я вижу, что у мирового кли есть вопросы. Да, но если еще на часы посмотреть, то это называется он и имя его единое. Это хорошо. Это называется тайна, секрет. Он и имя его единое. Это еще секрет. Там объявление. Дорогие хаверим, в ближайшую среду, 29 июля, в 6:30 вечером в Петах-Тикве произойдет мероприятие в честь Дня любви. Будем учиться любить по-настоящему. Предназначено всем студентам и возможность пригласить знакомых, товарищей, родственников, всех, кто спрашивает вас, чего вы там учитесь, зачем, что вы там делаете. Это как раз хорошая возможность провести. То есть поговорим о настоящем смысле любви, что значит перейти от ближнего к Творцу. Да, там будет много разных действий. Мы даже вместе песню напишем. Песня любви. Линк будет разослан на регистрацию. Количество мест ограничено, предназначено для людей старше 18. Будет это только на иврите, а закончим мы песней.

0: рождения и до конца статьи. Сорок две минуты в нашем распоряжении. Получается, что если бы величина наслаждения в Торе и заповедях была явной, человек не мог бы сказать: «Я исполняю эту заповедь из-за желания Творца». То есть тем, что он исполняет заповеди Творца, он хочет добавить ему наслаждение. Ведь и без указания Творца он все равно исполнял бы Тору и заповеди из эгоистической любви, а не потому, что хочет отдавать Творцу. И поэтому на Тору и заповеди было сделано сокращение и скрытие. И поэтому весь мир гоняется за материальными наслаждениями. А для наслаждений, заключенных в Торе и заповедях, нет сил ничего делать, поскольку это наслаждение по указанной выше причине не раскрыто явно. И сказано вытекает, что вера означает, что мы должны принять на себя важность Торы и заповеди и вообще верить в Творца, что Он управляет творениями. То есть, что человек не может сказать, что он не исполняет Тору и заповеди из-за того, что не ощущает управление Творца, как Он дает благо своим творениям, потому что и в это он тоже должен верить, даже если он этого не чувствует. Потому что если у него есть ощущение, что управление Творца происходит в свойстве доброй, творящей добро, тут уже нет места для веры. Однако зачем же Творец сделал так, чтобы мы служили ему в свойстве веры? Ведь лучше было бы, если бы человек мог работать в свойстве знания. Ответ, как сказал мы, господин отец-учитель Бааль Сулам, о желании Творца, чтобы мы служили ему в свойстве веры, человек не должен думать, что это из-за того, что он не может светить ему свойством знания. Но Творец знает, что свойство веры более успешный для человека путь к цели, которая называется слияние с Творцом. И это уподобление по форме. Потому что благодаря этому у человека будут силы получить благо. Вместе с тем у него не будет хлеба стыда, то есть свойства стыда. Поскольку все благо и наслаждение, которое он ожидает, желает получить от Творца, это только если он знает, что от этого у Творца будет наслаждение, и поэтому он хочет получить от него это благо и наслаждение.
1: И отсюда мы видим, что главная работа, которую мы должны совершить, чтобы прийти к той цели, ради которой был создан мир, то есть нести добро своим творениям, заключается в том, чтобы подготовить себя для получения отдающих келим, что является исправлением, чтобы подарок царя был в совершенстве, чтобы во время получения наслаждений мы не ощущали никакого стыда. И это все зло, которое отдаляет нас от добра, которое мы должны получить. И нам дано особое средство в виде Торы и заповеди, чтобы мы могли прийти к этим келим. Это, как сказали наши мудрецы, что Творец говорит: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». То есть благодаря ей он, то есть человек, уничтожит в себе все искры эгоистической любви и удостоится того, что все его желание будет только лишь доставить наслаждение своему Создателю. А в книге «Дарование Торы» Бааль Сулам говорит: «И хотя в Торе существуют две части, первое — заповеди по отношению к Творцу, второе — заповеди по отношению к другому человеку, обе они имеют в виду одно и то же, а именно привести творение к конечной цели, то есть к слиянию с Творцом. Мало того, даже практическая сторона их обеих — это на самом деле одно и то же. Ведь по отношению к занятию Торы и заповедям Лишма, даже в практической стороне Торы, человек не ощущает в этих двух частях Торы никакой разницы. Потому что пока он не достиг в этом совершенства, всякое действие по отношению к ближнему, будь это по отношению к Творцу или по отношению к Творцу,

0: людям, обязательно ощущается у него пустым и бесполезным. Раз так, то существует мнение, что та часть Торы, которая определяет отношение к другому человеку, более способна привести человека к желаемой цели. Так как работа в заповедях по отношению к Творцу постоянно и определена, и никто не предъявит претензии, и человек легко привыкает к ней. А все, что делается в силу привычки, уже, как известно, не способно принести человеку пользу. Тогда как часть заповеди относительно другого человека не является ни постоянной, ни определенной, и предъявители претензий окружают человека, куда бы он ни посмотрел. Поэтому действие этих заповедей надежнее, а цель ближе.
1: И отсюда мы понимаем, почему Раби Акива сказал о фразе «возлюби ближнего, как самого себя», что это великое правило Торы. Потому что главное — удостоиться слияния с Творцом, что называется «отдающий келим», и является уподоблением по форме. И для этого было дано специальное средство в виде Торы и заповедей, с помощью которых мы сможем выйти из эгоистической любви и достичь любви к ближнему. И тут первый этап — любовь к другому человеку. А затем мы можем прийти к любви к Творцу. А сейчас мы сможем понять, что спросили выше. Почему, когда тот гер пришел к Гилелю и сказал, «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге», Гилель не ответил ему на святом языке, то есть не на иврите, как он спросил, «Научи меня, пока стою на одной ноге», или другими словами, «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». Перевод фразы «возлюби ближнего, как самого себя». Кроме того, надо понять, ведь в Торе сказано «возлюби ближнего» — это исполнительная заповедь. И он ответил Геру в форме запрета, ведь он сказал «все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». И как Бааль ха-Сулам выясняет важность заповеди «возлюби ближнего, как самого себя», объясняя слова Раби Акива, «возлюби ближнего, как самого себя» — это великое правило Торы. Именно в силе этой заповеди заключена наибольшая способность приводить к любви Творца, к возлюби Творца. И поэтому, когда тот гер пришел к Гилелю и спросил, «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге», он хотел рассказать ему о правилах «возлюби ближнего, как самого себя», как сказано в Торе. Однако он хотел объяснить ему, что такое тяжелый грех, называемый злословием, который еще серьезнее, чем заповедь «возлюби ближнего», поскольку заповедь «возлюби ближнего» дает человеку силы преодоления, чтобы выйти из эгоистической любви, чтобы, выйдя из эгоистической любви, он смог достичь любви к Творцу.
0: Выходит, что если он не занимается заповедью «возлюби ближнего, как самого себя», а пребывает в середине «ничего не делай», и не продвинулся в выходе из-под власти эгоистической любви, но и не отошел назад, то есть хотя он и не дал ближнему любви, однако и назад не отошел, то есть не сделал никакого действия, которое привело бы к ненависти к ближнему. Тогда как если он злословит на товарища, этим действием он идет назад. То есть мало того, что он не занимался любовью к ближнему, он еще сделал обратное действие, то есть занимался делами, ведущими к ненависти к ближнему, тем, что злословил на своего товарища. Ведь в мире принято, что на того, кого ты любишь, не злословят, ибо это ведет к разделению сердец. Поэтому на того, кого любят, не желают злословить, чтобы существующая между ними любовь не понесла ущерба, ибо злословие ведет к ненависти. Согласно этому выходит, что тяжесть греха злословия состоит в том, что любовь к ближнему ведет к любви к Творцу, а ненависть к ближнему ведет к ненависти к Творцу. А как может быть в мире что-то худшее, чем то, что ведет к ненависти к Творцу? Тогда как, когда человек совершает другие прегрешения и не может перебороть свое желание получать, так как он погружен в эгоистическую любовь к себе, этим он еще не становится ненавидящим Творца. Поэтому об остальных прегрешениях сказано: «Я — Творец, пребывающий с ними в нечистоте их». Тогда как, совершив грех злословия, он из-за этого действия становится ненавидящим Творца. И это действие прямо противоположно любви к ближнему. И отсюда поймем высказывание Раби Йоханана от имени Раби Йоси бен Зимры: «Всякий, кто злословит, как будто отрицает главное. Как возможно, чтобы злословие привело человека к тому, чтобы он, не дай Бог, стал отрицать главное?» Однако, как сказано выше, поскольку это ведет к тому, что он приходит к ненависти к Творцу, получается, что он отрицает главное в цели творения, что она несет добро. И мы без сомнения видим, что тот, кто делает другому добро, раз за разом добавляя ему благо и наслаждение, наверняка любит его. А злословящий приводит человека к тому, чтобы он возненавидел Творца. Получается, что этот человек отрицает главное в цели творения, что она несет добро.
1: И сказано, упомянем также то, что спросили о словах Рави Хизды и от имени Марубы. «Всякий, кто злословит, — сказал Творец, — не можем я и он пребывать в одном мире». Как может быть, чтобы злословие привело к тому, чтобы Творец не может пребывать с ним в том же мире? И сказанного выходит, что злословящий, как выяснилось, становится ненавидящим Творцом. И как в материальном человек может находиться в одном доме со множеством людей, и для него не важно, хорошие они или плохие, однако, когда он видит, что там находится его враг, он сейчас же бежит оттуда, поскольку не может находиться с врагом в одной комнате. Также мы говорим, что тот, кто возненавидел Творца, Творец не может пребывать с ним в одном мире. И нет вопроса, что если кто-то украл что-то у товарища, он тоже привел к ненависти между товарищами, поскольку обкраденному станет известно, что он вор, он увидит, что он его ненавидит. Или, допустим, он никогда не узнает, кто его обокрал. Однако сам вор, вместо того, чтобы заниматься любовью к ближнему, занят сейчас противоположной деятельности, то есть занимается ненавистью к людям, из-за чего он больше погружается в эгоистическую любовь. Но мудрецы не сказали, что кража — это такой же тяжкий грех, как злословие. Также и грабеж. Тоже получается, что это не такой тяжкий грех, как злословие.
0: Нужно ответить, что тот, кто ворует или грабит, ворует у человека или грабит его не из ненависти к нему, а причина тут в любви к деньгам или ценным предметам. И потому он грабит или ворует, а не, не дай Бог, из ненависти. Тогда как злословие вытекает не из любви к чему-либо, а только лишь из ненависти. И это, как сказал Рейш Лакиш, почему сказано, если ужалит змей без шипения, нет преимущества у обладающего языком. В далеком будущем все звери собираются и идут к змею и говорят ему: «Лев задрал и съел, волк загрыз и съел. А ты, в чем твое наслаждение?» Говорит он им: «А в чем преимущество у обладающего языком?» И объясняет Раши: «Лев задрал и съел», другими словами, всякому, кто вредит творениям, есть наслаждение. Лев задрал и съел, то есть ест живую жертву. А когда волк загрызает, он вначале убивает жертву, а потом ест ее. У него есть наслаждение. «Ну ты, какое наслаждение у тебя, когда ты жалишь человека?» Отвечает змей: «А в чем преимущество обладающего языком, выпускающего злой язык, то есть злословящего? Какое наслаждение есть у него? Так у меня нет наслаждения от укуса, когда я жалю». И отсюда мы видим, что есть разница в том, вредит ли он творением из-за того, что у него есть от этого наслаждение, то есть по подобию льва или волка, у которых нет желания вредить из ненависти к творениям, а есть аппетит, то есть они получают наслаждение от творения. Получается, что единственная причина, заставляющая их вредить творением, это аппетит.
1: Тогда как от злословия человек не получает ничего взамен, однако это действие, вызывающее ненависть между творениями. И также, как пользуясь правилом «возлюби ближнего, как самого себя», от любви к творениям приходит к любви к Творцу. Получается, что от ненависти к творениям можно прийти к ненависти к Творцу. И подобное мы находим в другом месте. Начало мудрости — страх перед Творцом. Разум добрый у всех исполняющих заповеди сказано не у исполняющих, а у исполняющих их, у исполняющих лишма, а не исполняющих лолишма. А исполняющий лолишма лучше бы не был сотворен. А в Тосфот спрашивается: «А если скажешь ты, ведь Рав Иуда сказал Рав, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в лолишма, потому что из лолишма приходит лишма». Следует сказать, что здесь имеется в виду, что он учится, чтобы провоцировать своих товарищей, а там имеется в виду, что он учится, чтобы его уважали. Следует объяснение Тосафот, когда говорится, что надо различать лолишма с целью провоцировать и лолишма с целью, чтобы его уважали. То есть называли раби и так далее. Надо понимать это согласно правилу, сформулированному раби Акивы: «Возлюби ближнего, как самого себя». Это великое правило Тор. Как объяснил Бааль Сулам в книге «Дарование Торы», это из-за того, что благодаря этой заповеди он приобретет любовь к ближнему, а от этого он потом придет к любви к Творцу. Согласно этому получается, что человек должен стараться выйти из эгоистической любви, и тогда у него будет возможность заниматься Торой и заповедями лишма, то есть ради отдачи, а не ради собственной пользы. И это благодаря выполнению Торы и заповедей. Выходит, согласно этому, до тех пор, пока человек не вышел из эгоистической любви, он не способен заниматься лишма. Однако, несмотря на то, что он занимается эгоистической любовью, в Торе и заповедях есть сила, позволяющая выйти из эгоистической любви и затем прийти от этого к любви к Творцу. И тогда он будет делать все ради небес.
0: И это, то есть приход к лишма, возможно только, когда он занимается Торой и заповедями ради уважения. То есть он учит, что у него пока еще нет возможности работать ради ближнего, поскольку он еще не обрел свойства любви к ближнему. Потому занятие Торой и заповедями поможет ему прийти к свойству любви к ближнему. Тогда как, когда он учится ради провокации, что является действием противоположным любви к ближнему, то есть он занимается сейчас исполнением Торы и заповедей для ненависти к ближнему, что называется ради провокации, как же могут две противоположности проявиться в одном предмете? То есть говорят, что Тора помогает прийти к любви к ближнему, если человек делает действие по отдаче, несмотря на то, что его намерение получить право, Тора помогает ему настроить его, то есть помимо этого прийти к желанию отдавать. Однако тут он занят прямо противоположным, то есть ненавистью к ближнему. Как же это приведет к любви к ближнему? И это, как мы сказали, о разнице между вором и грабителем и злословящим, что вор и грабитель любят серебро, золото и прочие ценности, но не имеют ничего личного к самому человеку. То есть у вора и грабителя нет никакой мысли и никакого расчета с самим человеком, а все его мысли о том, где можно взять больше денег, и как сделать это легче всего, и чтобы полиции было труднее узнать, что он вор и грабитель. Однако о самом человеке у него никогда не возникают никакие мысли, чтобы думать о чем-то в его связи. Тогда как со злословием, у него нет никакого расчета с самим действием, то есть с тем, что он рассказывает сплетни, а весь расчет, как принизить товарища в глазах других людей. Получается, что весь его расчет — это одна лишь ненависть, ведь есть закон, что о том, кого любят, не злословят. Поэтому именно злословие ведет к ненависти к ближнему, а затем это ведет к ненависти к Творцу. И потому грех злословия настолько тяжек, что практически ведет к разрушению мира.
1: А сейчас мы выясним меру злословия. Как и сколько называется злословием? Одно высказывание или одна фраза, сказанная о другом, уже называется злословием. Эту меру мы находим в ответе Гилеля, который сказал тому Геру: «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». Это означает, что любые слова, которые ты хочешь сказать о другом, посмотри и подумай. А если бы эти слова были сказаны о тебе, ты ненавидел бы их, то есть не получил бы от них наслаждения, не делай другому. Получается, что когда человек хочет сказать что-то о другом, он тут же должен произвести расчет, что если бы это было сказано о нем, и он бы ненавидел эти слова, не делай другому. И это то, что Гилель сказал тому Геру. То есть отсюда мы можем научиться мере злословия, в которой уже есть запрет на произношение, произнесение. И отсюда поймем, почему Гилель ответил Геру на языке, на арамейском, а не на святом языке. Как сказал ему Гер, «Ламдэнит коля тора кула». «Шаниумэд барахилихат». Ведь он ответил ему на арамейском: «Все, что ты ненавидишь сам, «не делай другому», что является переводом стиха «возлюби ближнего, как самого себя».
0: Но вначале нам надо понять, на что указывает нам язык Торгума. Великий Ари говорит о словах «и навел Творец дремоту». Гематрия — численное значение Торгум, что означает «ахураем». То есть святой язык называется «паним», лицевая сторона, а Торгум называется Ахураем, обратная сторона. И по ним называется светящееся или совершенное, а Ахор называется несветящееся и несовершенное. На святом языке, который называется по ним, сказано «возлюби ближнего, как самого себя», что является совершенством, потому что благодаря любви к ближнему человек придет к любви к Творцу. А это совершенство цели. Ведь человек должен прийти к слиянию, как сказано, «и слейся с ним».

0: Тогда как по поводу перевода фразы «возлюби ближнего к самого себя», который повел ему Илель, «то, что ты ненавидишь сам, не делай другому», следует сказать, что имеется в виду злословие, и поэтому это запретительная заповедь. Ведь злословие запрещено из-за того, что оно ведет к ненависти. А отсюда, не дай Бог, можно прийти к ненависти к Творцу, как сказано выше. Однако это еще не называется совершенством, потому что от того, что не злословит, еще не приходит к любви к ближнему. Ведь от любви к ближнему человек придет к совершенству, называемому слиянием с Творцом.
1: Однако из-за этого злословие более тяжелый грех, как сказано выше. Ибо мало того, что он не занимается любовью к ближнему, он делает обратное действие, ибо занимается ненавистью к творениям. И поэтому, когда людей или клаль обучают, с чего начинается работа, их прежде всего учат не портить и не вредить людям. Это называется запретительная заповедь. Иначе ты вредишь людям, делая вещи, наносящие вред. И поэтому Гилель привел тому геру, который пришел к нему, только перевод «возлюби ближнего». Первое, поскольку большой вред наносится, когда злословят, ибо это ведет к ненависти, а это противоположно любви к ближнему. Второе, потому что это легче исполнить, ведь это относится только к разряду «сиди и ничего не делай», тогда как «возлюби ближнего» относится к разряду «встань и делай». Человек должен делать действия, чтобы реализовать любовь к товарищу. Однако потом существует исключение из общей массы. Это отдельные люди, каждый из которых желает частным образом быть работником Творца. Человеку говорят, что «возлюби ближнего», то есть правило, сформулированное Раби Акивой, что любовь к ближнему приведет его к любви к Творцу. Это и есть главная цель, то есть чтобы у человека появились отдающие келим, в которые он может получать благо и наслаждение, что является целью творения — нести добро своим созданиям.
0: И отсюда вытекают две методики воспитания. Первое. Когда главное в обучении — не предаваться злословию, поскольку это самый тяжкий грех, как сказано выше. Второе. Когда главное в воспитании — возлюби ближнего, поскольку это приводит человека к любви к ближнему, а от любви к ближнему он придет к любви к Творцу, а от любви к Творцу он может затем получить цель творения, то есть нести добро своим созданиям, ведь у него уже будут келим для получения высшего блага, поскольку у него уже будут отдающие келим, и он достиг этого благодаря любви к ближнему. И тогда нет места для злословия. А по поводу злословия книга Зоар говорит, тем злословием, с которым змей обратился к женщине, привел он женщину и человека к тому, что приговорены были к смерти, а не весь мир. И говорится там, что для каждого, у кого меч вместо языка, для того, кто злословит, уготован всеистребляющий меч. И Зоар завершает, что сказано, «Да будет это законом о прокаженном, ибо из-за греха злословия проявляются язвы». Получается, что он начинает со смерти и заканчивает язвами, что означает, что появляются только язвы, но не смерть. И наверняка есть объяснение на простом уровне. А в смысле духовной работы следует объяснить, что язвы и смерть — это одно и то же, поскольку главная работа состоит в том, чтобы прийти к слиянию с Творцом, слиться с источником жизни, благодаря чему у нас будут келим, пригодные для получения блага и наслаждения, заключенного в замысле творения нести добро своим созданиям. А из-за злословия человек начинает ненавидеть Творца, и не существует разделения большего, чем это. Из-за этого он без сомнения становится отделенным от источника жизни.
1: Отсюда получается, что вместо того, чтобы получать благо и наслаждение от Творца, он получает обратное. То есть вместо наслаждения «онег» возникает сочетание букв «нега» — «язва». Это означает, что из злословия появляются язвы вместо наслаждения. И это называется «грешники при жизни своей называются мертвыми», поскольку отделены они от источника жизни. Выходит, что смерть и язвы — это одно и то же в отношении духовной работы. То есть если человек слит с источником жизни, и он получает от него благо и наслаждение, а если, не дай Бог, наоборот, он становится отделенным от Творца, он полон язв, вместо того, как он должен быть полным наслаждением. Отсюда можно понять, что сказали мудрецы. На Западе, то есть в стране Израиля, говорят, третий язык убивает втройне говорящего, внимающего и оговоренного. Известно, что мудрецы сказали: Тора, Исраэль и Творец едины, что означает, как объясняется в книге «Плоды мудрости», что Исраэлем называется тот, кто желает слиться с Творцом. Это происходит благодаря 613 заповедям Торы. И тогда он удостаивается свойства Торы, которое является именами Творца. И тогда все становится единым. И отсюда получается, что злословящий убивает троих. Первое — говорящего. Второе — внимающего, третье и оговоренного. Это и в отношении человека к другому. И тут следует различить три аспекта. Однако по отношению к Творцу тоже существует злословие. Как сказано по поводу того, что Тора, Исраэль и Творец едины. То есть, когда человек смотрит в Тору и видит все те хорошие вещи, которые Творец обещал нам за исполнение Торы, например, что сказано: «Ибо это жизнь ваша», а также сказано: «Они желания золота, золота червонного, они слаще меда, текущего из сотов». И еще подобные фразы. А если человек не удостоился и не чувствует этого, это называется, что он злословит на Творца.
0: Получается, что здесь следует различать три аспекта. Первое — злословящего человека. Второе — Тору. Третье. Творца. Когда человек смотрит в Тору, если он не удостоился, он не видит блага и наслаждения, которые облачены в святую Тору. И он прекращает изучение Торы по той причине, что он говорит, что не находит в ней вкуса. Получается, что он злословит Торе на Творца. И таким образом получается, что он наносит вред трем вещам, то есть свойству Торы и свойству Исраэль и Творцу, вместо того, чтобы человеку стараться делать единение, единое, как сказано выше, то есть чтобы все они светили, что означает, что свойство Исраэль постигнет единение, и что вся Тора, это именно Творца, злословием он приводит к их разделению. И это потому, что человек должен верить в высшие знания, что то, что нам обещала Тора, это истина. Однако наш недостаток заключается в том, что пока еще мы не способны получать благо и наслаждение, называемое скрытый свет или вкусы Торы и заповеди, как сказано в книге Зоар, что вся Тора — это имена Творца. И чтобы прийти к этому, нужны отдающие келим, чтобы между светом и кли было уподобление по форме. А достичь отдающих келим можно с помощью любви к ближнему. Как сказал Раби Акива, возлюби ближнего как самого себя — это великое правило Тора, ибо с помощью этого приходят к любви к Творцу и к любви к Торе. Ведь Тора называется подарок, а подарки дают тем, кого любят. А обратно этому злословие, которое ведет к ненависти к творениям и к ненависти к Творцу, как сказано выше.
1: И отсюда поймем, что сказали мудрецы по поводу злословия, что оно убивает втройне говорящего, внимающего и оговоренного. И объясняет Раши, что из злобы, когда они провоцируют других, они убивают друг друга. Это можно понять в отношении к другому человеку. Но как же это толкуется в злословии по отношению к Творцу? И сказанного следует, что когда человек смотрит в Тору и рассказывает о Торе, что он не видит и не чувствует блага и наслаждения, о котором Творец сказал, что Он дает народу Израилю, Он злословит на Творца. И тут есть три аспекта. Говорящий человек и внимающий, то есть Тора, и оговоренный, то есть Творец. И поскольку, когда человек занимается любовью к ближнему, он приходит к любви к Творцу, к любви к Торе. И в этом состоянии Творец дает ему жизнь, как сказано, потому что у тебя источник жизни. И это со стороны слияния, как сказано, а вы слиты. И тогда удостаиваются они Торы жизни. А из-за злословия у него прекращается жизнь от Творца, которую он должен был получить.
0: Алеф,
1: Это означает, первое, и прекращается у него жизнь от Торы, ибо он должен был ощутить Тору жизни. Второе. И он сам сейчас безжизненен, и это называется «убили его». Третье, что прекращается жизнь из трех мест, а благодаря любви к ближним передается жизнь из двух мест, и он получает жизнь.
0: Перейдем сейчас к уроку от 13 июня 2002 года. Прослушали статью «Шлавей Асулам» второго тома, глава Мецура. В чем серьезность злословия и против кого оно направлено? То, что мы думаем, и в этом мире так принято, что злословие — это когда один не будет говорить плохо о другом, чтобы люди были такими красивыми друг по отношению, хорошими по отношению к другу, чтобы каждый проверял себя, прежде чем открывает рот. Были целые энциклопедии. Человек должен идти по улице, хочет обратиться к кому-то, он должен вначале проверить законы о злословии, как я обращаюсь к нему, нет ли тут чего-то или есть, в каком виде я должен скрывать себя, может быть. То есть не проверяет свое сердце, а смотрит в книгу. То, что написано, то это разрешено, то, что нет, нет. То есть главное то, что ты говоришь устами, а то, что в сердце, об этом уже не говорят. Это скрытое учение. А то, что явно для простого народа, то есть к святым неживым, это действительно так, это путь и принятый уровень. Но на самом деле злословие — это не то, что человек произносит устами. И не даже то, что он чувствует в сердце, к окружению, а только относительно Творца. Это называется злословие или доброславие, это мы имеем в виду, потому что вся наша цель — это прийти к слиянию с Ним. И весь наш путь — это улучшать наши свойства, чтобы они были в подобии по форме с Ним. То есть все, что мы делаем, это всегда сравниваем себя, где я нахожусь, где Творец, насколько я понимаю, кто Он, что Он, как я могу произвести это исправление, перескочить через, перейти через разницу между нами, насколько я оцениваю свое состояние как эффективное для продвижения, то, что он мне делает, то, что он строит вокруг меня, внутри меня, насколько я понимаю его состояние. Вся эта ситуация, которая есть, как человек ощущает ее до того, когда же начинает проверять, критиковать это. Это называется, по сути дела, его отношение к своему миру, который Творец установил ему. И если, не дай Бог, он недоволен этим, тогда его отношение к этому называется злословие. Мы знаем, что строение нашей души таково, что душа включает в себя две части Галет Эйнайм, Аха, поддающий килим, который называется Исраэль, получающий килим, который называется народы мира. А общее исправление в том, что до окончательного исправления нельзя пользоваться получающими килим. А можно только Ахаб де Алия, их включением в отдающий килим. Получающий килим сами называются другой народ. В их включение в отдающий килим называется Гер. А сами отдающие килим называются Исраэль. Поэтому отсюда вытекает исправление, которое можно сделать с этими двумя видами килим. Для Исраэль килим, для Гальгат Эйнаем, возлюби ближнего как самого себя, потому что они могут прийти к слиянию с Творцом. Ближний — это Творец. А получающий килим, который нельзя исправить до окончательного исправления сами по себе, на них исправление — это сокращение, которое называется «то, что хорошо тебе, не делай другим». сократи свое зло. Это в точности разница между Раби Акивой и Илелем, разница между отношением к двум этим исправлениям, которые есть. Отсюда заповеди побудительные, Гальгальта Инаем, запретительные. То есть нельзя пользоваться получающими килим, ахапом. Как и все. Это, по сути дела, начало статьи. Потом он входит в очень глубокие вещи Рэбе. Мы объясним это в другой раз. Это просто и не очень. Я думаю, что можно еще объяснить. Может разрушить все воспитание. Что еще? Отсюда мы понимаем, что такое святой язык. Это язык, когда говорят о дающих килим, иврит, по ним. И что такое торгум, перевод в арамейский? Что это пока еще не святой язык, а язык, на котором готовят себя в Ахапе для того, чтобы прийти потом к исправлению, чтобы быть как Гальгальта Инаем. Поэтому Гальгальта Инаем там говорят на святом языке, а Ахап говорят на языке Торгума арамейском. Поэтому Зоар написан на арамейском. То есть это книга, которая говорит нам еще об исправлениях. Вот и все.
2: Кен.
0: Да.
1: Да нет связи между поведением товарищей в группе и злословием, о котором он пишет в книге.
0: Нет, в нашей группе это что-то другое. Что в нашей группе мы хотим установить те законы, как духовные законы. Вся польза от нашей группы, что мы из-за того, что в нашем корне, в душе Адама Ришон, там, где мы находимся на самом высоком духовном уровне, там мы все соединены вместе, все души. Черпать оттуда силу, окружающий свет, я могу в той мере, в которой я стараюсь здесь, не в состоянии, когда я нахожусь в этой высшей духовности, а в состоянии, в которой я нахожусь меньше нее, делать все-таки то же состояние, как будто я нахожусь там. Как будто я нахожусь там. Это называется, что я стремлюсь туда. Это называется усилие. Что такое усилие? Усилие уподобиться более высокому состоянию. Так если я веду себя со своими товарищами, как будто мы уже находимся в окончательном исправлении, я стараюсь построить наши отношения в таком виде, это называется, что я прилагаю усилия. Очень просто, что ты смотришь на меня. Слова немножко более простые, так уже начинают бояться. Ой-ой-ой. Поэтому скрытие помогает, так пока что человеку оберегает плод. Но это в этом, по сути дела, все дело, что насколько мы будем стремиться, чтобы у нас между нами было это состояние исправления, окончательного исправления, как мы представляем себе пока что. В этой мере мы вызовем из того совершенного состояния окружающий свет на себя, и он будет заниматься и исправлять нас, действительно привлекать нас к тому состоянию окончательного исправления. Поэтому у нас в окружении мы должны вести себя согласно состоянию возлюби ближнего к самого себя, сколько, насколько только можно.
2: А?
1: Если я люблю только половину группы, что мне с этим делать? Допустим, к кому-то хорошо отношусь.
0: Если ты уже любишь полгруппы, если ты все еще находишься в окончательном исправлении, это признак того, что ты в иллюзии, что ты обманываешь себя. В каком-то месте ты не нарочно, но в каком-то месте тебе кажется, что ты любишь других, а на самом деле ты так в каком-то виде увиливаешь от этого, и тебе кажется, что это любовь. Так вложи еще и больше усилий, и тебе подсветят свыше, что ты пока еще не находишься с ними в состоянии окончательного исправления. Ты еще не исправил свое отношение к ним до конца. Это называется окончательное исправление. Когда начинают объяснять по-простому, это очень тяжело.
1: Okay.
2: Да.
1: В чем корень ненависти?
0: Корень ненависти — это разбиение экрана. Когда экран разбился, и нет единства, и каждый чувствует только свое желание получать. И желание получать отличное от него ощущается как чужое. Это корень ненависти. Как это? Что я... Здесь много уровней. Я люблю себя, я забочусь только о себе. Из-за того, что это мой необходимый минимум, очень хорошо. Из всей природы это то, что принято, как Рэбе пишет здесь. Волк, который ест, допустим, оленя, не считает, что делает ему плохо, потому что это природа, он должен наполнить себя. Это присутствовало таким образом, что это природа, исправление для нас, исправление для него. Насколько мы смотрим на это, может быть, что это вещь ужасная, это не ужасно, это природа. Это природа. Как мы убиваем животных, их едим. Теперь. Если он пишет, что есть такие животные, которые делают плохо другому, не потому что им это нужно, а из-за того, что у них есть какая-то прошлая привычка. Когда-то это было необходимо для жизни, а сейчас это не является необходимым. Так и это тоже. То есть даже если мы не видим, зачем он это делает, но эта прежняя привычка избавляет их как бы от наказания. Потому что он не виноват, так он привык к этому. Так природа приучила его в таком виде. Это говорится обо всем абсолютно животном виде, то есть неживое растительное животное, поэтому у них нет никаких заповедей, никаких прегрешений, нет ничего с них спрашивать, как они себя ведут, это не хорошо, не плохо, а это природа. У человека есть отношение к другому, что то, что ему нужно для своего необходимого минимума, это мы не спрашиваем, а наоборот. Государство, как правило, заботится о том, чтобы у каждого было какой-то необходимый минимум, там какие-то 1000 шекелей в месяц, я не знаю, или 1000 калорий в день, не знаю, как там они считают, но как бы то ни было, заботятся. Стараются заботиться. Насколько общество исправлено больше, заботится больше.
1: Ладно.
0: Но больше этого уже начинает быть расчет. И расчет с человеком, что ему нужно больше необходимого минимума, он должен тогда проверить. Барислам пишет в статье «Последнее поколение», что религия, которая будет в окончательном исправлении, в последнем поколении, это религия общая для всех народов. И что такое религия? Не получать от общества больше, чем последний неудачник. Так написано. Это называется у него религия. Немножко. Остальное он говорит, все народы могут оставаться в своих религиях, в своих привычках, в своих традициях. Это не мешает. Говорит о своем отношении вообще к животности, к животному состоянию. Так что это значит? То есть ты производишь расчет, что такое даже необходимый минимум, согласно самому последнему человеку, то есть который получает действительно меньше всех. Если ты получаешь больше него, это называется у тебя, что ты уже получаешь излишество. Так он говорит. Это идея, религия последнего поколения. Но что касается наших вопросов, в этом есть просто много уровней, как он сказал. Если я отношусь только к себе, то, что мне нужно для себя, если я уже начинаю производить расчет с ближним, что такое производить расчет с ближним? Как мы говорим, что есть животные желания, которые есть и у животных, зверей тоже. Еда, секс, дом, да. семья, дом.
3: Это
0: вещи необходимые в каком-то виде. То есть человек, если бы он делал это только для своего тела, это называется необходимым. Но если он смотрит на других, что есть у других, то есть он же не считается с тем, что нужно для его тела, а как он хочет выглядеть в глазах других. Мне нужен уже дом пятиэтажный, уже начинает быть не расчет то, что ему надо для тела. А как Рэбе сказал, он говорит, когда они жили в Иерусалиме, он говорит, у нас была одна комната. Был такой один маленький стол. На нем ели 30 сантиметров. И все сидели на полу. Так было в Иерусалиме в начале 20 века. Были матрасы, как у нас здесь такие, их складывали в угол, а ночью каждый брал матрас и спал на нем, так и так жили. И он говорит, а у родителей моей невесты, они были богачи, у них было две комнаты. В одной комнате они все жили, вся семья, а другую комнату сдавали. Очень просто, он говорит, потому что это нормально, это не думали иначе. И так и жили. Сегодня, он говорит, взяли эту комнату, разделили на 5 комнат, сделали из нее квартиру. У каждого есть свой собственный угол. Это говорит о чем-то. Это необходимый минимум. Просто человек начинает считаться с обществом, что он должен получить от общества. Из этого у него возникают уже даже необходимые вещи, как будто еда, пойди войди в супермаркет, посмотри, что это дом, пойди посмотри, что там строят. И все эти вещи становятся уже не для моего тела, а для моего соседа. Так уже у тебя есть не необходимые минимумы отношения к окружению. Все вещи, которые получают другой характер, чем от отношения к обществу, не называются необходимым минимумом, когда мы говорим еда, семья, дом, а это уже лишняя часть, которая относится к человеческим желаниям. Деньги, почести, знания, это относится к этому. Хотя как будто относится к телу. Но это не интересно. Телу это не надо. Вот, так в человеческих желаниях, там это только твое отношение к обществу, там уже у тебя есть отношение к обществу, что ты хочешь вложить, и наоборот, что ты хочешь получить. И когда ты хочешь получить, хочешь ли от этого, чтобы у других этого не было, или хочешь, чтобы у них было, как есть у тебя, и вместе вы делаете, чтобы всем было хорошо. И тогда в соответствии с этим есть от хорошего отношения к ближнему до ненависти к ближнему. Там есть все...
3: Коля говорим.
0: Все градации.
3: Взял?
0: Вот и все.
3: Кен.
0: Да. Когда мы говорим о взлюбленных самого себя или о злословии, мы говорим, по сути дела, о том, как вы сказали, то, что внутри всех.

0: относишься к лучшему? Проверь, не поменялось ли твое отношение к ним. Если оно поменялось, действительно, существенно, даже по чуть-чуть, это значит, ты сделал большой шаг в духовном, потому что ты не можешь померить духовное. Но тут ты можешь измерить бы из сердца, как ты это измеряешь. Насколько тебе это меньше колет глаз, насколько ты чуть больше о них заботишься. Если у тебя какая-то к этому уже подготовка. Это проверка, потому что в духовном мы не знаем. Также мы не можем представить себе более высокую духовную ступень. Когда вдруг что-то раскрывается, и ты что-то понимаешь, и для тебя это просто настоящее раскрытие. Так как стремиться к такому более высокому состоянию? То, что мы делаем, как правило, то, что должны делать, это вспоминать, ну, по крайней мере, так, технически, вспомнить хорошее последнее состояние, которое у меня было. Что значит хорошее? То, когда я стремился к Творцу, когда я думал, когда я наслаждался того, что чувствую Его и соединен с Ним. Так вот, из такого состояния удерживать его даже сейчас, когда этого состояния нет. То есть как-то стараться все время выстроить то состояние, тот статус отношений между нами. Для этого тебе даны примеры. Ну, вот как, к примеру, в субботу. Подобие будущего мира дает человеку. Потом это вдохновение на всю субботу, чтобы он мог жить так же, как и в субботу. Поэтому это и так и говорится, что праведник в субботу навсегда.
1: Как будто вы говорите противоположно. От любви к Творцу я прихожу к любви к товарищам, не от любви к товарищам. Не любовь к товарищам до Творца.
0: Кто говорит?
1: Логика или разум говорит. Вначале я, если я знаю Творца, из этого я могу.
0: Хотя из логики ты говоришь, что от любви к Творцу мы приходим к любви к творениям. Любовь к Творцу, как мы это изучаем, это последняя ступень развития желания, исправления желания. Желание находится в двойном скрытии. Обычном скрытии, вознаграждение, наказание и любовь. Любовь там делится на несколько частей, вечная любовь — самая большая из них и последняя. То есть достичь окончательного исправления по-настоящему. И там только лишь понять, что я должен хорошо относиться к товарищам, с которыми нахожусь здесь, учусь с ним. Для чего тогда Творец создал весь этот мир и товарищи? И организовал нас в группу, если не для этого. Вся необходимость этого мира в том, что он отягчает душ, то есть дает некую тяжесть. Когда, несмотря на то, что он посылает мне помехи, я стараюсь быть в конце исправления. В этом, по сути, все дело подъема по ступеням. Я и сейчас нахожусь в окончательном исправлении, но просто не чувствую, потому что мое сердце покрыто 125 покрытиями. И мне нужно нейтрализовать эти покрытия, и тогда я вновь себя почувствую в окончательном исправлении. Каким образом я нейтрализую их? С помощью различных средств, которые есть в моем распоряжении. Даже великие праведники, которые находятся в окончательном исправлении, если им нужно помочь нам, душам в этом мире, получают падение, спускаются в этот мир и начинают тот же путь заново, достигают в этой жизни окончательного исправления и пишут нам книги. Помогают, заботятся, обучают нас. Но со ступени этого мира, когда они уже связаны с окончательным исправлением внутри себя, но находятся с нами здесь. То есть все покрытия, которые нам даны

0: чтобы мы не чувствовали окончательное исправление. Все для того, чтобы преодолеть эти покрытия и все эти помехи. Относиться к ним, использовать их. Насколько получаю большую помеху, затем она превращается в еще большее свечение. И мы это видим по законам нашего мира. То же самое. Законы электричества, там есть сопротивление, как оно работает. В законах между клетками, да вообще везде. Есть сила сопротивления, это сила положительная. Если используется целенаправленно. То есть с ее помощью, и только с ее помощью мы что-то чувствуем, и только с ее помощью мы можем извлечь пользу. Ну, скажем, электричество. Если или электричество течет по проводу без всякого сопротивления, мы ничего не почувствуем. Мы ставим сопротивление, и тогда с помощью этого сопротивления мы можем вынести пользу. Это нагревание или охлаждение, или разные приборы, которые можно подключить на пути. То же самое с нами. И с тем отягощением желания получать. Без него мы бы не чувствовали свет. Если это нулевое виют, так что почувствовать? В той мере, в которой этот виют есть. То есть в море света, если есть виют, то согласно виюту мы можем почувствовать свет, который проходит через этот виют, если он может пройти. И поэтому это сила экрана и называется силой сопротивления. Подобно сопротивлению в электричестве, как в резисторе. Кто выполняет свое действие резистор. Это очень глубокая статья. Мы еще поговорим о ней. Касается много чего тут.
1: Страница 95, он пишет о свойстве веры и свойстве знания. Но после этого он пишет, но Творец знает, что свойство веры – это более успешный путь, чтобы человек мог прийти к цели, который называется слиянием с Творцом. И это подобие по форме. Можно ли объяснить о свойстве веры и свойстве знания?
0: Мы не можем идти путем знания, потому что путь знания — это получение вознаграждения в исправленные килим. Что есть знание, когда свет входит в клей, передает клей ощущение, и вместе с этим ощущением есть еще и разум, когда я анализирую это ощущение. Я знаю все причины, обстоятельства, как я пришел к этому ощущению, какие действия я сделал, в каких желаниях, насколько они исправлены, на каких уровнях виюта. Вообще, как я выстроил это ощущение. Так вот, сама структура этого ощущения, мой подход к нему, сколько я над ним поработал, как я сейчас наслаждаюсь им, все это вместе дает мне знание. Так вот, достичь этого в духовном можно только с помощью веры, то есть исправления, которое называется Хафец Хесед. Знание и вера — это две ступени. Верой называется свет Хасадим, полная вера, когда в нее входит уже и знание, называется Хасадим, свечение Хохма.
1: И вера и знание — это за Махсумом?
2: Верой называется свет Хасадим. Его я постигаю с помощью экрана Авиюта Шореш Алеф Бет. И далее тоже. Там тоже туда должен прийти сначала свет Хасадим. И потом уже, соответственно, свет Хохма. Вера — это первое исправление. Все постигается верой. Все говорят, но не понимают, о чем говорят. Что такое вера? Это сокращение и отдающие келим. Уровень бины бина называется верой, гар бины называется совершенной, полноценной верой. Когда приходим снизу вверх, малхут постигает, поднимаясь в бину, постигает бину, это называется хафец хесед, а потом, когда исправляет и получающий келим в бине, называется, что она выходит на гар бину, там уже свечение хохмы она получает. И не надо думать, да, не надо думать так, как думают обычные люди в этом мире. Вера глаза закрыл, стал фанатиком, и что мне говорят, я делаю, не думаю. Это называется верой. А в духовных келим это совершенно так. Не задействовать голову, это называется не работать со светом хохма. Но голову надо задействовать, чтобы работать со светом хасадим. Там тоже надо много ухищрений и много усилий. Это не стирать желания, а это надо их знать и поверх них строить отношения, когда я иду выше них. Поэтому это называется вера выше знания. Нет просто веры такого, потому что мы, получающие келим, даже на виюте алев, шореш алев бет, то там тоже есть получающий келим, то все, что я делаю, это в принципе накладывается на желание получать. Нет у меня желания отдавать. А желание отдавать — это Творец. А вот желание получать, которое может быть исправлено на отдачу. Поэтому если я делаю даже работу на виюте шореш, это все равно работа на фоне желания получать. Только виют шореш, это уже отличается от чистой отдачи Творца. И если я прихожу к работе в отдаче вообще, то я работаю на поверх желания получать. Там тоже есть его и знание, даже на виюте шореш. Я все равно его нейтрализую. Это называется убар, зародыш. Я отменяю себя полностью, и я весь целиком и полностью в своей отмене. Но я знаю, что я отменяю. Я знаю, от чего я отказываюсь. И в этой отмене я нахожусь внутри как бы полной власти Творца. Это называется плод в чреве матери полностью передает себя Высшему. Это высшее знание. Сколько есть этого знания? Это высшее знание. И на каждой ступени у тебя есть состояние, которое называется зародыш. Сколько есть у тебя 125 ступеней, на каждой ступени все больше и больше, чем у предыдущей. Есть такой авиют, на котором ты идешь на отмену и передаешь свою душу. То есть полностью отдаешься. Быть зародышем, скажем, на ступени сотой, это гораздо больше, чем быть большим на 99-й ступени.
3: Так. Какая проверка, что человек не подменил цель средством? То есть заменил, скажем, мы говорим, что любовь к товарищам — это средство прийти к Творцу. Теперь какая проверка, что я не заменил цель средством, потому что любовь к товарищам — это моя проверка?
2: Это не важно, даже если человек забывает, но работает на любовью к товарищам, чтобы приблизиться к Творцу, но при всем этом все-таки общая мысль приобретает некий такой посыл, да, ты получаешь какое-то сообщение, там, я не знаю, от Гилада или еще от кого-то, все равно вспоминает об этом периодически. В конечном счете общая мысль, она присутствует, да, о цели. Даже если просто кричим «цель, цель, цель», уже на нашем уровне, ну что, так это работает. Конечно же, смотри, это результат скрытия. Конечно, нужно каждый раз воспользоваться помощью других. И ты не можешь помнить о духовном, если духовное тебе не подсвечивает. И это он должен говорить всем. я не знаю, на стенке напиши, ты все равно этого не увидишь. Если твое желание получать сейчас на это не направлено, ты не увидишь. Как мы вот так мы устроены? Как я не вижу духовное? Мое желание получать не может его сейчас ощутить, оно не настроено на это. То же самое, это касается всех органов чувств.
3: А что в таком состоянии группа?
2: Даже в таком состоянии, что я не помню о целетворении, но совершаю все эти действия, они потом накапливаются и присоединяются к мысли и намерению, к тому, что я буду делать в другое время. Поэтому мы находимся в этом мире. Это такая ступень, где тут есть время. В духовное, в момент, когда ты что-то делаешь, если ты в ту секунду находишься в слиянии и действуешь в соответствии с этим, то это уже действие. Если ты не находишься в слиянии, на первую очередь это не называется духовным, но, скажем, это называется действием. А у нас не так. У нас каждое усилие, можно потом присоединиться с мыслью, потом только уже действовать вместе. Это вот это чудо, особое чудо, которое есть на этой низкой, нижней ступени, которая называется этим миром. Он говорит об этом также в статье на завершение книги «Зор», где ученик, который находится со своим равом, хотя он не находится в слиянии постоянно со своим равом, учителем, но сейчас он принес ему чашку чая и думает о том, что этим он хочет соединиться потом с духовным. Может быть, не в момент действия. Все равно эти две вещи действуют вместе. Да, вот как будто всего-навсего там стакан чаю. Время действует нам на благо, он соединяет потом все усилия, то, что мы не способны соединить. Он пишет об этом там. Поэтому он говорит, что даже в больших каких-то вещах, да, там высшего или рава, это действует таким вот образом, что с помощью этого поднимаемся по ступеням. Я помню себя. Сколько было секунд, и какие были моменты. Не хочу, и надоело, и ой. Вы этого не знаете, потому что вы не были близки, что вы не близки к раву, потому что здесь нет раву, я же не веду себя как рав. Но когда ты находишься рядом с великим человеком, а он на самом деле близок и все время, это очень трудно держать себя правильно. Это очень тяжело. Появляется пренебрежение, потому что, естественно, ты же видишь тело. Ну а что там в теле, внутреннюю сторону, ты же не видишь. И это тяжело. И вот он говорит, что даже если это делается по причине необходимости, то есть я обязан это делать, может быть, неприятно мне, некрасиво, да, по человеческим каким-то причинам, но потом ты добавляешь причины духовные, тем, что ты хочешь достичь духовного, даже в другое время, когда ты уже с ним не рядом, там легче уже думать. Все это соединяется вместе. И мысль, и действие. Так же и с товарищем. Так мы тоже. Главное, делай. Мысль, как-то она потом сама придет, чтобы было на что облачиться ей.
3: Сказали, что время действует нам на пользу. Теперь, когда не время, может быть, я делаю товарищу какое-то действие, в тот момент соединение между действием и поступком не будет хорошим, а через несколько минут я могу сделать то же самое, и что будет хорошо. Что определяет здесь?
2: Ты никогда не будешь знать, почему ты делаешь так или иначе. Да, видишь, он сейчас мне чашку чая принес, стакан чая. Мы не знаем, почему нас бросает от одной мысли к другой. Мы этого не знаем. Это зависит от внутреннего строения души. Сейчас ты должен выяснить, вот это желание, потом другое, в соответствии с этим, в связи с этим. Почему в соответствии с этим и в связи с этим? Потому что ты не знаешь, с какими душами, с какими вещами ты связан в общем строении Адама решенно. Ты не знаешь. И души, с которыми ты находишься, и в какой связи ты этого тоже не знаешь. И согласно тел, ты же не можешь в соответствии с этим знать, что происходит внутри. Так тебе приносят разные такие, предоставляют такие ситуации. Тебе кажется, что это все случайно, если ты видел все строение Адама решено. Но ты бы знал, ага, вот это мне надо, вот это сейчас сделать. Сейчас мне дадут вот это, через какое-то время вот это.
3: То есть он все время меняется, я все время меняюсь.
2: Все меняемся, все производят исправления. Это как некая такая система, которая все время находится, да, в таком в движении, в жизни. Святая Шхина.
3: Тогда чему это может соответствовать? Какой пример может заставить тебя сделать определенные действия?
2: Поэтому они дают нам простые советы, что в каждой ситуации, в каком состоянии ты находишься, не надо относиться к другим душам, как мне надо действовать. Ты телом там думаешь своим, как действуют все мои клетки в моем организме по их программе, по их роли, и в соответствии с этим я должен действовать так же. Ну, ты знаешь, нет, на самом деле это действует в конечном счете именно таким образом, но не на том уровне, где мы можем это познать. Конечно, это действует таким образом. Система замкнутая со всеми своими частями полностью, до конца. А мы нет. Мы не способны это вообще даже узнать. Это потом нам только раскрывается. В конце исправления вся строение и вся ее функционирование. Тогда там нет помех. И дают тебе не средства, а дают тебе советы. Общий такой совет, самым общим образом, самым простым и правильным образом. Ты, твое действие и цель, куда ты хочешь прийти, они должны быть как одно. Я спустился от своего корня, там я был в слиянии, в слитом с Творцом. Кто такой Творец? Творец — это все остальные души. И я включаю их в себя. И вместе мы все получаем в себя высший свет. Вот это вот ощущение во мне, будет называться Творцом. Я не знаю, что там вне, снаружи от меня. Это ацмуто. Но то, что я получаю, да, в контакте со всеми душами, в исправленном состоянии, в конце исправления, в моем корне, это называется Творец. Из действий твоих познаю тебя, из этого ощущения я буду знать тебя. Вам надо стремиться к этому сейчас, через нынешним действием, и я стремлюсь, я это делаю. Если я все время так подстегиваю, да, и действую именно в этой точке, я как раз прихожу и в точности к этому состоянию, что именно так. Поэтому дать тебе сейчас вот эту большую программу, и чтобы ты начал сейчас что-то делать, ты должен понять это от начала и до конца. Потому что самое мельчайшее действие с пониманием, с осознанием, да, с полным контролем, тогда ты должен знать всю систему изначально. Ну как это возможно? До того, как ты не сольешься со всеми душами, со всеми частями системы, это значит в единое строение. Но это же невозможно. Поэтому говорят тебе решение. Ты хочешь включиться в эту систему как хорошая, активная, правильная часть? На это настраивайся. Я, мое действие и мое состояние и слияние с Творцом. Так? Одно целое. То есть я уже хочу быть в конце исправления. Что такое конец исправления? Как я представляю его себе сейчас? К нему я, к этому состоянию, я хочу его сейчас реализовать, создать его. Да, сделать. произвести.
3: Так этот закон действует относительно всех душ, без связи с группой?
2: Да, ко всем душам, да, без связи с группой, но в группе у тебя есть, ты оттуда вызываешь, из конца исправления ты вызываешь оттуда окружающий свет, потому что ты соединен с ними, как ты соединен с ними там, согласно тому усилию, когда ты хочешь соединиться с ними здесь, ты вызываешь, ты как бы притягиваешь на себя, тянешь на себя, как бы физически тянешь то самое состояние, притягиваешь к себе, потому что ты хочешь сейчас его осуществить здесь. Это называется, что высший мир спускается в этот мир. Это то, что будет в конце исправления. Красивые слова, но я не думаю, что я тут могу что-то добавить.
3: Почему есть действия против конца исправления, которые мы пытаемся выполнять сейчас, как любовь к товарищам? Действия, как, допустим, взгляд через насущное, о котором Бальсолом пишет нам, что он оставляет нам для последнего поколения. Мы такого действия против этого сейчас не делаем.
2: Почему мы занимаемся действиями по любви к товарищам и думаем, что это самое важное действие? Ну, кроме того, есть, конечно, распространение и учеба. И вот эти действия, как удовлетвориться малым и другие какие-то исправления, может быть, мы как бы оставляем. Потому что мы знаем, что мы сами по себе не способны исправлять себя. А то, что может нас исправлять, это высший свет. Если придет ко мне из более исправленного состояния и будет мне светить, в соответствии с этим будет исправлять мой килим. Тогда мне надо совершать действие не то, что я должен сам приступать к килим и их исправлять, да, шведским ключом там или, я не знаю, или каким-то там гаечным ключом что-то исправлять. Я должен позаботиться, да, чтобы пришел слесарь и исправил систему. Я его должен вызвать. Поэтому я не совершаю действия прямые на исправление. Ну-ка, где экран? Я сейчас экран сейчас принесу, налеплю его на желание получать. Там забью, прибью гвоздями, чтобы никуда не делся, да, желание получать, как мы это рисуем сверху экран, и тогда желание получать уже покрыть, да, экраном. Нет, я ищу средства, чтобы они принесли мне экран исправления. И вот эти средства — это не прямой выход на исправление, а это выход на исправляющего. И это на самом деле огромное препятствие для людей, пока они не начинают понимать, что мы должны искать исправляющего, а не сами исправления. Без того, что он придет, у меня просто не будет исправления. Это как женщина сидит дома и кричит, что стиральная машина, скажем, да, поломалась, но... А ты говоришь, ну хорошо, я сейчас что-то сделаю. Нет, должен прийти специалист, да, и поменять какую-то деталь. То есть надо поискать этого человека, кто умеет это делать. Это высший свет. Так я совершаю действия, когда я не смотрю на саму кли. Я должен смотреть на действия, с помощью которых я могу притянуть света. Самые эффективные света для исправления. И тогда нам говорят, что окружающий свет, самый эффективный для исправления, приходит тогда, когда я сижу с книгой во время учебы с намерением выйти на свой корень. И там, где там я и мое действие, учеба и Творец находятся в слиянии в одной точке. Замечательно. Мне сказали, ну так после этого или нет, до этого, что мне нужно, чтобы сесть правильно, с правильным намерением. Книга есть, слава Богу, читать я научился. Даже, ну, может быть, не очень научился, но не важно. Главное – намерение. Как я прихожу к намерению, и тоже нам объясняют, сколько у нас есть средств выстроить правильное намерение, и в первую очередь это статья, да? «Свобода воли». Он пишет, что это группа. Без группы ты не сможешь собрать по-настоящему и усилить свое желание к цели, и твое намерение будет маленьким, меньше тем, что нужно для того, чтобы привлечь свет, окружающий свет, притянуть. А если ты не смотришь на это, а смотришь на то, ай, я не в порядке, я такой жадный, я не знаю, я такой амбициозный, но ты находишься внутри своих желаний получать, нехороших, да, правильно, нехороших, но там, где мысли человека, там он находится, и в этом ты, ну, ты даже не знаешь, чего делать. Или выпить, или наркотик, чтобы более не чувствовать. Поэтому написано, сидит, да, глупец сидит, сложа руки, и ест себя поедом. Ну что это глупость, потому что ты не обращаешься в правильном направлении. Ты смотришь на свою грязь. Да, ты плохой, но ты смотришь на то, что ты плохой, ты не справляешь себя. Да, когда ты видишь, да, ты видишь поломку в машине, это же тебе не поможет. Ты же найти специалиста, который тебе заменит эту деталь. И в этом все дело, что очень частенько мы обращаемся к своим келим и все время смотрим на них, и ты видишь на человеке, да? Бедняга, несчастный, его внутреннее перед его глазами, он не знает, как от этого оторваться, сидит и все время скорбит. Человек, а группа должна позаботиться, повлиять на человека, чтобы он как можно быстрее оттуда вылез. Потому что это то, что лазутчики говорят о Творце. Ну, такие вещи. Ну, может, что-нибудь почитаем, поучимся?
3: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы берем для реализации в десятке.
2: Настоящие усилия уподобятся на более высокое состояние. И только через отношение к товарищам я услышал, что всегда надо проверять, поменялось ли отношение как бы существенным образом. Если так произошло, даже капельку, и значит, ты сделал очень большой шаг в духовном. Измерить мы это не можем, но также о вере говорилось, что вера — это раскрытие света хасадим, а не идти против желания, но и также постичь их, а потом идти выше них, верой выше знания. Ну, так я, ты не можешь помнить о духовном, если оно к тебе не приходит, если не светит. Поэтому мы должны возбуждать это между нами всегда, чтобы светило. А Творец — это все остальные души, которые вокруг тебя.
3: Всегда возвращаюсь к точке его состояния по отношению к товарищам и цели. И здесь мы должны все время прилагать усилия и состояние духа в этом успехе товарищей.
2: Итогу урока — это нас сосредотачивает на теме любви к товарищам, любви к ближнему, что без этого человек просто вообще не в направлении цели. А это главное, на чем надо сосредоточиться. Потому что ненависть к другим приводит к ненависти к Творцу. То есть все как бы по отношению к Творцу. И если человек видит зло в товарище, он видит зло в действии Творца. И все, что нам нужно делать, это как раз не соглашаться с этим явлением, а быть в устремлении все время к любви. Из этого строится весь наш путь. Это главный компонент. И тоже я вот записал тут. Как ты смотришь на других, если тебе колет глаз, а если ты смотришь на товарища не по-хорошему, по-плохому, то то, что может помочь, это начать заботиться о них. Если человек заботится о товарищах, он все-таки идет в правильном направлении и против того желания получать, которое в нем пробуждается.
3: В отношении к товарищам я должен понять, что этим я определяю в конечном счете, как я отношусь к Творцу. Я буквально должен выстроить свои отношения как можно больше в любви по отношению к товарищам, выстроить намерение. Нужно просить у Творца, чтобы помогал нам, так мы можем все больше приближаться к Нему.
2: Вся наша работа в группе для того, чтобы выработать отношение к Творцу. Мы должны проверять, а ты любовь к Творцу, что это такое? Если у меня есть любовь к товарищам, по-видимому, Творец полюбил меня и дал что-то еще в сердце, еще капельку, любить товарищей, если я говорю товарищам, как он пишет там в статье. Что я говорю о товарищах, что я хочу, чтобы было в сердцах товарищей относительно других товарищей. Все эти вещи, как я действую, говорю, думаю о товарищах, в конечном счете это дает мне возможность обратиться к Творцу, попросить еще капельку исправления, поменяй мне сердце относительно товарищей, еще там мысли, действия относительно товарищей, чтобы еще больше я мог любить их. То есть все время мы должны быть в этом устремлении, просить. Просить это у Творца.
3: Да, получается, что есть такая очень тесная связь между этим окружением, в которое меня привел Творец, и между светом, который я должен привлечь. И как я не могу... Одно без другого, два этих средства и мое отношение к группе очень связано с тем, есть у меня возможность или нет привлечь свет, возвращающий к источнику. А с другой стороны, пока свет не исправит неисправленные свойства во мне, я не смогу правильно относиться к товарищам. И две эти вещи нужно все время держать вместе, конечно же, с целью. Нужно все время держать их вместе. И в конце все учеба только с помощью привлечения света. И то, что каббалисты заложили в эти первоисточники, это сила, которая может по-настоящему спасти нас. Так нужно относиться к ней.
2: Трудно говорить, да, после всего этого. Потому что на самом деле нечего добавить. Урок был настолько ясный в теме.
3: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Здравствуйте, друзья! Мы сегодня начинаем изучение Талмуда 10 сферот, первой части, первая страница Орпними, первый пункт. Я хотел сказать о собрании товарищей вчерашнем, что о чем говорили товарищи, что он может сделать, что, чтобы использовать и извлечь пользу из утреннего урока, чтобы принять свет, отражающий к источнику, и не быть в отвлечении внимания от этого. И Рав сказал, что невнимание — это очень сильное. Поэтому мы должны направить наше желание на то, чтобы получить свет, возвращающий к источнику, просто впитывать слова Рава и вопросы товарищей. Рав сказал так на уроке: «Я должен смотреть на действия, с помощью которых я могу привлекать света, которые самые эффективные для исправления». И тогда нам говорят, что окружающий свет, самый эффективный для исправления, приходит в то время, когда я нахожусь с книгой во время учебы, с намерением прийти к своему корню, туда, где я и мое действие, и учеба, и Творец находятся в слиянии в одной точке.
1: Ну да, как и сейчас мы слышали на уроке. Да, если испортилась стиральная машина, надо позвать специалиста, который ее починит, заменит какую-то деталь. Тот, кто знает, понимает в этом. Поэтому есть свет, который нас исправляет во время учебы. Короче, заходим в урок Рава, пожалуйста.
0: Второй пункт, что он хочет выяснить, давайте прочитаем. Наверху. До сокращения был цвет бесконечности, наполняющий всю реальность. Это первая форма, которую он дает нам и хочет объяснить. Пункт первый. Наверху у нас сказано «Ари», а внизу есть объяснение Бальсулама. Откуда у нас есть сказано «Ари»? Он пишет «Эцхаим» — первая врата, первая ветвь. Итак, первый пункт. «Знай, что прежде чем были созданы создания, сотворены творения, был высший свет, простой, наполнявший всю реальность». Сейчас он

0: хочет выяснить второй пункт. В первом пункте мы были, сейчас прочитали, а второй пункт — это простой высший свет. Что это? Пункт второй внизу, то есть свет, распространяющийся от сути Творца. Я не вижу здесь. И до тех пор, пока все имена и описания, которые в науке Каббала, они не о сути Творца, ни в коем случае, но только о свете, который распространяется из его сути. Но об его сути нет у нас ни одного слова и выражения вообще. Потому что таково правило. Все, чего не постигаем, мы не можем познать по имени. И помни этого, и не оступайся. То есть, когда мы говорим о высшем свете, мы говорим только о свете, распространяющемся от Творца, от Создателя, правильнее сказать. А о Создателе мы вообще ничего не говорим. Нет у нас никакого имени Его, поскольку мы Его не постигаем, потому что все наши имена от постижения, от входа света в кли, а Создателя мы не постигаем. Он до света еще находится, из Него выходит свет, и поэтому мы все, получающие свет, который выходит из Создателя, так в том свете, который выходит к нам, мы воспринимаем все действия света, то есть все, что есть у нас, это действие света. Когда свет строит кли, и свет наполняет кли, исправляя его, выстраивая его в каких-то формах, чтобы так кли почувствовал. То есть прежде всего мы должны различать, что мы келим, и мы результат воздействия только света, когда свет сделал из нас то, что понимает и чувствует, это чувство и разум моха и либо, чтобы мы воспринимали его, его действия, и так чувствовали себя, то есть кто мы в конечном счете, результаты действия света. И то, что мы чувствуем, то, что он хочет, чтобы мы почувствовали, так он нас и строит. А выше этого мы никогда не поймем и никогда не почувствуем, и никогда, то есть до конца исправления. Это у нас конец пути, то, что над этим мы не говорим. Так что такое свет, о котором мы говорим? Воздействие Творца? Да.
1: Наши зрители из интернета, которые с нами в учебе, 11-й просят определение прочитать.
0: Отлично, это уже очень хорошо. Творец. Очень хорошо. 11. Кто такой Творец? Боре. Отлично.
2: Юд Алев. Боре.
0: 11. Творец Боре. Имя Творец Боре относится только к обновлению, то есть к обретению сущего из ничего. И это только материя Келим, которая определена в желании получать, которая во всей сути. И, конечно же, этого не было в его сущности до сотворения. То есть, как мы говорим о Творце, мы говорим о Творце уже исходя из этого обновления, которое произошло при выходе света из его сути. В другом месте объясняет нам Бааль Сулам Творец, что это от слов «приди и увидь», «бо-уре», когда человек, который начинает постигать духовное, согласно исправлению своих келим, насколько он их исправляет, так он постигает свое уподобление свету, когда в нас есть два главных качества. Это хисарон, потребности и наполнение этой потребности. В той мере, когда хисарон и наполнение хисарона сравниваются между собой, мера их уподобления приводит, приносит человеку ощущение Творца. И почему? Потому что Творец, который это тот, кто создает и клей, и свет. И если я внутри уравниваю эти свет и клей вместе, я прихожу в этом равенстве к ощущению корня единственного для обоих. И поэтому называется Творец. Он всегда у меня меняется, потому что насколько из клей, из его наполнения я могу соединить с помощью исправления клей, отдавать, чтобы это было как наполнение, которое раскрывается в нем, что он дает. Так в этом я раскрываю все больше и больше понятия Творец, Боре, пока я не прихожу к своему полному исправлению клей, к понятию полному Творец. Кто такой мой Творец, который создал мне весь Хисарон и который дал мне все наполнение в него, к единому корню, к Хисарону и наполнению. Поэтому Творец — это личное ощущение у каждого. Из его клей твой Творец и мой Творец никогда не будет тем же Творцом. И каждый раз в любом состоянии, на любой ступени Творец будет другим. И каждый раз он будет расти в той мере, в которой мы поднимаемся, в келим. То есть все, что мы изучаем в науке Каббала, мы изучаем только по отношению к нашему восприятию. Нету судей больше, чем видят его глаза. Поэтому имя Творец — это Бо-Уре, приди и увидь. Это понятие, которое исходит только из кли. Поэтому он так нам и говорит в этом определении. Имя Творец соединяется только с обновлением. Только с обновлением. А все остальное вы можете поместить в скобки. То есть реальность — все это в скобки до конца. Главное — только об обновлении говорит, когда мы не говорим о нем в абсолютном понятии, мы вообще никогда не говорим в науке Каббала, потому что все это из келим, которые мы постигаем здесь, из них мы можем говорить. И также в науке, как мы говорили, мы и в современной науке начинаем продвигаться к тому же восприятию реальности, что реальность — это все по отношению к постигающему и эту реальность человеку. И также здесь, во втором пункте, он говорит, что все, что мы не постигнем, не будем знать по имени. Поэтому о Творце есть милосердный, милостивый, сдерживающий гнев, и это все говорят, что вся Тора — это его святые имена, то есть название света, который входит в клей, выстраивает клей, выясняет его и наполняет его — это вся Тора. То есть вся Тора — это случай келим и светов, которые находятся в какой-то связи между собой. Как клей может с самой малой меры уподобляться свету, вследствие чего раскрывается святое имя, самое малое. Святое называется, что кли находится в отдаче, как свет. Свет называется святостью, и тогда это раскрывается. Поэтому вся Тора, вся книга Торы, скажем, весь свет, который приходит и строит кли, все это только святые имена. Третий пункт, он говорит: так у нас было высший простой свет, наполняющий всю реальность. Внизу, пункт Гимель, что значит наполнять всю реальность? Вроде бы очень удивительно, потому что здесь говорится в той мере, еще когда не были созданы миры. Поэтому о какой реальности говорится здесь, когда высший свет должен наполнить ее? И дело в том, что все миры и все души, которые есть и должны будут сотвориться со всеми их случаями до конечного их исправления. То есть все, кроме Ацмуту, сути Творца, о которой мы не говорим, только как предваряющий все корень, все они, вся реальность, которая затем распространяется из этого, простирается, раскрывается, она уже включена в бесконечность.

0: бесконечность во всем своем великолепии и наполнении. Так что здесь нужно различать две основы в реальности перед нами. А первая основа — то, что они включены в Творца во всем своем совершенстве и красоте, то есть в потенциале, до развития, когда в бесконечности есть все. И второе, второй принцип, так как они простираются и распространяются и обновляются перед нами, то есть в нашем постижении после первого сокращения в пяти мирах, которые называются Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Йецира, Асия, когда высший свет, который нисходит от Ацмуто, наполнял всю реальность, то есть всю общую реальность, которая в первом, в первой основе, в том смысле, что они находятся и существуют в бесконечности до сокращения. То есть есть у нас две формы. Первая форма — это то, что все включено в бесконечность, все килимы, все света, со всеми деталями до самой последней, но без их развития, без нисхождения, распространения. И второй принцип, когда они уже начинают распространяться и нисходить вниз. Также вверх, вниз, бесконечность, и затем то, что выходит, понятие времени, все мы это должны стараться объяснять себе в духовном виде, что это не произошло когда-то, а сейчас не происходит, что это не произойдет когда-нибудь в будущем, когда мы придем к концу, концу исправления бесконечности, а сейчас этого нет, но все это только относительно постигающего человека. Как он постигает, так он это и объясняет. А сама реальность, о ней мы не говорим, о самой реальности. Сама реальность — это сущность Творца, Ацмуто. А то, что постигает творение, он всегда постигает согласно своим келим. И не может сказать прошлое, настоящее, будущее, но только по отношению к себе, своему постижению, но не о тех формах, которые он постигает, потому что нет миров, нет нисхождения, нет движений, нет ничего, но только по отношению к этому постигающему. Так то, что рассказывают нам каббалисты, они рассказывают нам согласно тому, что они постигают, постигают согласно тому духовному движению, которое рисуется в них, а не то, что находится в духовном вне нас, о чем мы не можем говорить, потому что это называется Ацмуто, сущность его. Если мы говорим о бесконечности наших постижений, это все относительно постигающего, относительно килим. Да.
1: Миха из Тель-Авива вас спрашивает, есть ли там точка равенства между человеком и Творцом, относительно Творца?
0: Я не знаю, как это связано с тем, что мы говорим здесь, но предположим. Конечно же, все мы относительно Творца равны, потому что в высшем свете, как мы изучали здесь, нет никаких изменений, нет никаких различий, все находится в полном равенстве и покое. Так то, что нам кажется что-то неравным, это всего лишь исходит из того, что мы так воспринимаем наши килим. Но насколько человек возвращается к более высоким уровням, то есть его восприятие в исправлении, видит, насколько все равно. Да.
1: Тот же зритель еще добавляет. В конце исправления, когда человек приходит к концу исправления, один, второй, третий, что происходит с определением Творца? Оно меняется или они видят одно и то же?
0: Определение Творца меняется в каждую секунду постигающего человека. То есть в любом восприятии человек творец разный, что называется святыми именами. И что такое вообще все имена? Что сейчас происходит со мной в каждую секунду?

0: зиму. Так то, что я чувствую, в полном отсутствии этого уподобления, называется этим миром. Если я в чем-то начинаю уподоблять себя Высшему Свету, называется уже мир Асия, Асия Мицера, Брия и так далее. Пока я, но в любом случае мое восприятие, мое ощущение, мой мир — это свет, который находится в моем кли. И нет ничего, кроме этого. Это ощущение делится, простирается на тысячи деталей, элементов, но это тоже мне представляется в моем кли, когда я нахожусь в мире, полном людей и все остальное. Мы это изучали из восприятия реальности. Нет ничего, кроме этой формы. Теперь то, что мы изучаем в науке Каббала, науку восприятия, как мы воспримем реальность в правильном виде, не обманном, в подобии свету, раскроем, насколько он находится в истинном виде. Ну, где мы? Агам.
1: Мы закончили пункт Гимел, третий пункт.
0: А, третий пункт закончили очень хорошо. А что такое четвертый пункт? У нас есть еще время.
2: Отдалит.
0: Четвертый пункт.
2: Маком. Вело ая.
0: Место. И не было во всей этой реальности места свободного в качестве пустого воздуха и пространства. Свободное место. Что такое свободное место? Четвертый пункт внизу объяснения. Потому что прежде чем были созданы миры, когда была только бесконечность, не было там свободного места. То есть, что значит свободного? Место Хисарона, в которое возможно было бы получить исправление, потому что Высший Свет наполнял это место, не оставляя места нижним, чтобы оградиться в нем и что-то добавить к его совершенству. Но только по причине сокращения, которое произошло, как написано выше, обновилось тогда свойство Хисарона потребности и образовалось место свободное для нижних, но все, не ошибайся, но, пожалуйста, не ошибайся, я плохо вижу, что говорится в книге о материальном месте, то есть что свободного места не было в бесконечности, потому что все было совершенно, все исходило со стороны света и наполняло все, затем произошло сокращение со стороны кли, которое прогнало свет, чтобы добавить со своей стороны возможность расти, выразить что-то, уподобиться свету. И тогда только образовалось свободное место, для исправлений со стороны творения. Да? Это то, что произошло. То есть это не то, чтобы свет ушел, не то, чтобы совершенство исчезло из бесконечности, но по отношению к творению, которое хочет добавить к этому, по отношению к его ощущению, то, что было в секунду до сокращения, когда чувствовал, что находится в мире бесконечности, решил при сокращении, как причина сокращения, что он хочет добавить к этому состоянию, хочет прийти в подобие свету со своей стороны. Тогда произошло сокращение, то есть что творение начинает чувствовать это состояние, что свет создает его и наполняет его, дает все совершенство и чувствует в этом тьму. И тогда он определяет свет, что это свет, который придет к нему в подобие свойств. И тогда образовалось место для исправлений, когда вся бесконечность стала сейчас местом пустым относительно творения, которое хочет наполнить его своим отношением. Об этом мы уже поговорим дальше на следующем уроке, а пока закончим.
1: Да, хаверим, время для вопросов, выяснений. Пойдем вглубь вещей. Как Рав сосредоточился тут три пункта, да?

0: Он определение. Выяснил нам понятие определения, как объясняет Бальсулам. И мы видим, как здесь есть некая такая систематичность подхода Рава объяснять нам восприятие реальности, которую мы должны воспринимать, да, так, весь материал, который мы изучаем, и прийти к тому месту, откуда пишет это Бальсулам. Киев 1, пожалуйста.
1: Так, дякую, друзі. Таке питання. Якщо кожен раз для мене творець інший, як Раф казав, і це
2: індивідуальне визнання в кожен момент часу. Вопрос следующий.
1: Товариша він інший, бо товариш
2: вийшов. Якщо творець кожен раз...
1: Що значить тоді прийти до злиття з товаришем? На якій основі, коли...
2: Изменяється у мене все время во времени. Це залежить від личного постиження. Относительно товариша він теж отличается, потому что товарищ находится в другом состоянии сейчас. Что значит прийти к слиянию с товарищами? На какой основе? Когда относительно всех нас это отличается в каждую секунду. Что значит прийти к слиянию с товарищами, если каждый отличается? И по отношению к Творцу каждый отличается. У каждого есть разные желания, и каждый воспринимает реальность иначе, и Творца иначе. Здесь мы соединяемся в наших намерениях, в том, что мы хотим доставить наслаждение Творцу через объединение между нами. Связь между нами является средством по отношению к Творцу. И здесь наше отношение, когда мы должны сделать отношение отраженного сверта друг по отношению к другу. Каждый должен сократить себя и совершить всю работу, которую мы здесь изучаем. Нет здесь понятия соединять желания. Каждый остается в своем желании, как он воспринимает реальность в своем корне души, но мы строим общее место в объединении между нами, в котором раскроется Творец.
3: Buongiorno amici, shalom chaverim, ani lo evanti, ma...
0: Я не понял. А что сокращается, свет или кли? Да, в четвертом пункте он говорит. Так, в четвертом пункте орпнемия относится к пустому пространству, к пустому месту. Так что же сокращается? В этом же вопрос. А что сокращается? Свет или кли? Вот он говорит нам здесь, давайте посмотрим четвертое. Пустое место, да, пустой воздух. Мы никогда не говорим о самом свете. Мы говорим о свете со стороны кли. Пошли посмотрим определение слов, что такое место и что такое пустое. Отсюда поймем. Мы можем посмотреть, у кого есть книга. Так, это 32-я страница, 35-й вопрос. Я надеюсь, что и в учебном материале это тоже есть. На всех языках переведено. 35-й пункт. Место, место. Место — это желание получать в создании, является местом всего наполнения света в нем. Тогда что такое место? Это желание получать в создании, и это и есть место для всего наполнения света в нем. То есть мы никогда не говорим со стороны света, мы говорим со стороны кли, то, как оно ощущает свет. Кли — это со стороны желания, свет — это тип наполнения, который наполняет желание. Поэтому мы говорим, желание получать создание является местом всего наполнения светом. Так, теперь определение «пустой», «свободный», 44-й пункт на 33-й странице. Определение, что такое свободный, пустой. Место, готовое получить исправление и совершенство. Гав тоже определил это своими словами. Пустое место — это место исправлений. Так он сказал до этого. Пустое место, оно пусто, свободное и готово получать исправление и совершенство. И всегда это восприятие реальности, творение всегда получает все в своей реальности, то есть это желание, и то, что можно делать желанием, и так это ощущается свет. Никогда о самом по себе свете ничего нельзя сказать. Свет — это сущее сущего, а клей — это сущее из ничего. Желание — он всегда сущее из ничего, всегда появляется. Как бы появляется как новое. Кто помнит часть такого урока, Рав говорил такое. Как бы мы как бы в конце исправления будем просить 125 исправлений, покрытий, под которыми мы находимся, и мы их должны раскрыть. Но на практике со стороны света мы уже исправлены. Вся работа только приобрести келим и каждый раз делать их новыми и новыми. Это значит, есть новый творец. Каждый раз об этом Рав говорил, каждое мгновение есть новый творец. Клей меняется, поэтому он воспринимает свет в другой степени, в другим образом. Кто производит изменения? Свет. Что воспринимает свет? А клей — свет. Но о свете самом ничего нельзя сказать. Только о том, как клей воспринимает свет. Это и есть восприятие реальности. Мах 12.
4: Доброе утро. Скажите, из того, что объяснял Рав, появление Авиюта и появление Хисарона — это один и тот же процесс? Спасибо.
2: Проявление Авиюта и Хисарона — тот же ли это процесс? Мы изучаем, что в четырех стадиях прямого света существует авиют и желание в четырех стадиях прямого света. Им пользуется напрямую, проявляется свет, создает желание, наполняет его. А хисарон как раз выстраивается вследствие ухода света, не вследствие четырех стадий прямого света, как раз исходя из того, что свет уходит, и сейчас образуется свободное место, то, что мы сейчас читали в определении 44, которое Гилад прочитал, что это место, готовое получить исправление и совершенство. Гилад, хочешь добавить?
0: На Авиюте мы говорим тогда, когда есть экран. И корень Авиюта — это четыре стадии прямого света. Но когда мы говорим о свойствах экрана, о том, как творение, да, что такое экран, как творение реагирует на Творца, на свет, который приходит к нему, всегда можно сказать о двух свойствах. Это кашиют, жесткость экрана, и Авиют — это то, что раскрывается в той мере желания получать, которое скрывается, на которое творение делает расчет, сколько оттуда он может получить и сколько оттуда он не может получить. Это уже называется авиютом его. Это свойство экрана, с помощью которого можно отреагировать на свет. То есть это новый клей после сокращения. До сокращения клей — это желание, а после сокращения клей — это экран, реакция творения на Творца. Сначала отталкивая, это кашиют, жесткость, потом из этой жесткости сколько желания получать можно воспользоваться, чтобы реализовать цель, замысел творения. Называется получение ради отдачи. Там уже используется понятие виют. Пяти тридцать три.
2: Что вы думаете, стоит ли это соединить с тем, что мы изучили с введением в науку Каббала, порядок выхода святов? Стоит ли то, что, о чем он сейчас говорит, и сказать о том, что он говорил в введении?
0: В Птихе мы многому чему учили. Сейчас мы должны строго идти с тем, что сейчас дает нам Рав, и Бальсулям. А если в Птиху, там мы Птиху можем знать там наизусть, а тут задача получать свет. Тем, что мы сейчас строго идем за Бальсулямом, за его определениями, и то, что Рав нам объясняет, это сейчас источник света.
5: Творение начинает ощущать состояние, когда свет создает его, наполняет, и тогда он хочет сокращается и хочет, чтобы свет пришел в подобие свойств, и тогда образовалось место для исправления. Эти исправления — то, что чувствуем сейчас, я могу сейчас это почувствовать. Иран, Творец всегда нам предоставил место работы, исходя из того, что он сократился и образовалось свободное место. Он дал нам место для того, чтобы мы произвели работу, и было у нас вознаграждение за нашу работу в той мере, в которой мы стремимся объединиться между собой и раскрыть наше намерение ради получение, когда мы раскрываем это как зло, что это то, что отделяет нас от Творца, отделяет от того, чтобы получить все благо, тогда мы начинаем привлекать свет, возвращающий к источнику, который производит исправление. Это не то, что мы можем сделать. И вопрос твой, в чем состоялся еще раз?
0: Об исправлениях. Исправления, которые можно почувствовать сейчас, они как бы духовные.
5: В той мере, в которой свет воздействует на нас и исправляет намерением, мы можем почувствовать исправление.
0: Исправления, которые я ощущаю или вижу, это же на уровне психологии. Человеческой психологии, самой простейшей. Я же не вижу исправлений. Я вижу потрясающие, конечно, вещи, удивительные. Но то, что мы говорим духовное, что это совсем другой мир, там трансформация, Рав как-то это назвал.
5: Рав говорил о том, что в первой части урока об отношении к товарищам, о любви к нему, что через это ты можешь измерить свое продвижение. Он не назвал это чем-то психологическим. Ты можешь по-настоящему измерить, как изменилось твое отношение к товарищам. И если вижу половину товарищей, ты пока еще не пришел к концу исправления. Это именно есть исправление. Рав не говорил о чем-то в высших мирах. Именно здесь, в отношениях, в нашей группе, это является самым точным показателем. Ты не можешь обманывать себя, если ты любишь кого-то, если ты его ненавидишь.
6: Woman Mac 167.
0: Мак 166.
7: Уважаемые 167. Преподаватели и дорогие товарищи, немножко непонятно, если можете уточнить. В третьем пункте написано, что вторая основа, пять миров, вышла после первого сокращения. Я думала, что часть миров вышла после первого, а часть после второго. Вот немножко запуталась. Можете, пожалуйста, подсказать? Спасибо.
0: Да, после первого сокращения. Это не говорится о том, что будет второе сокращение после первого. Все меры, все скрытие, оно после первого сокращения. В чем цель сокращения? Цель сокращения, чтобы было творение. А чтобы было творение, нужно, чтобы было первое сокращение. Создает состояние, когда можно работать с новым клеем. То, что называется экран и отраженный свет. А второе сокращение — это уже как бы расширение первого сокращения, то есть еще одно ограничение. Вместо того, чтобы работать с 10 сферот, можно работать с первым сокращением только с частью сферот. То, что называется гальгальта и найм. Но миры, мир Адам Кадмон, выходит после первого сокращения, все его пять парцуфов — гальгальта, аб, саг, май, бон — потом. Согласно порядку, выходит мир Никудим в малом состоянии, потом мир Никудим в большом состоянии, разбиение, и для того, чтобы исправлять мир Никудим после разбиения, выходят миры Ацилут, Брия и Цира Сия. Где второе сокращение? Второе сокращение, прежде чем родился мир Никудим. Никудот де Саг, точки Саг, спустились вниз, и там образовалось второе сокращение. Это то, что Раф объяснил. Да, все выходит после первого сокращения. Немножко так установился порядок. Замечательно. Испания.
8: La fuerza de la criatura para poner el simsum y el masaj provienen 100% de la criatura.
5: Сила творения поставить экран и сделать сокращение исходит на 100% со стороны творения.
9: Кол ха-кох тамид магия ма-боре.
5: Иран. Всегда, вся сила всегда приходит от Творца. У самого творения нет силы. Есть определение сокращения в 46-м пункте, 33-я страница. Побеждающий свои желания и сдерживающий его, хотя очень хочет получить, называется, что сокращает себя. Откуда эту силу получишь, если свет его не даст? Это не что-то, что у желания были бы силы, и оно могло бы действовать без силы со стороны света.
6: Latín 1.
10: Hay correcciones, entonces ya se sabe en qué se tiene que trabajar, pero ¿qué ocurre antes de que siquiera haya una corrección? ¿Cómo la vasija clarifica lo que tiene que corregir?
0: Как Кли знает, что исправлять еще до того, как произошло исправление? Как ему знать?
5: Как он выясняет, что исправить, прежде чем исправился?
0: Это тоже действие света. Мы говорили об исправлениях. Ник спрашивал исправление. Что такое исправление? Исправление приходит после того, когда понятно, что надо исправлять. Если человек живет в мире, у него все в порядке, все хорошо, ему не нужны исправления. Тогда что делает с нами свет? Мы это тоже слышали в первой части урока. Свет в первую очередь выясняет нам, что мы должны исправлять. И если человеку понятно, что только его отношение к реальности надо исправлять, менять эгоистическое отношение на альтруистическое, да, выйти из заботы о себе, заботе о товарище, а потом после товарищей забота о Творце, ощущение товарища, ощущение Творца, это то, что не хватает, то вот это вот выяснение производит тот самый свет. Человек не может в одиночку к такому прийти. Человек не может быть только даже с помощью группы не может к этому прийти. Мы видим, никакое сообщество в мире не может создать ситуацию, чтобы человек пришел к такому выводу. Но свет на нас воздействует, и мы в группе, которая хочет, чтобы свет действовал на нас. Все это действие света. Это называется осознание зла. А после осознания зла свет, который выясняет нам это, показывает, что надо исправлять, он же потом исправляет. Поэтому это называется Тора. Это свет, который нам и выясняет, что нужно исправлять. И также исправляет. А в чем исправление? Преобразование отношения творения к той действительности, где он ощущает только себя, в истинную реальность. Проснуться, да, выйти из иллюзии обмана, да, выйти в реальность, о которой говорят каббалисты. И тогда в этой реальности, в действительности, можно читать книгу, слышать Рава, это совсем другого угла зрения. Это в том месте, где находятся каббалисты. Хорошо? Латин 1.
10: И как эта луз функционирует?
5: Как этот свет действует? Как он действует? Всегда мы говорим, что это действие света. Всегда мы говорим, что свет производит свою работу, что это со стороны света. Но как это действует, я не понимаю. Не очень понимаю.
0: Не надо понимать. Не надо понимать, как действует свет. Надо просто работать в десятке, делать то, что каббалисты говорят, и тогда ты сам раскроешь, как действует свет. Мы никогда не поймем, как свет действует. Мы не должны понимать. Надо просто делать.
5: Спасибо вам. Я хотел спросить о заголовке. До сокращения бесконечность наполняла всю реальность. Как может быть, что до сокращения свет наполнял всю реальность? Как может быть такое состояние? Иран, в этом состоянии то, что происходит, что свет находится вместе с желанием. Это состояние, которое нам немного трудно понять, и есть целое объяснение во внутреннем созерцании об этом. Но когда выходит свет, выходит вместе с желанием получать, свет создает желание, сущее из ничего, о чем говорил Рав, и свет выходит из Ацмуто, как сущее из сущего, и они связаны одно с другим, выходит желание вместе со светом. И нет свободного места, нет пустого пространства, пустого воздуха, где он говорит нам здесь, когда они находятся вместе, как одно целое желание, свет без всякого изменения.
0: Немножко добавить. Тут он пишет во втором пункте о пнеме и заканчивает. Это правило. Все, чего не постигнем, мы не можем обозначить ни названием, ни именем. И запомни это. То как же каббалист устанавливает, что существует что-то, прежде того действия, когда он произвел сокращение. Может быть, я не понял объяснение?
5: Баль-Сулам достиг этого уровня, и он рассказывает нам то, что он постиг. Он достиг той ступени, о которой говорит, и Ари достиг этого, и они рассказывают нам о своем постижении.
0: Может быть, поэтому Рав сказал вот в том клипе, который мы смотрели до этого, он определил определение Творец, что это вот нечто новое. Вот появление нового — это то, что постигается, когда есть свет и кли, и когда постигается это вместе. Я вам даже не могу это выразить словами.
5: Когда есть уподобление света и кли, это уровень, который каждый постигает. А на этапе бесконечности свет наполняет кли в бесконечности, значит, до конца. Рав всегда приводил пример, что стакан, наполненный до конца, называется бесконечностью в науке каббала. Так нет места, которое не было наполнено светом. Это то, что постигает Баль-Сулам, что и желание, и свет одно целое, это называется он, и имя его единое, и свет и кли становятся одни в полном совершенстве.
0: У меня есть куча вопросов, но я вижу, что в мировом кли есть вопросы. Да, но если еще на часы посмотреть, то это называется он, и имя его единое. Это хорошо. Это называется тайна, секрет. Он и имя его единое. Это еще секрет. Там объявление. Дорогие хаверим, в ближайшую среду, 29 июля, в 6:30 вечером в Петах-Тикве произойдет мероприятие в честь Дня любви. Будем учиться любить по-настоящему. Предназначено всем студентам и возможность пригласить знакомых, товарищей, родственников, всех, кто спрашивает вас, чего вы там учитесь, зачем, что вы там делаете. Это как раз хорошая возможность провести. То есть поговорим о настоящем смысле любви, что значит перейти от ближнего к Творцу. Да, там будет много раз.

0: устроено духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы продолжаем изучать урок Рава с 13 июня 2002 года. Это второй из двух уроков по статье «В чем тяжесть злословия, против кого оно направлено?». Книга находится в первом томе Рабаша, 446-я страница. Мы читаем со слов. Получается, что если бы величина наслаждения и до конца статьи. Сорок две минуты в нашем распоряжении. Получается, что если бы величина наслаждения в Торе и заповедях была явной, человек не мог бы сказать: «Я исполняю эту заповедь из-за желания Творца». То есть тем, что он исполняет заповеди Творца, он хочет добавить ему наслаждение. Ведь и без указания Творца он все равно исполнял бы Тору и заповеди из эгоистической любви, а не потому, что хочет отдавать Творцу. И поэтому на Тору и заповеди было сделано сокращение и скрытие. И поэтому весь мир гоняется за материальными наслаждениями. А для наслаждений, заключенных в Торе и заповедях, нет сил ничего делать, поскольку это наслаждение по указанной выше причине не раскрыто явно. Из сказанного вытекает, что вера означает, что мы должны принять на себя важность Торы и заповеди и вообще верить в Творца, что Он управляет творениями. То есть, что человек не может сказать, что он не исполняет Тору и заповеди из-за того, что не ощущает управление Творца, как Он дает благо своим творениям, потому что и в это он тоже должен верить, даже если он этого не чувствует. Потому что если у него есть ощущение, что управление Творца происходит в свойстве доброй, творящей добро, тут уже нет места для веры. Однако зачем же Творец сделал так, чтобы мы служили ему в свойстве веры? Ведь лучше было бы, если бы человек мог работать в свойстве знания. Ответ, как сказал мы, господин отец-учитель Бааль Сулам, о желании Творца, чтобы мы служили ему в свойстве веры, человек не должен думать, что это из-за того, что он не может светить ему свойством знания. Но Творец знает, что свойство веры более успешный для человека путь к цели, которая называется слияние с Творцом. И это уподобление по форме. Потому что благодаря этому у человека будут силы получить благо. Вместе с тем у него не будет хлеба стыда, то есть свойства стыда. Поскольку все благо и наслаждение, которое он желает получить от Творца, это только если он знает, что от этого у Творца будет наслаждение, и поэтому он хочет получить от него это благо и наслаждение.
1: И отсюда мы видим, что главная работа, которую мы должны совершить, чтобы прийти к той цели, ради которой был создан мир, то есть нести добро своим творениям, заключается в том, чтобы подготовить себя для получения отдающих келим, что является исправлением, чтобы подарок царя был в совершенстве, чтобы во время получения наслаждений мы не ощущали никакого стыда. И это все зло, которое отдаляет нас от добра, которое мы должны получить. И нам дано особое средство в виде Торы и заповеди, чтобы мы могли прийти к этим келим. Это, как сказали наши мудрецы, что Творец говорит: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». То есть благодаря ей он, то есть человек, уничтожит в себе все искры эгоистической любви и удостоится того, что все его желание будет только лишь доставить наслаждение своему Создателю. А в книге «Дарование Торы» Бааль Сулам говорит: «И хотя в Торе существуют две части, первое — заповеди по отношению к Творцу, второе — заповеди по отношению к другому человеку, Обе они имеют в виду одно и то же, а именно привести творение к конечной цели, то есть к слиянию с Творцом. Мало того, даже практическая сторона их обеих — это на самом деле одно и то же. Ведь по отношению к занятию Торы и заповедям Лишма, даже в практической стороне Торы, человек не ощущает в этих двух частях Торы никакой разницы. Потому что пока он не достиг в этом совершенства, всякое действие по отношению к ближнему, будь это по отношению к Творцу или по отношению к другим людям, обязательно ощущается у него пустым и бесполезным. А раз так, то существует мнение, что та часть Торы, которая определяет отношение к другому человеку, более способна привести человека к желаемой цели, так как работа в заповедях по отношению к Творцу постоянно и определена, и никто не предъявит претензии, и человек легко привыкает к ней. А все, что делается в силу привычки, уже, как известно, не способно принести человеку пользу. Тогда как часть заповеди относительно другого человека не является ни постоянной, ни определенной, и предъявители претензий окружают человека, куда бы он ни посмотрел. Поэтому действие этих заповедей надежнее, а цель ближе.
0: И отсюда мы понимаем, почему Раби Акива сказала фразу «возлюби ближнего, как самого себя», что это великое правило Торы. Потому что главное — удостоиться слияния с Творцом, что называется «отдающий келим», и является уподоблением по форме. И для этого было дано специальное средство в виде Торы и заповеди, с помощью которых мы сможем выйти из эгоистической любви и достичь любви к ближнему. И тут первый этап — любовь к другому человеку. А затем мы можем прийти к любви к Творцу. А сейчас мы сможем понять, что спросили выше. Почему, когда тот гер пришел к Гилелю и сказал, «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге», Гилель не ответил ему на святом языке, то есть не на иврите, как он спросил, «Но научи меня, пока стою на одной ноге». Или другими словами, «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». Перевод фразы «возлюби ближнего, как самого себя». Кроме того, надо понять, ведь в Торе сказано «возлюби ближнего» — это исполнительная заповедь. И он ответил Геру в форме запрета, ведь он сказал «все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». И как Бааль Сулам выясняет важность заповеди «возлюби ближнего, как самого себя», объясняя слова Раби Акива, «возлюби ближнего, как самого себя» — это великое правило Торы. Именно в силе этой заповеди заключена наибольшая способность приводить к любви Творца, к возлюби Творца. И поэтому, когда тот гер пришел к Гилелю и спросил, «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге», он хотел рассказать ему о правилах «возлюби ближнего, как самого себя», как сказано в Торе. Однако он хотел объяснить ему, что такое тяжелый грех, называемый злословием, который еще серьезнее, чем заповедь «возлюби ближнего», поскольку заповедь «возлюби ближнего» дает человеку силы преодоления, чтобы выйти из эгоистической любви, чтобы, выйдя из эгоистической любви, он смог достичь любви к Творцу.
1: Выходит, что если он не занимается заповедью «возлюби ближнего, как самого себя», а пребывает в среде и ничего не делает, и не продвинулся в выходе из-под власти эгоистической любви, но и не отошел назад, то есть хотя он и не дал ближнему любви, однако и назад не отошел, то есть не сделал никакого действия, которое привело бы к ненависти к ближнему. Тогда как если он злословит на товарища, этим действием он идет назад. То есть мало того, что он не занимался любовью к ближнему, он еще сделал обратное действие, то есть занимался делами, ведущими к ненависти к ближнему, тем, что злословил на своего товарища. Ведь в мире принято, что на того, кого ты любишь, не злословят, ибо это ведет к разделению сердец. Поэтому на того, кого любят, не желают злословить, чтобы существующая между ними любовь не понесла ущерба, ибо злословие ведет к ненависти. Согласно этому выходит, что тяжесть греха злословия состоит в том, что любовь к ближнему ведет к любви к Творцу, а ненависть к ближнему ведет к ненависти к Творцу. А как может быть в мире что-то худшее, чем то, что ведет к ненависти к Творцу? Тогда как, когда человек совершает другие прегрешения и не может перебороть свое желание получать, так как он погружен в эгоистическую любовь к себе, этим он еще не становится ненавидящим Творца. Поэтому об остальных прегрешениях сказано «Я Творец, пребывающий с ними в нечистоте их». Тогда как, совершив грех злословия, он из-за этого действия становится ненавидящим Творца. И это действие прямо противоположно любви к ближнему. И отсюда поймем высказывание Рабби Йоханана от имени Рабби Йоси бен Зимры. «Всякий, кто злословит, как будто отрицает главное. Как возможно, чтобы злословие привело человека к тому, чтобы он, не дай Бог, стал отрицать главное?» Однако, как сказано выше, поскольку это ведет к тому, что он приходит к ненависти к Творцу, получается, что он отрицает главное в цели творения, что она несет добро. И мы без сомнения видим, что тот, кто делает другому добро, раз за разом добавляя ему благо и наслаждение, наверняка любит его. А злословящий приводит человека к тому, чтобы он возненавидел Творца. Получается, что этот человек отрицает главное в цели творения, что она несет добро.
0: И сказано, поймем также то, что спросили о словах Рави Хизды и от имени Марубы. «Всякий, кто злословит, — сказал Творец, — не можем я и он пребывать в одном мире». Как может быть, чтобы злословие привело к тому, чтобы Творец не может пребывать с ним в том же мире? Из сказанного выходит, что злословящий, как выяснилось, становится ненавидящим Творца. И как в материальном человек может находиться в одном доме со множеством людей, и для него не важно, хорошие они или плохие, однако, когда он видит, что там находится его враг, он сейчас же бежит оттуда, поскольку не может находиться с врагом в одной комнате. Также мы говорим, что тот, кто возненавидел Творца, Творец не может пребывать с ним в одном мире. И нет вопроса, что если кто-то украл что-то у товарища, он тоже привел к ненависти между товарищами, поскольку обкраденному станет известно, что он вор, он увидит, что он его ненавидит. Или, допустим, он никогда не узнает, кто его обокрал. Однако сам вор, вместо того, чтобы заниматься любовью к ближнему, занят сейчас противоположной деятельности, то есть занимается ненавистью к людям, из-за чего он больше погружается в эгоистическую любовь. Но мудрецы не сказали, что кража — это такой же тяжкий грех, как злословие. Также и грабеж. Тоже получается, что это не такой тяжкий грех, как злословие.
1: Нужно ответить, что тот, кто ворует или грабит, ворует у человека или грабит его не из ненависти к нему, а причина тут в любви к деньгам или ценным предметам. И потому он грабит или ворует, а не, не дай Бог, из ненависти. Тогда как злословие вытекает не из любви к чему-либо, а только лишь из ненависти. И это, как сказал Рейш Лакиш, почему сказано, если ужалит змей без шипения, нет преимущества у обладающего языком. В далеком будущем все звери собираются и идут к змею и говорят ему: «Лев задрал и съел, волк загрыз и съел. А ты, в чем твое наслаждение?» Говорит он им: «А в чем преимущество у обладающего языком?» И объясняет Раши: «Лев задрал и съел», другими словами, всякому, кто вредит творениям, есть наслаждение. Лев задрал и съел, то есть ест живую жертву. А когда волк загрызает, он вначале убивает жертву, а потом ест ее. У него есть наслаждение. «Но ты, какое наслаждение у тебя, когда ты жалишь человека?» Отвечает змей: «А в чем преимущество обладающего языком, выпускающего злой язык, то есть злословящего? Какое наслаждение есть у него? Так у меня нет наслаждения от укуса, когда я жалю». И отсюда мы видим, что есть разница в том, вредит ли он творением из-за того, что у него есть от этого наслаждение, то есть по подобию льва или волка, у которых нет желания вредить из ненависти к творениям, а есть аппетит, то есть они получают наслаждение от творения. Получается, что единственная причина, заставляющая их вредить творениям, это аппетит.
0: Тогда как от злословия человек не получает ничего взамен, однако это действие, вызывающее ненависть между творениями. И также, как пользуясь правилом «возлюби ближнего, как самого себя», от любви к творениям приходит к любви к Творцу. Получается, что от ненависти к творениям можно прийти к ненависти к Творцу. И подобное мы находим в другом месте. Начало мудрости — страх перед Творцом. Разум добрый у всех исполняющих заповеди, сказано не у исполняющих, а у исполняющих их, у исполняющих лишма, а не исполняющих ло лишма. А исполняющий ло лишма лучше бы не был сотворен. А в Тосфот спрашивается: «А если скажешь ты, ведь Рав Иуда сказал Рав, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в ло лишма, потому что из ло лишма приходит лишма». Следует сказать, что здесь имеется в виду, что он учится, чтобы провоцировать своих товарищей, а там имеется в виду, что он учится, чтобы его уважали. Следует объяснение Тосафот, когда говорится, что надо различать лолишма с целью провоцировать и лолишма с целью, чтобы его уважали, то есть называли раби и так далее. Надо понимать это согласно правилу, сформулированному раби Акивы: «Возлюби ближнего, как самого себя». Это великое правило Торы. Как объяснил Бааль Сулам в книге «Дарование Торы», это из-за того, что благодаря этой заповеди он приобретет любовь к ближнему, а от этого он потом придет к любви к Творцу. Согласно этому получается, что человек должен стараться выйти из эгоистической любви, и тогда у него будет возможность заниматься Торой и заповедями лишма, то есть ради отдачи, а не ради собственной пользы. И это благодаря выполнению Торы и заповедей. Выходит, согласно этому, до тех пор, пока человек не вышел из эгоистической любви, он не способен заниматься лишма. Однако, несмотря на то, что он занимается эгоистической любовью, в Торе и заповедях есть сила, позволяющая выйти из эгоистической любви и затем прийти от этого к любви.

0: любви к Творцу. И тогда он будет делать все ради небес.
1: И это есть приход к лишма, возможно, только когда он занимается Торой и заповедями ради уважения. То есть он учит, что у него пока еще нет возможности работать ради ближнего, поскольку он еще не обрел свойства любви к ближнему. Потому занятие Торой и заповедями поможет ему прийти к свойству любви к ближнему. Тогда как, когда он учится ради провокации, что является действием противоположным любви к ближнему, то есть он занимается сейчас исполнением Торы и заповедей для ненависти к ближнему, что называется ради провокации, как же могут две противоположности проявиться в одном предмете? То есть говорят, что Тора помогает прийти к любви к ближнему, если человек делает действие по отдаче, несмотря на то, что его намерение получить право, Тора помогает ему настроить его, то есть помимо этого прийти к желанию отдавать. Однако тут он занят прямо противоположным, то есть ненавистью к ближнему. Как же это приведет к любви к ближнему? И это, как мы сказали, о разнице между вором и грабителем и злословящим, что вор и грабитель любят серебро, золото и прочие ценности, но не имеют ничего личного к самому человеку. То есть у вора и грабителя нет никакой мысли и никакого расчета с самим человеком, а все его мысли о том, где можно взять больше денег, и как сделать это легче всего, и чтобы полиции было труднее узнать, что он вор и грабитель. Однако о самом человеке у него никогда не возникают никакие мысли, чтобы думать о чем-то в его связи. Тогда как со злословием, у него нет никакого расчета с самим действием, то есть с тем, что он рассказывает сплетни, а весь расчет, как принизить товарища в глазах других людей. Получается, что весь его расчет — это одна лишь ненависть, ведь есть закон, что о том, кого любят, не злословят. Поэтому именно злословие ведет к ненависти к ближнему, а затем это ведет к ненависти к Творцу. И потому грех злословия настолько тяжек, что практически ведет к разрушению мира.
0: А сейчас мы выясним меру злословия. Как и сколько называется злословием? Одно высказывание или одна фраза, сказанная о другом, уже называется злословием. Эту меру мы находим в ответе Гилеля, который сказал тому Геру: «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». Это означает, что любые слова, которые ты хочешь сказать о другом, посмотри и подумай. А если бы эти слова были сказаны о тебе, ты ненавидел бы их, то есть не получил бы от них наслаждения, не делай другому. Получается, что когда человек хочет сказать что-то о другом, он тут же должен произвести расчет, что если бы это было сказано о нем, и он бы ненавидел эти слова, не делай другому. И это то, что Гилель сказал тому Геру. То есть отсюда мы можем научиться мере злословия, в которой уже есть запрет на произношение, произнесение. И отсюда поймем, почему Гилель ответил Геру на языке, на арамейском, а не на святом языке. Как сказал ему Гер, «Ламдэйнит коля Торакула». «Шани умед барахилихат». Ведь он ответил ему на арамейском: «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому», что является переводом стиха «возлюби ближнего, как самого себя».
1: Но вначале нам надо понять, на что указывает нам язык Торгума. Великий Ари говорит о словах «И навел Творец дремоту». Гематрия — это численное значение Торгум, что означает «Ахураем». То есть святой язык называется «Паним», лицевая сторона, а Торгум называется Ахураем, обратная сторона. И по ним называется светящееся или совершенное, а Ахор называется несветящееся и несовершенное. На святом языке, который называется по ним, сказано: «Возлюби ближнего, как самого себя», что является совершенством, потому что благодаря любви к ближнему человек придет к любви к Творцу. А это совершенство цели. Ведь человек должен прийти к слиянию, как сказано: «И слейся с ним».

0: Тогда как по поводу перевода фразы «возлюби ближнего к самого себя», который привел ему Илель, «то, что ты ненавидишь сам, не делай другому», следует сказать, что имеется в виду злословие, и поэтому это запретительная заповедь. Ведь злословие запрещено из-за того, что оно ведет к ненависти. А отсюда, не дай Бог, можно прийти к ненависти к Творцу, как сказано выше. Однако это еще не называется совершенством, потому что от того, что не злословят, еще не приходят к любви к ближнему. Ведь от любви к ближнему человек придет к совершенству, называемому слиянием с Творцом.
1: Однако из-за этого злословие более тяжелый грех, как сказано выше. Ибо мало того, что он не занимается любовью к ближнему, он делает обратное действие, ибо занимается ненавистью к творению. И поэтому, когда людей или клаль обучают, с чего начинается работа, их прежде всего учат не портить и не вредить людям. Это называется запретительная заповедь. Иначе ты вредишь людям, делая вещи, наносящие вред. И поэтому Гилель привел тому геру, который пришел к нему, только перевод «возлюби ближнего». Первое, поскольку большой вред наносится, когда злословят, ибо это ведет к ненависти, а это противоположно любви к ближнему. Второе, потому что это легче исполнить, ведь это относится только к разряду «сиди и ничего не делай», тогда как «возлюби ближнего» относится к разряду «встань и делай». Человек должен делать действия, чтобы реализовать любовь к товарищу. Однако потом существует исключение из общей массы. Это отдельные люди, каждый из которых желает частным образом быть работником Творца. Человеку говорят, что «возлюби ближнего», то есть правило, сформулированное Раби Акивой, что любовь к ближнему приведет его к любви к Творцу. Это и есть главная цель, то есть чтобы у человека появились отдающие келим, в которые он может получать благо и наслаждение, что является целью творения — нести добро своим созданиям.
0: И отсюда вытекают две методики воспитания. Первое.

0: дающие келим. И он достиг этого благодаря любви к ближнему. И тогда нет места для злословия. А по поводу злословия книга Зоар говорит, тем злословием, с которым змей обратился к женщине, привел он женщину и человека к тому, что приговорены были к смерти, а не весь мир. И говорится там, что для каждого, у кого меч вместо языка, для того, кто злословит, уготован всеистребляющий меч. И Зоар завершает, что сказано, «Да будет это законом о прокаженном, ибо из-за греха злословия проявляются язвы». Получается, что он начинает со смерти и заканчивает язвами, что означает, что появляются только язвы, но не смерть. И наверняка есть объяснение на простом уровне. А в смысле духовной работы следует объяснить, что язвы и смерть — это одно и то же, поскольку главная работа состоит в том, чтобы прийти к слиянию с Творцом, слиться с источником жизни, благодаря чему у нас будут келим, пригодные для получения блага и наслаждения, заключенного в замысле творения нести добро своим созданиям. А из-за злословия человек начинает ненавидеть Творца, и не существует разделения большего, чем это. Из-за этого он без сомнения становится отделенным от источника жизни.
1: Отсюда получается, что вместо того, чтобы получать благо и наслаждение Творца, он получает обратное. То есть вместо наслаждения «онег» возникает сочетание букв «нега» — «язва». Это означает, что из злословия появляются язвы вместо наслаждения. И это называется «грешники при жизни своей называются мертвыми», поскольку отделены они от источника жизни. Выходит, что смерть и язвы — это одно и то же в отношении духовной работы. То есть если человек слит с источником жизни, и он получает от него благо и наслаждение, а если, не дай Бог, наоборот, он становится отделенным от Творца, он полон язв, вместо того, как он должен быть полным наслаждением. Отсюда можно понять, что сказали мудрецы. На Западе, то есть в стране Израиля, говорят, третий язык убивает втройне говорящего, внимающего и оговоренного. Известно, что мудрецы сказали, Тора, Израиль и Творец едины, что означает, как объясняется в книге «Плоды мудрости», что Израилем называется тот, кто желает слиться с Творцом. Это происходит благодаря 613 заповедям Торы. И тогда он удостаивается свойства Торы, которое является именами Творца. И тогда все становится единым. И отсюда получается, что злословящий убивает троих. Первое — говорящего. Второе — внимающего, третье и оговоренного. Это и в отношении человека к другому. И тут следует различить три аспекта. Однако по отношению к Творцу тоже существует злословие. Как сказано по поводу того, что Тора, Исраэль и Творец едины. То есть, когда человек смотрит в Тору и видит все те хорошие вещи, которые Творец обещал нам за исполнение Торы, например, что сказано, ибо это жизнь,

0: ваше. А также сказано, они желания золота, золота червонного, они слаще меда, текущего из сотов. И еще подобные фразы. А если человек не удостоился и не чувствует этого, это называется, что он злословит на Творца.
1: Получается, что здесь следует различать три аспекта. Первое — злословящего человека. Второе — Тору. Третье — Творца. Когда человек смотрит в Тору, если он не удостоился, он не видит блага и наслаждения, которые облачены в святую Тору. И он прекращает изучение Торы по той причине, что он говорит, что не находит в ней вкуса. Получается, что он злословит Торе на Творца. И таким образом получается, что он наносит вред трем вещам. То есть свойству Торы и свойству Исраэль и Творцу. Вместо того, чтобы человеку стараться делать единение единое, как сказано выше, то есть чтобы все они светили, что означает, что свойство Исраэль постигнет единение, и что вся Тора — это именно Творца. Злословием он приводит к их разделению. И это потому, что человек должен верить в высшие знания, что то, что нам обещала Тора, это истина. Однако наш недостаток заключается в том, что пока еще мы не способны получать благо и наслаждение, называемое скрытый свет или вкусы Торы и заповеди, как сказано в книге Зоар, что вся Тора — это имена Творца. Чтобы прийти к этому, нужны отдающие келим, чтобы между светом и кли было уподобление по форме. А достичь отдающих келим можно с помощью любви к ближнему. Как сказал Раби Акива, возлюби ближнего как самого себя — это великое правило Тора, ибо с помощью этого приходят к любви к Творцу и к любви к Торе. Ведь Тора называется подарок, а подарки дают тем, кого любят. А обратно этому злословие, которое ведет к ненависти к творениям и к ненависти к Творцу, как сказано выше.
0: И отсюда поймем, что сказали мудрецы по поводу злословия, что оно убивает втройне говорящего, внимающего и оговоренного. И объясняет Раши, что из злобы, когда они провоцируют других, они убивают друг друга. Это можно понять в отношении к другому человеку. Но как же это толкуется в злословии по отношению к Творцу? И сказанного следует, что когда человек смотрит в Тору и рассказывает о Торе, что он не видит и не чувствует блага и наслаждения, о котором Творец сказал, что Он дает народу Израилю, Он злословит на Творца. И тут есть три аспекта. Говорящий человек и внимающий, то есть Тора, и оговоренный, то есть Творец. И поскольку, когда человек занимается любовью к ближнему, он приходит к любви к Творцу, к любви к Торе. И в этом состоянии Творец дает ему жизнь, как сказано, потому что у тебя источник жизни. И это со стороны слияния, как сказано, а вы слиты. И тогда удостаиваются они Торы жизни. А из-за злословия у него прекращается жизнь от Творца, которую он должен был получить. Это означает, первое, и прекращается у него жизнь от Торы, ибо он должен был ощутить Тору жизни. Второе, и он сам сейчас безжизненен, и это называется «убили его». Третье, что прекращается жизнь из трех мест. А благодаря любви к ближнему передается жизнь из двух мест, и он получает жизнь.
1: Перейдем сейчас к уроку 13 июня 2002 года. Прослушали статью «Шлавей Сулам» второго тома, глава Мецура. В чем серьезность злословия и против кого оно направлено? То, что мы думаем, и в этом мире так принято, что злословие — это когда один не будет говорить плохо о другом, чтобы люди были такими красивыми друг по отношению, хорошими по отношению к другу, чтобы каждый проверял себя, прежде чем открывает рот. Целая энциклопедия. Человек должен идти по улице, хочет обратиться к кому-то, он должен вначале проверить законы о злословии, как я обращаюсь к нему, нет ли тут чего-то или есть, в каком виде я должен скрывать себя, может быть. То есть не проверяет свое сердце, а смотрит в книгу. То, что написано, то это разрешено, то, что нет, нет. То есть главное то, что ты говоришь устами, а то, что в сердце, об этом уже не говорят. Это скрытое учение. А то, что явно для простого народа, то есть к святым неживым, это действительно так, это путь и принятый уровень. Но на самом деле злословие — это не то, что человек произносит устами, и не даже то, что он чувствует в сердце, к окружению, а только относительно Творца. Это называется злословие или доброславие, это мы имеем в виду, потому что вся наша цель — это прийти к слиянию с Ним, и весь наш путь — это улучшать наши свойства, чтобы они были в подобии и по форме с Ним. То есть все, что мы делаем, это всегда сравниваем себя, где я нахожусь, где Творец, насколько я понимаю, кто Он, что Он, как я могу произвести это исправление, перескочить через, перейти через разницу между нами, насколько я оцениваю свое состояние как эффективное для продвижения, то, что он мне делает, то, что он строит вокруг меня, внутри меня, насколько я понимаю его состояние. Вся эта ситуация, которая есть, как человек ощущает ее до того, когда же начинает проверять, критиковать это. Это называется, по сути дела, его отношение к своему миру, который Творец установил ему. И если, не дай Бог, он недоволен этим, тогда его отношение к этому называется злословие. Мы знаем, что строение нашей души таково, что душа включает в себя две части Гагальта и Найма, Аха, поддающий килим, который называется Исраэль, получающий килим, который называется народы мира. общее исправление в том, что до окончательного исправления нельзя пользоваться получающими келим, а можно только ахабды алия, их включением в дающий келим. Получающий келим сами называются другой народ, в их включение в дающий келим называется гер, а сами отдающие келим называются Израиль. Поэтому отсюда вытекает исправление, которое можно сделать с этими двумя видами килим. Для Исраэль килим, для Гальгата и Инаем, возлюби ближнего как самого себя, потому что они могут прийти к слиянию с Творцом. Ближний — это Творец. А получающий килим, который нельзя исправить до окончательного исправления сами по себе, на них исправление — это сокращение, которое называется «то, что хорошо тебе, не делай другим». Сократи свое зло. Это в точности разница между Раби Акивой и Илелем, разница между отношением к двум этим исправлениям, которые есть. Отсюда заповеди побудительные, Гальгальта Инаем, запретительные, то есть нельзя пользоваться получающими килим, ахапом. Как и все. Это, по сути дела, начало статьи. Потом он входит в очень глубокие вещи Рэбе. Мы объясним это в другой раз. Это просто и не очень. Я думаю, что можно еще объяснить. Может разрушить все воспитание. Что еще? Отсюда мы понимаем, что такое святой язык. Это язык, когда говорят о дающих килим, иврит, по ним. И что такое торгум, перевод в арамейский, что это пока еще не святой язык, а язык, на котором готовят себя в Ахапе для того, чтобы прийти потом к исправлению, чтобы быть как Гальгальта Инаем. Поэтому Гальгальта Инаем там говорят на святом языке, а Ахап говорят на языке Торгума арамейском. Поэтому Зоар написан на арамейском. То есть это книга, которая говорит нам еще об исправлениях. Вот и все.
2: Кен.
1: Да.
3: Да нет связи между поведением товарищей в группе и злословием, о котором он пишет в книге.
1: Нет, в нашей группе это что-то другое. Что в нашей группе мы хотим установить те законы, как духовные законы. Вся польза от нашей группы, что мы из-за того, что в нашем корне, в душе Адама Ришон, там, где мы находимся на самом высоком духовном уровне, там мы все соединены вместе, все души. Черпать оттуда силу, окружающий свет, я могу в той мере, в которой я стараюсь здесь, не в состоянии, когда я нахожусь в этой высшей духовности, а в состоянии, в котором я нахожусь меньше нее, делать все-таки то же состояние, как будто я нахожусь там. Как будто я нахожусь там. Это называется, что я стремлюсь туда. Это называется усилие. Что такое усилие? Усилие уподобиться более высокому состоянию. Так если я веду себя со своими товарищами, как будто мы уже находимся в окончательном исправлении, я стараюсь построить наши отношения в таком виде, это называется, что я прилагаю усилия. Очень просто, что ты смотришь на меня. Слова немножко более простые, так уже начинают бояться. Ой. Поэтому скрытие помогает, так пока что человеку оберегает плод. Но это в этом, по сути дела, все дело. Насколько мы будем стремиться, чтобы у нас между нами было это состояние исправления, окончательного исправления, как мы представляем себе пока что. В этой мере мы вызовем из того совершенного состояния окружающий свет на себя, и он будет заниматься и исправлять нас, действительно привлекать нас к тому состоянию окончательного исправления. Поэтому у нас в окружении мы должны вести себя согласно состоянию возлюби ближнего к самому себя, сколько, насколько только можно.

0: А?
1: Им хотят куцанивая, как азбельмаля сотли.
0: Я люблю только половину группы. Что мне с этим делать? Допустим, к кому-то хорошо отношусь.
2: И что же, любишь полгруппы, если еще очень находишься в окончательном исправлении, это признак того, что ты в иллюзии, что ты обманываешь себя. В каком-то месте ты не нарочно, но в каком-то месте тебе кажется, что ты любишь других, а на самом деле ты так... В каком-то виде увиливаешь от этого, и тебе кажется, что это любовь. Так вложи еще и больше усилий, и тебе подсветят свыше, что ты пока еще не находишься с ними в состоянии окончательного исправления. Ты еще не исправил свое отношение к ним до конца. Это называется окончательное исправление. Когда начинают объяснять по-простому, это очень тяжело.
0: Okay.
1: Да.
0: В чем корень ненависти?
2: Корень ненависти — это разбиение экрана. Когда экран разбился, и нет единства, и каждый чувствует только свое желание получать. И... желание получать отличное от него ощущается как чужое. Это корень ненависти. Как это? Что я... Здесь много уровней. Я люблю себя и забочусь только о себе. Из-за того, что это мой необходимый минимум, очень хорошо. Из всей природы это то, что принято, как рыба пишет здесь. Волк, который ест, допустим, оленя, не считает, что делает ему плохо, потому что это природа, он должен наполнить себя. Это присутствовал таким образом, что это природа, исправление для нас, исправление для него. Насколько мы смотрим на это, может быть, что это вещь ужасная, это не ужасно, это природа. Это природа. Как мы убиваем животных, их едим. Теперь. Если он пишет, что есть такие животные, которые делают плохо другому, не потому что им это нужно, а из-за того, что у них есть какая-то прошлая привычка. Когда-то это было необходимо для жизни, а сейчас это не является необходимым. Так и это тоже. То есть даже если мы не видим, зачем он это делает, но эта прежняя привычка избавляет их как бы от наказания. Потому что он не виноват, так он привык к этому. Так природа приучила его в таком виде. Это говорится обо всем, абсолютно животном виде, то есть неживое растительное животное, поэтому у них нет никаких заповедей, никаких прегрешений, нет ничего с них спрашивать, как они себя ведут, это не хорошо, не плохо, это природа. У человека есть отношение к другому, что то, что ему нужно для своего необходимого минимума, это мы не спрашиваем, а наоборот. Государство, как правило, заботится о том, чтобы у каждого было какой-то необходимый минимум, там какие-то 1000 шекелей в месяц, я не знаю, или 1000 калорий в день, не знаю, как там они считают, но как бы то ни было, заботятся. Стараются заботиться. Насколько общество исправлено больше, заботится больше.
0: Ладно.
2: Но больше этого уже начинает быть расчет. И расчет с человеком, что ему нужно больше необходимого минимума, он должен тогда проверить. Барислам пишет в статье «Последнее поколение», что религия, которая будет в окончательном исправлении, в последнем поколении, это религия общая для всех народов. И что такое религия? Не получать от общества больше, чем последний неудачник. Так написано. Это называется у него религия. Немножко. Остальное он говорит, все народы могут оставаться в своих религиях, в своих привычках, в своих традициях. Это не мешает. Говорит о своем отношении вообще... к животности, к животному состоянию. Так что это значит? То есть ты производишь расчет.

0: счет, что такое даже необходимый минимум, согласно самому последнему человеку, то есть который получает действительно меньше всех. Если ты получаешь больше него, это называется у тебя, что ты уже получаешь излишество. Так он говорит. Это идея, религия последнего поколения. Но что касается наших вопросов, в этом есть просто много уровней, как он сказал. Если я отношусь только к себе, то, что мне нужно для себя, если я уже начинаю производить расчет с ближним, что такое производить расчет с ближним? Как мы говорим, что есть животные желания, которые есть и у животных, зверей тоже, еда, секс, дом, да? Семья, дом. Это вещи необходимые в каком-то виде. То есть человек, если бы он делал это только для своего тела, это называется необходимым. Но если он смотрит на других, что есть у других, то есть он уже не считается с тем, что нужно для его тела, а как он хочет выглядеть в глазах других. Мне нужен уже дом пятиэтажный, уже начинает быть не расчет то, что ему надо для тела. А как Рэбе сказал, он говорит, когда они жили в Иерусалиме, он говорит, у нас была одна комната. Был такой один маленький стол. На нем ели. 30 сантиметров. И все сидели на полу. Так было в Иерусалиме в начале 20 века. Были матрасы, как у нас здесь такие, их складывали в угол, а ночью каждый брал матрас и спал на нем, и так жили. Но он говорит, а у родителей моей невесты, они были богачи, у них было две комнаты. В одной комнате они все жили, вся семья, а другую комнату сдавали. Очень просто, он говорит, потому что это нормально, это не думали иначе. И так и жили. Сегодня, он говорит, взяли эту комнату, разделили на 5 комнат, сделали из нее квартиру. У каждого есть свой собственный угол. Это говорит о чем-то. Это необходимый минимум. Просто человек начинает считаться с обществом, что он должен получить от общества. Из этого у него возникают уже даже необходимые вещи, как будто еда, пойди войди в супермаркет, посмотри, что это дом, пойди посмотри, что там строят. И все эти вещи становятся уже не для моего тела, а для моего соседа. Так уже у тебя есть не необходимые минимумы отношения к окружению. Все вещи, которые получают другой характер, чем от отношения к обществу, не называются необходимым минимумом, когда мы говорим еда, семья, дом, а это уже лишняя часть, которая относится к человеческим желаниям. Деньги, почести, знания, это относится к этому. Хотя как будто относится к телу. Но это не интересно. Телу это не надо. Вот, так в человеческих желаниях, там это только твое отношение к обществу, там уже у тебя есть отношение к обществу, что ты хочешь вложить, и наоборот, что ты хочешь получить. Когда ты хочешь получить, хочешь ли от этого, чтобы у других этого не было, или хочешь, чтобы у них было, как есть у тебя, и вместе вы делаете, чтобы всем было хорошо, и тогда в соответствии с этим есть от хорошего отношения к ближнему до ненависти к ближнему. Там есть все...
1: Коля Гаваним.
0: Все градации.
1: Взял?
0: Вот и все.
1: Кен.
0: Да. Когда мы говорим о возлюбленных самого себя или о злословии, мы говорим, по сути дела, о том, как вы сказали, то, что внутри в сердце. Но все-таки мы говорим о устами внешние вещи. Это как это...
2: Мы здесь ведем себя согласно правилу, от любви к товарищу к любви к Творцу, как Рабаш пишет об этом в статьях. что должна дам любовь к товарищам. Поэтому и тут, по отношению к товарищам, я должен понимать, что таким образом я в общем и определяю, как я отношусь к Творцу. И несмотря на то, что я не способен относиться к ним хорошо, я это вижу. Но, по крайней мере, если ты хочешь проверить, действительно ли ты улучшаешься к лучшему, меняешься к лучшему, проверь, не поменялось ли твое отношение к ним. Если оно поменялось действительно существенно, даже по чуть-чуть, это значит, ты сделал большой шаг в духовном, потому что ты не можешь померить духовное. Но тут ты можешь измерить бы из сердца, как ты это измеряешь. Насколько тебе это меньше колет глаз, насколько ты чуть больше о них заботишься, если у тебя какая-то к этому уже подготовка. Это проверка, потому что в духовном мы не знаем. Также мы не можем представить себе более высокую духовную ступень. Когда вдруг что-то раскрывается, и ты что-то понимаешь, и для тебя это просто настоящее раскрытие. Так как стремиться к такому более высокому состоянию? То, что мы делаем, как правило, то, что должны делать, это вспоминать. Ну, по крайней мере, так, технически. Вспомнить хорошее последнее состояние, которое у меня было. Что значит хорошее? То, когда я стремился к Творцу, когда я думал, когда я наслаждался от того, что чувствую Его и соединен с Ним. Так вот, из такого состояния удерживать его даже сейчас, когда этого состояния нет. То есть как-то стараться все время выстроить то состояние, тот статус отношений между нами. Для этого тебе даны примеры. Вот как, к примеру, в субботу. Подобие будущего мира дает человеку. Потом это вдохновение на всю субботу, чтобы он мог жить так же, как в субботу. Поэтому это и так и говорится, что праведник в субботу навсегда.
0: Как будто вы говорите противоположно. От любви к Творцу я прихожу к любви к товарищам, не от любви к товарищам. Не любовь к товарищам до Творца.
2: Кто говорит?
0: Логика или разум говорит. Вначале, если я знаю Творца, из этого я могу.
2: Хотя из логики ты говоришь, что от любви к Творцу мы приходим к любви к творениям. Любовь к Творцу, как мы это изучаем, это последняя ступень развития желания, исправления желания. Желание находится в двойном скрытии. Обычном скрытии, вознаграждение, наказание и любовь. Любовь там делится на несколько частей. Вечная любовь — самая большая из них и последняя. То есть достичь окончательного исправления по-настоящему. И там только лишь понять, что я должен хорошо относиться к товарищу, с которыми нахожусь здесь, учусь с ним. Для чего тогда Творец создал весь этот мир и товарищи? И организовал нас в группу, если не для этого. Вся необходимость этого мира в том, что он отягчает душ, то есть дает некую тяжесть. Когда, несмотря на то, что он посылает мне помехи, я стараюсь быть в конце исправления. В этом, по сути, все дело подъема по ступеням. Я и сейчас нахожусь в окончательном исправлении, но просто не чувствую, потому что мое сердце покрыто 125 покрытиями. И мне нужно нейтрализовать эти покрытия, и тогда я вновь себя почувствую в окончательном исправлении. Каким образом я нейтрализую их? С помощью различных средств, которые есть в моем распоряжении. Даже великие праведники, которые находятся в окончательном исправлении, если им нужно помочь нам, душам в этом мире, получают падение, спускаются в этот мир и начинают тот же путь заново, достигают в этой жизни окончательного исправления и пишут нам книги, помогают, заботятся, обучают нас. Но со ступени этого мира, когда они уже связаны с окончательным исправлением внутри себя, но находятся с нами здесь. То есть все покрытия, которые нам даны, чтобы мы не чувствовали окончательное исправление, все для того, чтобы преодолеть эти покрытия и все эти помехи, относиться к ним, использовать их, насколько получаю большую помеху, затем она превращается в еще большее свечение. И мы это видим по законам нашего мира. То же самое. Законы электричества, там есть сопротивление, как оно работает. В законах между клетками, да вообще везде. Есть сила сопротивления — это сила положительная. Если используется целенаправленно. То есть с ее помощью, и только с ее помощью мы что-то чувствуем, и только с ее помощью мы можем извлечь пользу. Ну, скажем, электричество. Если или электричество течет по проводу без всякого сопротивления, мы ничего не почувствуем. Мы ставим сопротивление, и тогда с помощью этого сопротивления мы можем вынести пользу. Это нагревание или охлаждение, или разные приборы, которые можно подключить на пути. То же самое с нами. И с тем отягощением желания получать. Без него мы бы не чувствовали свет. Если это нулевое вьют, так что почувствовать? В той мере, в которой этот вьют есть. То есть в море света, если есть вьют, то согласно вьюту мы можем почувствовать свет, который проходит через этот вьют, если он может пройти. И поэтому это сила экрана и называется силой сопротивления. Подобно сопротивлению в электричестве, как в резисторе, кто выполняет свое действие резистор. Это очень глубокая статья, мы еще поговорим о ней. Касается много чего тут.
0: Страница 95, он пишет о свойстве веры и свойстве знания. Но после этого он пишет, ну, Творец знает, что свойство веры — это более успешный путь, чтобы человек мог прийти к цели, которая называется слиянием с Творцом. И это подобие по форме. Можно ли объяснить о свойстве веры и свойстве знания?
2: Мы не можем идти путем знания, потому что путь знания — это получение вознаграждения в исправленные килим. Что есть знание, когда свет входит в клей, передает клей ощущение, и вместе с этим ощущением есть еще и разум, когда я анализирую это ощущение. Я знаю все причины, обстоятельства, как я пришел к этому ощущению, какие действия я сделал, в каких желаниях, насколько они исправлены, на каких уровнях вьюта. Вообще, как я выстроил это ощущение. Так вот, сама структура этого ощущения, мой подход к нему, сколько я над ним поработал, как я сейчас наслаждаюсь им, все это вместе дает мне знание. Так вот, достичь этого в духовном можно только с помощью веры, то есть исправления, которое называется Хафец Хесед. Знание и вера — это две ступени. Верой называется свет Хасадим, полная вера, когда в нее входит уже и знание, называется Хасадим, свечение Хохма.
0: И вера и знание — это за Махсумом?
3: Верой называется свет Хасадим. Его я постигаю с помощью экрана Авиюта Шораш Алиф Бет. И далее тоже. Там тоже туда должен прийти сначала свет Хасадим. И потом уже, соответственно, свет хохма. Вера — это первое исправление. Все постигается верой. Все говорят, но не понимают, о чем говорят. Что такое вера? Это сокращение и отдающие келим. Уровень бины. Бина называется верой. Гар бины называется совершенной, полноценной верой. Когда приходим снизу вверх, малхут, постигая, поднимаясь в бину, постигает бину. Это называется хафец хесед. А потом, когда исправляет и получающий келим в бине, называется, что она выходит на гар бину. Там уже свечение хохмы она получает. И не надо думать, да, не надо думать так, как думают обычные люди в этом мире. Вера глаза закрыл, стал фанатиком, и что мне говорят, я делаю, не думаю. Это называется верой. А в духовных келим это совершенно так. Не задействовать голову, это называется не работать со светом хохма. Но голову надо задействовать, чтобы работать со светом хасадим. Там тоже надо много ухищрений и много усилий. Это не стирать желания, а это надо их знать и поверх них строить отношения, когда я иду выше них. Поэтому это называется вера выше знания. Нет просто веры такого. Потому что мы, получающие келим, даже на виюте алиф, шореш алиф бет, то там тоже есть получающий келим, то все, что я делаю, это в принципе накладывается на желание получать. Нет у меня желания отдавать. А желание отдавать — это Творец. А вот желание получать, которое может быть исправлен на отдачу. Поэтому если я делаю даже работу на Авиюте Шореш, это все равно работа на фоне желания получать. Только Авиют Шореш, это уже отличается от чистой отдачи Творца. И если я прихожу к работе в отдаче вообще, то я работаю на поверх желания получать. Там тоже есть его знание, даже на виюте шореш. Я все равно его нейтрализую. Это называется убар, зародыш. Я отменяю себя полностью, и я весь целиком и полностью в своей отмене. Но я знаю, что я отменяю. Я знаю, от чего я отказываюсь. И в этой отмене я нахожусь внутри как бы полной власти Творца. Это называется плод в чреве матери полностью передает себя высшему. Это высшее знание. Сколько есть этого знания? Это высшее знание. И на каждой ступени у тебя есть состояние, которое называется зародыш. Сколько есть у тебя? 125 ступеней. На каждой ступени все больше и больше, чем у предыдущей. Есть такой авиют, на котором ты идешь на отмену и передаешь свою душу. То есть полностью отдаешься. Быть зародышем, скажем, на ступени сотой, это гораздо больше, чем быть большим на 99-й ступени.
4: Так. Какая проверка, что человек не подменил цель средством? То есть заменил, скажем, мы говорим, что любовь к товарищам — это средство прийти к Творцу. Теперь какая проверка, что я не заменил цель средством, потому что любовь к товарищам — это моя проверка?
3: Это не важно, даже если человек забывает, но работает на любовью к товарищам, чтобы приблизиться к Творцу, но при всем этом в центре как бы общая мысль приобретает некий такой посыл, да, ты получаешь какое-то сообщение, там, я не знаю, от Гилада или еще от кого-то, все равно вспоминает об этом периодически. В конечном счете, общая мысль, она присутствует, да, о цели. Даже если просто кричим «цель, цель, цель», уже на нашем уровне, ну что, так это работает. Конечно же, смотри, это результат скрытия. Конечно, нужно каждый раз воспользоваться помощью других.
1: И
3: ты не можешь помнить о духовном, если духовное тебе не подсвечивает. И это он должен говорить всем. Я не знаю, на стенке напиши, ты все равно этого не увидишь. Если твое желание получать сейчас на это не направлено, ты не увидишь. Как мы так мы устроены? Как я не вижу духовное? Мое желание получать не может его сейчас ощутить, оно не настроено на это. То же самое, это касается всех органов чувств.
4: А что в таком состоянии группа?
3: Даже в таком состоянии, что я не помню о целетворении, но совершаю все эти действия, они потом накапливаются и присоединяются к мысли и намерению, к тому, что я буду делать в другое время. Поэтому мы находимся в этом мире. Это такая ступень, где тут есть время. В духовное, в момент, когда ты что-то делаешь, если ты в ту секунду находишься в слиянии и действуешь в соответствии с этим, то это уже действие. Если ты не находишься в слиянии, но в первую очередь это не называется духовным, но, скажем, это называется действием. А у нас не так. У нас каждое усилие, можно потом присоединиться с мыслью, потом только уже действовать вместе. Это вот это чудо, особое чудо, которое есть на этой низкой, нижней ступени, которая называется этим миром. Он говорит об этом также в статье на завершение книги «Зор», где ученик, который находится со своим равом, хотя он не находится в слиянии постоянно со своим равом, учителем, но сейчас он принес ему чашку чая и думает о том, что этим он хочет соединиться потом с духовным. Может быть, не в момент действия. Все равно эти две вещи действуют вместе. Да, вот как будто всего-навсего там стакан чая. Время действует нам на благо, он соединяет потом все усилия, то, что мы не способны соединить. Он пишет об этом там. Поэтому он говорит, что даже в больших каких-то вещах, да, там высшего или рава, это действует таким вот образом, что с помощью этого поднимаемся по ступеням. Я помню себя, сколько было секунд, и какие были моменты. Не хочу, надоело, ой. Вы этого не знаете, потому что вы не были близки, что вы не близки к раву. Потому что здесь нет раву, я же не веду себя как рав. Но когда ты находишься рядом с великим человеком, а он на самом деле близок и все время, это очень трудно держать себя правильно. Это очень тяжело. Появляется пренебрежение, потому что, естественно, ты же видишь тело. Ну а что там в теле, внутреннюю сторону, ты же не видишь. И это тяжело. И вот он говорит, что даже если это делается по причине необходимости, то есть я обязан это делать, может быть, неприятно мне, некрасиво, да, по человеческим каким-то причинам, но потом ты добавляешь причины духовные, тем, что ты хочешь достичь духовного, даже в другое время, когда ты уже с ним не рядом, там легче уже думать. Все это соединяется вместе. И мысль, и действие. Так же и с товарищем. Так мы тоже. Главное, делай. Мысль, как-то она потом сама придет, чтобы было на что облачиться ей.
4: Сказали, что время действует нам на пользу. Теперь, когда не время, может быть, я делаю товарищу какое-то действие, в тот момент соединение между действием и поступком не будет хорошим, а через несколько минут я могу сделать то же самое, что будет хорошо. Что определяет здесь?
3: Ты никогда не будешь знать, почему ты делаешь так или иначе. Да, видишь, он сейчас мне чашку чая принес, стакан чая. Мы не знаем, почему нас бросает от одной мысли к другой. Мы этого не знаем. Это зависит от внутреннего строения души. Сейчас ты должен выяснить вот это желание, потом другое, в соответствии с этим, в связи с этим. Почему в соответствии с этим и в связи с этим? Потому что не знаешь, с какими душами, с какими

0: какими вещами ты связан в общем строении Адама Ришона. Ты не знаешь. И души, с которыми ты находишься, и в какой связи ты этого тоже не знаешь. И согласно тел, ты же не можешь в соответствии с этим знать, что происходит внутри. Так тебе приносят разные такие, предоставляют такие ситуации. Тебе кажется, что это все случайно, если ты видел все строение Адама Ришона. Но ты бы знал, ага, вот это мне надо, вот это сейчас делать. Сейчас мне дадут вот это, через какое-то время вот это.
1: То есть он все время меняется, я все время меняюсь.
0: Все меняемся, все производят исправления. Это как некая такая система, которая все время находится, да, в таком, в движении, в жизни. Святая Шхина.
1: Тогда чему это может соответствовать? Какой пример может заставить тебя сделать определенные действия?
0: Поэтому они дают нам простые советы, что в каждой ситуации, в каком состоянии ты находишься, не надо относиться к другим душам, как не надо действовать. Ты телом там думаешь своим, как действуют все мои клетки в моем организме по их программе, по их роли, и в соответствии с этим я должен действовать так же. Ты знаешь, нет, на самом деле это действует в конечном счете именно таким образом, но не на том уровне, где мы можем это познать. Конечно, это действует таким образом. Система замкнутая со всеми своими частями полностью, до конца. А мы нет. Мы не способны это вообще даже узнать. Это потом нам только раскрывается. В конце исправления вся строение и вся ее функционирование. Тогда там нет помех. И дают тебе не средства, а дают тебе советы. Общий такой совет, самым общим образом, самым простым и правильным образом. Ты, твое действие и цель, куда ты хочешь прийти, они должны быть как одно. Я спустился от своего корня, там я был в слиянии, слитым с Творцом. Кто такой Творец? Творец — это все остальные души. И я включаю их в себя. И вместе мы все получаем в себя высший свет. Вот это вот ощущение во мне, будет называться Творцом. Я не знаю, что там вне, снаружи от меня. Это Ацмуто. Но то, что я получаю, да, в контакте со всеми душами в исправленном состоянии, в конце исправления, в моем корне, это называется Творец. Из действий твоих познаю тебя, из этого ощущения я буду знать тебя. Вам надо стремиться к этому сейчас, через нынешним действием, я стремлюсь, я это делаю. Если я все время так подстегиваю, да, и действую именно в этой точке, я как раз прихожу и в точности к этому состоянию, что именно так. Поэтому дать тебе сейчас вот эту большую программу, и чтобы ты начал сейчас что-то делать, ты должен понять это от начала и до конца. Потому что самое мельчайшее действие с пониманием, с осознанием, да, с полным контролем, тогда ты должен знать всю систему изначально. Ну как это возможно? До того, как ты не сольешься со всеми душами, со всеми частями системы, это значит в единое строение. Но это же невозможно. Поэтому говорят тебе решение. Ты хочешь включиться в эту систему как хорошая, активная, правильная часть? На это настраивайся. Я, мое действие и мое состояние и слияние с Творцом. Так? Это одно целое. То есть я уже хочу быть в конце исправления. Что такое конец исправления? Как я представляю его себе сейчас? К нему, я к этому состоянию, я хочу его сейчас реализовать, создать его. Да, сделать. произвести.
1: Так этот закон действует относительно всех душ, без связи с группой?
0: Да, ко всем душам, да, без связи с группой, но в группе у тебя есть, ты оттуда вызываешь, из конца исправления ты вызываешь оттуда окружающий свет, потому что ты соединен с ними, как ты соединен с ними,

0: Там, согласно тому усилию, когда ты хочешь соединиться с ними здесь, ты вызываешь, ты как бы притягиваешь на себя, тянешь на себя, как бы физически тянешь то самое состояние, притягиваешь к себе, потому что ты хочешь сейчас его осуществить здесь. Это называется, что высший мир спускается в этот мир. Это то, что будет в конце исправления.
1: Есть как миллиметр фото, но не допустим, что не
0: мусор. Красивые слова, но я не думаю, что я тут могу что-то добавить.
2: Почему есть действия против конца исправления, которое мы пытаемся выполнять сейчас, как любовь к товарищам? Действия, как, допустим, взгляд через насущное, о котором Бальсулам пишет нам, что он оставляет нам для последнего поколения. Мы такого действия против этого сейчас не делаем.
0: Почему мы занимаемся действиями по любви к товарищам и думаем, что это самое важное действие? Но кроме того, есть, конечно, распространение и учеба. И вот эти действия, как удовлетвориться малым и другие какие-то исправления, может быть, мы как бы оставляем. Потому что мы знаем, что мы сами по себе не способны исправлять себя. А то, что может нас исправлять, это высший свет. Если придет ко мне из более исправленного состояния и будет мне светить, в соответствии с этим будет исправлять мой килим. Тогда мне надо совершать действие, не то, что я должен сам приступать к килим и их исправлять, да, шведским ключом там, или, я не знаю, или каким-то там гаечным ключом что-то исправлять. Я должен позаботиться, да, чтобы пришел слесарь и исправил систему. Я его должен вызвать. Поэтому я не совершаю действия прямые на исправление. Ну-ка, где экран? Я сейчас экран сейчас принесу, налеплю его на желание получать. Там-то забью, прибью гвоздями, чтобы никуда не делся, да, желание получать, как мы это рисуем сверху экран, и тогда желание получать уже покрыть, да, экраном. Нет, я ищу средства, чтобы они принесли мне экран, исправление. И вот эти средства — это не прямой выход на исправление, а это выход на исправляющего. И это на самом деле огромное препятствие для людей, пока они не начинают понимать, что мы должны искать исправляющего, а не сами исправления. Без того, что он придет, у меня просто не будет исправления. Это как женщина сидит дома и кричит, что стиральная машина, скажем, да, поломалась, но... А ты говоришь, ну хорошо, я сейчас что-то сделаю. Нет, должен прийти специалист, да, и поменять какую-то деталь. То есть надо поискать этот человека, кто умеет это делать. Это высший свет. Так я совершаю действия, когда я не смотрю на саму кли. Я должен смотреть на действия, с помощью которых я могу притянуть света. Самые эффективные света для исправления. И тогда нам говорят, что окружающий свет, самый эффективный для исправления, приходит тогда, когда я сижу с книгой во время учебы с намерением выйти на свой корень. И там, где там я и мое действие, учеба и Творец находятся в слиянии в одной точке. Замечательно. Мне сказали, ну так после этого или нет, до этого, что мне нужно, чтобы сесть правильно, с правильным намерением. Книга есть, слава Богу, читать я научился, даже, ну, может быть, не очень научился, но не важно. Главное — намерение. Как я прихожу к намерению, и тоже нам объясняют, сколько у нас есть средств выстроить правильное намерение, и в первую

0: злые. Но ты находишься внутри своих желаний получать нехороших, да. Правильно, нехороших. Но там, где мысли человека, там он находится. И в этом ты, ну, ты даже не знаешь, чего делать. Или выпить, или наркотики, чтобы более не чувствовать. Поэтому написано. Сидит, да, глупец сидит, сложа руки, и ест себя поедом. Ну что это глупость, потому что ты не обращаешься в правильном направлении. Ты смотришь на свою грязь. Да, ты плохой, но ты смотришь на то, что ты плохой, ты не справляешь себя. Да, когда ты видишь, да, ты видишь поломку в машине, это же тебе не поможет. Ты должен найти специалиста, который тебе заменит эту деталь. И в этом все дело, что очень частенько мы обращаемся к своим келим и все время смотрим на них, и ты видишь на человеке, да? Бедняга, несчастный, его внутреннее перед его глазами, он не знает, как от этого оторваться, сидит и все время скорбит. Человек, а группа должна позаботиться, повлиять на человека, чтобы он как можно быстрее оттуда вылез. Потому что это то, что лазутчики говорят о Творце. Ну, такие вещи. Ну, может, что-нибудь почитаем, поучимся?
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
0: Настоящие усилия уподобятся на более высокое состояние. И только через отношение к товарищам я услышал, что всегда надо проверять, поменялось ли отношение как бы существенным образом. Если так произошло, даже капельку, значит, ты сделал очень большой шаг в духовном. Измерить мы это не можем, но также о вере говорилось, что вера — это раскрытие света хасадим, а не идти против желания, но и также постичь их, а потом идти выше них, верой выше знания. Ну, так ты не можешь помнить о духовном, если оно к тебе не приходит, если не светит. Поэтому мы должны возбуждать это между нами всегда, чтобы светило. А Творец — это все остальные души, которые вокруг тебя.
1: Всегда возвращаюсь к точке его состояния по отношению к товарищам и цели. И здесь мы должны все время прилагать усилия и состояние духа в этом успехе товарищам.
0: Итогу урока это нас сосредотачивает на теме любви к товарищам, любви к ближнему, что без этого человек просто вообще не в направлении цели. А это главное, на чем надо сосредоточиться. Потому что ненависть к другим приводит к ненависти к Творцу. То есть все как бы по отношению к Творцу. И если человек видит зло в товарище, он видит зло в действии Творца. И все, что нам нужно делать, это как раз не соглашаться с этим явлением, а быть в устремлении все время к любви. Из этого строится весь наш путь. Это главный компонент. И тоже я вот так записал тут. Как ты смотришь на других, и если тебе колет глаз, а если ты смотришь на товарищей не по-хорошему, по-плохому, то, что может помочь, это начать заботиться о них. Если человек заботится о товарищах, он все-таки идет в правильном направлении и против того желания получать, которое в нем пробуждается.
1: В отношении к товарищам я должен понять, что этим я определяю в конечном счете, как я отношусь к Творцу. Я буквально должен выстроить свои отношения как можно больше в любви по отношению к товарищам, выстроить намерение. Нужно просить у Творца, чтобы помогал нам, так мы можем все больше приближаться к Нему.

0: Вся наша работа и в группе для того, чтобы выработать отношение к Творцу. Мы должны проверять любовь к Творцу. Что это такое? Если у меня есть любовь к товарищам, по-видимому, Творец полюбил меня и дал что-то еще в сердце, еще капельку. Любить товарищей, если я говорю товарищам, как он пишет там в статье. Что я говорю о товарищах, что я хочу, чтобы было в сердцах товарищей относительно других товарищей. Все эти вещи, как я действую, говорю, думаю о товарищах, в конечном счете это дает мне возможность обратиться к Творцу, попросить еще капельку исправления, поменяй мне сердце относительно товарищей, еще там мысли, действия относительно товарищей, чтобы еще больше я мог любить их. То есть все время мы должны быть в этом устремлении, просить. Просить это у Творца.
1: Да, получается, что есть такая очень тесная связь между этим окружением, в которое меня привел Творец, и между светом, который я должен привлечь. И как я не могу... Одно без другого, два этих средства и мое отношение к группе очень связано с тем, есть у меня возможность или нет привлечь свет, возвращающий к источнику, а с другой стороны, пока свет не исправит неисправленные свойства во мне, я не смогу правильно относиться к товарищам. И две эти вещи нужно все время держать вместе, конечно же, с целью. Нужно все время держать их вместе. И в конце вся учеба только с помощью привлечения света. И то, что каббалисты заложили в эти первоисточники, это сила, которая может по-настоящему спасти нас. Так нужно относиться к ней.
0: Трудно говорить, да, после всего этого, потому что на самом деле нечего добавить. Урок был настолько ясный в теме.
1: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Здравствуйте, друзья! Мы сегодня начинаем изучение Талмуда 10 сферот, первой части, первая страница Орпними, первый пункт. Я хотел сказать о собрании товарищей вчерашнем, что о чем говорили товарищи, что он может сделать, чтобы использовать и извлечь пользу из утреннего урока, чтобы принять свет, отражающий к источнику, и не быть в отвлечении внимания от этого. И Рав сказал, что невнимание — это очень сильное. Поэтому мы должны направить наше желание на то, чтобы получить свет, возвращающий к источнику, просто впитывать слова Рава и вопросы товарищей. Рав сказал так на уроке: я должен смотреть на действия, с помощью которых я могу привлекать света, которые самые эффективные для исправления. Тогда нам говорят, что окружающий свет, самый эффективный для исправления, приходит в то время, когда я нахожусь с книгой во время учебы, с намерением прийти к своему корню, туда, где я и мое действие, учеба и Творец находятся в слиянии в одной точке.
1: Ну да, как и сейчас мы слышали на уроке. Да, если испортилась стиральная машина, надо позвать специалиста, который ее починит, заменит какую-то деталь. Тот, кто знает, понимает в этом. Поэтому есть свет, который нас исправляет во время учебы. Короче, заходим в урок Рава, пожалуйста.
0: Второй пункт, что он хочет выяснить, давайте прочитаем. Наверху. До сокращения был свет бесконечности, наполняющий всю реальность. Это первая форма, которую он дает нам и хочет объяснить. Пункт первый. Наверху у нас сказано «Ари», а внизу есть объяснение Бааль Сулама. Откуда у нас есть сказано «Ари»? Он пишет: «Эц Хаим, первые врата, первая ветвь». Итак, первый пункт. «Знай, что прежде чем были созданы создания, сотворены творения, был высший свет, простой, наполнявший всю реальность». Сейчас он хочет выяснить второй пункт. В первом пункте мы были, сейчас прочитали, а второй пункт — это простой высший свет. Что это? Пункт второй внизу, то есть свет, распространяющийся от сути Творца. Я не вижу здесь. И до тех пор, пока все имена и описания, которые в науке Каббала, они не о сути Творца, ни в коем случае, но только о свете, который распространяется из его сути. Но об его сути нет у нас ни одного слова и выражения вообще. Потому что таково правило: все, чего не постигаем, мы не можем познать по имени. И помни этого, и не оступайся. То есть, когда мы говорим о высшем свете, мы говорим только о свете, распространяющемся от Творца, от Создателя, правильнее сказать. А Создателю мы вообще ничего не говорим. Нет у нас никакого имени его, поскольку мы его не постигаем, потому что все наши имена от постижения, от входа света в кли, а Создателя мы не постигаем. Он до света еще находится, из него выходит свет, и поэтому мы все, получающие свет, который выходит из Создателя, так в том свете, который выходит к нам, мы воспринимаем все действия света, то есть все, что есть у нас, это действие света. Когда свет строит кли, и свет наполняет кли, исправляя его, выстраивая его в каких-то формах, чтобы так кли почувствовал. То есть прежде всего мы должны различать, что мы келим, и мы результат воздействие только света, когда свет сделал из нас то, что понимает и чувствует, это чувство и разум Моха и Либа, чтобы мы воспринимали его, его действия, и так чувствовали себя, то есть кто мы в конечном счете, результаты действия света. И то, что мы чувствуем, то, что он хочет, чтобы мы почувствовали, так он нас и строит. А выше этого мы никогда не поймем и никогда не почувствуем, и никогда, то есть до конца исправления. Это у нас конец пути, то, что над этим мы не говорим. Так что такое свет, о котором мы говорим? Воздействие Творца? Да.
1: Наши зрители из интернета, которые с нами в учебе, 11-й просит определение прочитать.
0: Отлично, это уже очень хорошо. Творец. Очень хорошо. 11. Кто такой Творец? Боре. Отлично.
2: Юд Алев. Боре.
0: 11. Творец Боре. Имя Творец Боре относится только к обновлению, то есть к обретению сущего из ничего. И это только материя Келим, которая определена в желании получать, которая во всей сути. И, конечно же, этого не было в его сущности до сотворения. То есть как мы говорим о Творце? Мы говорим о Творце уже исходя из этого обновления, которое произошло при выходе света из его сути. В другом месте объясняет нам Бальсулам Творец, что это от слов «приди и увидь», «бо-уре», когда человек, который начинает постигать духовное, согласно исправлению своих келим, насколько он их исправляет, так он постигает свое уподобление свету, когда в нас есть два главных качества. Это хисарон, потребности и наполнение этой потребности. В той мере, когда хисарон и наполнение хисарона сравниваются между собой, мера их уподобления приносит человеку ощущение Творца. И почему? Потому что Творец, который — это тот, кто создает и клей, и свет. И если я внутри уравниваете свет и клей вместе, я прихожу в этом равенстве к ощущению корня единственного для обоих. И поэтому называется Творец. Он всегда у меня меняется, потому что насколько из клей, из его наполнения я могу соединить с помощью исправления клей, отдавать, чтобы это было как наполнение, которое раскрывается в нем, что он дает. Так в этом я раскрываю все больше и больше понятия Творец Боры, пока я не прихожу к своему полному исправлению клей, к понятию полному Творец. Кто такой мой Творец, который создал мне весь хисарон и который дал мне все наполнение в него, к единому корню, к хисарону и наполнению. Поэтому Творец — это личное ощущение у каждого. Из его клей твой Творец и мой Творец никогда не будет тем же Творцом. И каждый раз в любом состоянии, на любой ступени, Творец будет другим. И каждый раз он будет расти в той мере, в которой мы поднимаемся, в келим. То есть все, что мы изучаем в науке Каббала, мы изучаем только по отношению к нашему восприятию. Нету судей больше, чем видят его глаза. Поэтому имя Творец — это Бо-Уре, приди и увидь. Это понятие, которое исходит только из Кли. Поэтому он так нам и говорит в этом определении. Имя Творец соединяется только с обновлением. Только с обновлением. А все остальное вы можете поместить в скобки. То есть реальность — все это в скобки до конца. Главное — только об обновлении говорить. Когда мы не говорим о нем об абсолютном понятии, мы вообще никогда не говорим в науке Каббала, потому что все это из келим, которые мы постигаем здесь, из них мы можем говорить. И также в науке, как мы говорили, мы и в современной науке начинаем продвигаться к тому же восприятию реальности, что реальность — это все по отношению к постигающему и эту реальность человеку. И также здесь, во втором пункте, он говорит, что все, что мы не постигнем, не будем знать по имени. Поэтому у Творца есть милосердный, милостивый, сдерживающий гней. Гнев, и это все говорят, что вся Тора — это его святые имена, то есть название света, которое входит в Кли, выстраивает Кли, выясняет его и наполняет его — это вся Тора. То есть вся Тора
2: — это
0: случаи келим и светов, которые находятся в какой-то связи между собой. Как Кли может с самой малой меры уподобляться свету, вследствие чего раскрывается святое имя, самое малое. Святое называется, что Кли находится в отдаче, как свет. Свет называется святостью, и тогда это раскрывается. Поэтому вся Тора, вся книга Торы, скажем, весь свет, который приходит и строит Кли, все это только святые имена. Третий пункт, он говорит: так у нас было высший простой свет, наполняющий всю реальность. Внизу, пункт Гимель, что значит наполнять всю реальность? Вроде бы очень удивительно, потому что здесь говорится в той мере, еще когда не были созданы миры. Поэтому о какой реальности говорится здесь, когда высший свет должен наполнить ее? И дело в том, что все миры и все души, которые есть и должны будут сотвориться со всеми их случаями до конечного их исправления. То есть все, кроме Ацмуту, сути Творца, о которой мы не говорим, только как предваряющий все корень, все они, вся реальность, которая затем распространяется из этого, простирается, раскрывается, она уже включена в бесконечность во всем своем великолепии и наполнении. Так что здесь нужно различать две основы в реальности перед нами. А первая основа — то, что они включены в Творца во всем своем совершенстве и красоте, то есть в потенциале, до развития, когда в бесконечности есть все. И второе, второй принцип, так как они простираются и распространяются и обновляются перед нами, то есть в нашем постижении после первого сокращения в пяти мирах, которые называются Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Йецира, Асия. Когда высший свет, который нисходит от Ацмуто, наполнял всю реальность, то есть всю общую реальность, которая в первой основе. В том смысле, что они находятся и существуют в бесконечности до сокращения. То есть есть у нас две формы. Первая форма — это то, что все включено в бесконечность. Все келимы, все света, со всеми деталями до самой последней, но без их развития, без нисхождения. распространения. И второй принцип, когда они уже начинают распространяться и нисходить вниз. Также вверх, вниз, бесконечность, и затем то, что выходит, понятие времени, все мы это должны стараться объяснять себе в духовном виде, что это не произошло когда-то, а сейчас не происходит, что это не произойдет когда-нибудь в будущем, когда мы придем к концу, концу исправления бесконечности, а сейчас этого нет, но все это только относительно постигающего человека. Как он постигает, так он это и объясняет. А сама реальность, о ней мы не говорим, о самой реальности. Сама реальность — это сущность Творца, Ацмуто. А то, что постигает творение, он всегда постигает согласно своим келим и не может сказать прошлое, настоящее, будущее, но только по отношению к себе, своему постижению, но не о тех формах, которые он постигает, потому что нет миров, нет нисхождения, нет движений, нет ничего, но только по отношению к этому постигающему. Так то, что рассказывают нам каббалисты, они рассказывают нам согласно тому, что они постигают, согласно тому духовному движению, которое рисуется в них, а не то, что находится в духовном вне нас, о чем мы не можем говорить, потому что это называется ацмуто, сущность его. Если мы говорим о бесконечности наших постижений, это все относительно постигает. Еще относительно Килим. Да.
1: Миха из Тель-Авива вас спрашивает, есть ли там точка равенства между человеком и Творцом, относительно Творца?
0: Я не знаю, как это связано с тем, что мы говорим здесь, но предположим. Конечно же, все мы относительно Творца равны, потому что в высшем свете, как мы изучали здесь, нет никаких изменений, нет никаких различий, все находится в полном равенстве и покое. Так то, что нам кажется что-то неравным, это всего лишь исходит из того, что мы так воспринимаем наши келим. Но насколько человек возвращается к более высоким уровням, то есть его восприятие в исправлении, видит, насколько все равно. Да.
1: Тот же зритель еще добавляет. В конце исправления, когда человек приходит к концу исправления, один, второй, третий, что происходит с определением Творца? Оно меняется или оно видит одно и то же?
0: Определение Творца меняется в каждую секунду постигающего человека. То есть в любом восприятии человек творец разный, что называется святыми именами. Что такое вообще все имена? Что сейчас происходит со мной в каждую секунду? Я сейчас в каждую секунду то, что я чувствую Творца. То, что мне кажется, что я постигаю души, или людей, или этот мир, или духовный мир, это мне представляется. Нет ничего, кроме кли, которое постигает свет, наполняющий его. И все. Ничего не изменилось от бесконечности до нашего мира, только по отношению к постигающему это меняется. Так и сейчас я нахожусь в том же бесконечном состоянии, но что я постигаю из него? Согласно форме моего кли, согласно исправлению, подобию свету, после первого сокращения свет можно постичь только согласно подобию ему. Если я не уподобляюсь ему, так то, что я чувствую, в полном отсутствии этого уподобления, называется этим миром. Если я в чем-то начинаю уподоблять себя высшему свету, называется уже мир Асия, затем Ицерабрия и так далее. Пока я, но в любом случае мое восприятие, мое ощущение, мой мир — это свет, который находится в моем кли, и нет ничего, кроме этого. Это ощущение делится, простирается на тысячи деталей, элементов, но это тоже мне представляется в моем кли, когда я нахожусь в мире, полном людей и все остальное. Мы это изучали из восприятия реальности. Нет ничего, кроме этой формы. Теперь то, что мы изучаем в науке Каббала, науку восприятия, как мы воспримем реальность в правильном виде, не обманом, в подобии свету, раскроем, насколько он находится в истинном виде. Ну, где мы? Агам.
1: Мы закончили пункт Гимел, третий пункт.
0: А, третий пункт закончили очень хорошо. А что такое четвертый пункт? У нас есть еще время.
2: Отдалит.
0: Четвертый пункт.
2: Маком. Вело ая.
0: Место. И не было во всей этой реальности места свободного в качестве пустого воздуха и пространства. Свободное место. Что такое свободное место? Четвертый пункт внизу объяснения. Потому что прежде чем были созданы миры, когда была только бесконечность, не было там свободного места. То есть, что значит свободного? Место Хисарона, в которое возможно было бы получить исправление, потому что высший свет наполнял это место, не оставляя места нижним, чтобы оградиться в нем и что-то добавить к его совершенству. Но только по причине сокращения, которое произошло, как написано выше, обновилось тогда свойство Хисарона потребности и образовалось место свободное для нижних, но все, не ошибайся, но, пожалуйста, не ошибайся, я плохо вижу, что говорится в книге о материальном месте. То есть, что свободного места не было в бесконечности, потому что все было совершенно, все исходило со стороны света и наполняло все. Затем произошло сокращение со стороны кли, которое прогнало свет, чтобы добавить со своей стороны возможность расти, выразить что-то, уподобиться свету. И тогда только образовалось свободное место. Свободное место для исправлений со стороны творения. Да? Это то, что произошло. То есть это не то, чтобы свет ушел, не то, чтобы совершенство исчезло из бесконечности, но по отношению к творению, которое хочет добавить к этому, по отношению к его ощущению, то, что было в секунду до сокращения, когда чувствовал, что находится в мире бесконечности, решил при сокращении, как причина сокращения, что он хочет добавить к этому состоянию, хочет прийти в подобие свету со своей стороны. Тогда произошло сокращение, то есть что творение начинает чувствовать это состояние, что свет создает его и наполняет его, дает все совершенство и чувствует в этом тьму, и тогда он определяет свет, что это свет, который придет к нему в подобии свойств. И тогда образовалось место для исправлений, когда вся бесконечность стала сейчас местом пустым относительно творения, которое хочет наполнить его своим отношением. Об этом мы уже поговорим дальше на следующем уроке, а пока закончим.
1: Да, хаверим, время для вопросов, выяснений. Пойдем вглубь вещей. Как Рав сосредоточился тут. Три пункта, да, определения. Выяснял нам понятие, определение, как объясняет Бааль Сулам. И мы видим, как здесь есть некая такая систематичность подхода Рава объяснять нам восприятие реальности, которую мы должны воспринимать, да, так, весь материал, который мы изучаем. И прийти к тому месту, откуда пишет это Бааль Сулам. Киев 1, пожалуйста.
3: Так, дякую, друзі. Таке питання. Якщо кожен раз для мене творець інший, як Раф казав, і це
0: індивідуальне в кожен момент часу. Вопрос следующий.
3: А у товариша він інший, бо товариш
0: вийшов. Якщо творець кожен раз...
3: Що значить тоді прийти до злиття з товаришем? На якій основі, коли...
0: Ізміняється у мене все время во времени. Це зависить від личного постиження. Относительно товарища он тоже отличается, потому что товарищ находится в другом состоянии сейчас. Что значит прийти к слиянию с товарищами? На какой основе? Когда относительно всех нас это отличается в каждую секунду. Что значит прийти к слиянию с товарищами, если каждый отличается? И по отношению к Творцу каждый отличается. У каждого есть разные желания, и каждый воспринимает реальность иначе, и Творца иначе. Здесь мы соединяемся в наших намерениях, в том, что мы хотим доставить наслаждение Творцу через объединение между нами. Связь между нами является средством по отношению к Творцу. И здесь наше отношение, когда мы должны сделать отношение отраженного сверта друг по отношению к другу. Каждый должен сократить себя и совершить всю работу, которую мы здесь изучаем. Нет здесь понятия соединять желания. Каждый остается в своем желании, как он воспринимает реальность в своем корне души, но мы строим общее место в объединении между нами, в котором раскроется Творец.
4: Buongiorno amici, shalom chaverim, ani lo evanti, ma...
1: А я не понял. А что сокращается, свет или кли? Да, в четвертом пункте он говорит. Так, в четвертом пункте опнемия относится к пустому пространству, к пустому месту. Так что же сокращается? В этом же вопрос. А что сокращается? Свет или кли? Вот он говорит нам здесь, давайте посмотрим четвертое. Пустое место, да, пустой воздух. Мы никогда не говорим о самом свете. Мы говорим о свете со стороны кли. Пошли посмотрим определение слов. Что такое место и что такое пустое. Отсюда поймем. Мы можем посмотреть, на у кого есть книга. Так, это 32-я страница, 35-й вопрос. Я надеюсь, что и в учебном материале это тоже есть. На всех языках переведено. 35-й пункт. Место. Место — это желание получать в создании, является местом всего наполнения света в нем. Тогда что такое место? Это желание получать в создании, и это и есть место для всего наполнения света в нем. То есть мы никогда не говорим со стороны света, мы говорим со стороны кли, то, как оно ощущает свет. Кли — это со стороны желания, свет — это тип наполнения, который наполняет.

0: Желание, поэтому мы говорим, желание получать создание является местом всего наполнения светом. Так, теперь определение пустой, свободный, 44-й пункт на 33-й странице. Определение, что такое свободный, пустой. Место, готовое получить исправление и совершенство. Граф тоже определил это своими словами. Пустое место — это место исправлений. Так он сказал до этого. Пустое место, оно пусто, свободное и готово получать исправление и совершенство. И всегда это восприятие реальности, творение всегда получает все в своей реальности, то есть это желание, и то, что можно делать желанием, и так это ощущается свет. Никогда о самом по себе свете ничего нельзя сказать. Свет — это сущее сущего, а клей — это сущее из ничего. Желание — он всегда сущее из ничего, он всегда появляется. Как бы появляется как новое. Кто помнит часть такого урока, Рав говорил такое. Как бы мы как бы в конце исправления будем просить 125 исправлений, покрытий, под которыми мы находимся, и мы их должны раскрыть. Но на практике со стороны света мы уже исправлены. Вся работа только приобрести келим и каждый раз делать их новыми и новыми. Это значит, есть новый творец. Каждый раз об этом Рав говорил, каждое мгновение есть новый творец. Клей меняется, поэтому он воспринимает свет в другой степени, в другим образом. Кто производит изменения? Свет. Что воспринимает свет? А клей — свет. Но о свете самом ничего нельзя сказать. Только о том, как клей воспринимает свет. Это и есть восприятие реальности. Мах 12.
1: Доброе утро. Скажите, из того, что объяснял Рав, появление Авиюта и появление Хисарона — это один и тот же процесс? Спасибо.
2: Проявление Авиюта и Хисарона — тот же ли это процесс? Мы изучаем, что в четырех стадиях прямого света существует авиют и желание в четырех стадиях прямого света. Им пользуется напрямую, проявляется свет, создает желание, наполняет его. А хисарон как раз выстраивается вследствие ухода света, не вследствие четырех стадий прямого света, как раз исходя из того, что свет уходит, и сейчас образуется свободное место, то, что мы сейчас читали в определении 44, которое Гилад прочитал, что это место, готовое получить исправление и совершенство. Гилад, хочешь добавить?
0: На Авиюте мы говорим тогда, когда есть экран. И корень Авиюта — это четыре стадии прямого света. Но когда мы говорим о свойствах экрана, о том, как творение, да, что такое экран, как творение реагирует на Творца, на свет, который приходит к нему, всегда можно сказать о двух свойствах. Это кашиют, жесткость экрана, и Авиют — это то, что раскрывается в той мере желания получать, которое скрывается, на которое творение делает расчет, сколько оттуда он может получить и сколько оттуда он не может получить. Это уже называется авиютом его. Это свойство экрана, с помощью которого можно отреагировать на свет. То есть это новый клей после сокращения. До сокращения клей — это желание, а после сокращения клей — это экран, реакция творения на Творца. Сначала отталкивая, это кашиют, жесткость, потом из этой жесткости сколько желания получать можно воспользоваться, чтобы реализовать цель, замысел творения. Называется получение ради отдачи. Там уже используется понятие виют. Пяти тридцать шесть. 5:33.
2: Что вы думаете, стоит ли это соединить с тем, что мы изучили с введением в науку Каббала, порядок выхода святов? Стоит ли то, что, о чем он сейчас говорит, сказать о том, что он говорил во введении?
0: В Птихе мы многому чему учили. Сейчас мы должны строго идти с тем, что сейчас дает нам Рав и Бальсулям. А если в Птиху, там может, мы Птиху можем знать там наизусть, а тут задача получать свет. Тем, что мы сейчас строго идем за Бальсулямом, за его определениями, и то, что Рав нам объясняет, это сейчас источник света.
2: Творение начинает ощущать состояние, когда свет создает его, наполняет, и тогда он хочет сокращается и хочет, чтобы свет пришел в подобие свойств, и тогда образовалось место для исправления. Эти исправления, то, что чувствуем сейчас, я могу сейчас это почувствовать. Иран, Творец всегда нам предоставил место работы, исходя из того, что он сократился и образовалось свободное место. Он дал нам место для того, чтобы мы произвели работу, и было у нас вознаграждение за нашу работу в той мере, в которой мы стремимся объединиться между собой и раскрыть наше намерение ради получение, когда мы раскрываем это как зло, что это то, что отделяет нас от Творца, отделяет от того, чтобы получить все благо, тогда мы начинаем привлекать свет, возвращающий к источнику, который производит исправление. Это не то, что мы можем сделать. И вопрос твой, в чем состоялся еще раз?
0: Об исправлениях. Исправления, которые можно почувствовать сейчас, они как бы духовные.
2: В той мере, в которой свет воздействует на нас и исправляет намерением, мы можем почувствовать исправление.
0: Исправления, которые я ощущаю или вижу, это же на уровне психологии, человеческой психологии, самой простейшей. Я же не вижу исправлений. Я вижу потрясающие, конечно, вещи, удивительные, но то, что мы говорим духовное, что это совсем другой мир, там трансформация, Рав как-то это назвал.
2: Рав говорил о том, что в первой части урока об отношении к товарищам, о любви к нему, что через это ты можешь измерить свое продвижение. Он не назвал это чем-то психологическим. Ты можешь по-настоящему измерить, как изменилось твое отношение к товарищам. И если вижу половину товарищей, ты пока еще не пришел к концу исправления. Это именно есть исправление. Рав не говорил о чем-то в высших мирах. Именно здесь, в отношениях, в нашей группе, это является самым точным показателем. Ты не можешь обманывать себя, если ты любишь кого-то, если ты его ненавидишь.
3: Woman Mac 167.
0: Мак 166.
4: Уважаемые преподаватели и дорогие товарищи, немножко непонятно, если можете уточнить. В третьем пункте написано, что вторая основа, пять миров, вышла после первого сокращения. Я думала, что часть миров вышла после первого, а часть после второго. Вот немножко запуталась. Можете, пожалуйста, подсказать? Спасибо.
0: Да, после первого сокращения. Это не говорится о том, что будет второе сокращение после первого. Все меры, все скрытие, оно после первого сокращения. В чем цель сокращения? Цель сокращения, чтобы было творение. А чтобы было творение, нужно, чтобы было первое сокращение. Создает состояние, когда можно работать с новым клеем. то, что называется экраны и отраженный свет, а второе сокращение — это уже как бы расширение первого сокращения, то есть еще одно ограничение. Вместо того, чтобы работать с 10 сферот, можно работать с первым сокращением только с частью сферот, то, что называется «гальгальта инаим». Но миры, мир Адам Кадмон, выходит после первого сокращения, все его 5 парцуфов, Гальгальт, Аб, Саг, Май, Бон, потом, согласно порядку, выходит мир Никудим в малом состоянии, потом мир Никудим в большом состоянии, разбиение, и для того, чтобы исправлять мир Никудим после разбиения, выходят миры Ацелут, Брия, Ицера, Сия. Где второе сокращение? Второе сокращение, прежде чем родился мир Никудим. Никудот де Саг, точки Саг, спустились вниз, и там образовалось второе сокращение. Это то, что Раф объяснил. Да, все выходит после первого сокращения. Немножко так установился порядок. Замечательно. Испания.
5: La fuerza de la criatura para poner el simsum y el masaj provienen 100% de la criatura.
2: Сила творения поставить экран и сделать сокращение исходит на 100% со стороны творения.
6: Кол ха-кох тамид магия ма-боре.
2: Иран. Всегда, вся сила всегда приходит от Творца. У самого творения нет силы. Есть определение сокращения в 46-м пункте, 33-я страница. Побеждающий свое желание, задерживающий его, хотя очень хочет получить, называется, что сокращает себя. Откуда эту силу получишь, если свет его не даст? Это не что-то, что у желания были бы силы, и оно могло бы действовать без силы со стороны света.
3: Latín 1.
7: Hay correcciones, entonces ya se sabe en qué se tiene que trabajar, pero ¿qué ocurre antes de que siquiera haya una corrección? ¿Cómo la vasija clarifica lo que tiene que corregir?
0: Как Кли знает, что исправлять еще до того, как произошло исправление? Как ему знать?
2: Как он выясняет, что исправить, прежде чем исправился?
0: Это тоже действие света. Мы говорили об исправлениях. Ник спрашивал исправление. Что такое исправление? Исправление приходит после того, когда понятно, что надо исправлять. Если человек живет в мире, у него все в порядке, все хорошо, ему не нужны исправления. Тогда что делает с нами свет? Мы это тоже слышали в первой части урока. Свет в первую очередь выясняет нам, что мы должны исправлять. И если человеку понятно, что только его отношение к реальности надо исправлять, менять эгоистическое отношение на альтруистическое, да, выйти из заботы о себе, заботе о товарище, а потом после товарищей забота о Творце, ощущение товарища, ощущение Творца, это то, что не хватает, то вот это вот выяснение производит тот самый свет. Человек не может в одиночку к такому прийти. Человек не может быть только даже с помощью группы не может к этому прийти. Мы видим, никакое сообщество в мире не может создать ситуацию, чтобы человек пришел к такому выводу. Но свет на нас воздействует, и мы в группе, которая хочет, чтобы свет действовал на нас. Все это действие света. Это называется осознание зла. А после осознания зла свет, который выясняет нам это, показывает, что надо исправлять, он же потом исправляет. Поэтому это называется Тора, это свет, который нам и выясняет, что нужно исправлять, и также исправляет. А в чем исправление? Преобразование отношения творения к той действительности, где он ощущает только себя, в истинную реальность, проснуться, да, выйти из иллюзии обмана, да, выйти в реальность, о которой говорят каббалисты. И тогда в этой реальности, в действительности, можно читать книгу, слышать рава, это совсем другого угла зрения. Это в том месте, где находится каббалист. Хорошо? Латин один.
2: Как этот свет действует? Как он действует? Всегда мы говорим, что это действие света. Всегда мы говорим, что свет производит свою работу, что это со стороны света. Но как это действует, я не понимаю. Не очень понимаю.
0: Не надо понимать. Не надо понимать, как действует свет. Надо просто работать в десятке, делать то, что каббалисты говорят, и тогда ты сам раскроешь, как действует свет. Мы никогда не поймем, как свет действует. Мы не должны понимать. Надо просто делать.
2: Спасибо вам. Я хотел спросить о заголовке. До сокращения бесконечность наполняла всю реальность. Как может быть, что до сокращения свет наполнял всю реальность? Как может быть такое состояние? Иран, в этом состоянии то, что происходит, что свет находится вместе с желанием. Это состояние, которое нам немного трудно понять, и есть целое объяснение во внутреннем созерцании об этом. Но когда выходит свет, выходит вместе с желанием получать, свет создает желание, сущее из ничего, о чем говорил Рав, и свет выходит из Ацмуто, как сущее из сущего, и они связаны одно с другим, выходит желание вместе со светом. И нет свободного места, нет пустого пространства, пустого воздуха, где он говорит нам здесь, когда они находятся вместе, как одно целое желание, свет без всякого изменения.
0: Немножко добавить. Тут он пишет во втором пункте о пнеме и заканчивает. Это правило. Все, чего не постигнем, мы не можем обозначить ни названием, ни именем. И запомни это. То как же каббалист устанавливает, что существует что-то, прежде того действия, когда он произвел сокращение. Может быть, я не понял объяснение?
2: Баль-Сулам достиг этого уровня, и он рассказывает нам то, что он постиг. Он достиг той ступени, о которой говорит, и Ари достиг этого, и они рассказывают нам о своем постижении.
0: Может быть, поэтому Рав сказал вот в том клипе, который мы смотрели до этого, он определил определение «творец», что это вот нечто новое. Вот появление нового — это то, что постигается, когда есть свет и кли, и когда постигается это вместе. Я вам даже не могу это выразить словами.
2: Когда есть уподобление света и кли, это уровень, который каждый постигает. А на этапе бесконечности свет наполняет кли в бесконечности, значит, до конца. Рав всегда приводил пример, что стакан, наполненный до конца, называется бесконечностью в науке каббала. Так нет места, которое не было наполнено светом. Это то, что постигает Баль-Сулам, что и желание, и свет одно целое, это называется он, и имя его единое, и свет и кли становятся одни в полном совершенстве.
0: У меня есть куча вопросов, но я вижу, что у мирового кли есть вопросы. Да, но если еще на часы посмотреть, то это называется он и имя его единое. Хорошо. Это называется тайна, секрет. Он и имя его единое. Это еще секрет. Там объявление. Дорогие хаверим, в ближайшую среду, 29 июля, в 6:30 вечером в Петах-Тикве произойдет мероприятие в честь дня любви. Будем учиться любить по-настоящему. Предназначено всем студентам и возможность пригласить знакомых, товарищей, родственников, всех, кто спрашивает вас, чего вы там учитесь, зачем, что вы там делаете. Это как раз хорошая возможность привести. То есть поговорим о настоящем смысле любви, что значит перейти от ближнего к Творцу. Да, там будет много раз.

0: В первом томе Рабаша, 446-я страница, мы читаем со слов. Получается, что если бы величина наслаждения и до конца статьи. 42 минуты в нашем распоряжении. Получается, что если бы величина наслаждения в Торе и заповедях была явной, человек не мог бы сказать: «Я исполняю эту заповедь из-за желания Творца». То есть тем, что он исполняет заповеди Творца, он хочет добавить ему наслаждение. Ведь и без указания Творца он все равно исполнял бы Тору и заповеди из эгоистической любви, а не потому, что хочет отдавать Творцу. И поэтому на Тору и заповеди было сделано сокращение и скрытие. И поэтому весь мир гоняется за материальными наслаждениями. А для наслаждений, заключенных в Торе и заповедях, нет сил ничего делать, поскольку это наслаждение по указанной выше причине не раскрыто явно. И сказано вытекает, что вера означает, что мы должны принять на себя важность Торы и заповеди и вообще верить в Творца, что Он управляет творениями. То есть, что человек не может сказать, что он не исполняет Тору и заповеди из-за того, что не ощущает управление Творца, как Он дает благо своим творениям, потому что и в это он тоже должен верить, даже если он этого не чувствует. Потому что если у него есть ощущение, что управление Творца происходит в свойстве доброй, творящей добро, тут уже нет места для веры. Однако зачем же Творец сделал так, чтобы мы служили ему в свойстве веры? Ведь лучше было бы, если бы человек мог работать в свойстве знания. Ответ, как сказал мы, господин отец-учитель Бааль Сулам, о желании Творца, чтобы мы служили Ему в свойстве веры, человек не должен думать, что это из-за того, что он не может светить Ему свойством знания. Но Творец знает, что свойство веры более успешный для человека путь к цели, которая называется слияние с Творцом. И это уподобление по форме. Потому что благодаря этому у человека будут силы получить благо. Вместе с тем у него не будет хлеба стыда, то есть свойства стыда. Поскольку все благо и наслаждение, которое он ожидает, желает получить от Творца, это только если он знает, что от этого у Творца будет наслаждение, и поэтому он хочет получить от него это благо и наслаждение.
1: И отсюда мы видим, что главная работа, которую мы должны совершить, чтобы прийти к той цели, ради которой был создан мир, то есть нести добро своим творениям, заключается в том, чтобы подготовить себя для получения отдающих келим, что является исправлением, чтобы подарок царя был в совершенстве, чтобы во время получения наслаждений мы не ощущали никакого стыда. И это все зло, которое отдаляет нас от добра, которое мы должны получить. И нам дано особое средство в виде Торы и заповеди, чтобы мы могли прийти к этим келим. Это, как сказали наши мудрецы, что Творец говорит: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». То есть благодаря ей он, то есть человек, уничтожит в себе все искры эгоистической любви и удостоится того, что все его желание будет только лишь доставить наслаждение своему Создателю. А в книге «Дарование Торы» Бааль Сулам говорит: «И хотя в Торе существуют две части, первое — заповеди по отношению к Творцу, второе — заповеди по отношению к другому человеку, обе они имеют в виду одно и то же, а именно привести творение к конечной цели, то есть к слиянию с Творцом. Мало того, даже практическая сторона их обеих — это на самом деле одно и то же. Ведь по отношению к занятию Торы и заповедям Лишма, даже в практической стороне Торы человек не ощущает в этих двух частях Торы никакой разницы,

0: Потому что пока он не достиг в этом совершенства, всякое действие по отношению к ближнему, будь это по отношению к Творцу или по отношению к другим людям, обязательно ощущается у него пустым и бесполезным. А раз так, то существует мнение, что та часть Торы, которая определяет отношение к другому человеку, более способна привести человека к желаемой цели. Так как работа в заповедях по отношению к Творцу постоянна и определена, и никто не предъявит претензии, и человек легко привыкает к ней. А все, что делается в силу привычки, уже, как известно, не способно принести человеку пользу. Тогда как часть заповеди относительно другого человека не является ни постоянной, ни определенной, и предъявители претензий окружают человека, куда бы он ни посмотрел. Поэтому действие этих заповедей надежнее, а цель ближе.
1: И отсюда мы понимаем, почему Раби Акива сказал о фразе «возлюби ближнего, как самого себя», что это великое правило Торы. Потому что главное — удостоиться слияния с Творцом, что называется «отдающий келим», и является уподоблением по форме. И для этого было дано специальное средство в виде Торы и заповедей, с помощью которых мы сможем выйти из эгоистической любви и достичь любви к ближнему. И тут первый этап — любовь к другому человеку. А затем мы можем прийти к любви к Творцу. А сейчас мы сможем понять, что спросили выше. Почему, когда тот гер пришел к Гилелю и сказал, «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге», Гилель не ответил ему на святом языке, то есть не на иврите, как он спросил, «Научи меня, пока стою на одной ноге», или другими словами, «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». Перевод фразы «возлюби ближнего, как самого себя». Кроме того, надо понять, ведь в Торе сказано «возлюби ближнего» — это исполнительная заповедь. И он ответил Геру в форме запрета, ведь он сказал «все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». И как Бааль Сулам выясняет важность заповеди «возлюби ближнего, как самого себя», объясняя слова Раби Акива, «возлюби ближнего, как самого себя» — это великое правило Торы. Именно в силе этой заповеди заключена наибольшая способность приводить к любви Творца, к возлюби Творца. И поэтому, когда тот гер пришел к Гилелю и спросил, «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге», он хотел рассказать ему о правилах «возлюби ближнего, как самого себя», как сказано в Торе. Однако он хотел объяснить ему, что такое тяжелый грех, называемый злословием, который еще серьезнее, чем заповедь «возлюби ближнего», поскольку заповедь «возлюби ближнего» дает человеку силы преодоления, чтобы выйти из эгоистической любви, чтобы, выйдя из эгоистической любви, он смог достичь любви к Творцу.
0: Выходит, что если он не занимается заповедью «возлюби ближнего, как самого себя», а пребывает в среде и ничего не делает, и не продвинулся в выходе из-под власти эгоистической любви, но и не отошел назад, то есть хотя он и не дал ближнему любви, однако и назад не отошел, то есть не сделал никакого действия, которое привело бы к ненависти к ближнему. Тогда как если он злословит на товарища, этим действием он идет назад. То есть мало того, что он не занимался любовью к ближнему, он еще сделал обратное действие, то есть занимался делами, ведущими к ненависти к ближнему, тем, что злословил на своего товарища. Ведь в мире принято, что на того, кого ты любишь, не злословят, ибо это ведет к разделению сердец. Поэтому на того, кого любят, не желают злословить, чтобы существующая между ними любовь не понесла ущерба, ибо злословие ведет к ненависти. Согласно этому выходит, что тяжесть греха злословия состоит в том, что любовь к ближнему ведет к любви к Творцу, а ненависть к ближнему ведет к ненависти к Творцу. А как может быть в мире что-то худшее, чем то, что ведет к ненависти к Творцу? Тогда как, когда человек совершает другие прегрешения и не может перебороть свое желание получать, так как он погружен в эгоистическую любовь к себе, этим он еще не становится ненавидящим Творца. Поэтому об остальных прегрешениях сказано: «Я Творец, пребывающий с ними в нечистоте их». Тогда как, совершив грех злословия, он из-за этого действия становится ненавидящим Творца. И это действие прямо противоположно любви к ближнему. И отсюда поймем высказывание Раби Йоханана от имени Раби Йоси бен Зимры: «Всякий, кто злословит, как будто отрицает главное. Как возможно, чтобы злословие привело человека к тому, чтобы он, не дай Бог, стал отрицать главное?» Однако, как сказано выше, поскольку это ведет к тому, что он приходит к ненависти к Творцу, получается, что он отрицает главное в цели творения, что она несет добро. И мы без сомнения видим, что тот, кто делает другому добро, раз за разом добавляя ему благо и наслаждение, наверняка любит его. А злословище приводит человека к тому, чтобы он возненавидел Творца. Получается, что этот человек отрицает главное в цели творения, что она несет добро.
1: И сказано, поймем также то, что спросили о словах Рави Хизды и от имени Марубы. «Всякий, кто злословит, — сказал Творец, — не можем я и он пребывать в одном мире». Как может быть, чтобы злословие привело к тому, чтобы Творец не может пребывать с ним в том же мире? Из сказанного выходит, что злословящий, как выяснилось, становится ненавидящим Творца. И как в материальном человек может находиться в одном доме со множеством людей, и для него не важно, хорошие они или плохие, однако, когда он видит, что там находится его враг, он сейчас же бежит оттуда, поскольку не может находиться с врагом в одной комнате. Также мы говорим, что тот, кто возненавидел Творца, Творец не может пребывать с ним в одном мире. И нет вопроса, что если кто-то украл что-то у товарища, он тоже привел к ненависти между товарищами, поскольку обкраденному станет известно, что он вор, он увидит, что он его ненавидит. Или, допустим, он никогда не узнает, кто его обокрал. Однако сам вор, вместо того, чтобы заниматься любовью к ближнему, занят сейчас противоположной деятельности, то есть занимается ненавистью к людям, из-за чего он больше погружается в эгоистическую любовь. Но мудрецы не сказали, что кража — это такой же тяжкий грех, как злословие. Также и грабеж. Тоже получается, что это не такой тяжкий грех, как злословие.
0: Нужно ответить, что тот, кто ворует или грабит, ворует у человека или грабит его не из ненависти к нему, а причина тут в любви к деньгам или ценным предметам. И потому он грабит или ворует, а не, не дай Бог, из ненависти. Тогда как злословие вытекает не из любви к чему-либо, а только лишь из ненависти. И это, как сказал Рейш Лакиш, Сказал Рейш Лакиш, почему сказано, если ужалит змей без шипения, нет преимущества у обладающего языком. В далеком будущем все звери собираются и идут к змею и говорят ему: «Лев задрал и съел, волк загрыз и съел. А ты, в чем твое наслаждение?» Говорит он им: «А в чем преимущество у обладающего языком?» И объясняет Раши: «Лев задрал и съел», другими словами, всякому, кто вредит творениям, есть наслаждение. «Лев задрал и съел», то есть ест живую жертву. А когда волк загрызает, он вначале убивает жертву, а потом ест ее. У него есть наслаждение. «Но ты, какое наслаждение у тебя, когда ты жалишь человека?» Отвечает змей: «А в чем преимущество обладающего языком, выпускающего злой язык, то есть злословящего? Какое наслаждение есть у него? Так у меня нет наслаждения от укуса, когда я жалю». И отсюда мы видим, что есть разница в том, вредит ли он творением из-за того, что у него есть от этого наслаждение, то есть по подобию льва или волка, у которых нет желания вредить из ненависти к творению, а есть аппетит, то есть они получают наслаждение от творения. Получается, что единственная причина, заставляющая их вредить творением, это аппетит.
1: Тогда как от злословия человек не получает ничего взамен, однако это действие, вызывающее ненависть между творениями. И также, как, пользуясь правилом, возлюби ближнего как самого себя, от любви к творениям приходит к любви к Творцу. Получается, что от ненависти к творениям можно прийти к ненависти к Творцу. И подобное мы находим в другом месте. Начало мудрости — страх перед Творцом. Разум добрый у всех исполняющих заповеди, сказано не у исполняющих, а у исполняющих их, у исполняющих лишма, а не исполняющих лолишма. А исполняющий лолишма лучше бы не был сотворен. А в Тосфот спрашивается: «А если скажешь ты, ведь Рав Иуда сказал Рав, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в лолишма, потому что из лолишма приходит лишма». Следует сказать, что здесь имеется в виду, что он учится, чтобы провоцировать своих товарищей, а там имеется в виду, что он учится, чтобы его уважали. Следует объяснение Тосафот, когда говорится, что надо различать лолишма с целью провоцировать и лолишма с целью, чтобы его уважали. То есть называли раби и так далее. Надо понимать это согласно правилу, сформулированному раби Акивы. «Возлюби ближнего как самого себя» — это великое правило Тор. Как объяснил Бааль Сулам в книге «Дарование Торы», это из-за того, что благодаря этой заповеди он приобретет любовь к ближнему, а от этого он потом придет к любви к Творцу. Согласно этому получается, что человек должен стараться выйти из эгоистической любви, и тогда у него будет возможность заниматься Торой и заповедями лишма, то есть ради отдачи, а не ради собственной пользы. И это благодаря выполнению Торы и заповедей. Выходит, согласно этому, до тех пор, пока человек не вышел из эгоистической любви, он не способен заниматься лишма. Однако, несмотря на то, что он занимается эгоистической любовью, в Торе и заповедях есть сила, позволяющая выйти из эгоистической любви и затем прийти от этого к любви к Творцу. И тогда он будет делать все ради небес.
0: И это, то есть приход к лишма, Возможно, только когда он занимается Торой и заповедями ради уважения. То есть он учит, что у него пока еще нет возможности работать ради ближнего, поскольку он еще не обрел свойства любви к ближнему. Потому занятие Торой и заповедями поможет ему прийти к свойству любви к ближнему. Тогда как, когда он учится ради провокации, что является действием противоположным любви к ближнему, то есть он занимается сейчас исполнением Торы и заповедей для ненависти к ближнему, что называется ради провокации, как же могут две противоположности проявиться в одном предмете? То есть говорят, что Тора помогает прийти к любви к ближнему, если человек делает действие по отдаче, несмотря на то, что его намерение получить право, Тора помогает ему настроить его, то есть помимо этого прийти к желанию отдавать. Однако тут он занят прямо противоположным, то есть ненавистью к ближнему. Как же это приведет к любви к ближнему? И это, как мы сказали, о разнице между вором и грабителем и злословящим, что вор и грабитель любят серебро, золото и прочие ценности, но не имеют ничего личного к самому человеку. То есть у вора и грабителя нет никакой мысли и никакого расчета с самим человеком, а все его мысли о том, где можно взять больше денег, и как сделать это легче всего, и чтобы полиции было труднее узнать, что он вор и грабитель. Однако о самом человеке у него никогда не возникают никакие мысли, чтобы думать о чем-то в его связи. Тогда как со злословием, у него нет никакого расчета с самим действием, то есть с тем, что он рассказывает сплетни, а весь расчет, как принизить товарища в глазах других людей. Получается, что весь его расчет — это одна лишь ненависть, ведь есть закон, что о том, кого любят, не злословят. Поэтому именно злословие ведет к ненависти.

0: Шалом лекулам, шалом лекол хаверим.
1: Мы приветствуем всех, всех товарищей и подруг. Приветствуем и товарищей здесь, в студии. Привет, Борис.
2: Да, привет, Ван Денцин.
1: Мы продолжаем наш утренний урок. Мы прочитали статью Рабаша, которая говорит о чем? Что является, в чем тяжесть злословия, против кого направлена?
2: Статья длинная, мы изучаем его несколько дней, вчера уже начали, и вчера это была такая подготовка, когда Рабаш открыл эту статью, и сегодня он уже подводит всю логическую цепочку к ее завершению, но мы увидим только часть сегодняшнего дня, то, что читали сегодня, но суть всей статьи, по всей видимости, должны будем затронуть в целом всю.
1: Да, и то, что очень интересно, это серьезно злое начало. Посмотрим клип номер один Рава, который объяснил, что это. И клип номер один, пожалуйста. Что такое злоязычие в работе и против кого оно? То, что мы думаем, и в этом мире так принято, что злословие — это чтобы один не говорил другому плохое, чтобы люди так красиво себя вели друг по отношению к другу, чтобы каждый проверял себя, прежде чем он открывает рот. Но на самом деле злоязычие — это не то, что человек выражает устами, и даже не то, что он чувствует в сердце относительно окружения, но только по отношению к Творцу. Это называется или хорошим языком, или плохим. На это мы направляем себя, поскольку вся наша цель — это прийти к слиянию с Творцом, и вся... Весь наш путь — это улучшить наши свойства, чтобы были в подобии свойств Ему. Так все, что мы делаем, это мы всегда сравниваем себя, где я нахожусь, где Творец, насколько я понимаю, кто Он и что собой представляет, как я могу совершить это исправление, сокращение разницы между нами, и как я вижу свое состояние эффективным для продвижения, как он строит его во мне и вокруг меня, как я понимаю его состояние, и все, что есть, как человек всю эту ситуацию чувствует, чувствует даже до того, как он начинает проверять. Контролировать это называется его отношением к своему миру, который сформировал ему Творец. И если он, не дай Бог, не рад этому, называется его отношение злоязычием. Бенци, да, все понятие злоязычия говорит о том, как мы относимся к Творцу. Давайте посмотрим в продолжении статьи Рабаша, что особенного в этом, в этой теме злоязычия, насколько это отличается от всего, что мы делаем в желании получать ради получения, хотим прийти к отдаче. Что особенного в этом грехе злоязычия?
2: Почему он такой, насколько это строго, он сравнивает это с тем, что он стоит, почему он стоит обособленно от остальных грехов.
1: Итак, мы начинаем читать статью Рабаша, и отсюда мы понимаем, почему Раби Акива сказал о фразе. Да. И отсюда мы понимаем, почему Раби Акива сказал о фразе «возлюби ближнего как самого себя», что это великое правило Торы, потому что главное — удостоиться слияния с Творцом, что называется «дающим кли», что является уподоблением по форме. И для этого было дано специальное средство в виде Торы и заповеди, с помощью которых мы сможем выйти из эгоистической любви и достичь любви к ближнему. И первый этап — Это любовь человека к товарищу, а затем мы можем прийти к любви к Творцу. А сейчас мы сможем понять то, что мы спрашивали выше. Почему, когда Гер пришел к Илелю и сказал, «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге», Илель не ответил ему на святом языке, как он просил, «Обучи меня всей Торе на одной ноге», а ответил на языке Таргума, то есть на арапейском. «Все, что ненавидишь сам, не делай другому». И кроме того, надо понять, ведь в Торе сказано «возлюби ближнего», исполнительная заповедь, а он ответил ему «не делай, все, что ты ненавидишь, не делай другому». И как Бальсулам поясняет важность заповеди «возлюби ближнего как самого себя», объясняя слова Раби Акивы, который сказал «возлюби ближнего как самого себя» — это великое правило Торы, что именно в силе этой заповеди заключена наибольшая способность привести к «возлюби Творца». И поэтому, когда Гер пришел к Илелю и попросил его «обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге», он хотел рассказать ему правило «возлюби ближнего как самого себя», как сказано в Торе. Однако он хотел объяснить ему, что означает тяжелый грех, называемый злословием. То есть сейчас Рабаш объясняет нам, почему Элель ответил ему не как сделать возлюби ближнего как самого себя, а чего нельзя делать. Что такое тяжелый грех, называемый злословием, который еще серьезнее, чем заповедь «возлюби ближнего», поскольку заповедь «возлюби ближнего» дает человеку силы преодоления, чтобы выйти из эгоистической любви, чтобы, выйдя из эгоистической любви, он смог достичь любви к Творцу. Выходит, что если он не занимается заповедью «возлюби ближнего как самого себя», а пребывает в среде ничего не делая, не продвинулся в выходе из-под власти эгоистической любви, но и не отошел назад, то есть хотя он и не дал ближнему любви, однако и назад не отошел, то есть не сделал никакого действия, которое привело бы к ненависти к ближнему. Тогда как, если он злословит на товарища, а этим действием он идет назад, то есть мало того, что он не занимался любовью к ближнему, он еще сделал обратное действие, то есть занимался делами, ведущими к ненависти к ближнему, тем, что злословил на своего товарища. Ведь в мире принято, что на того, кого ты любишь, не злословят, ибо это ведет к разделению сердец. Поэтому на того, кого любят, не желают злословить, чтобы существующая между ними любовь не понесла ущерба, не испортилась, ибо злословие ведет к ненависти. Согласно этому, выходит, что тяжесть греха злословия состоит в том, что любовь к ближнему ведет к любви к Творцу, а ненависть к ближнему ведет к ненависти к Творцу. А как может быть в мире что-то худшее, чем то, что ведет к ненависти к Творцу? Тогда как человек совершает другие прегрешения и не может перебороть свое желание получать, так как он погружен в эгоистическую любовь к себе, этим он еще не становится ненавидящим Творца. Поэтому об остальных прегрешениях сказано «Я Творец, пребывающий с ними в нечистоте их». Тогда как, совершив грех злословия, он из-за этого действия становится ненавидящим Творца. И это действие прямо противоположно любви к ближнему. То есть в нарушении злоязычие мы приводим к разделению. Неважно, что бы я ни сказал. Если я говорю что-то плохое, я отделяю себе в том, что я говорю о нем. Я прав или не прав, неважно, что я говорю о себе. я разделяю, отделяю себя от него. И он говорит, и здесь я становлюсь ненавистником Творца. То есть это разделение. Любое другое нарушение, если я хочу насладиться, взяв что-то у кого-то, не, лично нет ничего против него. Если Бориса что-то, что я хочу забрать у него. И он говорит здесь, я Творец, пребывающий с ними в их нечистоте. То есть Творец это поддерживает, а потом помогает исправить. А что мы можем сделать, когда мы в разделении с Творцом? Кто нам поможет это исправить?
2: Вот в этом отрывке, который мы читали, я очень воодушевился, как он развивает эту мысль. Он нам приводит несколько вещей, якобы как бы сторонних, но помогает нам понять. То есть сначала Гер или человек, который начинает этот путь, он задает вопрос каббалисту, и он отвечает ему как бы на языке, на арамейском языке, и какая нам разница, нам иврит это или арамейский, но, в общем, это один язык, который обозначает килим, а другой, который обозначает наполнение, святая, и поэтому сначала это на арамейском, потом это на иврите. Потом он дальше развивает эту мысль и говорит, что есть несколько видов заповедей, не делай и делай. То есть к чему мы должны прийти в конечном итоге? Это активные заповеди, то есть делай. Нужны келим, нужно развитие, но тогда, по крайней мере, нужно выполнять и заповедь не делай. То есть то, что он отвечает начинающему человеку, он говорит ему, что не делай то, что ненавистно тебе. И вот Рав как раз на уроке развивает эту мысль, как вообще это видеть, как это измерять. А тут все просто. То, что ты ненавидишь, то, что ненавистно тебе, не делай другим. То есть как ты не хочешь, чтобы о тебе говорили. Да вообще все абсолютно. Это очень просто. Проверить это очень практическая мера измерения. И в конце здесь он приводит вообще, говорит о том, почему это так настолько тяжкий грех, что ты ошибкой, по ошибке или преднамеренно приводишь к ненависти. И это не то, что там в нашем эгоизме, а тут ты должен привести к возлюби, а приводишь к ненависти. То есть ты, например, когда говоришь о ком-то, верно или неверно, но он не находится между нами, а это то, что на нашем уровне, а потом он продолжает еще развивать ту же мысль о Творце, это злословие. То есть выходит, что это вместо того, чтобы сделать хорошее, доброе дело, любви. То есть если ты этого не можешь сделать, это действие по любви, то хотя бы не приводи к ненависти.
1: Да, как раз после твоего объяснения, Боря, посмотрим клип номер два Рава, который говорит, как реализовать это в нашей группе. Рав, в нашей группе мы хотим создать те же законы, как и духовные. То есть вся польза от нашей группы в том, что мы, поскольку в нашем корне души Адама Ришона, там, где мы находимся, на духовном уровне, самом высоком, это то, что все мы соединены вместе, все души. И взять оттуда силу, окружающий свет, я могу в той мере, в которой здесь, не в состоянии, в котором я нахожусь в этом высшем духовном состоянии, а в состоянии меньше этого, все-таки сделать то же состояние, как будто я нахожусь там, как будто я уже там. Это называется, что я стремлюсь туда. Это называется усилием. Что такое усилие? Усилие уподобится более высокому состоянию. Так если я веду себя со своими товарищами так, как будто бы мы уже находимся в конце исправления, я стараюсь наши отношения устроить таким образом, называется, что я прикладываю усилия. Очень просто. Что ты на меня так смотришь? Как только слова попроще, уже начинаем бояться. Ого-го. Поэтому скрытие, оно помогает пока что человеку, оберегает плод. Но в этом суть дела. Насколько мы будем стремиться к тому, чтобы между нами было это состояние исправления, конца исправления, то, что мы представляем себе пока что. В этой мере мы вызовем из этого совершенного состояния окружающий свет на себя, и он позаботится, и на самом деле привлечет нас к этому состоянию конца исправления. Поэтому нас в окружении мы должны вести себя согласно состоянию «возлюби ближнего как самого себя», насколько это только возможно. Да, в нашей группе правило простое «возлюби ближнего как самого себя» — это работа, и нечего здесь много думать. И, конечно же, это будет сопровождать нас до конца исправления, мы все время будем думать об этом состоянии. Это то, что держит нас и ведет в любом действии, которое мы совершаем. Мы вскоре возьмем ваши вопросы. Мы хотим еще немного прочитать из Рабаша, чтобы мы поняли еще больше, что значит злоязычие, как нам работать с этим, и перейдем к вашим вопросам. Итак, мы переходим. Продолжаем наше чтение из места, где пишется, и отсюда мы видим, что есть разница в том, что вредит ли он творением из-за того, что у него есть это наслаждение. Еще раз. И отсюда мы видим, что есть разница в том, вредит ли он творением из-за того, что у него есть от этого наслаждение. Отлично. И отсюда мы видим, что есть разница в том, вредит ли он творением из-за того, что у него есть от этого наслаждение, то есть по подобию льва и волка, у которых нет желания вредить из-за ненависти к творению, а есть аппетит, то есть они получают наслаждение от творения. Получается, что единственная причина, заставляющая их вредить творением, это только наслаждение. Тогда как от злословия человек не получает ничего взамен. Однако это действие, вызывающее ненависть между творениями, и так же, как, пользуясь правилом, «возлюби ближнего как самого себя», от любви к творениям приходит к любви к Творцу, получается, что от ненависти к творениям можно прийти к ненависти к Творцу. Может быть, еще раз прочитаем отрывок? Да, и мы еще раз продолжаем с того же места. Давайте попробуем понять это. И отсюда мы видим, что есть разница в том, вредит ли он творением из-за того, что у него есть от этого наслаждение, то есть по подобию льва и волка, у которых нет желания вредить из-за ненависти к творениям, а из-за наслаждения, то есть они получают наслаждение от творения. Получается, что единственная причина, заставляющая их вредить творением, это только наслаждение. Да, прежде Рабаш привел пример, сказав, что если один зверь терзает другого, не потому что желает ему зла, а просто желает пожрать его плоть, его мясо. И мы видим, если я вижу красивую игру у Бориса, я не хочу ему зла, я хочу просто взять себе его игру, я не хочу ничего злого. Это называется, что он вредит творениям, но это из-за того, что есть у него вожделение к тому, что он хочет. Теперь, что такое злословие? Тогда как от злословия человек не получает ничего взамен. Что значит «ничего взамен не получает»? Однако это действие, вызывающее ненависть между творениями. И так же, как, пользуясь правилом «возлюби ближнего как самого себя», от любви к творениям приходит к любви к Творцу, получается, что от ненависти к творениям можно прийти к ненависти к Творцу. Так прежде всего, Рабаш дает нам определение и возможность понять, что такое злоязычие, что нет, что тем, что мы вызываем ненависть к творению, нет в этом ничего взамен. То есть я ничего не получил от этого, ни какой-то предмет, ни еду, ни деньги. Так что же я получил? Для чего я это сделал? Ненависть. Давайте продолжим читать. И подобное мы находим в другом месте. Начало мудрости — страх перед Творцом. разум добрый у всех исполняющих эти заповеди. Сказано не у исполняющих, а у исполняющих их, у исполняющих лишма, а не исполняющих лолишма. А исполняющий лолишма лучше бы ему не быть сотворенным. А в Тосафот спрашивается: а если скажешь ты, ведь Рав Иуда сказал Рав, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в лолишма, потому что из лолишма приходит лишма, следует сказать, да, что если он не учит, чтобы обвинять, а чтобы его уважали, это тоже нехорошо. Следует сказать, что здесь имеется в виду в Тосафот. Следует сказать, что здесь имеется в виду, что он учится, чтобы провоцировать, а там имеется в виду, что он учится, чтобы его уважали. И следует понять объяснение Тосафот, когда говорится, что надо различать лолишма с целью провоцировать и лолишма, чтобы его уважали. И надо понимать, согласно правилу, сформулированному Раби Акивы, «Возлюби ближнего, как себя» — это великое правило Торы. Как объяснил Бааль Сулам в книге «Дарование Торы», это из-за того, что благодаря этой заповеди он приобретет любовь к ближнему, а от этого он потом придет к любви к Творцу. Согласно этому, получается, что человек должен стараться выйти из эгоистической любви, и тогда у него будет возможность заниматься Торой и заповедями лишма, то есть ради отдачи, а не ради собственной выгоды. И это благодаря исполнению Торы и заповедей. Выходит, согласно этому, до тех пор, пока человек не вышел из эгоистической любви, он не способен заниматься лишма. Однако, несмотря на то, что занимается эгоистической любовью, в Торе и заповедях есть сила, позволяющая выйти из этой любви, и затем прийти к любви к Творцу, и тогда он будет делать все ради небес. То есть нам важно находиться в намерении или в стремлении выйти из любви к себе. И тогда, даже если мы погружены в желание получать, на нас подействует свет, возвращающий к источнику, и мы из лолишма перейдем к лишма. Но если изначально наше намерение, он дает здесь развлечения, всякие виды лолишма, которые можно все еще исправить, и тогда свет, возвращающий к источнику, действует, и мы можем исправить себя. Но если он это делает ради того, чтобы обвинять, проблема выйти из этого состояния.
2: Да, он продолжает здесь мысль от чего это наслаждение. То есть, если ты, например, голоден, то тут вообще нет проблемы. Или ты наслаждаешься тем, что ты взял у меня что-то. А тут вообще имеется в виду, что ты чувствуешь меня выше, чувствуешь себя выше, чем я. И здесь есть очень много видов лолишма, и это постоянно меняющиеся отношения к другим, насколько я хочу быть великим, или использовать его, или подобные там вещи. И все равно это все в процессе, и свет воздействует, и постепенно нас исправляет. И снова вернемся к самой центральной мысли статьи, то есть самое важное, что ты хочешь от этого действия. Когда мы вспоминаем это понятие злословия, то есть и между людьми в нашем мире, в мире ветвей, и уж тем более по поводу истинного понимания злословия по отношению к Творцу. И поэтому вот он тут привел все эти предостережения.
1: И здесь есть одно предложение, которым Рабаш подытоживает главную суть. Это в последнем абзаце, который мы выбрали. Тогда как у злоязычия у него нет никакого... В злоязычии нет у него никакого расчета. Тогда как со злословием у него нет никакого расчета с самим действием, то есть тем, что он рассказывает сплетни. А весь расчет как принизить товарища в глазах других людей. И это определение. Понятно, что мы задействованы желанием получать, и желание получать движет нами, и Творец его дает нам. Но это результат. принизит товарища в глазах творений. Получается, что весь его расчет — это одна лишь ненависть. Ведь есть закон, что о том, кого любят, не злословят. Поэтому именно злословие ведет к ненависти к ближнему, а затем это приводит к ненависти к Творцу. И потому грех злословия настолько тяжкий, что практически ведет к разрушению мира.
2: Идем к вопросам.
1: Да, давайте сейчас посмотрим, какие вопросы, как прекрасно. Ну, давайте начнем. Женщина Испании
3: 5. ¿Cómo podemos distinguir entre actuar como si estuviéramos corregidos y simplemente aparentar una actitud espiritual sin caer en la hipocresía o en la negación de nuestro verdadero estado? Gracias.
2: Раф объясняет, что мы должны вести себя с товарищами, как будто мы уже находимся в исправленном состоянии. Как мы можем определить, что мы уже находимся якобы в исправленном состоянии, без того, чтобы упасть в какое-то лицемерие и вообще отключиться от истинного существующего состояния? Борис, как знать, если мы притворяемся и не отключаемся от истинного состояния? У нас есть полярная звезда, согласно которой я себя постоянно проверяю. Если я хотел лучше, но вышло как всегда, и это, в общем-то, алгоритм наших действий. Но поэтому я должен якобы смотреть со стороны, но если я постоянно разочаровываюсь в том, что у меня постоянно были большие ожидания, а я вдруг обнаружил, что у меня была какая-то левая мысль, ну что делать? Я понимаю, как бы я хотел относиться в исправленном мире к товарищам, с любовью, почувствовать, что их потребности, они во главе всего, в первую очередь. То есть я уважаю эту модель. То есть в этом самая главная точка. Я бы очень хотела этому следовать, но то, что вышло, вышло. И нужно продолжать дальше и делать все, чтобы на нас подействовал свет, и мы смогли продвинуться в более качественное лолишма. То есть мы не притворяемся, мы, да, не исправляем, это истина, но это не страшно. Все такие, и в конечном итоге все придут туда, куда необходимо, поэтому не беспокойтесь.
1: Женщина Макс 40, пожалуйста. Микрофон включить.
4: Вот пан.
2: Еще раз.
4: Ло, Маша, мы микрофон. Ло,
2: Елена. Что-то с микрофоном.
1: Да, перейдем к женщинам Френч 1, пожалуйста.
5: Bonjour, les amis.
2: Здравствуйте, друзья.
5: Sans la chercher, sans vouloir faire preuve de médisance, elle est presque inévitable pour nous. Parce que je m'explique, le Créateur nous met sur le chemin de notre bonne fortune et il dit « prends ». Et nous arrivons après à la découverte de notre état, la découverte du mal.
2: Творец возложил нашу руку на добрую судьбу и сказал: «Выбери себе». Но в то же время мы работаем в нашем окружении, действуем, чтобы прийти от лолишма к лишма.
5: Dans notre travail. Donc forcément, à un moment,
2: И на самом деле мы пытаемся сложить эти две линии, правую и левую, вместе, чтобы раскрыть Творца. Борис сказал, у нас очень красиво, но у нас нет перевода. Но у нас есть перевод, пока нет переводчика с французского.
1: Нет переводчика с французского, или напишите в интернете. Пожалуйста, вопросы из студии здесь у нас.
6: Добрый день всем. Правильно ли я понимаю, что вот эта заповедь, у нее есть два этапа? Первое — это запретительное «не делай того, что не хочешь товарищу своему». И она называется эгоистическая. То есть пока я не пойму, что такое злословие и что я этим занимаюсь, я и не смогу перейти ко второму этапу и понять, что такое возлюбить, пока я первый не сделаю.
1: Да, это именно так. И почему? Мы, по сути дела, исправляем наше желание получать. И этап «возлюби ближнего как себя» — это когда мы уже работаем с нашим желанием получать, что называется также «получать ради отдачи». И если до этого мы не исправили его на предварительном этапе, когда вся ненависть к ближнему и делать зло творению, вся эта ненависть, мы не исправили ее до этого, мы не можем перейти к следующему этапу. Поэтому первый этап называем то, что называется «отдача ради отдачи», «сокращение» или «гальгальтайнам». Есть много названий, но первый этап — это прежде всего мы не пользуемся желаниями, получается, всеми его эгоистическими склонностями по отношению к ближнему, нейтрализуем это, и тогда находимся в каком-то намерении, намерении отдачи ближнему, в той же любви, не в любви к ближнему, а там на самом деле можем прийти к любви, к полной любви.
2: Я хочу добавить, только я сюда говорю, иначе я не могу повернуться, потому что иначе меня не услышат, микрофон тут, не очень удобно. Я хочу, конечно же, смотреть. То есть ты сказала, что пока мы не исправим злословие, но это ведь один из аспектов. Если мы смотрим в общем, в целом, на желание получать наслаждение, то одна из вещей — это злословие. Но мы должны исправить абсолютно все желание со всех его сторон, и в нем также и злословие. И мы изучаем это его сам по себе и видим, насколько это важно. Это понятно, но это не условие, пока не исправим злословие, не продвинемся.

0: Удаляем психологию, но используем все, что есть. Да, и дарим подарки, пробуем проводить время вместе, помочь товарищам. И мы действительно это тем самым постоянно выясняем, где же правильное намерение. Но есть и разные советы. Допустим, правила семинара. Это вроде бы как бы правило нашего мира, но это помогает нам соединиться. Смотрите здесь вот в статье, тут, несмотря на то, что мы это не прочитали, тут было тоже еще одно из правил. На кому приносит урон, вред, злословие, тому, о ком говорят, тому, кто говорит, и вообще нужно привыкнуть не говорить о том, кто здесь не находится. И вообще, если говорить, то только восхвалять, только хвалить. То есть даже не просто там придумывать или лгать, а именно видеть эти хорошие стороны, потому как все остальное может быть интерпретировано как злословие, и это нужно ввести как привычку, не говорить о ком-то, кто здесь находится. Почему? Потому что это нехорошо для меня, нехорошо для того, кто слышит, даже если он согласен, но то, что он... То есть даже если он не согласен, но он слышит это, и это уже ему приносит вред. Ну а третий — это тот, о ком говорят. Я сказала там, допустим, о Творце, но вообще это о каждом, о ком говорят. И это вроде бы материальный такой, такая привычка, но это очень помогает. И поэтому можно сказать, что все, что нам помогает, стоит этим пользоваться.
1: Я хотел бы, чтобы, Боря, мы посмотрели пятый клип после того, что ты сказал, почему любовь к товарищам важнее всего. Раф, почему мы занимаемся любовью к товарищам и думаем, что это самое важное действие? Ну, кроме того, есть распространение, учёба. А такие действия, как удовлетворяться малым и все другие, может быть, исправления, мы оставляем. Это потому, что мы знаем, что мы сами не способны вообще исправить себя. И то, что нас может исправить, это высший свет, если он придет ко мне из более исправленного состояния и посветит мне, он этим исправит мои келим. Этот свет я должен вызвать. И поэтому я не произвожу действия напрямую к исправлению. То есть где экран? Сейчас я принесу экран, положу его на желание получать, прибью его там гвоздями, чтобы он никуда не убежал. Снизу желание получать, наверху экран, как мы рисуем. И тогда все, желание получать уже покрыто экраном. Но я ищу средства, чтобы оно принесло мне экран, принесло мне исправление. Это средство, это не совсем подход к самому исправлению. Это подход к исправляющему. И это на самом деле большое препятствие для людей, пока они не начинают понимать, что мы должны искать исправляющего, а не сами исправления. Без того, что он придет, просто не будет у меня исправления. Это как женщина сидит дома и говорит, что стиральная машина, скажем, сломалась. А ты говоришь, ну хорошо, я сейчас что-то сделаю. Должен прийти специалист с нужной деталью, установить ее и все сделать. Так нужно искать человека, который умеет это делать. Это высший свет. Так я произвожу действия, когда я не смотрю на само кли. Я должен смотреть на действия, с помощью которых я могу привлечь света, самые эффективные для исправления. И тогда говорят нам, что окружающий свет, самый эффективный для исправления, он приходит в то время, когда я нахожусь с книгой, во время учебы, с намерением прийти к своему корню,

0: корню. Там, где я и мое действие, учеба и Творец находятся в слиянии в одной точке. Отлично, мне сказали. Так после этого, то есть до этого, что мне нужно, чтобы правильно сидеть с правильным намерением? Книга у меня, слава Богу, есть, иврит я выучил, даже если не очень-то выучил, не так важно.
1: Какой прекрасный пример, если когда я вспоминаю. Тоже мне жена говорит другой раз, если там жена сказала, там стиральная машина не работает, и она мне говорит, вот не работает, иди проверяй. Что я могу сделать? Я же не понимаю в этом. Но он говорит, ну не работает, но я там начинаю смотреть что-то, я там не знаю, но нужно обратиться к специалисту. Вот у нас тут есть вопрос, Шакар, пожалуйста.
0: Вы сказали вначале, что это начало духовного действия. Это только для десятки закон злоязычия. И второй вопрос. Мы говорим, что в этом мире мы как во сне, что это ложный мир. Вообще в этом ложном мире действует злоязычие?
1: Да, красивый вопрос, когда человек начинает свое развитие. То есть разделяют, что сначала есть период такой неизвестности, потом период подготовки, и потом уже гер, когда мы входим в духовный мир. То есть весь этот мир — это следствие духовного мира, как ветви от корней. И все советы, вот эти вот, и традиции, и так далее, все, что у нас есть, это все происходит от духовного, и запрет засловия мы изучаем, насколько это важно в духовном пути не проявлять ненависть и не вредить. И если ты не можешь прийти к любви, там, пока ты придешь, там, не знаю, к ненависти к Творцу, это высокие вещи, но даже если мы говорим о любви, если простые люди с улицы примут этот закон, не злословить, просто вот так вот не делать этого, даже не осознавая там причин, то это уже приведет к большому благу в мире, к миру в мире. И поэтому все, что мы можем взять, это именно наука Каббала обучает. И, то есть это духовные корни, не злословить. И потом это уже люди тоже исполняли. То есть все, что приводит к ненависти, чтобы было меньше среди людей, а то, что приводит к любви, чтобы было этого больше. То есть, и уж тем более, если человек находится в десятке, и уж тем более, если он двигается дальше, находится на уровне гер, то это еще лучше.
0: Отлично. Вернемся к нашим вопросам здесь. Женщина из Испании 1, пожалуйста.
2: Добрый день, преподаватели. Большое спасибо. Вопрос. Что приводит к тому, что так много лет в Каббале не помогли нам, чтобы вот это соблюдать? Как это можно использовать и понять это для продвижения?
0: Еще раз, запрет злоязычия, поскольку приводит ненависть, поэтому это настолько серьезно, поэтому это должно направлять меня, чтобы я производил какое-то действие. На самом деле, из этого только проистекает ненависть и разделение. Я чувствую, что это может привести к этому. Я должен приобрести силу, которая остановит меня. Есть для этого десятка, группа, которая может остановить во мне это стремление и желание получать. Мы перейдем дальше. Собралось слишком много вопросов, а мы хотим успеть ответить на них. Женщина Макс 105.
3: Кен, Вумен Мак 105, пожалуйста.
4: Доброго дня.
0: Женщина Макс 105.
3: Доброго дня, величайший. У нас просьба поделиться опытом, как вы в десятках предотвращаете возникающее злословие через любовь к товарищам, если оно уже просочилось на семинарах или в чате. И вот какие практические действия вот именно внутри семинаров или в чате на протяжении дня можно использовать? Спасибо.
4: Я
2: думаю, что это действительно нужно приучить себя не говорить о том, кто не находится. А то, что в чате я вообще не советую делать письменные выяснения. Для всех выяснений нужно встречаться.
0: Не удовлетворяться просто сообщениями.
2: Да, или сказать хорошие вещи, которые останутся навсегда. А если выяснение, там что-то написали, это не совсем было точно сказано, и человек там начинает поедать себя. То есть чат использовать только для сообщений о хороших вещах. Сейчас, если переходим к тому, что если кто-то ошибся и сказал что-то по ошибке, как исправить это? Исправить тем, что сказать что-то хорошее. И тот, кто говорил, может быть, он тоже хотел, может быть, это с чего-то, как в качестве исправления, с чего-то лучшего, но было это неуместно. И тогда просто сказать что-то хорошее нужно. То есть, допустим, кто-то другой там включается и начинает тоже говорить, что о, насколько он был хорошим, насколько привел к любви к товарищам. То есть постоянно добавлять в любви. И если мы хотим что-то выяснить, нужно привести это в место, где мы действительно знаем, что мы выясняем, и мы достаточно разогреты в любви, чтобы прийти из этого состояния к выяснению. Но мы знаем, что сейчас это время выяснения.
0: Перейдем дальше. Только нужно понять, что это взрыв желания получать, и поэтому мы должны это понять. Это иногда происходит с нами, иногда с товарищем. И все это взаимность, да, как в супружеских отношениях, в десятках, это взаимность. Так нет праведника, который не прегрешит. Ясно, что это произойдет, но в тот момент, когда есть общее согласие, как справляться с этим в десятке, все можно преодолеть. Женщины, Мак 142, пожалуйста.
5: Добрый день, мировой клей, добрый день, преподаватели. У нас в десятке возник такой вопрос, когда мы разбирали первую часть статьи вчера. Мы пришли к выводу, что любая наша жалоба на погоду, соседей, прочие обстоятельства внешнего мира — это уже злословие на Творца. Так ли это? И если это так, как выводить подругу из такого состояния? Как реагировать во время семинара на подобные жалобы?
2: Во-первых, несогласие — это то, что я там сказал или не сказал, я недоволен. Почему я недоволен тем, что Творец посылает мне? Что с этим делать? Продолжать дальше, обратить на это внимание, если я поймал себя на том, что это нехорошо, так прийти к хорошему, просто добавить к еще большему объединению в десятки.
0: Женщина, два, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Извините, тут я ждала звонок полчаса, и он зазвонил. Так вот, вопрос по поводу то, что ненавистно тебе, не делай другим. Очень часто мы хотим наполнить желание товарищей, и это начинает быть уже какой-то игрой. Да, наполняй меня, и это уже стало каким-то постоянным ожиданием, что твои речи должны наполнять. А второе, что я, как я могу знать, что хорошо?
0: Верно, этот вопрос, который часто задается, и Рава спрашивали об этом. Мы на самом деле должны почувствовать желание товарища. Несомненно, это часть нашей работы, и мы хотим включиться в десятку, и для этого мы хотим выйти из нашего желания к желанию товарища. Как мы смотрели урок из красоты,

0: Майярска недавно о любви, что любовь, по сути дела, находится в желании товарища. Конечно же, нужно почувствовать это желание товарища, и для этого мы хотим раскрыть наше сердце, и этим раскрываем сердце товарища. Есть в этом много примеров для того, чтобы мы на самом деле смогли почувствовать желание товарища, и тогда сможем наполнить его.
1: И ты точно знаешь, что хотят товарищи. И я знаю, все знают, все хотят связи с Творцом, прийти к Творцу. Ну, облачение, может быть, там неизвестно, но все по дороге хотят прийти к Творцу.
0: Как говорит Рабаш, поднять состояние духа.
1: У меня есть еще один вопрос. Написано, не делай товарищу то, что ненавистно тебе. Но я такой человек, который всегда люблю угождать другим. И я заметила, что подруги начинают этим пользоваться, что как будто ждут, что все время должна что-то делать, и если я чего-то не делаю, вдруг это я уже не в порядке. Это нечто, что нужно заметить. Возможно, что если человек все время, когда ему делают то, что он хочет, то это может быть не для его блага.
0: Ну, это выяснение вы сами должны сделать, и не путать то, что мы делаем в этом мире и в десятке. Перейдем в Кабью 13, пожалуйста.
2: Good morning. Yeah, I want to ask, what is the relationship between the will to receive and the surrounding light? Because, as Rav said, that we need to know what needs to be.
0: Какова связь между желанием получать и окружающим светом?
2: The will to receive and the surrounding light. So how do we mesh the two together?
0: Мы знаем, что окружающий свет, по сути дела, исправляет вопрос, какова связь окружающего света с желанием получать. Бенце, хорошо, это то, чем мы занимаемся все время. То, что нас исправляет, это свет, возвращающий к источнику. То, что нас исправляет, это Тора, которую мы так называем, это учеба из первоисточников, совместная наша учеба и направление, наше намерение достичь веры и свойства отдачи и любви к ближнему. И тогда на самом деле в этих усилиях на нас воздействует свет, возвращающий к источнику, особое свечение, и тогда желание начинает изменяться, как говорят каббалисты. Следующий вопрос. Женщина Маг 97, пожалуйста.
3: Спасибо, дорогие преподаватели. Мы чувствуем в себе силы не злословить на подругу в десятке. Но когда мы сталкиваемся с народами мира, то тут возникают очень большие трудности. С чего начинать работу с народами мира?
1: Мы идем от простого к сложному, с внешнего к внутреннему, если даже... И вижу, что я не всегда у меня получается вести себя так, как хотел бы вести. Стремиться к «я плюс один», как в десятке, так и в мире.
0: Мак 11, пожалуйста.
4: Дорогие учителя, Раф в клипе сказал, что главное — сидеть с правильным намерением. Я даже сейчас не понимаю, с каким намерением я сижу. То ли ради Творца, то ли ради десятки, то ли ради себя, скорее всего. Как это вот сидеть с правильным намерением, если ты не понимаешь вообще своего намерения?
5: Нахон, зо бидюк бемета и...
0: Верно. Это на самом деле... Что называется, поставьте только первые строчки 10-го отрывка сказанного Рава. Но он говорит, главное намерение. Да, 10-й отрывок и сказано. Но он говорит, главное намерение. Как я прихожу к намерению? И здесь они также объясняют несколько средств. У нас есть для правильного

0: построения намерения. Прежде всего, в статье «Свобода выбора», статье «Свобода», он пишет, что это группа. Без группы ты не сможешь собрать. Именно так увеличить свое желание к цели. И твое намерение будет меньше, чем нужно для того, чтобы привлечь свет, окружающий свет. Вот и все. Если ты не смотришь на это, а смотришь, что я не в порядке, я скупец, я сладострастен и так далее, ты находишься в своих желаниях нехороших получить. Правильно, что они нехорошие, но там, где мысли человека, там он и находится. Так из этого ты должен, только ты не знаешь, что ты делать, или напиться, не знаю, чтобы не чувствовать такой боли. Это ничего не делает. Поэтому иногда человек пожирает сам себя. И ты должен заботиться на самом деле о своем намерении с учебником, с любовью к ближнему, с любовью к товарищам, чтобы у тебя было сила отдавать и намерение отдавать.
1: Я думаю, что подведем итог. Эта тема очень горячая. Мы видим, согласно количеству вопросов, и мы, это второй урок, который мы изучаем эту статью, не потому что она длинная, а потому что это действительно такая тема, в которой можно углубиться. Это зависит, это связано с моим духовным развитием, с моими привычками в жизни, то, что мы слышим в вопросах, и мы постоянно это ощущаем.
0: Мы все время это переживаем.
1: Да, это... Чем больше мы это будем реализовывать, тем лучше. У нас есть сообщение, но перед этим я хочу сказать, что те, кто не знают, кто здесь находится в студии, давайте снова посмотрим. Это проект стажеров, когда товарищи и подруги приезжают со всего мира и принимают участие в жизни Бней Барух. И мы приглашаем всех. И также приветствуем всех, кто приехал, а также из Израиля, да, что как бы не само собой разумеющееся, но мы видим, что можно приехать не только когда праздники, а когда даже и обычные дни, и увидеть, как зал наполняется, опустошается, и обычная дневная жизнь. Спасибо.
0: И есть сообщение в завершении. Дорогие друзья, в ближайшую среду, 29 июля, 18:30, в Доме Каббала для всех в Петах-Тикве состоится мероприятие в честь Дня Любви. Учимся любить по-настоящему. Это особая возможность пригласить всех знакомых и семью поговорить о настоящей сути любви согласно науке Каббала. От ближнего к Творцу через учебу будут песни. И смотрите, ограниченное количество мест, вход с 18 лет. Это будет транслироваться в системе Арвуд только на иврите. И споем!

0: Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы продолжаем изучать урок Рава с 13 июня 2002 года. Это второй из двух уроков по статье «В чем тяжесть злословия, против кого оно направлено?». Книга находится в первом томе Рабаша, 446-я страница. Мы читаем со слов. Получается, что если бы величина наслаждения и до конца статьи. Сорок две минуты в нашем распоряжении. Получается, что если бы величина наслаждения в Торе и заповедях была явной, человек не мог бы сказать: «Я исполняю эту заповедь из-за желания Творца». То есть тем, что он исполняет заповеди Творца, он хочет добавить ему наслаждение. Ведь и без указания Творца он все равно исполнял бы Тору и заповеди из эгоистической любви, а не потому, что хочет отдавать Творцу. И поэтому на Тору и заповеди было сделано сокращение и скрытие. И поэтому весь мир гоняется за материальными наслаждениями. А для наслаждений, заключенных в Торе и заповедях, нет сил ничего делать, поскольку это наслаждение по указанной выше причине не раскрыто явно. Из сказанного вытекает, что вера означает, что мы должны принять на себя важность Торы и заповеди и вообще верить в Творца, что Он управляет творениями. То есть, что человек не может сказать, что он не исполняет Тору и заповеди из-за того, что не ощущает управление Творца, как Он дает благо своим творениям, потому что и в это он тоже должен верить, даже если он этого не чувствует. Потому что если у него есть ощущение, что управление Творца происходит в свойстве доброй, творящей добро, тут уже нет места для веры. Однако зачем же Творец сделал так, чтобы мы служили ему в свойстве веры? Ведь лучше было бы, если бы человек мог работать в свойстве знания. Ответ, как сказал мы, господин отец-учитель Бааль Сулам, о желании Творца, чтобы мы служили ему в свойстве веры, человек не должен думать, что это из-за того, что он не может светить ему свойством знания. Но Творец знает, что свойство веры более успешный для человека путь к цели, которая называется слияние с Творцом. И это уподобление по форме. Потому что благодаря этому у человека будут силы получить благо. Вместе с тем у него не будет хлеба стыда, то есть свойства стыда. Поскольку все благо и наслаждение, которое он желает получить от Творца, это только если он знает, что от этого у Творца будет наслаждение, и поэтому он хочет получить от него это благо и наслаждение.
1: И отсюда мы видим, что главная работа, которую мы должны совершить, чтобы прийти к той цели, ради которой был создан мир, то есть нести добро своим творениям, заключается в том, чтобы подготовить себя для получения отдающих келим, что является исправлением, чтобы подарок царя был в совершенстве, чтобы во время получения наслаждений мы не ощущали никакого стыда. И это все зло, которое отдаляет нас от добра, которое мы должны получить. И нам дано особое средство в виде Торы и заповедей, чтобы мы могли прийти к этим келим. Это, как сказали наши мудрецы, что Творец говорит: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». То есть благодаря ей он, то есть человек, уничтожит в себе все искры эгоистической любви и удостоится того, что все его желание будет только лишь доставить наслаждение своему Создателю. А в книге «Дарование Торы» Бааль Сулам говорит: «И хотя в Торе существуют две части, первое — заповеди по отношению к Творцу, второе — заповеди по отношению к другому человеку, Обе они имеют в виду одно и то же, а именно привести творение к конечной цели, то есть к слиянию с Творцом. Мало того, даже практическая сторона их обеих — это на самом деле одно и то же. Ведь по отношению к занятию Торы и заповедям Лишма, даже в практической стороне Торы, человек не ощущает в этих двух частях Торы никакой разницы. Потому что пока он не достиг в этом совершенства, всякое действие по отношению к ближнему, будь это по отношению к Творцу или по отношению к другим людям, обязательно ощущается у него пустым и бесполезным. А раз так, то существует мнение, что та часть Торы, которая определяет отношение к другому человеку, более способна привести человека к желаемой цели, так как работа в заповедях по отношению к Творцу постоянно и определена, и никто не предъявит претензии, и человек легко привыкает к ней. А все, что делается в силу привычки, уже, как известно, не способно принести человеку пользу. Тогда как часть заповеди относительно другого человека не является ни постоянной, ни определенной, и предъявители претензий окружают человека, куда бы он ни посмотрел. Поэтому действие этих заповедей надежнее, а цель ближе.
0: И отсюда мы понимаем, почему Раби Акива сказал о фразе «возлюби ближнего, как самого себя», что это великое правило Торы. Потому что главное — удостоиться слияния с Творцом, что называется «отдающий келим», и является уподоблением по форме. И для этого было дано специальное средство в виде Торы и заповедей, с помощью которых мы сможем выйти из эгоистической любви и достичь любви к ближнему. И тут первый этап — любовь к другому человеку. А затем мы можем прийти к любви к Творцу. А сейчас мы сможем понять, что спросили выше. Почему, когда тот гер пришел к Гилелю и сказал, «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге», Гилель не ответил ему на святом языке, то есть не на иврите, как он спросил, «Но научи меня, пока стою на одной ноге». Или другими словами, «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». Перевод фразы «возлюби ближнего, как самого себя». Кроме того, надо понять, ведь в Торе сказано «возлюби ближнего» — это исполнительная заповедь. И он ответил Геру в форме запрета, ведь он сказал «все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». И как Бааль Сулам выясняет важность заповеди «возлюби ближнего, как самого себя», объясняя слова Раби Акива, «возлюби ближнего, как самого себя» — это великое правило Торы. Именно в силе этой заповеди заключена наибольшая способность приводить к любви Творца, к возлюби Творца. И поэтому, когда тот гер пришел к Гилелю и спросил, «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге», он хотел рассказать ему о правилах «возлюби ближнего, как самого себя», как сказано в Торе. Однако он хотел объяснить ему, что такое тяжелый грех, называемый злословием, который еще серьезнее, чем заповедь «возлюби ближнего», поскольку заповедь «возлюби ближнего» дает человеку силы преодоления, чтобы выйти из эгоистической любви, чтобы, выйдя из эгоистической любви, он смог достичь любви к Творцу.
1: Выходит, что если он не занимается заповедью «возлюби ближнего, как самого себя», а пребывает в среде и ничего не делает, и не продвинулся в выходе из-под власти эгоистической любви, но и не отошел назад, то есть хотя он и не дал ближнему любви, однако и назад не отошел, то есть не сделал никакого действия, которое привело бы к ненависти к ближнему. Тогда как если он злословит на товарища, этим действием он идет назад. То есть мало того, что он не занимался любовью к ближнему, он еще сделал обратное действие, то есть занимался делами, ведущими к ненависти к ближнему, тем, что злословил на своего товарища. Ведь в мире принято, что на того, кого ты любишь, не злословят, ибо это ведет к разделению сердец. Поэтому на того, кого любят, не желают злословить, чтобы существующая между ними любовь не понесла ущерба, ибо злословие ведет к ненависти. Согласно этому выходит, что тяжесть греха злословия состоит в том, что любовь к ближнему ведет к любви к Творцу, а ненависть к ближнему ведет к ненависти к Творцу. А как может быть в мире что-то худшее, чем то, что ведет к ненависти к Творцу? Тогда как, когда человек совершает другие прегрешения и не может перебороть свое желание получать, так как он погружен в эгоистическую любовь к себе, этим он еще не становится ненавидящим Творца. Поэтому об остальных прегрешениях сказано «Я Творец, пребывающий с ними в нечистоте их». Тогда как, совершив грех злословия, он из-за этого действия становится ненавидящим Творца, и это действие прямо противоположно любви к ближнему. И отсюда поймем высказывание Раби Йоханана от имени Раби Йоси бен Зимры. «Всякий, кто злословит, как будто отрицает главное. Как возможно, чтобы злословие привело человека к тому, чтобы он, не дай Бог, стал отрицать главное?» Однако, как сказано выше, поскольку это ведет к тому, что он приходит к ненависти к Творцу, получается, что он отрицает главное в цели творения, что она несет добро. И мы без сомнения видим, что тот, кто делает другому добро, раз за разом добавляя ему благо и наслаждение, наверняка любит его. А злословящий приводит человека к тому, чтобы он возненавидел Творца. Получается, что этот человек отрицает главное в цели творения, что она несет добро.
0: И сказано, поймем также то, что спросили о словах Рави Хизды и от имени Марубы. «Всякий, кто злословит, — сказал Творец, — не можем я и он пребывать в одном мире». Как может быть, чтобы злословие привело к тому, чтобы Творец не может пребывать с ним в том же мире? Из сказанного выходит, что злословящий, как выяснилось, становится ненавидящим Творцом. И как в материальном человек может находиться в одном доме со множеством людей, и для него не важно, хорошие они или плохие, однако, когда он видит, что там находится его враг, он сейчас же бежит оттуда, поскольку не может находиться с врагом в одной комнате. Также мы говорим, что тот, кто возненавидел Творца, Творец не может пребывать с ним в одном мире. И нет вопроса, что если кто-то украл что-то у товарища, он тоже привел к ненависти между товарищами, поскольку обкраденному станет известно, что он вор, он увидит, что он его ненавидит. Или, допустим, он никогда не узнает, кто его обокрал. Однако сам вор, вместо того, чтобы заниматься любовью к ближнему, занят сейчас противоположной деятельности, то есть занимается ненавистью к людям, из-за чего он больше погружается в эгоистическую любовь. Но мудрецы не сказали, что кража — это такой же тяжкий грех, как злословие. Также и грабеж. Тоже получается, что это не такой тяжкий грех, как злословие.
1: Нужно ответить, что тот, кто ворует или грабит, ворует у человека или грабит его не из ненависти к нему, а причина тут в любви к деньгам или ценным предметам. И потому он грабит или ворует, а не, не дай Бог, из ненависти. Тогда как злословие вытекает не из любви к чему-либо, а только лишь из ненависти. И это, как сказал Рейш Лакиш. Сказал Рейш Лакиш, почему сказано, если ужалит змей без шипения, нет преимущества у обладающего языком. В далеком будущем все звери собираются и идут к змею и говорят ему: «Лев задрал и съел, волк загрыз и съел. А ты, в чем твое наслаждение?» Говорит он им: «А в чем преимущество у обладающего языком?» И объясняет Раши: «Лев задрал и съел», другими словами, всякому, кто вредит творениям, есть наслаждение. Лев задрал и съел, то есть ест живую жертву. А когда волк загрызает, он вначале убивает жертву, а потом ест ее. У него есть наслаждение. «Но ты, какое наслаждение у тебя, когда ты жалишь человека?» Отвечает змей: «А в чем преимущество обладающего языком, выпускающего злой язык, то есть злословящего? Какое наслаждение есть у него? Так у меня нет наслаждения от укуса, когда я жалю». И отсюда мы видим, что есть разница в том, вредит ли он творением из-за того, что у него есть от этого наслаждение, то есть по подобию льва или волка, у которых нет желания вредить из ненависти к творениям, а есть аппетит, то есть они получают наслаждение от творения. Получается, что единственная причина, заставляющая их вредить творениям, это аппетит.
0: Тогда как от злословия человек не получает ничего взамен, однако это действие, вызывающее ненависть между творениями. И также, как пользуясь правилом «возлюби ближнего, как самого себя», от любви к творениям приходит к любви к Творцу. Получается, что от ненависти к творениям можно прийти к ненависти к Творцу. И подобное мы находим в другом месте. Начало мудрости — страх перед Творцом. Разум добрый у всех исполняющих заповеди, сказано не у исполняющих, а у исполняющих их, у исполняющих лишма, а не исполняющих лолишма. А исполняющий лолишма лучше бы не был сотворен. А в Тосфот спрашивается: «А если скажешь ты, ведь Рав Иуда сказал, сказал Рав, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в лолишма, потому что из лолишма приходит лишма». Следует сказать, что здесь имеется в виду, что он учится, чтобы провоцировать своих товарищей, а там имеется в виду, что он учится, чтобы его уважали. Следует объяснение Тосафот, когда говорится, что надо различать лолишма с целью провоцировать и лолишма с целью, чтобы его уважали, то есть называли раби и так далее. Надо понимать это согласно правилу, сформулированному раби Акивы: «Возлюби ближнего, как самого себя». Это великое правило Торы. Как объяснил Бааль Сулам в книге «Дарование Торы», это из-за того, что благодаря этой заповеди он приобретет любовь к ближнему, а от этого он потом придет к любви к Творцу. Согласно этому получается, что человек должен стараться выйти из эгоистической любви, и тогда у него будет возможность заниматься Торой и заповедями лишма, то есть ради отдачи, а не ради собственной пользы. И это благодаря выполнению Торы и заповедей. Выходит, согласно этому, до тех пор, пока человек не вышел из эгоистической любви, он не способен заниматься лишма. Однако, несмотря на то, что он занимается эгоистической любовью, в Торе и заповедях есть сила, позволяющая выйти из эгоистической любви и затем прийти от этого к любви к Творцу. И тогда он будет делать все ради небес.
1: И это, то есть приход к лишма, возможно только, когда он занимается Торой и заповедями ради уважения. То есть он учит, что у него пока еще нет возможности работать ради ближнего, поскольку он еще не обрел свойства любви к ближнему. Потому занятие Торой и заповедями поможет ему прийти к свойству любви к ближнему. Тогда как, когда он учится ради провокации, что является действием противоположным любви к ближнему, то есть он занимается сейчас исполнением Торы и заповедей для ненависти к ближнему, что называется ради провокации, как же могут две противоположности проявиться в одном предмете? То есть говорят, что Тора помогает прийти к любви к ближнему, если человек делает действие по отдаче, несмотря на то, что его намерение получить право, Тора помогает ему настроить его, то есть помимо этого прийти к желанию отдавать. Однако тут он занят прямо противоположным, то есть ненавистью к ближнему. Как же это приведет к любви к ближнему? И это, как мы сказали, о разнице между вором и грабителем и злословящим, что вор и грабитель любят серебро, золото и прочие ценности, но не имеют ничего личного к самому человеку. То есть у вора и грабителя нет никакой мысли и никакого расчета с самим человеком, а все его мысли о том, где можно взять больше денег, и как сделать это легче всего, и чтобы полиции было труднее узнать, что он вор и грабитель. Однако о самом человеке у него никогда не возникают никакие мысли, чтобы думать о чем-то в его связи. Тогда как со злословием, у него нет никакого расчета с самим действием.

0: То есть тем, что он рассказывает сплетни, а весь расчет, как принизить товарища в глазах других людей. Получается, что весь его расчет — это одна лишь ненависть, ведь есть закон, что о том, кого любят, не злословят. Поэтому именно злословие ведет к ненависти к ближнему, а затем это ведет к ненависти к Творцу. И потому грех злословия настолько тяжек, что практически ведет к разрушению мира.
1: А сейчас мы выясним меру злословия. Как и сколько называется злословием? Одно высказывание или одна фраза, сказанная о другом, уже называется злословием. Эту меру мы находим в ответе Гилеля, который сказал тому Геру: «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». Это означает, что любые слова, которые ты хочешь сказать о другом, посмотри и подумай. А если бы эти слова были сказаны о тебе, ты ненавидел бы их, то есть не получил бы от них наслаждения, не делай другому. Получается, что когда человек хочет сказать что-то о другом, он тут же должен произвести расчет, что если бы это было сказано о нем, и он бы ненавидел эти слова, не делай другому. И это то, что Гилель сказал тому Геру. То есть отсюда мы можем научиться мере злословия, в которой уже есть запрет на произношение, произнесение. И отсюда поймем, почему Гилель ответил Геру на языке, на арамейском, а не на святом языке. Как сказал ему Гер, «Ламдэнит коля тора кула». «Шаниумэд барахилихат». Ведь он ответил ему на арамейском: «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому», что является переводом стиха «Возлюби ближнего, как самого себя».
0: Но вначале нам надо понять, на что указывает нам язык Торгума. Великий Ари говорит о словах «И навел Творец дремоту». Гематрия — это численное значение Торгум, что означает «Ахураем». То есть святой язык называется «Паним», лицевая сторона, а Торгум называется Ахураем, обратная сторона. И по ним называется светящееся или совершенное, а Ахор называется несветящееся и несовершенное. На святом языке, который называется по ним, сказано: «Возлюби ближнего, как самого себя», что является совершенством, потому что благодаря любви к ближнему человек придет к любви к Творцу. А это совершенство цели. Ведь человек должен прийти к слиянию, как сказано, «И слейся с ним».

0: Тогда как по поводу перевода фразы «возлюби ближнего к самого себя», который повел ему Илель, «то, что ты ненавидишь сам, не делай другому», следует сказать, что имеется в виду злословие, и поэтому это запретительная заповедь. Ведь злословие запрещено из-за того, что оно ведет к ненависти. А отсюда, не дай Бог, можно прийти к ненависти к Творцу, как сказано выше. Однако это еще не называется совершенством, потому что от того, что не злословят, еще не приходят к любви к ближнему. Ведь от любви к ближнему человек придет к совершенству, называемому слиянием с Творцом.
1: Однако из-за этого злословие более тяжелый грех, как сказано выше. Ибо мало того, что он не занимается любовью к ближнему, он делает обратное действие, ибо занимается ненавистью к творениям. И поэтому, когда людей или клаль обучают, с чего начинается работа, их прежде всего учат не портить и не вредить людям. Это называется запретительная заповедь. Иначе ты вредишь людям, делая вещи, наносящие вред. И поэтому Гилель привел тому геру, который пришел к нему, только перевод «возлюби ближнего». Первое, поскольку большой вред наносится, когда злословят, ибо это ведет к ненависти, а это противоположно любви к ближнему. Второе, потому что это легче исполнить, ведь это относится только к разряду «сиди и ничего не делай», тогда как «возлюби ближнего» относится к разряду «встань и делай». Человек должен делать действия, чтобы реализовать любовь к товарищу. Однако потом существует исключение из общей массы. Это отдельные люди, каждый из которых желает частным образом быть работником Творца. Человеку говорят, что «возлюби ближнего», то есть правило, сформулированное Раби Акивой, что любовь к ближнему приведет его к любви к Творцу. Это и есть главная цель, то есть чтобы у человека появились отдающие келим, в которые он может получать благо и наслаждение, что является целью творения — нести добро своим созданиям.
0: И отсюда вытекают две методики воспитания. Первое. Когда главное в обучении — не предаваться злословию, поскольку это самый тяжкий грех, как сказано выше. Второе. Когда главное в воспитании — возлюби ближнего, поскольку это приводит человека к любви к ближнему, а от любви к ближнему он придет к любви к Творцу, а от любви к Творцу он может затем получить цель творения, то есть нести добро своим созданиям, ведь у него уже будут келим для получения высшего блага, поскольку у него уже будут отдающие келим, и он достиг этого благодаря любви к ближнему. И тогда нет места для злословия. А по поводу злословия книга Зоар говорит, тем злословием, с которым змей обратился к женщине, привел он женщину и человека к тому, что приговорены были к смерти, а не весь мир. И говорится там, что для каждого, у кого меч вместо языка, для того, кто злословит, уготован всеистребляющий меч. И Зоар завершает, что сказано, «Да будет это законом о прокаженном, ибо из-за греха злословия проявляются язвы». Получается, что он начинает со смерти и заканчивает язвами, что означает, что появляются только язвы, но не смерть. И наверняка есть объяснение на простом уровне. А в смысле духовной работы следует объяснить, что язвы и смерть — это одно и то же, поскольку главная работа состоит в том, чтобы прийти к слиянию с Творцом, слиться с источником жизни, благодаря чему у нас будут келим, пригодные для получения блага и наслаждения, заключенного в замысле творения нести добро своим созданиям. А из-за злословия человек начинает ненавидеть Творца, и не существует разделения большего, чем это.

0: то смерть и язвы — это одно и то же в отношении духовной работы. То есть если человек слит с источником жизни, и он получает от него благо и наслаждение, а если, не дай Бог, наоборот, он становится отделенным от Творца, он полон язв, вместо того, как он должен быть полным наслаждением. Отсюда можно понять, что сказали мудрецы. На Западе, то есть в стране Израиля, говорят, третий язык убивает втройне говорящего, внимающего и оговоренного. Известно, что мудрецы сказали: Тора, Исраэль и Творец едины, что означает, как объясняется в книге «Плоды мудрости», что Исраэлем называется тот, кто желает слиться с Творцом. Это происходит благодаря 613 заповедям Торы. И тогда он удостаивается свойства Торы, которое является именами Творца. И тогда все становится единым. И отсюда получается, что злословящий убивает троих. Первое — говорящего. Второе — внимающего, третье — и оговоренного. Это и в отношении человека к другому. И тут следует различить три аспекта. Однако по отношению к Творцу тоже существует злословие, как сказано по поводу того, что Тора, Исраэль и Творец едины. То есть, когда человек смотрит в Тору и видит все те хорошие вещи, которые Творец обещал нам за исполнение Торы, например, что сказано: «Ибо это жизнь ваша», а также сказано: «Они желания золота, золота червонного, они слаще меда, текущего из сотов». И еще подобные фразы. А если человек не удостоился и не чувствует этого, это называется, что он злословит на Творца.
1: Получается, что здесь следует различать три аспекта. Первое — злословящего человека. Второе — Тору. Третье — Творца. Когда человек смотрит в Тору, если он не удостоился, он не видит благо и наслаждение, которые облачены в святую Тору. И он прекращает изучение Торы по той причине, что он говорит, что не находит в ней вкуса. Получается, что он злословит Торе на Творца. И таким образом получается, что он наносит вред трем вещам. То есть свойству Торы и свойству Исраэль и Творцу. Вместо того, чтобы человеку стараться делать единение, едины, как сказано выше, то есть чтобы все они светили, что означает, что свойство Исраэль постигнет единение, и что вся Тора — это именно Творца. Злословием он приводит к их разделению. И это потому, что человек должен верить выше знания, что то, что нам обещала Тора, это истина. Однако наш недостаток заключается

0: Это в том, что пока еще мы не способны получать благо и наслаждение, называемое скрытый свет или вкусы Торы и заповеди, как сказано в книге Зоар, что вся Тора — это имена Творца. И чтобы прийти к этому, нужны отдающие келим, чтобы между светом и кли было уподобление по форме. А достичь отдающих келим можно с помощью любви к ближнему. Как сказал Раби Акива, «Возлюби ближнего, как самого себя» — это великое правило Тора. Ибо с помощью этого приходит к любви к Творцу и к любви к Торе. Ведь Тора называется подарок, а подарки дают тем, кого любят. А обратно этому злословие, которое ведет к ненависти к творениям и к ненависти к Творцу, как сказано выше.
1: И отсюда поймем, что сказали мудрецы по поводу злословия, что оно убивает втройне говорящего, внимающего и оговоренного. И объясняет Раши, что из злобы, когда они провоцируют других, они убивают друг друга. Это можно понять в отношении к другому человеку. Но как же это толкуется в злословии по отношению к Творцу? И сказанного следует, что когда человек смотрит в Тору и рассказывает о Торе, что он не видит и не чувствует благо и наслаждение, о котором Творец сказал, что Он дает народу Израилю, Он злословит на Творца. И тут есть три аспекта. Говорящий человек и внимающий, то есть Тора, и оговоренный, то есть Творец. И поскольку, когда человек занимается любовью к ближнему, он приходит к любви к Творцу, к любви к Торе. И в этом состоянии Творец дает ему жизнь, как сказано, потому что у тебя источник жизни. И это со стороны слияния, как сказано, а вы слиты. И тогда удостаиваются они Торы жизни. А из-за злословия у него прекращается жизнь от Творца, которую он должен был получить. И это означает, первое, и прекращается у него жизнь от Торы, ибо он должен был ощутить Тору жизни. Второе, и он сам сейчас безжизненен, и это называется «убили его». Третье, что прекращается жизнь из трех мест. А благодаря любви к ближнему передается жизнь из двух мест, и он получает жизнь.
0: Перейдем сейчас к уроку от 13 июня 2002 года. Прослушали статью «Шлаве Сулам» второго тома, глава Мицура, в чем серьезность злословия и против кого оно направлено. То, что мы думаем, и в этом мире так принято, что злословие — это когда один не будет говорить плохо о другом, чтобы люди были такими красивыми друг по отношению, хорошими по отношению к другу, и чтобы каждый проверял себя, прежде чем открывает рот. Целая энциклопедия. Человек должен идти по улице, хочет обратиться к кому-то, он должен вначале проверить законы о злословии, как я обращаюсь к нему, нет ли тут чего-то или есть, в каком виде я должен скрывать себя, может быть. То есть не проверяет свое сердце, а смотрит в книгу. То, что написано, то это разрешено, то, что нет, нет. То есть главное то, что ты говоришь устами, а то, что в сердце, об этом уже не говорят. Это скрытое учение. А то, что явно для простого народа, то есть к святым неживым, это действительно так, это путь и принятый уровень. Но на самом деле злословие – это не то, что человек произносит устами. И не даже то, что он чувствует в сердце, к окружению, а только относительно Творца. Это называется злословие или доброславие. Это мы имеем в виду, потому что вся наша цель – это прийти к слиянию с Ним. Весь наш путь – это улучшать наши свойства, чтобы они были в подобии по форме с Ним. То есть все, что мы делаем, это всегда сравниваем себя, где я нахожусь, где Творец, насколько я понимаю, кто Он, что Он, как я могу произвести это исправление, перескочить через, перейти через разницу между нами, насколько я оцениваю свое состояние как эффективное для продвижения, то, что он мне делает, то, что он строит вокруг меня, внутри меня, насколько я понимаю его состояние. Вся эта ситуация, которая есть, как человек ощущает ее до того, когда же начинает проверять, критиковать это. Это называется, по сути дела, его отношение к своему миру, который Творец установил ему. И если, не дай Бог, он недоволен этим, тогда его отношение к этому называется злословие. Мы знаем, что строение нашей души таково, что душа включает в себя две части Гагалта и Найма, Аха, поддающие килим, который называется Исраэль, получающие килим, который называется народы мира. А общее исправление в том, что до окончательного исправления нельзя пользоваться получающими килим, а можно только Ахаб де Алия, их включением в отдающий килим. Получающие килим сами называются другой народ, в их включение в отдающий килим называется Гер, а сами отдающие килим называются Израиль. Поэтому отсюда вытекает исправление, которое можно сделать с этими двумя видами килим. Для Исраэль килим, для Гальгата и Наим, возлюби ближнего как самого себя, потому что они могут прийти к слиянию с Творцом. Ближний — это Творец. А получающий килим, который нельзя исправить до окончательного исправления сами по себе, на них исправление — это сокращение, которое называется «то, что хорошо тебе, не делай другим». То есть сократи свое зло. Это в точности разница между Раби Акивой и Илелем, разница между отношением к двум этим исправлениям, которые есть. Отсюда заповеди побудительные, Гальгальта и Наим, запретительные, то есть нельзя пользоваться получающими килим, ахапом, как и все. Это, по сути дела, начало статьи. Потом он входит в очень глубокие вещи Рэбе. Мы объясним это в другой раз. Это просто и не очень. Я думаю, что можно еще объяснить. Может разрушить все воспитание. Что еще? Отсюда мы понимаем, что такое святой язык. Это язык, когда говорят о дающих килим, иврит, по ним. И что такое торгум, перевод в арамейский? Что это пока еще не святой язык, а язык, на котором готовят себя в Ахапе для того, чтобы прийти потом к исправлению, чтобы быть как Гальгальта и Наим. Поэтому Гальгальта и Наим там говорят на святом языке, а Ахап говорят на языке торгума арамейском. Поэтому Зоар написан на арамейском. То есть это книга, которая говорит нам еще об исправлениях. Вот и все. Да?
1: Да нет связи между поведением товарищей в группе и злословием, о котором он пишет в книге.
0: Нет, в нашей группе это что-то другое. Что в нашей группе мы хотим установить те законы, как духовные законы. Вся польза от нашей группы, что мы из-за того, что в нашем корне, в душе Адама Ришона, там, где мы находимся на самом высоком духовном уровне, там мы все соединены вместе, все души. Черпать оттуда силу, окружающий свет, я могу в той мере, в которой я стараюсь здесь, не в состоянии, когда я нахожусь в этой высшей духовности, а в состоянии, в которой я нахожусь меньше нее, делать все-таки то же состояние, как будто я нахожусь там. Как будто я нахожусь там. Это называется, что я стремлюсь туда. Это называется усилие. Что такое усилие? Усилие уподобиться более высокому состоянию. Так если я веду себя со своими товарищами, как будто мы уже находимся в окончательном исправлении, я стараюсь построить наши отношения в таком виде, это называется, что я прилагаю усилия. Очень просто, что ты смотришь на меня. Слова немножко более простые, так уже начинают бояться. Ой-ой-ой. Поэтому скрытие помогает, так пока что человеку оберегает плод. Но это в этом, по сути дела, все дело, что насколько мы будем стремиться, чтобы у нас между нами было это состояние исправления, окончательного исправления, как мы представляем себе пока что. В этой мере мы вызовем из того совершенного состояния окружающий свет на себя, и он будет заниматься и исправлять нас, действительно привлекать нас к тому состоянию окончательного исправления. Поэтому у нас в окружении мы должны вести себя согласно состоянию возлюби ближнего к самому себя, сколько, насколько только можно.
2: А?
1: Если я люблю только половину группы, что мне с этим делать? Допустим, к кому-то хорошо отношусь.
0: Если ты уже любишь полгруппы, если ты еще очень хочешь в окончательном исправлении, это признак того, что ты в иллюзии, что ты обманываешь себя. В каком-то месте ты не нарочно, но в каком-то месте тебе кажется, что ты любишь других, а на самом деле ты так в каком-то виде увиливаешь от этого, и тебе кажется, что это любовь. Так вложи еще и больше усилий, тебе подсветят свыше, что ты пока еще не находишься с ними в состоянии окончательного исправления. Ты еще не исправил свое отношение к ним до конца. Это называется окончательное исправление. Когда начинают объяснять по-простому, это очень тяжело.
1: Okay. Да. В чем корень ненависти?
0: Корень ненависти — это разбиение экрана. Когда экран разбился, и нет единства, и каждый чувствует только свое желание получать.
1: И
0: желание получать отличное от него ощущается как чужое. Это корень ненависти. Как это? Что я... Здесь много уровней. Я люблю себя, забочусь только о себе. Из-за того, что это мой необходимый минимум, очень хорошо. Из всей природы это то, что принято, как Рэбе пишет здесь. Волк, который ест, допустим, оленя, не считает, что делает ему плохо, потому что это природа, он должен наполнить себя. Это присутствовал таким образом, что это природа, исправление для нас, исправление для него. Насколько мы смотрим на это, может быть, что это вещь ужасная, это не ужасно, это природа. Это природа. Как мы убиваем животных и их едим? Теперь, если он пишет, что есть такие животные, которые делают плохо другому, не потому что им это нужно, а из-за того, что у них есть какая-то прошлая привычка. Когда-то это было необходимо для жизни, а сейчас это не является необходимым. Так и это тоже. То есть даже если мы не видим, зачем он это делает, но эта прежняя привычка избавляет их как бы от наказания. Потому что он не виноват, так он привык к этому. Так природа приучила его в таком виде. Это говорится обо всем абсолютно животном виде. То есть неживое растительное животное, поэтому у них нет никаких заповедей, никаких прегрешений, нет ничего с них спрашивать, как они себя ведут. Это не хорошо, не плохо, а это природа. У человека есть отношение к другому, что то, что ему нужно для своего необходимого минимума, это мы не спрашиваем, а наоборот. Государство, как правило, заботится о том, чтобы у каждого было какой-то необходимый минимум, там какие-то 1000 шекелей в месяц, я не знаю, или 1000 калорий в день, не знаю, как там они считают, но как бы то ни было, заботятся. Стараются заботиться. Насколько общество исправлено больше, заботится больше.
2: Ладно.
0: Но больше этого уже начинает быть расчет. И расчет с человеком, что ему нужно больше необходимого минимума, он должен тогда проверить. Барсалам пишет в статье «Последнее поколение», что религия, которая будет в окончательном исправлении, в последнем поколении, это религия общая для всех народов. И что такое религия? Не получать от общества больше, чем последний неудачник. Так написано. Это называется у него религия. Немножко. Остальное он говорит, все народы могут оставаться в своих религиях, в своих привычках, в своих традициях, это не мешает. Говорит о своем отношении вообще к животности, к животному состоянию. Так что это значит? То есть ты производишь расчет, что такое даже необходимый минимум, согласно самому последнему человеку, то есть который получает действительно меньше всех. Если ты получаешь больше него, это называется у тебя, что ты уже получаешь излишество. Так он говорит. Это идея, религия последнего поколения. Но что касается наших вопросов, в этом есть просто много уровней, как он сказал. Если я отношусь только к себе, то, что мне нужно для себя, если я уже начинаю производить расчет с ближним, что такое производить расчет с ближним? Как мы говорим, что есть животные желания, которые есть и у животных, зверей тоже. Еда, секс, дом, да? Семья, дом. И это вещи необходимые в каком-то виде. То есть человек, если бы он делал это только для своего тела, это называется необходимым. Но если он смотрит на других, что есть у других, то есть он уже не считается с тем, что нужно для его тела, а как он хочет выглядеть в глазах других, мне нужен уже дом пятиэтажный, уже начинает быть не расчет то, что ему надо для тела. А как Рэбе сказал, он говорит, когда они жили в Иерусалиме, он говорит, у нас была одна комната. Был такой один маленький стол. На нем ели. 30 сантиметров. И все сидели на полу. Так было в Иерусалиме в начале 20 века. И были матрасы, как у нас здесь такие, их складывали в угол, а ночью каждый брал матрас и спал на нем, и так жили. И он говорит, а у родители моей невесты, они были богачи, у них было две комнаты. В одной комнате они все жили, вся семья, а другую комнату сдавали. Очень просто он говорит, потому что это нормально, это не думали иначе. И так и жили. Сегодня он говорит, взяли эту комнату, разделили на 5 комнат, сделали из нее квартиру. У каждого есть свой собственный угол. Это говорит о чем-то. Это необходимый минимум. Просто человек начинает считаться с обществом, что он должен получить от общества. Из этого у него возникают уже даже необходимые вещи, как будто еда, пойди войди в супермаркет, посмотри, что это дом, пойди посмотри, что там строят. И все эти вещи становятся уже не для моего тела, а для моего соседа. Так уже у тебя есть не необходимый минимум отношения к окружению. То есть все вещи, которые получают другой характер, чем от отношения к обществу, не называются необходимым минимумом, когда мы говорим еда, семья, дом, а это уже лишняя часть, которая относится к человеческим желаниям. Деньги, почести, знания — это относится к этому. Хотя как будто относится к телу. Но это не интересно. Телу это не надо. Вот, так в человеческих желаниях, там это только твое отношение к обществу, там уже у тебя есть отношение к обществу, что ты хочешь вложить, и наоборот, что ты хочешь получить. Когда ты хочешь получить, хочешь ли от этого, чтобы у других этого не было, или хочешь, чтобы у них было, как есть у тебя, и вместе вы делаете, чтобы всем было хорошо. И тогда в соответствии с этим есть от хорошего отношения к ближнему до ненависти к ближнему. Там есть все...
2: Коля говорим.
0: Все градации.
2: Взял?
0: Вот и все.
2: Кен.
0: Да. Когда мы говорим о возлюбленных самого себя или о злословии, мы говорим, по сути дела, о том, как вы сказали, то, что внутри в сердце. Но все-таки мы говорим о устами внешние вещи. Это как это...
1: Мы здесь ведем себя согласно правилу, от любви к товарищу, к любви к Творцу, как Рабаш пишет об этом в статьях. Что должна дам любовь к товарищам? Поэтому и тут, по отношению к товарищам, я должен понимать, что таким образом я в общем и определяю, как я отношусь к Творцу. И несмотря на то, что я не способен относиться к ним хорошо, я это вижу. Но, по крайней мере, если ты хочешь проверить, действительно ли ты улучшаешься к лучшему, меняешься к лучшему, проверь, не поменялось ли твое отношение к ним. Если оно поменялось действительно существенно, даже по чуть-чуть, это значит, ты сделал большой шаг в духовном, потому что ты не можешь померить духовное. Но тут ты можешь измерить бы из сердца, как ты это измеряешь. Насколько тебе это меньше колет глаз, насколько ты чуть больше о них заботишься, если у тебя какая-то к этому уже подготовка. Это проверка, потому что в духовном мы не знаем. Также мы не можем представить себе более высокую духовную ступень. Когда вдруг что-то раскрывается, и ты что-то понимаешь, и для тебя это просто настоящее раскрытие. Так как стремиться к такому более высокому состоянию? То, что мы делаем, как правило, то, что должны делать, это вспоминать. Ну, по крайней мере, так, технически. Вспомнить хорошее последнее состояние, которое у меня было. Что значит хорошее? То, когда я стремился к Творцу, когда я думал, когда я наслаждался от того, что чувствую его и соединен с ним. Так вот, из такого состояния удерживать его даже сейчас, когда этого состояния нет. То есть как-то стараться все время выстроить то состояние, тот статус отношений между нами. Для этого тебе даны примеры.
3: Вот как, к примеру, в субботу. Подобие будущего мира дает человеку. Потом это вдохновение на всю субботу, чтобы он мог жить так же, как в субботу. Поэтому это и так и говорится, что праведник в субботу навсегда.
0: Как будто вы говорите противоположно. От любви к Творцу я прихожу к любви к товарищам. Не от любви к товарищам. Не любовь к товарищам до Творца.
1: Кто говорит?
0: Логика или разум говорит. Вначале я... Если я знаю Творца, из этого я могу.
1: Хотя из логики ты говоришь, что от любви к Творцу мы приходим к любви к творениям. Любовь к Творцу, как мы это изучаем, это последняя ступень развития желания, исправления желания. Желание находится в двойном скрытии. Обычном скрытии, вознаграждение, наказание и любовь. Любовь там делится на несколько частей, вечная любовь самая большая из них и последняя. То есть достичь окончательного исправления по-настоящему. И там только лишь понять, что я должен хорошо относиться к товарищу, с которыми нахожусь здесь, учусь с ним. Для чего тогда Творец создал весь этот мир и товарищи? И организовал нас в группу, если не для этого. Вся необходимость этого мира в том, что он отягчает душ, то есть дает некую тяжесть. Когда, несмотря на то, что он посылает мне помехи, я стараюсь быть в конце исправления. В этом, по сути, все дело подъема по ступеням. Я и сейчас нахожусь в окончательном исправлении, но просто не чувствую, потому что мое сердце покрыто 125 покрытиями. И мне нужно нейтрализовать эти покрытия, и тогда я вновь себя почувствую в окончательном исправлении. Каким образом я нейтрализую их? С помощью различных средств, которые есть в моем распоряжении. Даже великие праведники, которые находятся в окончательном исправлении, если им нужно помочь нам, душам в этом мире, получают падение, спускаются в этот мир и начинают тот же путь заново, достигают в этой жизни окончательного исправления и пишут нам книги, помогают, заботятся, обучают нас. Но со ступени этого мира, когда они уже связаны с окончательным исправлением внутри себя, но находятся с нами здесь. То есть все покрытия, которые нам даны, чтобы мы не чувствовали окончательное исправление, все для того, чтобы преодолеть эти покрытия и все эти помехи. Относиться к ним, использовать их, насколько получаю большую помеху, затем она превращается в еще большее свечение. И мы это видим по законам нашего мира. То же самое. Законы электричества, там есть сопротивление, как оно работает. В законах между клетками, да вообще везде. Есть сила сопротивления — это сила положительная. Если используется целенаправленно. То есть с ее помощью, и только с ее помощью мы что-то чувствуем, и только с ее помощью мы можем извлечь пользу. Ну, скажем, электричество. Если или электричество течет по проводу без всякого сопротивления, мы ничего не почувствуем. Мы ставим сопротивление, и тогда с помощью этого сопротивления мы можем вынести пользу. Это нагревание или охлаждение, или разные приборы, которые можно подключить на пути. То же самое с нами. И с тем отягощением желания получать. Без него мы бы не чувствовали свет. Если это нулевое вьют, так что почувствовать? В той мере, в которой этот вьют есть. То есть в море света, если есть вьют, то согласно вьюту мы можем почувствовать свет, который проходит через этот вьют, если он может пройти. Поэтому это сила экрана и называется силой сопротивления. Подобно сопротивлению в электричестве, как в резисторе, кто выполняет свое действие резистора.

0: Вальма Мармода мог, они...
1: Это очень глубокая статья. Мы еще поговорим о ней. Касается много чего тут.
2: Страница 95, он пишет о свойстве веры и свойстве знания. Но после этого он пишет, ну, Творец знает, что свойство веры – это более успешный путь, чтобы человек мог прийти к цели, который называется слиянием с Творцом. И это подобие по форме. Можно ли объяснить о свойстве веры и свойстве знания?
1: Мы не можем идти путем знания, потому что путь знания — это получение вознаграждения в исправленные килим. Что есть знание, когда свет входит в клей, передает клей ощущение, и вместе с этим ощущением есть еще и разум, когда я анализирую это ощущение. Я знаю все причины, обстоятельства, как я пришел к этому ощущению, какие действия я сделал, в каких желаниях, насколько они исправлены, на каких уровнях вьюта. Вообще, как я выстроил это ощущение. Так вот, сама структура этого ощущения, мой подход к нему, сколько я над ним поработал, как я сейчас наслаждаюсь им, все это вместе дает мне знание. Так вот, достичь этого в духовном можно только с помощью веры, то есть исправления, которое называется хафец хесед. Знание и вера — это две ступени. Веры называется свет хасадим, полная вера, когда в нее входит уже и знание, называется хасадим, свечение хохма.
2: И вера и знание — это за Махсумом?
3: Верой называется свет хасадим. Его я постигаю с помощью экрана Авиюта Шореш Алиф Бет. И далее тоже. Там тоже туда должен прийти сначала свет хасадим. И потом уже, соответственно, свет хохма. Вера — это первое исправление. Все постигается верой. Все говорят, но не понимают, о чем говорят. Что такое вера? Это сокращение и отдающие келим. Уровень бины. Бина называется верой. Гар бины называется совершенной, полноценной верой. Когда приходим снизу вверх, малхут, постигая, поднимаясь в бину, постигает бину, это называется хафец хесед, а потом, когда исправляет и получающий келим в бине, называется, что она выходит на гар бину. Там уже свечение хохмы она получает. И не надо думать, да, не надо думать так, как думают обычные люди в этом мире. Вера глаза закрыл, стал фанатиком, и что мне говорят, я делаю, не думаю. Это называется верой. А в духовных келим это совершенно так. Не задействовать голову, это называется не работать со светом хохма. Но голову надо задействовать, чтобы работать со светом хасадим. Там тоже надо много ухищрений и много усилий. Это не стирать желания, а это надо их знать и поверх них строить отношения, когда я иду выше них. Поэтому это называется вера выше знания. Нет просто веры такого, потому что мы, получающие килим, даже на виюте алиф, шореш алиф бет, то там тоже есть получающий килим, то все, что я делаю, это в принципе накладывается на желание получать. Нет у меня желания отдавать. А желание отдавать — это Творец. А вот желание получать, которое может быть исправлен на отдачу. Поэтому если я делаю даже работу на Авиюте Шореш, это все равно работа на фоне желания получать. Только Авиют Шореш, это уже отличается от чистой отдачи Творца. И если я прихожу к работе в отдаче вообще, то я работаю на поверх желания получать. Там тоже есть его и знание, даже на Виюте Шораш. Я все равно его нейтрализую. Это называется убар, зародыш. Я отменяю себя полностью, и я весь целиком и полностью в своей отмене. Но я знаю, что я отменяю. Я знаю, от чего я отказываюсь. И в этой отмене я нахожусь внутри как бы полной власти Творца. Это называется плод в чреве матери, полностью передает себя Высшему. Это высшее знание. Сколько есть этого знания? Это высшее знание. И на каждой ступени у тебя есть состояние, которое называется зародыш. Сколько есть у тебя 125 ступеней, на каждой ступени все больше и больше, чем у предыдущей. Есть такой авиют, на котором ты идешь на отмену и передаешь свою душу. То есть полностью отдаешься. Быть зародышем, скажем, на ступени сотой, это гораздо больше, чем быть большим на 99-й ступени.
0: Так. Какая проверка, что человек не подменил цель средством? То есть заменил, скажем, мы говорим, что любовь к товарищам — это средство прийти к Творцу. Теперь, какая проверка, что я не заменил цель средством, потому что любовь к товарищам — это моя проверка?
3: Это не важно, даже если человек забывает, но работает на любовью к товарищам, чтобы приблизиться к Творцу, но при всем этом все-таки общая мысль приобретает некий такой посыл, да, ты получаешь какое-то сообщение, там, я не знаю, от Гелада или еще от кого-то, все равно вспоминает об этом периодически. В конечном счете общая мысль, она присутствует. Да, о цели. Даже если просто кричим «цель», уже на нашем уровне, ну что, так это работает? Конечно же. Смотри, это результат скрытия. Конечно, нужно каждый раз воспользоваться помощью других. И ты не можешь помнить о духовном, если духовное тебе не подсвечивает. И это он должен говорить всем. Я не знаю, на стенке напиши, ты все равно этого не увидишь. Если твое желание получать сейчас на это не направлен, ты не увидишь. Как мы так мы устроены? Как я не вижу духовное? Мое желание получать не может его сейчас ощутить, оно не настроено на это. То же самое, это касается всех органов чувств.
0: А что в таком состоянии группа?
3: Даже в таком состоянии, что я не помню о целетворении, но совершаю все эти действия, они потом накапливаются и присоединяются к мысли и намерению, к тому, что я буду делать в другое время. Поэтому мы находимся в этом мире. Это такая ступень, где тут есть время. В духовное, в момент, когда ты что-то делаешь, если ты в ту секунду находишься в слиянии и действуешь в соответствии с этим, то это уже действие. Если ты не находишься в слиянии, на первую очередь это не называется духовным, но, скажем, это называется действием. А у нас не так. У нас каждое усилие можно потом присоединиться с мыслью, потом только уже действовать вместе. Это вот это чудо, особое чудо, которое есть на этой нижней ступени, которая называется этим миром. Он говорит об этом также в статье на завершение книги Зор, где ученик, который находится со своим равом, хотя он не находится в слиянии постоянно со своим равом, учителем, но сейчас он принес ему чашку чая и думает о том, что этим он хочет соединиться потом с духовным. Может быть, не в момент действия. Все равно эти две вещи действуют вместе. Да, вот как будто всего-навсего там стакан чая. Время действует нам на благо, он соединяет потом все усилия, то, что мы не способны соединить. Он пишет об этом там. Поэтому он говорит, что даже в больших каких-то вещах, да, там Высшего или Рава, это действует таким вот образом, что с помощью этого поднимаемся по ступеням. Я помню себя, сколько было секунд, и какие были моменты. Не хочу, и надоело, и ой. Вы этого не знаете, потому что вы не были близки, что вы не близки к Раву. Потому что здесь нет Раву, я же не веду себя как Рав. Но когда ты находишься рядом с великим человеком, а он на самом деле близок и все время... Это очень трудно. Держать себя правильно. Это очень тяжело. Появляется пренебрежение. Потому что, естественно, ты же видишь тело. Ну а что там в теле, внутреннюю сторону, ты же не видишь. И это тяжело. И вот он говорит, что даже если это делается по причине необходимости, то есть я обязан это делать, может быть, неприятно мне, некрасиво, да, по человеческим каким-то причинам, но потом ты добавляешь причины духовные, тем, что ты хочешь достичь духовного, даже в другое время, когда ты уже с ним не рядом, там легче уже думать. Все это соединяется вместе. И мысль, и действие. Так же и с товарищем. Так мы тоже. Главное, делай. Мысль, как-то она потом сама придет, чтобы было на что облачиться ей.
0: Сказали, что время действует нам на пользу. Теперь, когда не время, может быть, я делаю товарищу какое-то действие, в тот момент соединение между действием и поступком не будет хорошим, а через несколько минут я могу сделать то же самое, что будет хорошо. Что определяет здесь?
3: Ты никогда не будешь знать, почему ты делаешь так или иначе. Да, видишь, он сейчас мне чашку чая принес, стакан чая. Мы не знаем, почему нас бросает от одной мысли к другой. Мы этого не знаем. Это зависит от внутреннего строения души. Сейчас ты должен выяснить, вот это желание, потом другое, в соответствии с этим, в связи с этим. Почему в соответствии с этим и в связи с этим? Потому что ты не знаешь, с какими душами, с какими вещами ты связан в общем строении Адама Ришона. Ты не знаешь. И души, с которыми ты находишься, и в какой связи ты этого тоже не знаешь. И согласно телу, ты же не можешь в соответствии с этим знать, что происходит внутри. Так тебе приносят разные такие, предоставляют такие ситуации. Тебе кажется, что это все случайно, если бы ты видел все строение Адама Ришона. Но ты бы знал, ага, вот это мне надо, вот это сейчас сделать. Сейчас мне дадут вот это, через какое-то время вот это.
0: То есть он все время меняется, я все время меняюсь.
3: Все меняемся, все производят исправления. Это как некая такая система, которая все время находится, да, в таком в движении, в жизни. Святая Шхина.
0: Тогда чему это может соответствовать? Какой пример может заставить тебя сделать определенные действия?
3: Поэтому они дают нам простые советы, что в каждой ситуации, в каком состоянии ты находишься, не надо относиться к другим душам, как не надо действовать. Ты телом там думаешь своим, как действуют все мои клетки в моем организме по их программе, по их роли, и в соответствии с этим я должен действовать так же. Ты знаешь, нет, на самом деле это действует в конечном счете именно таким образом, но не на том уровне, где мы можем это познать. Конечно, это действует таким образом. Система замкнута со всеми своими частями полностью, до конца. А мы нет. Мы не способны это вообще даже узнать. Это потом нам только раскрывается. В конце исправления вся строение и вся ее функционирование. Тогда там нет помех. И дают тебе не средства, а дают тебе советы. Общий такой совет, самым общим образом, самым простым и правильным образом. Ты, твое действие и цель, куда ты хочешь прийти, они должны быть как одно. Я спустился от своего корня, там я был в слиянии, в слитом с Творцом. Кто такой Творец? Творец — это все остальные души. И я включаю их в себя. И вместе мы все получаем в себя высший свет. Вот это вот ощущение во мне, будет называться

0: Творцом.
1: Я не знаю, что там вне, снаружи от меня. Это ацмуто. Но то, что я получаю, да, в контакте со всеми душами, в исправленном состоянии, в конце исправления, в моем корне, это называется Творец. Из действий твоих познаю тебя, из этого ощущения я буду знать тебя. Вам надо стремиться к этому сейчас, через нынешним действием. Я стремлюсь, я это делаю. Если я все время так подстегиваю, да, и действую именно в этой точке, я как раз прихожу и в точности к этому состоянию, что именно так. Поэтому дать тебе сейчас вот эту большую программу, и чтобы ты начал сейчас что-то делать, ты должен понять это от начала и до конца. Потому что самое мельчайшее действие с пониманием, с осознанием, да, с полным контролем, тогда ты должен знать всю систему изначально. Ну как это возможно? До того, как ты не сольешься со всеми душами, со всеми частями системы, это значит в единую, в единое строение. Но это же невозможно. Поэтому говорят тебе решение. Ты хочешь включиться в эту систему как хорошая, активная, правильная часть? На это настраивайся. Я, мое действие и мое состояние и слияние с Творцом. Так? Одно целое. То есть я уже хочу быть в конце исправления. Что такое конец исправления? Как я представляю его себе сейчас? К нему, я к этому состоянию, я хочу его сейчас реализовать, создать его. Да, сделать. Произвести.
2: Так этот закон действует относительно всех душ, без связи с группой?
1: Да, ко всем душам, да, без связи с группой, но в группе у тебя есть. Ты оттуда вызываешь, из конца исправления, ты вызываешь оттуда окружающий свет, потому что ты соединен с ними, как ты соединен с ними там. Согласно тому усилию, когда ты хочешь соединиться с ними здесь, ты вызываешь. Ты как бы притягиваешь на себя, тянешь на себя, как бы физически тянешь то самое состояние, притягиваешь к себе, потому что ты хочешь сейчас его осуществить здесь. Это называется, что высший мир спускается в этот мир. Это то, что будет в конце исправления. Красивые слова, но я не думаю, что я тут могу что-то добавить.
2: Почему есть действия против конца исправления, которые мы пытаемся выполнять сейчас, как любовь к товарищам? И действия, как, допустим, взгляд через насущное, о котором Бальсалам пишет нам, что он оставляет нам для последнего поколения. Мы такого действия против этого сейчас не делаем.
1: Почему мы занимаемся действиями по любви к товарищам и думаем, что это самое важное действие? Ну, кроме того, есть, конечно, распространение и учёба. И вот эти действия, как удовлетвориться малым и другие какие-то исправления, может быть, мы как бы оставляем. Потому что мы знаем, что мы сами по себе не способны исправлять себя. А то, что может нас исправлять, это высший свет. Если придет ко мне из более исправленного состояния и будет мне светить, в соответствии с этим будет исправлять мой килим. Тогда мне надо совершать действие не то, что я должен сам приступать к килим и их исправлять, да, шведским ключом там или, я не знаю, или каким-то там гаечным ключом что-то исправлять. Я должен позаботиться, да, чтобы пришел слесарь и исправил систему. Я его должен вызвать. Поэтому я не совершаю действия прямые на исправление. Ну-ка, где экран? Я сейчас экран сейчас принесу, налеплю его на желание получать, там забью, прибью гвоздями, чтобы никуда не делся, да, желание получать, как мы это рисуем сверху экран, и тогда желание получать уже покрыть, да, экраном. Нет, я ищу средства, чтобы они принесли мне экран, исправление. И вот эти средства — это не прямой выход на исправление, а это выход на исправляющего. И это на самом деле огромное препятствие для людей, пока они не начинают понимать, что мы должны искать исправляющего, а не сами исправления. Без того, что он придет, у меня просто не будет исправления. Это как женщина сидит дома и кричит, что стиральная машина, скажем, да, поломалась, но... А ты говоришь, ну хорошо, я сейчас что-то сделаю. Нет, должен прийти специалист, да, и поменять какую-то деталь. То есть надо поискать этого человека, кто умеет это делать. Это высший свет. Так я совершаю действия, когда я не смотрю на саму клей. Я должен смотреть на действия, с помощью которых я могу притянуть света, самые эффективные света для исправления. И тогда нам говорят, что окружающий свет, самый эффективный для исправления, приходит тогда, когда я сижу с книгой во время учебы с намерением выйти на свой корень. И там, где там я и мое действие, учеба и Творец находятся в слиянии в одной точке. Замечательно. Мне сказали, ну так после этого или нет, до этого, что мне нужно, чтобы сесть правильно, с правильным намерением. Книга есть, слава Богу, читать я научился, даже, ну может быть не очень научился, но не важно. Главное — намерение. Как я прихожу к намерению, и тоже нам объясняют, сколько у нас есть средств выстроить правильное намерение, и в первую очередь это... статья, «Свобода воли». Он пишет, что это группа. Без группы ты не сможешь собрать по-настоящему и усилить свое желание к цели, и твое намерение будет маленьким, меньше тем, что нужно для того, чтобы привлечь свет. Окружающий свет притянуть. А если ты не смотришь на это, а смотришь на то, ай, я не в порядке, я такой жадный, я не знаю, я такой амбициозный, но ты находишься внутри своих желаний получать, нехороших, да, правильно, нехороших, но там, где мысли человека, там он находится, и... В этом ты, ну, ты даже не знаешь, чего делать. Или выпить, или наркотик, чтобы боли не чувствовать. Поэтому написано, сидит, да, глупец сидит, сложа руки, и ест себя поедом. Ну что это глупость, потому что ты не обращаешься в правильном направлении. Ты смотришь на свою грязь. Да, ты плохой, но ты смотришь на то, что ты плохой, ты не справляешь себя. Да, когда ты видишь, да, ты видишь поломку в машине, это же тебе не поможет. Ты должен найти специалиста, который тебе заменит эту деталь. И в этом все дело, что очень частенько мы обращаемся к своим келим и все время смотрим на них, и ты видишь на человеке, да? Бедняга, несчастный, его внутреннее перед его глазами, он не знает, как от этого оторваться, сидит и все время скорбит. Человек, а группа должна позаботиться, повлиять на человека, чтобы он как можно быстрее оттуда вылез. Потому что это то, что лазутчики говорят о Творце. Ну, такие вещи. Ну, может, что-нибудь почитаем, поучимся?
2: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
0: То, вегия амитит зо лидамот лимацат.

0: Ну так, ты не можешь помнить о духовном, если оно к тебе не приходит, если не светит. Поэтому мы должны возбуждать это между нами всегда, чтобы светило. А Творец — это все остальные души, которые вокруг тебя.
1: Всегда возвращаюсь к точке его состояния по отношению к товарищам и цели. И здесь мы должны все время прилагать усилия и состояние духа в этом успехе товарищей.
0: Итог урока — это нас сосредотачивает на теме любви к товарищам, любви к ближнему, что без этого человек просто вообще не в направлении цели. А это главное, на чем надо сосредоточиться, потому что ненависть к другим приводит к ненависти к Творцу. То есть все как бы по отношению к Творцу. И если человек видит зло в товарище, он видит зло в действии Творца. И все, что нам нужно делать, это как раз не соглашаться с этим явлением, а быть в устремлении все время к любви. Из этого строится весь наш путь. Это главный компонент. И тоже я вот это записал тут. Как ты смотришь на других, если тебе колят глаз, а если ты смотришь на товарища не по-хорошему, по-плохому, то то, что может помочь, это начать заботиться о них. Если человек заботится о товарищах, он все-таки идет в правильном направлении и против того желания получать, которое в нем пробуждается.
1: В отношении к товарищам я должен понять, что этим я определяю в конечном счете, как я отношусь к Творцу. Я буквально должен выстроить свои отношения как можно больше в любви по отношению к товарищам, выстроить намерение. Нужно просить у Творца, чтобы помогал нам, так мы можем все больше приближаться к Нему.
0: Вся наша работа в группе для того, чтобы выработать отношение к Творцу. Мы должны проверять любовь к Творцу. Что это такое? Если у меня есть любовь к товарищам, по-видимому, Творец полюбил меня и дал что-то еще в сердце, еще капельку любить товарищей, если я говорю товарищам, как он пишет там в статье. Что я говорю о товарищах, что я хочу, чтобы было в сердцах товарищей относительно других товарищей. Все эти вещи, как я действую, говорю, думаю о товарищах, в конечном счете это дает мне возможность обратиться к Творцу, попросить еще капельку исправления, поменяй мне сердце относительно товарищей, еще там мысли, действия относительно товарищей, чтобы еще больше я мог любить их. То есть все время мы должны быть в этом устремлении, просить это у Творца.
1: Да, получается, что есть такая очень тесная связь между этим окружением, в которое меня привел Творец, и между светом, который я должен привлечь. И как я не могу одно без другого, два этих средства и мое отношение к группе, очень связано с тем, есть у меня возможность или нет привлечь свет, возвращающий к источнику. А с другой стороны, пока свет не исправит неисправленные свойства во мне, я не смогу правильно относиться к товарищам. И две эти вещи нужно все время держать вместе, конечно же, с целью. Нужно все время держать их вместе. И в конце вся учеба только с помощью привлечения света. И то, что каббалисты заложили в эти первоисточники, это сила, которая может по-настоящему спасти нас. Так нужно относиться к ней.
2: Трудно говорить.

0: говорите, да, после всего этого, то, что на самом деле нечего добавить. Урок был настолько ясный в теме.
1: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Здравствуйте, друзья! Мы сегодня начинаем изучение Талмуда 10 сферот, первой части, первая страница Орпними, первый пункт. Я хотел сказать о собрании товарищей вчерашнем, что о чем говорили товарищи, что он может сделать, чтобы использовать и извлечь пользу из утреннего урока, чтобы принять свет, отражающий к источнику, и не быть в отвлечении внимания от этого. И Рав сказал, что невнимание — это очень сильное, поэтому мы должны направить наше желание на то, чтобы получить свет, возвращающий к источнику, просто впитывать слова Рава и вопросы товарищей. Рав сказал так на уроке: я должен смотреть на действия, с помощью которых я могу привлекать света, которые самые эффективные для исправления. Тогда нам говорят, что окружающий свет, самый эффективный для исправления, приходит в то время, когда я нахожусь с книгой во время учебы, с намерением прийти к своему корню, туда, где я и мое действие, учеба и Творец находятся в слиянии в одной точке.
1: Ну да, как и сейчас мы слышали на уроке. Да, если испортилась стиральная машина, надо позвать специалиста, который ее починит, заменит какую-то деталь. Тот, кто знает, понимает в этом. Поэтому есть свет, который нас исправляет во время учебы. Короче, заходим в урок Рава, пожалуйста.
0: Второй пункт, что он хочет выяснить, давайте прочитаем. Наверху. До сокращения был свет бесконечности, наполняющий всю реальность. Это первая форма, которую он дает нам и хочет объяснить. Пункт первый. Наверху у нас сказано «Ари», а внизу есть объяснение Бальсулама. Откуда у нас есть сказано «Ари»? Он пишет: «Эцхаим» — первая врата, первая ветвь. Итак, первый пункт. «Знай, что прежде чем были созданы создания и сотворены творения, был высший свет, простой, наполнявший всю реальность». Сейчас он хочет выяснить второй пункт. В первом пункте мы были, сейчас прочитали, а второй пункт — это простой высший свет. Что это? Пункт второй внизу, то есть свет, распространяющийся от сути Творца. Я не вижу здесь. И до тех пор, пока все имена и описания, которые в науке Каббала, они не о сути Творца, ни в коем случае, но только о свете, который распространяется из его сути. Но об его сути нет у нас ни одного слова и выражения вообще. Потому что таково правило: все, чего не постигаем, мы не можем познать по имени. И помни этого, и не оступайся. То есть, когда мы говорим о высшем свете, мы говорим только о свете, распространяющемся от Творца, от Создателя, правильнее сказать. А Создателю мы вообще ничего не говорим. Нет у нас никакого имени Его, поскольку мы Его не постигаем, потому что все наши имена от постижения, от входа света в кли, а Создателя мы не постигаем. Он до света еще находится, из Него выходит свет, и поэтому мы все, получающие свет, который выходит из Создателя, так в том свете, который выходит к нам, мы воспринимаем все действия света, то есть все, что есть у нас, это действие света. Когда свет строит кли, и свет наполняет кли, исправляя его, выстраивая его в каких-то формах, чтобы так кли почувствовал. То есть прежде всего мы должны различать, что мы келим, и мы результат воздействие только света, когда свет сделал из нас то, что понимает и чувствует, это чувство и разум Моха и Либа, чтобы мы воспринимали его, его действия, и так чувствовали себя, то есть кто мы в конечном счете, результаты действия света. И то, что мы чувствуем, то, что Он хочет, чтобы мы почувствовали, так Он нас и строит. А выше этого мы никогда не поймем и никогда не почувствуем, и никогда, то есть до конца исправления. Это у нас конец пути, то, что над этим мы не говорим. Так что такое свет, о котором мы говорим? Воздействие Творца? Да.
1: Наши зрители из интернета, которые с нами в учебе, 11-й просят определение прочитать.
0: Отлично, это уже очень хорошо. Творец. Очень хорошо. 11. Кто такой Творец? Боре. Отлично.
2: Юд Алеф. Боре.
0: 11. Творец Боре. Имя Творец Боре относится только к обновлению, то есть к обретению сущего из ничего. И это только материя Кели, которая определена в желании получать, которая во всей сути. И, конечно же, этого не было в его сущности до сотворения. То есть, как мы говорим о Творце, мы говорим о Творце уже исходя из этого обновления, которое произошло при выходе света из его сути. В другом месте объясняет нам Бальсулам Творец, что это от слов «приди и увидь» — «бо-уре». Когда человек, который начинает постигать духовное, согласно исправлению своих келим, насколько он их исправляет, так он постигает свое уподобление свету. Когда в нас есть два главных качества — это хиссарон, потребности и наполнение этой потребности. В той мере, когда хиссарон и наполнение хиссарона сравниваются между собой, мера их уподобления приносит человеку ощущение Творца. И почему? Потому что Творец, который — это тот, кто создает и кли, и свет. И если я внутри уравниваете свет и кли вместе, я прихожу в этом равенстве к ощущению корня единственного для обоих. И поэтому называется Творец. Он всегда у меня меняется, потому что насколько из кли, из его наполнения я могу соединить с помощью исправления кли, отдавать, чтобы это было как наполнение, которое раскрывается в нем, что он дает. Так в этом я раскрываю все больше и больше понятия Творец, Боры, пока я не прихожу к своему полному исправлению кли, к понятию полному Творец. Кто такой мой Творец, который создал мне весь хиссарон и который дал мне все наполнение в него, к единому корню, к хиссарону и наполнению. Поэтому Творец — это личное ощущение у каждого. Из его кли твой Творец и мой Творец никогда не будет тем же Творцом. И каждый раз в любом состоянии, на любой ступени, Творец будет другим. И каждый раз он будет расти в той мере, в которой мы поднимаемся в келим. То есть все, что мы изучаем в науке Каббала, мы изучаем только по отношению к нашему восприятию. Нету судей больше, чем видят его глаза. Поэтому имя Творец — это Бо-Уре, приди и увидь. Это понятие, которое исходит только из кли. Поэтому он так нам и говорит в этом определении. Имя Творец, Творец соединяется только с обновлением. Только с обновлением. А все остальное вы можете поместить в скобки. То есть реальность, все это в скобки. До конца. Главное только об обновлении говорить. Когда мы не говорим о нем, об абсолютном понятии мы вообще никогда не говорим в науке Каббала, потому что все это из келим, которые мы постигаем здесь, из них мы можем говорить. И также в науке, как мы говорили, мы и в современной науке начинаем продвигаться к тому же восприятию реальности, что реальность — это все по отношению к постигающему и эту реальность человеку. И также здесь, во втором пункте, он говорит, что все, что мы не постигнем, не будем знать по имени. Поэтому у Творца есть милосердный, милостивый, сдерживающий гнев, и это все говорят, что вся Тора — это его святые имена, то есть название света, которое входит в кли, выстраивает кли, выясняет его и наполняет его, это вся Тора. То есть вся Тора — это случай келим и светов, которые находятся в какой-то связи между собой. Как кли может с самой малой меры уподобляться свету, вследствие чего раскрывается святое имя, самое малое. Святое называется, что кли находится в отдаче, как свет. Свет называется святостью, и тогда это раскрывается. Поэтому вся Тора, вся книга Торы, скажем, весь свет, который приходит и строит кли, все это только святые имена. Третий пункт, он говорит: так у нас было высший простой свет, наполняющий всю реальность. Внизу, пункт Гимель, что значит «наполняет всю реальность»? Вроде бы очень удивительно, потому что здесь говорится в той мере, еще когда не были созданы миры. Поэтому о какой реальности говорится здесь, когда высший свет должен наполнить ее? И дело в том, что все миры и все души, которые есть и должны будут сотвориться со всеми их случаями до конечного их исправления. То есть все, кроме Ацмуту, сути Творца, о которой мы не говорим, только как предваряющий все корень, все они, вся реальность, которая затем распространяется из этого, простирается, раскрывается, она уже включена в бесконечность во всем своей великолепии и наполнении. Так что здесь нужно различать две основы в реальности перед нами. А первая основа — то, что они включены в Творца во всем своем совершенстве и красоте, то есть в потенциале, до развития, когда в бесконечности есть все. И второе, второй принцип, так как они простираются и распространяются и обновляются перед нами, то есть в нашем постижении после первого сокращения в пяти мирах, которые называются Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Йецира, Асия. Когда высший свет, который нисходит от Ацмуто, наполнял всю реальность, то есть всю общую реальность, которая в первой основе. В том смысле, что они находятся и существуют в бесконечности до сокращения. То есть есть у нас две формы. Первая форма — это то, что все включено в бесконечность. Все келимы, все света, со всеми деталями до самой последней, но без их развития, без нисхождения, распространения. И второй принцип, когда они уже начинают распространяться и нисходить вниз. Также вверх, вниз, бесконечность, и затем то, что выходит, понятие времени, все мы это должны стараться объяснять себе в духовном виде. что это не произошло когда-то, а сейчас не происходит, что это не произойдет когда-нибудь в будущем, когда мы придем к концу, концу исправления бесконечности, а сейчас этого нет, но все это только относительно постигающего человека. Как он постигает, так он это и объясняет. А сама реальность, о ней мы не говорим, о самой реальности. Сама реальность — это сущность Творца, Ацмуто. А то, что постигает творение, он всегда постигает согласно своим келим и не может сказать прошлое, настоящее, будущее, но только по отношению к себе, своему постижению, но не о тех формах, которые он постигает, потому что нет миров, нет нисхождения, нет движений, нет ничего, но только по отношению к этому постигающему. Так то, что рассказывают нам каббалисты, они рассказывают нам согласно тому, что они постигают согласно тому духовному движению, которое рисуется в них, а не то, что находится в духовном вне нас, о чем мы не можем говорить, потому что это называется ацмуто, сущность его. Если мы говорим о бесконечности наших постижений, это все относительно постигает. Еще относительно
3: килим.
0: Да.
1: Миха из Тель-Авива вас спрашивает, есть ли там точка равенства между человеком и Творцом, относительно Творца?
0: Я не знаю, как это связано с тем, что мы говорим здесь, но предположим. Конечно же, все мы относительно Творца равны, потому что в высшем свете, как мы изучали здесь, нет никаких изменений, нет никаких различий, все находится в полном равенстве и покое. Так то, что нам кажется что-то неравным, это всего лишь исходит из того, что мы так воспринимаем наш килим. Но насколько человек возвращается к более высоким уровням, то есть его восприятие в исправлении, видит, насколько все равно. Да.
1: Тот же зритель еще добавляет. В конце исправления, когда человек приходит к концу исправления, один, второй, третий, что происходит с определением Творца? Оно меняется или они видят одно и то же?
0: Определение Творца меняется в каждую секунду постигающего человека. То есть в любом восприятии человек, Творец разный, что называется святыми именами. Что такое вообще все имена? Что сейчас происходит со мной в каждую секунду? Я сейчас в каждую секунду то, что я чувствую Творца. То, что мне кажется, что я постигаю души, или людей, или этот мир, или духовный мир, это мне представляется. Нет ничего, кроме кли, который постигает свет, наполняющий его. И все. Ничего не изменилось от бесконечности до нашего мира, только по отношению к постигающему это меняется. Так и сейчас я нахожусь в том же бесконечном состоянии, но что я постигаю из него, согласно форме моего кли, согласно исправлению, подобию свету, после первого сокращения свет можно постичь только согласно подобию ему. Если я не уподобляюсь ему, так то, что я чувствую, в полном отсутствии этого уподобления, называется этим миром. Если я в чем-то начинаю уподоблять себя высшему свету, называется уже мир Асия, Асим Ицерабрия и так далее. Пока я, но в любом случае мое восприятие, мое ощущение, мой мир — это свет, который находится в моем кли, и нет ничего кроме этого. Это ощущение делится, простирается на тысячи деталей, элементов, но это тоже мне представляется в моем кли, когда я нахожусь в мире, полном людей и все остальное. Мы это изучали из восприятия реальности. Нет ничего, кроме этой формы. Теперь то, что мы изучаем в науке Каббала, науку восприятия, как мы воспримем реальность в правильном виде, не обманом, в подобии свету, раскроем, насколько он находится в истинном виде. Ну, где мы? Агам.
1: Мы закончили пункт Гимел, третий пункт.
0: А, третий пункт закончили очень хорошо. А что такое четвертый пункт? У нас есть еще время.
2: Отдалит.
0: Четвертый пункт.
2: Маком. Вело я.
0: Место. И не было во всей этой реальности места свободного в качестве пустого воздуха и пространства. Свободное место. Что такое свободное место? Четвертый пункт внизу объяснения. Потому что прежде чем были созданы миры, когда была только бесконечность, не было там свободного места. То есть, что значит свободного? Место Хисарона, в которое возможно было бы получить исправление, потому что высший свет наполнял это место, не оставляя места нижним, чтобы оградиться в нем и что-то добавить к его совершенству, но только по причине сокращения, которое произошло, как написано выше. Обновилось тогда свойство Хисарона потребности и образовалось место свободное для нижних, но все, не ошибайся, но, пожалуйста, не ошибайся, я плохо вижу, что говорится в книге о материальном месте. То есть, что свободного места не было в бесконечности, потому что все было совершенно, все исходило со стороны света и наполняло все. Затем произошло сокращение со стороны кли, которое прогнало свет, чтобы добавить со своей стороны возможность расти, выразить что-то, уподобиться свету. И тогда только образовалось свободное место для исправлений со стороны творения. Да? Это то, что произошло. То есть это не то, чтобы свет ушел, не то, чтобы совершенство исчезло из бесконечности, но по отношению к творению, которое хочет добавить к этому, по отношению к его ощущению, то, что было в секунду до сокращения, когда чувствовал, что находится в мире бесконечности, решил при сокращении, как причина сокращения, что он хочет добавить к этому состоянию, хочет прийти в подобие свету со своей стороны. Тогда произошло сокращение, то есть что творение начинает чувствовать это состояние, что свет создает его и наполняет его, дает все совершенство и чувствует в этом тьму, и тогда он определяет свет, что это свет, который придет к нему в подобие свойств. И тогда образовалось место для исправлений, когда вся бесконечность стала сейчас местом пустым относительно творения, которое хочет наполнить его со своим отношением. Об этом мы уже поговорим дальше на следующем уроке, а пока закончим.
1: Да, хаверим, время для вопросов, выяснений. Пойдем вглубь вещей. Как Рав сосредоточился тут. Три пункта, да, определения. Выяснял нам понятие, определение, как объясняет Бааль Сулам. И мы видим, как здесь есть некая такая систематичность подхода Рава объяснять нам восприятие реальности, которую мы должны воспринимать, да, так, весь материал, который мы изучаем, и прийти к тому месту, откуда пишет это Бааль Сулам. Киев 1, пожалуйста.
3: Так, дякую, друзі. Таке питання. Якщо кожен раз для мене творець інший, як Рав казав, і це
0: індивідуальне в кожен момент. Вопрос следующий.
3: Товариша він інший, бо товариш
0: вийшов. Якщо творець кожен раз...
3: Що значить тоді прийти до злиття з товаришем? На якій основі, коли...
0: Ізміняється у мене все время во времени. Це зависить від личного постиження. Относительно товарища он тоже отличается, потому что товарищ находится в другом состоянии сейчас. Что значит прийти к слиянию с товарищами? На какой основе? Когда относительно всех нас это отличается в каждую секунду. Что значит прийти к слиянию с товарищами, если каждый отличается? И по отношению к Творцу каждый отличается. У каждого есть разные желания, и каждый воспринимает реальность иначе, и Творца иначе. Здесь мы соединяемся в наших намерениях, в том, что мы хотим доставить наслаждение Творцу через объединение между нами. Связь между нами является средством по отношению к Творцу. И здесь наше отношение, когда мы должны сделать отношение отраженного сверта друг по отношению к другу. Каждый должен сократить себя и совершить всю работу, которую мы здесь изучаем, нет здесь понятия соединять желания. Каждый остается в своем желании, как он воспринимает реальность в своем корне души, но мы строим общее место в объединении между нами, в котором раскроется Творец.
4: Buongiorno amici, shalom chaverim. Ani lo evanti, ma
1: я не понял. А что сокращается, свет или кли? Да, в четвертом пункте он говорит. Так, в четвертом пункте «Опними» относится к пустому пространству, к пустому месту. Так что же сокращается? В этом же вопрос. А что сокращается? Свет или кли? Вот он говорит нам здесь, давайте посмотрим четвертое. Пустое место, да, пустой воздух. Мы никогда не говорим о самом свете. Мы говорим о свете со стороны кли. Пошли посмотрим определение слов. Что такое место и что такое пустое? Отсюда поймем. Мы можем посмотреть, на у кого есть книга. Так, это 32-я страница, 35-й вопрос. Я надеюсь, что и в учебном материале это тоже есть. На всех языках переведено. 35-й пункт. Место, место. Место — это желание получать в создании, является местом всего наполнения света в нем. Тогда что такое место? Это желание получать в создании, и это и есть место для всего наполнения света в нем. То есть мы никогда не говорим со стороны света, мы говорим со стороны кли, то, как оно ощущает свет. Кли — это со стороны желания, свет — это тип наполнения, который наполняет желание. Поэтому мы говорим, желание получать создание является местом всего наполнения светом. Так, теперь определение «пустой», «свободный», 44-й пункт на 33-й странице. Определение, что такое свободный, пустой. Место, готовое получить исправление и совершенство. Рав тоже определил это своими словами. Пустое место — это место исправлений. Так он сказал до этого. Пустое место, оно пусто, свободное и готово получать исправление и совершенство. И всегда это восприятие реальности, творение всегда получает все в своей реальности, то есть это желание, и то, что можно делать желанием, и так это ощущается свет. Никогда о самом по себе свете ничего нельзя сказать. Свет — это сущее сущего, А кли — это сущий из ничего. Желание. Он всегда сущий из ничего. Он всегда появляется как новое. Кто помнит часть такого урока, Рав говорил такое. Мы в конце исправления будем просить 125 исправлений, покрытий, под которыми мы находимся, и мы их должны раскрыть. Но на практике со стороны света мы уже исправлены. Вся работа только приобрести келим и каждый раз делать их новыми и новыми. Это значит, есть новый Творец. Каждый раз об этом Рав говорил, каждое мгновение есть новый Творец. Кли меняется, поэтому он воспринимает свет в другой степени, в другим образом. Кто производит изменения? Свет. Что воспринимает свет? А кли — свет. Но о свете самом ничего нельзя сказать. Только о том, как кли воспринимает свет. Это и есть восприятие реальности. Мах 12.
5: Доброе утро. Скажите, из того, что объяснял Рав, появление Авиюта и появление Хисарона — это один и тот же процесс? Спасибо.
0: Проявление Авиюта и Хисарона — тот же ли это процесс? Мы изучаем, что в четырех стадиях прямого света существует авиют и желание в четырех стадиях прямого света. Им пользуется напрямую, проявляется свет, создает желание, наполняет его. А хисарон как раз выстраивается вследствие ухода света, не вследствие четырех стадий прямого света, как раз исходя из того, что свет уходит, и сейчас образуется свободное место, то, что мы сейчас читали в определении 44, которое Гилад прочитал, что это место, готовое получить исправление и совершенство. Гилад, хочешь добавить?
1: На Авиюте мы говорим тогда, когда есть экран. И корень Авиюта — это четыре стадии прямого света. Но когда мы говорим о свойствах экрана, о том, как творение, да, что такое экран, как творение реагирует на Творца, на свет, который приходит к нему, всегда можно сказать о двух свойствах. Это кашиют, жесткость экрана, и Авиют — это то, что раскрывается в той мере желания получать, которое скрывается, на котором творение делает расчет, сколько оттуда он может получить и сколько оттуда он не может получить. Это уже называется авиютом его. Это свойство экрана, с помощью которого можно отреагировать на свет. То есть это новое кли после сокращения. До сокращения кли — это желание, а после сокращения кли — это экран, реакция творения на Творца. Сначала отталкивая, это кашиют, жесткость. Потом из этой жесткости сколько желания получать можно воспользоваться, чтобы реализовать цель, замысел творения. Называется получение ради отдачи. Там уже используется понятие виют. Пяти тридцать три.
0: Что вы думаете, стоит ли это соединить с тем, что мы изучили с введением в науку Каббала, порядок выхода святого? Стоит ли то, что, о чем он сейчас говорит, искать то, что он говорил в введении?
1: В Птихе мы многому чему учили. Сейчас мы должны строго идти с тем, что сейчас дает нам Рав и Бальсулям. А если в Птиху, там мы Птиху можем знать там наизусть, а тут задача получать свет. Тем, что мы сейчас строго идем за Бальсулямом, за его определениями, и то, что Рав нам объясняет. Это сейчас источник света. Нет.
0: Творение начинает ощущать состояние, когда свет создает его, наполняет, и тогда он хочет, сокращается и хочет, чтобы свет пришел в подобие свойственное, тогда образовалось место для исправления. Эти исправления — то, что чувствуем сейчас, я могу сейчас это почувствовать. Иран, Творец всегда нам предоставил место работы, исходя из того, что он сократился и образовалось свободное место. Он дал нам место для того, чтобы мы произвели работу, и было у нас вознаграждение за нашу работу в той мере, в которой мы стремимся объединиться между собой и раскрыть наше намерение ради получение, когда мы раскрываем это как зло, что это то, что отделяет нас от Творца, отделяет от того, чтобы получить все благо, тогда мы начинаем привлекать свет, возвращающий к источнику, который производит исправление. Это не то, что мы можем сделать. И вопрос твой, в чем состоялся еще раз?
1: Об исправлениях. Исправления, которые можно почувствовать сейчас, они как бы духовные.
0: В той мере, в которой свет воздействует на нас и исправляет намерения, мы можем почувствовать исправление.
1: Исправления, которые я ощущаю или вижу, это же на уровне психологии, человеческой психологии, самой простейшей. Я же не вижу исправлений. Я вижу потрясающие, конечно, вещи, удивительные, но то, что мы говорим духовное, что это совсем другой мир, там трансформация, Рав как-то это назвал.
0: Рав говорил о том, что в первой части урока об отношении к товарищам, о любви к нему, что через это ты можешь измерить свое продвижение. Он не назвал это чем-то психологическим. Ты можешь по-настоящему измерить, как изменилось твое отношение к товарищам. И если вижу половину товарищей, ты пока еще не пришел к концу исправления. Это именно есть исправление. Раф не говорил о чем-то в высших мирах. Именно здесь, в отношениях, в нашей группе, это является самым точным показателем. Ты не можешь обманывать себя, если ты любишь кого-то, если ты его ненавидишь.
1: Уважаемые преподаватели
6: и дорогие товарищи, немножко непонятно, если можете уточнить. В третьем пункте написано, что вторая основа пять миров вышла после первого сокращения. Я думала, что часть миров вышла после первого, а часть после второго. Вот немножко запуталась. Можете, пожалуйста, подсказать? Спасибо.
1: Да, после первого сокращения. Это не говорится о том, что будет второе сокращение после первого. Все миры, все скрытие, оно после первого сокращения. В чем цель сокращения? Цель сокращения, чтобы было творение. А чтобы было творение, нужно, чтобы было первое сокращение. Создает состояние, когда можно работать с новым клеем. То, что называется экран и отраженный свет. А второе сокращение — это уже как бы расширение первого сокращения, то есть еще одно ограничение. Вместо того, чтобы работать с 10 сферот, можно работать с первым сокращением только с частью сферот. То, что называется Гальгальта и Найм. Но миры, мир Адам Кадмон, выходит после первого сокращения, все его пять парцуфов — Гальгальта, Аб, Саг, Май, Бон. Потом, согласно порядку, выходит мир Никудим в малом состоянии, потом мир Никудим в большом состоянии, разбиение, и для того, чтобы исправлять мир Никудим после разбиения, выходят миры Ацилут, Брия и Цира, Сия. Где второе сокращение? Второе сокращение, прежде чем родился мир Никудим. Никудот де Саг, точки Саг, спустились вниз, и там образовалось второе сокращение. Это то, что Раф объяснил. Да, все выходит после первого сокращения. Немножко так установился порядок. Замечательно. Испания.
7: Gracias, amigos. La fuerza de la criatura para poner el simsum y el masaj provienen 100% de la criatura?
0: Сила творения поставить экран и сделать сокращение исходит на 100% со стороны творения? Иран. Всегда, вся сила всегда приходит от Творца. У самого творения нет силы. Есть определение сокращения в 46-м пункте, 33-я страница. Побеждающий свои желания и сдерживающий его, хотя очень хочет получить, называется, что сокращает себя. Откуда это силу получишь, если свет его не даст? Это не что-то, что у желания были бы силы, и оно могло бы действовать без силы со стороны света.
8: Latín 1.
9: Hay correcciones, entonces ya se sabe en qué se tiene que trabajar, pero ¿qué ocurre antes de que siquiera haya una corrección? ¿Cómo la vasija clarifica lo que tiene que corregir?
1: Как Кли знает, что исправлять еще до того, как произошло исправление? Как ему знать?
0: Как он выясняет, что исправить, прежде чем исправился?
1: Это тоже действие света. Мы говорили об исправлениях. Нир спрашивал исправление. Что такое исправление? Исправление приходит после того, когда понятно, что надо исправлять. Если человек живет в мире, у него все в порядке, все хорошо, ему не нужны исправления. Тогда что делает с нами свет? Мы это тоже слышали в первой части урока. Свет в первую очередь выясняет нам, что мы должны исправлять. И если человеку понятно, что только его отношение к реальности надо исправлять, менять эгоистическое отношение на альтруистическое, да, выйти из заботы о себе, заботы о товарище, а потом после товарищей заботы о Творце, ощущение товарища, ощущение Творца, это то, что не хватает, то вот это вот выяснение производит тот самый свет. Человек не может в одиночку к такому прийти. Человек не может быть только даже с помощью группы не может к этому прийти. Мы видим, никакое сообщество в мире не может создать ситуацию, чтобы человек пришел к такому выводу. Но свет на нас воздействует, и мы в группе, которая хочет, чтобы свет действовал на нас. Все это действие света. Это называется осознание зла. А после осознания зла свет, который выясняет нам это, показывает, что надо исправлять, он же потом исправляет. Поэтому это называется Тора, это свет, который нам и выясняет, что нужно исправлять, и также исправляет. А в чем исправление? Преобразование отношения творения к той действительности, где он ощущает только себя, в истинную реальность. Проснуться, да, выйти из иллюзии обмана, да, выйти в реальность, о которой говорят каббалисты. И тогда в этой реальности, в действительности, можно читать книгу, слышать Рава, это совсем другого угла зрения. Это в том месте, где находятся каббалисты. Хорошо? Латин 1.
0: Как этот свет действует? Как он действует? Всегда мы говорим, что это действие света. Всегда мы говорим, что свет производит свою работу, что это со стороны света. Но как это действует, я не понимаю. Не очень понимаю.
1: Не надо понимать. Не надо понимать, как действует свет. Надо просто работать в десятке, делать то, что каббалисты говорят, и тогда ты сам раскроешь, как действует свет. Мы никогда не поймем, как свет действует. Мы не должны понимать. Надо просто делать.
0: Спасибо вам. Я хотел спросить о заголовке. До сокращения бесконечность наполняла всю реальность. Как может быть, что до сокращения свет наполнял всю реальность? Как может быть такое состояние? Иран, в этом состоянии то, что происходит, что свет находится вместе с желанием. Это состояние, которое нам немного трудно понять, и есть целое объяснение во внутреннем созерцании об этом. Но когда выходит свет, выходит вместе с желанием получать, свет создает желание, сущее из ничего, о чем говорил Рав, и свет выходит из Ацмуто, как сущее из сущего, и они связаны одно с другим, выходит желание вместе со светом. И нет свободного места, нет пустого пространства, пустого воздуха, где он говорит нам здесь, когда они находятся вместе, как одно целое желание, свет без всякого изменения.
1: Немножко добавить. Тут он пишет во втором пункте о пнеме и заканчивает. Это правило. Все, чего не постигнем, мы не можем обозначить ни названием, ни именем. И запомни это. То как же каббалист устанавливает, что существует что-то, прежде того действия, когда он произвел сокращение. Может быть, я не понял объяснение?
0: Бааль-Сулам достиг этого уровня, и он рассказывает нам то, что он постиг. Он достиг той ступени, о которой говорит, и Ари достиг этого, и они рассказывают нам о своем постижении.
1: Может быть, поэтому Рав сказал вот в том клипе, который мы смотрели до этого, он определил определение «творец», что это вот нечто новое. Вот появление нового — это то, что постигается, когда есть свет и кли, и когда постигается это вместе. Я вам даже не могу это выразить словами.
0: Когда есть уподобление света и кли, это уровень, который каждый постигает. А на этапе бесконечности свет наполняет кли в бесконечности, значит, до конца. Рав всегда приводил пример, что стакан, наполненный до конца, называется бесконечностью в науке Каббала. Так нет места, которое не было наполнено светом. И это то, что постигает Бааль-Сулам, что и желание, и свет одно целое, это называется он, имя его единое. И свет и кли становятся одни в полном совершенстве.
1: У меня есть куча вопросов, но я вижу, что в мировом кли есть вопросы. Да, но если еще на часы посмотреть, то это называется он, и имя его единое. Это хорошо. Это называется тайна, секрет. Он и имя его единое. Это еще секрет. Там объявление. Дорогие хаверим, в ближайшую среду, 29 июля, в 6:30 вечером в Петах-Тикве произойдет мероприятие в честь Дня любви. Будем учиться любить по-настоящему. Предназначено всем студентам и возможность пригласить знакомых, товарищей, родственников, всех, кто спрашивает вас, чего вы там учитесь, зачем, что вы там делаете. Это как раз хорошая возможность провести. То есть поговорим о настоящем смысле любви, что значит перейти от ближнего к Творцу. Да, там будет много раз.

Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы продолжаем изучать урок Рава с 13 июня 2002 года. Это второй из двух уроков по статье «В чем тяжесть злословия, против кого оно направлено?». Книга находится в первом томе Рабаша, 446-я страница. Мы читаем со слов. Получается, что если бы величина наслаждения и до конца статьи. 42 минуты в нашем распоряжении. Получается, что если бы величина наслаждения в Торе и заповедях была явной, человек не мог бы сказать: «Я исполняю эту заповедь из-за желания Творца». То есть тем, что он исполняет заповеди Творца, он хочет добавить ему наслаждение. Ведь и без указания Творца он все равно исполнял бы Тору и заповеди из эгоистической любви, а не потому, что хочет отдавать Творцу. И поэтому на Тору и заповеди было сделано сокращение и скрытие. И поэтому весь мир гоняется за материальными наслаждениями. А для наслаждений, заключенных в Торе и заповедях, нет сил ничего делать, поскольку это наслаждение по указанной выше причине не раскрыто явно. Из сказанного вытекает, что вера означает, что мы должны принять на себя важность Торы и заповеди и вообще верить в Творца, что Он управляет творениями. То есть, что человек не может сказать, что он не исполняет Тору и заповеди из-за того, что не ощущает управление Творца, как Он дает благо своим творениям, потому что и в это он тоже должен верить, даже если он этого не чувствует. Потому что если у него есть ощущение, что управление Творца происходит в свойстве доброй, творящей добро, тут уже нет места для веры,

0: Вместе с тем у него не будет хлеба стыда, то есть свойства стыда. Поскольку все благо и наслаждение, которое он ожидает, желает получить от Творца, это только если он знает, что от этого у Творца будет наслаждение, и поэтому он хочет получить от него это благо и наслаждение.
1: И отсюда мы видим, что главная работа, которую мы должны совершить, чтобы прийти к той цели, ради которой был создан мир, то есть нести добро своим творениям, заключается в том, чтобы подготовить себя для получения отдающих келим, что является исправлением, чтобы подарок царя был в совершенстве, чтобы во время получения наслаждений мы не ощущали никакого стыда. И это все зло, которое отдаляет нас от добра, которое мы должны получить. И нам дано особое средство в виде Торы и заповеди, чтобы мы могли прийти к этим келим. Это, как сказали наши мудрецы, что Творец говорит: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». То есть благодаря ей он, то есть человек, уничтожит в себе все искры эгоистической любви и удостоится того, что все его желание будет только лишь доставить наслаждение своему Создателю. А в книге «Дарование Торы» Бар-Салам говорит: «И хотя в Торе существуют две части, первое — заповеди по отношению к Творцу, второе — заповеди по отношению к другому человеку, обе они имеют в виду одно и то же, а именно привести творение к конечной цели, то есть к слиянию с Творцом. Мало того, даже практическая сторона их обеих — это на самом деле одно и то же. Ведь по отношению к занятию Торы и заповедям Лишма, даже в практической стороне Торы, человек не ощущает в этих двух частях Торы никакой разницы. Потому что пока он не достиг в этом совершенства, всякое действие по отношению к ближнему, будь это по отношению к Творцу или по отношению к другим людям, обязательно ощущается у него пустым и бесполезным. Раз так, то существует мнение, что та часть Торы, которая определяет отношение к другому человеку, более способна привести человека к желаемой цели, так как работа в заповедях по отношению к Творцу постоянно и определена, и никто не предъявит претензии, и человек легко привыкает к ней. А все, что делается в силу привычки, уже, как известно, не способно принести человеку пользу. Тогда как часть заповеди относительно другого человека не является ни постоянной, ни определенной, и предъявители претензий окружают человека, куда бы он ни посмотрел. Поэтому действие этих заповедей надежнее, а цель ближе.
0: И отсюда мы понимаем, почему Раби Акива сказал о фразе «возлюби ближнего, как самого себя», что это великое правило Торы. Потому что главное — удостоиться слияния с Творцом, что называется «отдающий келим», и является уподоблением по форме. И для этого было дано специальное средство в виде Торы и заповедей, с помощью которых мы сможем выйти из эгоистической любви и достичь любви к ближнему. И тут первый этап — любовь к другому человеку. А затем мы можем прийти к любви к Творцу. А сейчас мы сможем понять, что спросили выше. Почему, когда тот гер пришел к Гилелю и сказал: «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге», Гилель не ответил ему на святом языке, то есть не на иврите, как он спросил: «Научи меня, пока стою на одной ноге», или другими словами: «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». Перевод фразы «возлюби ближнего, как самого себя». Кроме того, надо понять, ведь в Торе сказано «возлюби ближнего» — это исполнительная заповедь. И он ответил геру в форме запрета, ведь он сказал: «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому».

0: Как Бааль Сулам выясняет важность заповеди «Возлюби ближнего, как самого себя», объясняя слова Раби Акива. «Возлюби ближнего, как самого себя» — это великое правило Торы. Именно в силе этой заповеди заключена наибольшая способность приводить к любви Творца, к возлюби Творца. И поэтому, когда тот гер пришел к Гилелю и спросил: «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге», он хотел рассказать ему о правилах «возлюби ближнего, как самого себя», как сказано в Торе. Однако он хотел объяснить ему, что такое тяжелый грех, называемый злословием, который еще серьезнее, чем заповедь «возлюби ближнего», поскольку заповедь «возлюби ближнего» дает человеку силы преодоления, чтобы выйти из эгоистической любви, чтобы, выйдя из эгоистической любви, он смог достичь любви к Творцу.
1: Выходит, что если он не занимается заповедью «возлюби ближнего, как самого себя», а пребывает в среде и ничего не делает, и не продвинулся в выходе из-под власти эгоистической любви, но и не отошел назад, то есть хотя он и не дал ближнему любви, однако и назад не отошел, то есть не сделал никакого действия, которое привело бы к ненависти к ближнему. Тогда как если он злословит на товарища, этим действием он идет назад. То есть мало того, что он не занимался любовью к ближнему, он еще сделал обратное действие, то есть занимался делами, ведущими к ненависти к ближнему, тем, что злословил на своего товарища. Ведь в мире принято, что на того, кого ты любишь, не злословят, ибо это ведет к разделению сердец. Поэтому на того, кого любят, не желают злословить, чтобы существующая между ними любовь не понесла ущерба, ибо злословие ведет к ненависти. Согласно этому выходит, что тяжесть греха злословия состоит в том, что любовь к ближнему ведет к любви к Творцу, а ненависть к ближнему ведет к ненависти к Творцу. А как может быть в мире что-то худшее, чем то, что ведет к ненависти к Творцу? Тогда как, когда человек совершает другие прегрешения и не может перебороть свое желание получать, так как он погружен в эгоистическую любовь к себе, этим он еще не становится ненавидящим Творца. Поэтому об остальных прегрешениях сказано: «Я — Творец, пребывающий с ними в нечистоте их». Тогда как, совершив грех злословия, он из-за этого действия становится ненавидящим Творца. И это действие прямо противоположно любви к ближнему. И отсюда поймем высказывание Раби Йоханана от имени Раби Йоси бен Зимры: «Всякий, кто злословит, как будто отрицает главное. Как возможно, чтобы злословие привело человека к тому, чтобы он, не дай Бог, стал отрицать главное?» Однако, как сказано выше, поскольку это ведет к тому, что он приходит к ненависти к Творцу, получается, что он отрицает главное в цели творения, что она несет добро. И мы без сомнения видим, что тот, кто делает другому добро, раз за разом добавляя ему благо и наслаждение, наверняка любит его. А злословящий приводит человека к тому, чтобы он возненавидел Творца. Получается, что этот человек отрицает главное в цели творения, что она несет добро.
0: И сказано, помимо также то, что спросили о словах Рави Хизды и от имени Марубы. «Всякий, кто злословит, — сказал Творец, — не можем я и он пребывать в одном мире». Как может быть, чтобы злословие привело к тому, чтобы Творец не может пребывать с ним в том же мире. И сказанного выходит, что злословящий, как выяснилось, становится ненавидящим Творцем. И как в материальном человек может находиться в одном доме со множеством людей, и для него не важно, хорошие они или плохие, однако, когда он видит, что там находится его враг, он сейчас же бежит оттуда, поскольку не может находиться с врагом в одной комнате. Также мы говорим, что тот, кто возненавидел Творца, Творец не может пребывать с ним в одном мире. И нет вопроса, что если кто-то украл что-то у товарища, он тоже привел к ненависти между товарищами, поскольку обкраденному станет известно, что он вор, он увидит, что он его ненавидит. Или, допустим, он никогда не узнает, кто его обокрал. Однако сам вор, вместо того, чтобы заниматься любовью к ближнему, занят сейчас противоположной деятельности, то есть занимается ненавистью к людям, из-за чего он больше погружается в эгоистическую любовь. Но мудрецы не сказали, что кража — это такой же тяжкий грех, как злословие. Также и грабеж. Тоже получается, что это не такой тяжкий грех, как злословие.
1: Нужно ответить, что тот, кто ворует или грабит, ворует у человека или грабит его не из ненависти к нему, а причина тут в любви к деньгам или ценным предметам. И потому он грабит или ворует, а не, не дай Бог, из ненависти, тогда как злословие вытекает не из любви к чему-либо, а только лишь из ненависти. И это, как сказал Рейш Лакиш, почему сказано, если ужалит змей без шипения, нет преимущества у обладающего языком. В далеком будущем все звери собираются и идут к змею и говорят ему: «Лев задрал и съел, волк загрыз и съел, а ты, в чем твое наслаждение?» Говорит он им: «А в чем преимущество у обладающего языком?» И объясняет Раши: лев задрал и съел, другими словами, всякому, кто вредит творениям, есть наслаждение. Лев задрал и съел, то есть ест живую жертву. А когда волк загрызает, он вначале убивает жертву, а потом ест ее. У него есть наслаждение. Но ты, какое наслаждение у тебя, когда ты жалишь человека? Отвечает змей: а в чем преимущество обладающего языком, выпускающего злой язык, то есть злословящего? Какое наслаждение есть у него? Так у меня нет наслаждения от укуса, когда я жалю. И отсюда мы видим, что есть разница в том, вредит ли он творением из-за того, что у него есть от этого наслаждение, то есть по подобию льва или волка, у которых нет желания вредить из ненависти к творениям, а есть аппетит, то есть они получают наслаждение от творения. Получается, что единственная причина, заставляющая их вредить творениям, это аппетит.
0: Тогда как от злословия человек не получает ничего взамен, однако это действие, вызывающее ненависть между творениями. И также, как пользуясь правилом «возлюби ближнего, как самого себя», от любви к творениям приходит к любви к Творцу. Получается, что от ненависти к творениям можно прийти к ненависти к Творцу. И подобное мы находим в другом месте. Начало мудрости — страх перед Творцом. Разум добрый у всех исполняющих заповеди сказано не у исполняющих, а у исполняющих их, у исполняющих лишма, а не исполняющих ло лишма. А исполняющий ло лишма лучше бы не был сотворен. А в Тосфот спрашивается, а если скажешь ты, ведь Рав Иуда сказал Рав, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в ло лишма, потому что из ло лишма приходит лишма. Следует сказать, что здесь имеется в виду, что он учится, чтобы провоцировать своих товарищей, а там имеется в виду, что он учится, чтобы его уважали. Следует понять объяснение Тосафот, когда говорится, что надо различать лолишма с целью провоцировать, и лолишма с целью, чтобы его уважали. То есть называли раби и так далее. Надо понимать это согласно правилу, сформулированному раби Акивы. Возлюби ближнего как самого себя. Это великое правило Торы. Как объяснил Бааль Сулам в книге «Дарование Торы», это из-за того, что благодаря этой заповеди он приобретет любовь к ближнему. А от этого он потом придет к любви к Творцу. Согласно этому получается, что человек должен стараться выйти из эгоистической любви, и тогда у него будет возможность заниматься Торой и заповедями лишма, то есть ради отдачи, а не ради собственной пользы. И это благодаря выполнению Торы и заповедей. Выходит, согласно этому, до тех пор, пока человек не вышел из эгоистической любви, он не способен заниматься лишма. Однако, несмотря на то, что он занимается эгоистической любовью, в Торе и заповедях есть сила, позволяющая выйти из эгоистической любви и затем прийти от этого к любви к Творцу. И тогда он будет делать все ради небес.
1: И это, то есть приход к лишма, возможно, только когда он занимается Торой и заповедями ради уважения. То есть он учит, что у него пока еще нет возможности работать ради ближнего, поскольку он еще не обрел свойства любви к ближнему. Потому занятие Торой и заповедями поможет ему прийти к свойству любви к ближнему. Тогда как, когда он учится ради провокации, что является действием противоположным любви к ближнему, то есть он занимается сейчас исполнением Торы и заповедей для ненависти к ближнему, что называется ради провокации, как же могут две противоположности проявиться в одном предмете? То есть говорят, что Тора помогает прийти к любви к ближнему, если человек делает действие по отдаче, несмотря на то, что его намерение получить право, Тора помогает ему настроить его, то есть помимо этого прийти к желанию отдавать. Однако тут он занят прямо противоположным, то есть ненавистью к ближнему. Как же это приведет к любви к ближнему? И это, как мы сказали, о разнице между вором и грабителем и злословящим, что вор и грабитель любят серебро, золото и прочие ценности, но не имеют ничего личного к самому человеку. То есть у вора и грабителя нет никакой мысли и никакого расчета с самим человеком, а все его мысли о том, где можно взять больше денег, и как сделать это легче всего, и чтобы полиции было труднее узнать, что он вор и грабитель. Однако о самом человеке у него никогда не возникают никакие мысли, чтобы думать о чем-то в его связи. Тогда как со злословием, у него нет никакого расчета с самим действием, то есть с тем, что он рассказывает сплетни, а весь расчет, как принизить товарища в глазах других людей. Получается, что весь его расчет — Это одна лишь ненависть. Ведь есть закон, что о том, кого любят, не злословят. Поэтому именно злословие ведет к ненависти к ближнему, а затем это ведет к ненависти к Творцу. И потому грех злословия настолько тяжек, что практически ведет к разрушению мира.
0: А сейчас мы выясним меру злословия. Как и сколько называется злословием? Одно высказывание или одна фраза, сказанная о другом, уже называется злословием. Эту меру мы находим в ответе Гилеля, который сказал тому Геру: «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». Это означает, что любые слова, которые ты хочешь сказать о другом, посмотри и подумай. А если бы эти слова были сказаны о тебе, ты ненавидел бы их, то есть не получил бы от них наслаждения, не делай другому. Получается, что когда человек хочет сказать что-то о другом, он тут же должен произвести расчет, что если бы это было сказано о нем, и он бы ненавидел эти слова, не делай другому. И это то, что Гилель сказал тому Геру. То есть отсюда мы можем научиться мере злословия, в которой уже есть запрет на произношение, произнесение. И отсюда поймем, почему Гилель ответил Геру на языке, на арамейском, а не на святом языке. Как сказал ему Гер, «Ламдэйни ткола тора кула». «Шаниумэд барахилихат». Ведь он ответил ему на арамейском: «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому», что является переводом стиха «Возлюби ближнего, как самого себя».
1: Но вначале нам надо понять, на что указывает нам язык Торгума. Великий Ари говорит о словах «И навел Творец дремоту». Гематрия — численное значение Торгум, что означает «Ахураем». То есть святой язык называется «Паним», лицевая сторона, а Торгум называется Ахураем, обратная сторона. И по ним называется светящееся или совершенное, а Ахор называется несветящееся и несовершенное. На святом языке, который называется по ним, сказано: «Возлюби ближнего, как самого себя», что является совершенством, потому что благодаря любви к ближнему человек придет к любви к Творцу. А это совершенство цели. Ведь человек должен прийти к слиянию, как сказано: «И слейся с ним».

0: Тогда как по поводу перевода фразы «возлюби ближнего к самого себя», который повел ему Илель, «то, что ты ненавидишь сам, не делай другому», следует сказать, что имеется в виду злословие, и поэтому это запретительная заповедь. Ведь злословие запрещено из-за того, что оно ведет к ненависти. А отсюда, не дай Бог, можно прийти к ненависти к Творцу, как сказано выше. Однако это еще не называется совершенством, потому что от того, что не злословят, еще не приходят к любви к ближнему. Ведь от любви к ближнему человек придет к совершенству, называемому слиянием с Творцом.
1: Однако из-за этого злословие более тяжелый грех, как сказано выше. Ибо мало того, что он не занимается любовью к ближнему, он делает обратное действие, ибо занимается ненавистью к творениям. И поэтому, когда людей или клаль обучают, с чего начинается работа, их прежде всего учат не портить и не вредить людям. Это называется запретительная заповедь. Иначе ты вредишь людям, делая вещи, наносящие вред. И поэтому Гилель привел тому геру, который пришел к нему, только перевод «возлюби ближнего». Первое, поскольку большой вред наносится, когда злословят, ибо это ведет к ненависти, а это противоположно любви к ближнему. Второе, потому что это легче исполнить, ведь это относится только к разряду «сиди и ничего не делай», тогда как «возлюби ближнего» относится к разряду «встань и делай». Человек должен делать действия, чтобы реализовать любовь к товарищу. Однако потом существует исключение из общей массы. Это отдельные люди, каждый из которых желает частным образом быть работником Творца. Человеку говорят, что «возлюби ближнего», то есть правило, сформулированное Раби Акивой, что любовь к ближнему приведет его к любви к Творцу. Это и есть главная цель, то есть чтобы у человека появились отдающие келим, в которые он может получать благо и наслаждение, что является целью творения — нести добро своим созданиям.
0: И отсюда вытекают две методики воспитания. Первое. Когда главное в обучении — не предаваться злословию, поскольку это самый тяжкий грех, как сказано выше. Второе. Когда главное в воспитании — возлюби ближнего, поскольку это приводит человека к любви к ближнему, а от любви к ближнему он придет к любви к Творцу, а от любви к Творцу он может затем получить цель творения, то есть нести добро своим созданиям, ведь у него уже будут келим для получения высшего блага, поскольку у него уже будут отдающие келим, и он достиг этого благодаря любви к ближнему. И тогда нет места для злословия. А по поводу злословия книга Зоар говорит, тем злословием, с которым змей обратился к женщине, привел он женщину и человека к тому, что приговорены были к смерти, а не весь мир. И говорится там, что для каждого, у кого меч вместо языка, для того, кто злословит, уготован всеистребляющий меч. И Зоар завершает, что сказано, «Да будет это законом о прокаженном, ибо из-за греха злословия проявляются язвы». Получается, что он начинает со смерти и заканчивает язвами, что означает, что появляются только язвы, но не смерть. И наверняка есть объяснение на простом уровне. А в смысле духовной работы следует объяснить, что язвы и смерть — это одно и то же, поскольку главная работа состоит в том, чтобы прийти к слиянию с Творцом, слиться с Источником жизни, благодаря чему у нас будут келим, пригодные для получения блага и наслаждения, заключенного в замысле творения нести добро своим созданиям. А из-за злословия человек начинает ненавидеть Творца, и не существует разделения большего, чем это. Из-за этого он без сомнения становится отделенным от Источника жизни.
1: Отсюда получается, что вместо того, чтобы получать благо и наслаждение Творца, он получает обратное. То есть вместо наслаждения «онег» возникает сочетание букв «нега» — «язва». Это означает, что из злословия появляются язвы вместо наслаждения. Это называется грешники при жизни своей, называются мертвыми, поскольку отделены они от Источника жизни. Выходит, что смерть и язвы — это одно и то же в отношении духовной работы. То есть если человек слит с Источником жизни, и он получает от него благо и наслаждение, а если, не дай Бог, наоборот, он становится отделенным от Творца, он полон язв, вместо того, как он должен быть полным наслаждением. Отсюда можно понять, что сказали мудрецы. На Западе, то есть в стране Израиля, говорят, третий язык убивает втройне говорящего, внимающего и оговоренного. Известно, что мудрецы сказали: Тора, Израиль и Творец едины, что означает, как объясняется в книге «Плоды мудрости», что Израилем называется тот, кто желает слиться с Творцом. Это происходит благодаря 613 заповедям Торы. И тогда он удостаивается свойства Торы, которое является именами Творца. И тогда все становится единым. И отсюда получается, что злословящий убивает троих. Первое — говорящего. Второе — внимающего, третье и оговоренного. Это и в отношении человека к другому. И тут следует различить три аспекта. Однако по отношению к Творцу тоже существует злословие, как сказано по поводу того, что Тора, Исраэль и Творец едины. То есть, когда человек смотрит в Тору и видит все те хорошие вещи, которые Творец обещал нам за исполнение Торы, например, что сказано: «Ибо это жизнь ваша», а также сказано: «Они желания золота, золота червонного, они слаще меда, текущего из сотов». И еще подобные фразы. А если человек не удостоился и не чувствует этого, это называется, что он злословит на Творца.
0: Получается, что здесь следует различать три аспекта. Первое — злословящего человека. Второе — Тору. Третье. Творца. Когда человек смотрит в Тору, если он не удостоился, он не видит блага и наслаждения, которые облачены в святую Тору. И он прекращает изучение Торы по той причине, что он говорит, что не находит в ней вкуса. Получается, что он злословит Торе на Творца. И таким образом получается, что он наносит вред трем вещам, то есть свойству Торы и свойству Исраэль и Творцу, вместо того, чтобы человеку стараться делать единение, единое, как сказано выше, то есть чтобы все они светили, что означает, что свойство Исраэль постигнет единение, и что вся Тора, это именно Творца, злословием он приводит к их разделению. И это потому, что человек должен верить в высшие знания, что то, что нам обещала Тора, это истина. Однако наш недостаток заключается в том, что пока еще мы не способны получать благо и наслаждение, называемое скрытый свет или вкусы Торы и заповеди, как сказано в книге Зоар, что вся Тора — это имена Творца. И чтобы прийти к этому, нужны отдающие келим, чтобы между светом и кли было уподобление по форме. А достичь отдающих келим можно с помощью любви к ближнему. Как сказал Раби Акива, возлюби ближнего как самого себя — это великое правило Тора, ибо с помощью этого приходят к любви к Творцу и к любви к Торе. Ведь Тора называется подарок, а подарки дают тем, кого любят. А обратно этому злословие, которое ведет к ненависти к творениям и к ненависти к Творцу, как сказано выше.
1: И отсюда поймем, что сказали мудрецы по поводу злословия, что оно убивает втройне говорящего, внимающего и оговоренного. И объясняет Раши, что из злобы, когда они провоцируют других, они убивают друг друга. Это можно понять в отношении к другому человеку. Но как же это толкуется в злословии по отношению к Творцу? И сказанного следует, что когда человек смотрит в Тору и рассказывает о Торе, что он не видит и не чувствует блага и наслаждения, о котором Творец сказал, что Он дает народу Израилю, Он злословит на Творца. И тут есть три аспекта. Говорящий человек и внимающий, то есть Тора, и оговоренный, то есть Творец. И поскольку, когда человек занимается любовью к ближнему, он приходит к любви к Творцу, к любви к Торе. И в этом состоянии Творец дает ему жизнь, как сказано, потому что у тебя источник жизни. И это со стороны слияния, как сказано, а вы слиты. И тогда удостаиваются они Торы жизни. А из-за злословия у него прекращается жизнь от Творца, которую он должен был получить.
0: Алеф,
1: Это означает, первое, и прекращается у него жизнь от Торы, ибо он должен был ощутить Тору жизни. Второе. И он сам сейчас безжизненен, и это называется «убили его». Третье. Что прекращается жизнь из трех мест, а благодаря любви к ближним передается жизнь из двух мест, и он получает жизнь.
0: Перейдем сейчас к уроку от 13 июня 2002 года. Мы прослушали статью «Шлавей Сулам 2 тома», глава Мецура. В чем серьезность злословия и против кого оно направлено? То, что мы думаем, и в этом мире так принято, что злословие — это когда один не будет говорить плохо о другом, чтобы люди были такими красивыми друг по отношению, хорошими по отношению к другу, чтобы каждый проверял себя, прежде чем открывает рот. Целая энциклопедия. Человек должен идти по улице, хочет обратиться к кому-то, он должен вначале проверить законы о злословии, как я обращаюсь к нему, нет ли тут чего-то или есть, в каком виде я должен скрывать себя, может быть. То есть не проверяет свое сердце, а смотрит в книгу. То, что написано, то это разрешено, то, что нет, нет. То есть главное то, что ты говоришь устами, а то, что в сердце, об этом уже не говорят. Это скрытое учение. А то, что явно для простого народа, то есть к святым неживым, это действительно так, это путь и принятый уровень. Но на самом деле злословие — это не то, что человек произносит устами. И не даже то, что он чувствует в сердце, к окружению, а только относительно Творца. Это называется злословие или доброславие, это мы имеем в виду, потому что вся наша цель — это прийти к слиянию с Ним. И весь наш путь — это улучшать наши свойства, чтобы они были в подобии по форме с Ним. То есть все, что мы делаем, это всегда сравниваем себя, где я нахожусь, где Творец, насколько я понимаю, кто Он, что Он, как я могу произвести это исправление, перескочить через, перейти через разницу между нами, насколько я оцениваю свое состояние как эффективное для продвижения, то, что он мне делает, то, что он строит вокруг меня, внутри меня, насколько я понимаю его состояние. Вся эта ситуация, которая есть, как человек ощущает ее до того, как даже начинает проверять, критиковать это. Это называется, по сути дела, его отношение к своему миру, который Творец установил ему. И если, не дай Бог, он недоволен этим, тогда его отношение к этому называется злословие. Мы знаем, что строение нашей души таково, что душа включает в себя две части Галят Эйнайм, Аха, поддающий Килим, который называется Исраэль, получающий Килим, который называется народы мира. А общее исправление в том, что до окончательного исправления нельзя пользоваться получающими Килим. А можно только Ахаб де Алия, их включением в отдающий Килим. Получающий Килим сами называются другой народ. В их включение в отдающий Килим называется Гер. А сами отдающие Килим называются Исраэль. Поэтому отсюда вытекает исправление, которое можно сделать с этими двумя видами килим. Для Исраэль килим, для Гальгат Эйнаем, возлюби ближнего как самого себя, потому что они могут прийти к слиянию с Творцом. Ближний — это Творец. А получающий килим, который нельзя исправить до окончательного исправления сами по себе, на них исправление — это сокращение, которое называется «то, что хорошо тебе, не делай другим». сократи свое зло. Это в точности разница между Раби Акивой и Илелем, разница между отношением к двум этим исправлениям, которые есть. Отсюда заповеди побудительные, Гальгальта Инаем, запретительные. То есть, что нельзя пользоваться получающими килим, ахапом. Как и все. Это, по сути дела, начало статьи. Потом он входит в очень глубокие вещи Рэбе. Мы объясним это в другой раз. Это просто и не очень. Я думаю, что можно еще объяснить. Может разрушить все воспитание. Что еще? Отсюда мы понимаем, что такое святой язык. Это язык, когда говорят о дающих килим, иврит, по ним. И что такое торгум, перевод в арамейский? Что это пока еще не святой язык, а язык, на котором готовят себя в Ахапе для того, чтобы прийти потом к исправлению, чтобы быть как Гальгальта Инаем. Поэтому Гальгальта Инаем там говорят на святом языке, а Ахап говорят на языке Торгума арамейском. Поэтому Зоар написан на арамейском. То есть это книга, которая говорит нам еще об исправлениях. Вот и все.
2: Кен.
0: Да?
1: Да нет связи между поведением товарищей в группе и злословием, о котором он пишет в книге.
0: Нет, в нашей группе это что-то другое. Что в нашей группе мы хотим установить те законы, как духовные законы. Вся польза от нашей группы, что мы из-за того, что в нашем корне, в душе Адама Ришон, там, где мы находимся на самом высоком духовном уровне, там мы все соединены вместе, все души. Черпать оттуда силу, окружающий свет, я могу в той мере, в которой я стараюсь здесь, не в состоянии, когда я нахожусь в этой высшей духовности, а в состоянии, в которой я нахожусь меньше нее, делать все-таки то же состояние, как будто я нахожусь там. Как будто я нахожусь там. Это называется, что я стремлюсь туда. Это называется усилие. Что такое усилие? Усилие уподобиться более высокому состоянию. Так если я веду себя со своими товарищами, как будто мы уже находимся в окончательном исправлении, я стараюсь построить наши отношения в таком виде, это называется, что я прилагаю усилия. Очень просто, что ты смотришь на меня. Слова немножко более простые, так уже начинают бояться. Ой. Поэтому скрытие помогает, так пока что человеку оберегает плод. Но это в этом, по сути дела, все дело, что насколько мы будем стремиться, чтобы у нас между нами было это состояние исправления, окончательного исправления, как мы представляем себе пока что. В этой мере мы вызовем из того совершенного состояния окружающий свет на себя, и он будет заниматься и исправлять нас, действительно привлекать нас к тому состоянию окончательного исправления. Поэтому у нас в окружении мы должны вести себя согласно состоянию возлюби ближнего к самому себя, сколько, насколько только можно.
2: А?
1: Если я люблю только половину группы, что мне с этим делать? Допустим, к кому-то хорошо отношусь.
0: Если ты уже любишь полгруппы, если ты все еще находишься в окончательном исправлении, это признак того, что ты в иллюзии, что ты обманываешь себя. В каком-то месте ты не нарочно, но в каком-то месте тебе кажется, что ты любишь других, а на самом деле ты так в каком-то виде увиливаешь от этого, и тебе кажется, что это любовь. Так вложи еще и больше усилий, и тебе подсветят свыше, что ты пока еще не находишься с ними в состоянии окончательного исправления. Ты еще не исправил свое отношение к ним до конца. Это называется окончательное исправление. Когда начинают объяснять по-простому, это очень тяжело.
1: Okay.
2: Да.
1: В чем корень ненависти?
0: Корень ненависти — это разбиение экрана. Когда экран разбился, и нет единства, и каждый чувствует только свое желание получать. И желание получать отличное от него ощущается как чужое. Это корень ненависти. Как это? Что я... Здесь много уровней. Я люблю себя, я забочусь только о себе. Из-за того, что это мой необходимый минимум, очень хорошо. Из всей природы это то, что принято, как Рэбе пишет здесь. Волк, который ест, допустим, оленя, не считает, что делает ему плохо, потому что это природа, он должен наполнить себя. Это присутствовал таким образом, что это природа, исправление для нас, исправление для него. Насколько мы смотрим на это, может быть, что это вещь ужасная, это не ужасно, это природа. Это природа. Как мы убиваем животных, их едим. Теперь. Если. Он пишет, что есть такие животные, которые делают плохо другому, не потому что им это нужно, а из-за того, что у них есть какая-то прошлая привычка. Когда-то это было необходимо для жизни, а сейчас это не является необходимым. Так и это тоже. То есть даже если мы не видим, зачем он это делает, но эта прежняя привычка избавляет их как бы от наказания. Потому что он не виноват, так он привык к этому. Так природа приучила его в таком виде. Это говорится обо всем абсолютно животном виде, то есть неживое растительное животное, поэтому у них нет никаких заповедей, никаких прегрешений, нет ничего с них спрашивать, как они себя ведут, это не хорошо, не плохо, это природа. У человека есть отношение к другому, что то, что ему нужно для своего необходимого минимума, это мы не спрашиваем, а наоборот. Государство, как правило, заботится о том, чтобы у каждого было какой-то необходимый минимум, там какие-то 1000 шекелей в месяц, я не знаю, или 1000 калорий в день, не знаю, как там они считают, но как бы то ни было, заботиться. Стараются заботиться. Насколько общество исправлено больше, заботится больше.
1: Ладно.
0: Но больше этого уже начинает быть расчет. И расчет с человеком, что ему нужно больше необходимого минимума, он должен тогда проверить. Бар-Салам пишет в статье «Последнее поколение», что религия, которая будет в окончательном исправлении, в последнем поколении, это религия общая для всех народов. И что такое религия? Не получать от общества больше, чем последний неудачник. Так написано. Это называется у него религия. Немножко. Остальное он говорит, все народы могут оставаться в своих религиях, в своих привычках, в своих традициях. Это не мешает. Говорит о своем отношении вообще к животности, к животному состоянию. Так что это значит? То есть ты производишь расчет, что такое даже необходимый минимум, согласно самому последнему человеку, то есть который получает действительно меньше всех. Если ты получаешь больше него, это называется у тебя, что ты уже получаешь излишество. Так он говорит. Это идея, религия последнего поколения. Но что касается наших вопросов, в этом есть просто много уровней, как он сказал. Если я отношусь только к себе, то, что мне нужно для себя, если я уже начинаю производить расчет с ближним, что такое производить расчет с ближним? Как мы говорим, что есть животные желания, которые есть и у животных, зверей тоже. Еда, секс, дом, да. семья, дом.
3: Это
0: вещи необходимые в каком-то виде. То есть человек, если бы он делал это только для своего тела, это называется необходимым. Но если он смотрит на других, что есть у других, то есть он же не считается с тем, что нужно для его тела, а как он хочет выглядеть в глазах других. Мне нужен уже дом пятиэтажный, уже начинает быть не расчет то, что ему надо для тела. А как Рэбе сказал, он говорит, когда они жили в Иерусалиме, он говорит, у нас была одна комната. Был такой один маленький стол. На нем ели 30 сантиметров. И все сидели на полу. Так было в Иерусалиме в начале 20 века. Были матрасы, как у нас здесь такие, их складывали в угол, а ночью каждый брал матрас и спал на нем, так и так жили. И он говорит, а у родителей моей невесты, они были богачи, у них было две комнаты. В одной комнате они все жили, вся семья, а другую комнату сдавали. Очень просто, он говорит, потому что это нормально, это не думали иначе. И так и жили. Сегодня, он говорит, взяли эту комнату, разделили на 5 комнат, сделали из нее квартиру. У каждого есть свой собственный угол. Это говорит о чем-то. Это необходимый минимум. Просто человек начинает считаться с обществом, что он должен получить от общества. Из этого у него возникают уже даже необходимые вещи, как будто еда, пойди войди в супермаркет, посмотри, что это дом, пойди посмотри, что там строят. И все эти вещи становятся уже не для моего тела, а для моего соседа. Так уже у тебя есть не необходимые минимумы отношения к окружению. То есть все вещи, которые получают другой характер, чем от отношения к обществу, не называются необходимым минимумом, когда мы говорим еда, семья, дом, а это уже лишняя часть, которая относится к человеческим желаниям. Деньги, почести, знания, это относится к этому. Хотя как будто относится к телу. Но это неинтересно. Телу это не надо. Вот, так в человеческих желаниях, там это только твое отношение к обществу, там уже у тебя есть отношение к обществу, что ты хочешь вложить, и наоборот, что ты хочешь получить. И когда ты хочешь получить, хочешь ли от этого, чтобы у других этого не было, или хочешь, чтобы у них было, как есть у тебя, и вместе вы делаете, чтобы всем было хорошо. И тогда в соответствии с этим есть от хорошего отношения к ближнему до ненависти к ближнему. Там есть все...
3: Коля Гаваним.
0: Все градации.
3: Взял?
0: Вот и все.
3: Кен.
0: Да. Когда мы говорим о взлюбленных самого себя или о злословии, мы говорим, по сути дела, о том, как вы сказали, то, что внутри в сердце. Но все-таки мы говорим устами внешние вещи. Это как это...
1: Мы здесь ведем себя согласно правилу, от любви к товарищу, к любви к Творцу, как Рабаш пишет об этом в статьях. Что должна дам любовь к товарищам? Поэтому и тут, по отношению к товарищам, я должен понимать, что таким образом я в общем и определяю, как я отношусь к Творцу. И несмотря на то, что я не способен относиться к ним хорошо, я это вижу. Но, по крайней мере, если ты хочешь проверить, действительно ли ты улучшаешься к лучшему, меняешься к лучшему, проверь, не поменялось ли твое отношение к ним. Если оно поменялось действительно существенно, даже по чуть-чуть, это значит, ты сделал большой шаг в духовном, потому что ты не можешь померить духовное. Но тут Ты можешь измерить бы из сердца, как ты это измеряешь. Насколько тебе это меньше колет глаз, насколько ты чуть больше о них заботишься, если у тебя какая-то к этому уже подготовка. Это проверка, потому что в духовном мы не знаем. Также мы не можем представить себе более высокую духовную ступень. Когда вдруг что-то раскрывается, и ты что-то понимаешь, и для тебя это просто настоящее раскрытие. Так как стремиться к такому более высокому состоянию? То, что мы делаем, как правило, то, что должны делать, это вспоминать, ну, по крайней мере, так, техническим, вспомнить хорошее последнее состояние, которое у меня было. Что значит хорошее? То, когда я стремился к Творцу, когда я думал, когда я наслаждался от того, что чувствую Его и соединен с Ним. Так вот, из такого состояния удерживать его даже сейчас, когда этого состояния нет. То есть как-то стараться все время выстроить то состояние, тот статус отношений между нами.

0: Любых творцу, как мы это изучаем, это последняя ступень развития желания, исправления желания. Желание находится в двойном скрытии, обычном скрытии, вознаграждение, наказание и любовь. Любовь там делится на несколько частей, вечная любовь самая большая из них и последняя. То есть достичь окончательного исправления по-настоящему. И там только лишь понять, что я должен хорошо относиться к товарищу, с которыми нахожусь здесь, учусь с ним. Для чего тогда Творец создал весь этот мир и товарищи? И организовал нас в группу, если не для этого. Вся необходимость этого мира в том, что он отягчает душу, то есть дает некую тяжесть. Когда, несмотря на то, что он посылает мне помехи, я стараюсь быть в конце исправления. В этом, по сути, все дело подъема по ступеням. Я и сейчас нахожусь в окончательном исправлении, но просто не чувствую, потому что мое сердце покрыто 125 покрытиями, и мне нужно нейтрализовать эти покрытия, и тогда я вновь себя почувствую в окончательном исправлении. Каким образом я нейтрализую их? С помощью различных средств, которые есть в моем распоряжении. Даже великие праведники, которые находятся в окончательном исправлении, если им нужно помочь нам, душам в этом мире, получают падение, спускаются в этот мир и начинают тот же путь заново, достигают в этой жизни окончательного исправления и пишут нам книги. Помогают, заботятся, обучают нас, но со ступени этого мира, когда они уже связаны с окончательным исправлением внутри себя, но находятся с нами здесь. То есть все покрытия, которые нам даны, чтобы мы не чувствовали окончательное исправление. Все для того, чтобы преодолеть эти покрытия и все эти помехи. Относиться к ним, использовать их. Насколько получаю большую помеху, затем она превращается в еще большее свечение. И мы это видим по законам нашего мира. То же самое. Законы электричества, там есть сопротивление, как оно работает. В законах между клетками, да вообще везде. Есть сила сопротивления — это сила положительная. Если используется целенаправленно. То есть с ее помощью, и только с ее помощью мы что-то чувствуем, и только с ее помощью мы можем извлечь пользу. Ну, скажем, электричество. Если или электричество течет по проводу без всякого сопротивления, мы ничего не почувствуем. Мы ставим сопротивление, и тогда с помощью этого сопротивления мы можем вынести пользу. Это нагревание или охлаждение, или разные приборы, которые можно подключить на пути. То же самое с нами. И с тем отягощением желания получать. Без него мы бы не чувствовали свет. Если это нулевое виют, так что почувствовать? В той мере, в которой этот виют есть. То есть в море света, если есть виют, то согласно виюту мы можем почувствовать свет, который проходит через этот виют, если он может пройти. И поэтому это сила экрана и называется силой сопротивления. Подобно сопротивлению в электричестве, как в резисторе, кто выполняет свое действие резистор. Это очень глубокая статья. Мы еще поговорим о ней. Касается много чего тут.
1: На странице 95 он пишет о своем

0: свойстве веры и свойстве знания. Но после этого он пишет, ну, Творец знает, что свойство веры – это более успешный путь, чтобы человек мог прийти к цели, которая называется слиянием с Творцом. И это подобие по форме. Можно ли объяснить о свойстве веры и свойстве знания?
1: אנחנו לא, לא יכולים ללכת בדרך ידיעה, כי דרך ידיעה זה כבר...
2: Мы не можем идти путем знания, потому что путь знания — это получение вознаграждения в исправленные килим. Что есть знание? Когда свет входит в клей, передает клей ощущение, и вместе с этим ощущением есть еще и разум, когда я анализирую это ощущение. Я знаю все причины, обстоятельства, как я пришел к этому ощущению, какие действия я сделал, в каких желаниях, насколько они исправлены, на каких уровнях авиюта. Вообще, как я выстроил это ощущение. Так вот, сама структура этого ощущения, мой подход к нему, сколько я над ним поработал, как я сейчас наслаждаюсь им, все это вместе дает мне знание. Так вот, достичь этого в духовном можно только с помощью веры, то есть исправления, которое называется Хафец
1: Хесед.
2: Знание и вера — это две ступени. Верой называется свет Хасадим, полная вера, когда в нее входит уже и знание, называется Хасадим, свечение Хохма.
0: И вера и знание — это за Махсумом?
3: Верой называется свет Хасадим. Его я постигаю с помощью экрана Авиюта Шореш Алиф Бет. И далее тоже. Там тоже туда должен прийти сначала свет Хасадим. И потом уже, соответственно, свет Хохма. Вера — это первое исправление. Все постигается верой. Все говорят, но не понимают, о чем говорят. Что такое вера? Это сокращение и отдающий келим. Уровень бины. Бина называется верой. Гар бины называется совершенной, полноценной верой. Когда приходим снизу вверх, малхут постигает, поднимается в бину, постигает бину. Это называется хафец хесед. А потом, когда исправляет и получающий келим в бине, называется, что она выходит на гар бину. Там уже свечение хохмы она получает. И не надо думать, да, не надо думать так, как думают обычные люди в этом мире. Вера глаза закрыл, стал фанатиком, и что мне говорят, я делаю, не думаю. Это называется верой. А в духовных келим это совершенно так. Не задействовать голову, это называется не работать со светом хохма. Но голову надо задействовать, чтобы работать со светом хасадим. Там тоже надо много ухищрений и много усилий. Это не стирать желания, а это надо их знать и поверх них строить отношения, когда я иду выше них. Поэтому это называется вера выше знания. Нет просто веры такого, потому что мы, получающие килим, даже на виюте алиф, шореш алиф бет, то там тоже есть получающий килим, то все, что я делаю, это в принципе накладывается на желание получать. Нет у меня желания отдавать. А желание отдавать — это Творец. А вот желание получать, которое может быть исправлен на отдачу. Поэтому если я делаю даже работу на Авиюте Шореш, это все равно работа на фоне желания получать. Только Авиют Шореш, это уже отличается от чистой отдачи Творца. И если я прихожу к работе в отдаче вообще, то я работаю на поверх желания получать. Там тоже есть его и знание, даже на виюте шореш. Я все равно его нейтрализую. Это называется убар, зародыш. Я отменяю себя полностью, и я весь целиком и полностью с моей отмене. Но я знаю, что я отменяю. Я знаю, от чего я отказываюсь. И в этой отмене я нахожусь внутри как бы полной власти Творца. Это называется называется, плод в чреве матери полностью передает себя высшему. Это высшее знание. Сколько есть этого знания? Это высшее знание. И на каждой ступени у тебя есть состояние, которое называется зародыш. Сколько есть у тебя? 125 ступеней. На каждой ступени все больше и больше, чем у предыдущей. Есть такой авиют, на котором ты идешь на отмену и передаешь свою душу. То есть полностью отдаешься. Быть зародышем, скажем, на ступени сотой, это гораздо больше, чем быть большим на 99-й ступени.
4: Так. Какая проверка, что человек не подменил цель средством? То есть заменил, скажем, мы говорим, что любовь к товарищам — это средство прийти к Творцу. Теперь какая проверка, что я не заменил цель средством, потому что любовь к товарищам — это моя проверка?
3: Это не важно, даже если человек забывает, но работает на любовью к товарищам, чтобы приблизиться к Творцу, но при всем этом в центре общая мысль приобретает некий такой посыл, да, ты получаешь какое-то сообщение, там, я не знаю, от Гелада или еще от кого-то, все равно вспоминает об этом периодически. В конечном счете общая мысль, она присутствует. Да, о цели. Даже если просто кричим «цель, цель, цель», уже на нашем уровне, ну что, так это работает? Конечно же. Смотри, это результат скрытия. Конечно, нужно каждый раз воспользоваться помощью других. И ты не можешь помнить о духовном, если духовное тебе не подсвечивает. И это он должен говорить всем. Я не знаю, на стенке напиши, ты все равно этого не увидишь. Если твое желание получать сейчас на это не направлен, ты не увидишь. Как мы так мы устроены? Как я не вижу духовное? Мое желание получать не может его сейчас ощутить, оно не настроено на это. То же самое, это касается всех органов чувств.
4: А что в таком состоянии группа?
3: Даже в таком состоянии, что я не помню о целетворении, но совершаю все эти действия, они потом накапливаются и присоединяются к мысли и намерению, к тому, что я буду делать в другое время. Поэтому мы находимся в этом мире. Это такая ступень, где тут есть время. В духовное, в момент, когда ты что-то делаешь, если ты в ту секунду находишься в слиянии и действуешь в соответствии с этим, то это уже действие. Если ты не находишься в слиянии, в первую очередь это не называется духовным, но, скажем, это называется действием. А у нас не так. У нас каждое усилие, можно потом присоединиться с мыслью, потом только уже действовать вместе. Это вот это чудо, особое чудо, которое есть на этой низкой, нижней ступени, которая называется этим миром. Он говорит об этом также в статье на завершение книги Зор, где ученик, который находится со своим равом, хотя он не находится в слиянии постоянно со своим равом, учителем, но сейчас он принес ему чашку чая и думает о том, что этим он хочет соединиться потом с духовным. Может быть, не в момент действия. Все равно эти две вещи действуют вместе. Да, вот как будто всего-навсего там стакан чая. Время действует нам на благо, он соединяет потом все усилия, то, что мы не способны соединить. Он пишет об этом там. Поэтому он говорит, что даже в больших каких-то вещах, да, там высшего или рава, это действует таким вот образом, что с помощью этого поднимаемся по ступеням. Я помню себя. Сколько было секунд, и какие были моменты. Не хочу, и надоело, и ой. Вы этого не знаете, потому что вы не были близки, вы не близки к Раву. Потому что здесь нет Раву, я же не веду себя как Рав. Но когда ты находишься рядом с великим человеком, а он на самом деле близок и все время... Это очень трудно держать себя правильно. Это очень тяжело. Появляется пренебрежение, потому что, естественно, ты же видишь тело. Ну а что там в теле, внутреннюю сторону, ты же не видишь. И это тяжело. И вот он говорит, что даже если это делается по причине необходимости, то есть я обязан это делать, может быть, неприятно мне, некрасиво, да, по человеческим каким-то причинам, но потом ты добавляешь причины духовные, тем, что ты хочешь достичь духовного даже в другое время, когда ты уже с ним не рядом. Там легче уже думать. Все это соединяется вместе. И мысль, и действие. Так же и с товарищем. Так мы тоже. Главное, делай. Мысль, как-то она потом сама придет, чтобы было на что облачиться ей.
4: Сказали, что время действует нам на пользу. Теперь, когда не время, может быть, я делаю товарищу какое-то действие, в тот момент соединение между действием и поступком не будет хорошим, а через несколько минут я могу сделать то же самое, что будет хорошо. Что определяет здесь?
3: Ты никогда не будешь знать, почему ты делаешь так или иначе. Да, видишь, он сейчас мне чашку чая принес, стакан чая. Мы не знаем, почему нас бросает от одной мысли к другой. Мы этого не знаем. Это зависит от внутреннего строения души. Сейчас ты должен выяснить вот это желание, потом другое, в соответствии с этим, в связи с этим. Почему в соответствии с этим и в связи с этим? Потому что не знаешь, с какими душами, с какими вещами ты связан в общем строении. Адам, решенно. Ты не знаешь. И души, с которыми ты находишься, и в какой связи ты этого тоже не знаешь. И согласно тел, ты же не можешь в соответствии с этим знать, что происходит внутри. Так тебе приносят разные такие, предоставляют такие ситуации. Тебе кажется, что это все случайно, если ты видел все строение Адама Ришона. Но ты бы знал, ага, вот это мне надо, вот это сейчас делать. Сейчас мне дадут вот это, через какое-то время вот это.
4: То есть он все время меняется, я все время меняюсь.
3: Все меняемся, все производят исправления. Это как некая такая система, которая все время находится, да, в таком в движении, в жизни. Святая Шхина.
4: Тогда чему это может соответствовать? Какой пример может заставить тебя сделать определенные действия?
3: Поэтому они дают нам простые советы, что в каждой ситуации, в каком состоянии ты находишься, не надо относиться к другим душам, как не надо действовать. Ты телом там думаешь своим, как действуют все мои клетки в моем организме по их программе, по их роли, и в соответствии с этим я должен действовать так же. Ну, ты знаешь, нет, на самом деле это действует в конечном счете именно таким образом, но не на том уровне, где мы можем это познать. Конечно, это действует таким образом. Система замкнутая со всеми своими частями полностью, до конца. А мы нет. Мы не способны это вообще даже узнать. Это потом нам только раскрывается. В конце исправления вся строение и вся ее функционирование. Тогда там нет помех. И дают тебе не средства, а дают тебе советы. Общий такой совет. Самым общим образом. Самым простым и правильным образом. Ты, твое действие и цель, куда ты хочешь прийти, они должны быть как одно. Я спустился от своего корня, там я был в слиянии, слитым с Творцом. Кто такой Творец? Творец — это все остальные души. И я включаю их в себя. И вместе мы все получаем в себя высший свет, вот это вот ощущение во мне, будет называться Творцом. Я не знаю, что там вне, снаружи от меня. Это Ацмуто. Но то, что я получаю, да, в контакте со всеми душами, в исправленном состоянии, в конце исправления, в моем корне, это называется Творец. Из действий твоих познаю тебя, из этого ощущения я буду знать тебя. Вам надо стремиться к этому сейчас, через нынешним действием. Я стремлюсь, я это делаю. Если я все время так подстегиваю, да, и действую именно в этой точке, я как раз прихожу и в точности к этому состоянию, что именно так. Поэтому дать тебе сейчас вот эту большую программу, и чтобы ты начал сейчас что-то делать, ты должен понять это от начала и до конца. Потому что самое мельчайшее действие с пониманием, с осознанием, да, с полным контролем, тогда ты должен знать всю систему изначально. Ну как это возможно? До того, как ты не сольешься со всеми душами, со всеми частями системы, это значит в единую, в единое строение. Но это же невозможно. Поэтому говорят тебе решение. Ты хочешь включиться в эту систему как хорошая, активная, правильная часть? На это настраивайся. Я, мое действие и мое состояние и слияние с Творцом, так? Одно целое. То есть я уже хочу быть в конце исправления. Что такое конец исправления? Как я представляю его себе сейчас? К нему я, к этому состоянию, я хочу сейчас, я хочу его сейчас реализовать, создать его. Да, сделать. Произвести.
4: Так это закон действует относительно всех душ, без связи с группой?
3: Да, ко всем душам, да, без связи с группой, но в группе у тебя есть, ты оттуда вызываешь, из конца исправления ты вызываешь оттуда окружающий свет, потому что ты соединен с ними, как ты соединен с ними там, согласно тому усилию, когда ты хочешь соединиться с ними здесь, ты вызываешь, ты как бы притягиваешь на себя, тянешь на себя, как бы физически тянешь то самое состояние, притягиваешь к себе, потому что ты хочешь сейчас его осуществить здесь. Это называется, что высший мир спускается в этот мир. Это то, что будет в конце исправления. Красивые слова, но я не думаю, что я тут могу что-то добавить.
4: Почему есть действия против конца исправления, которые мы пытаемся выполнять сейчас, как любовь к товарищам? И действия, как, допустим, взгляд через насущное, о котором Бальсон пишет нам, что он оставляет нам для последнего поколения. Мы такого действия против этого сейчас не делаем.
3: Почему мы занимаемся действиями по любви к товарищам и думаем, что это самое важное действие? Ну, кроме того, есть, конечно, распространение и учёба. И вот эти действия, как удовлетвориться малым и другие какие-то исправления, может быть, мы как бы оставляем. Потому что мы знаем, что мы сами по себе не способны исправлять себя. А то, что может нас исправлять, это высший свет. Если придет ко мне из более исправленного состояния и будет мне светить, в соответствии с этим будет исправлять мой килим. Тогда мне надо совершать действие не то, что я должен сам приступать к килим и их исправлять, да, шведским ключом там или, я не знаю, или каким-то там гаечным ключом что-то исправлять. Я должен позаботиться, да, чтобы пришел слесарь и исправил систему. Я его должен вызвать. Поэтому я не совершаю действия прямые на исправление. Ну-ка, где экран? Я сейчас экран сейчас принесу, налеплю его на желание получать, там забью, прибью гвоздями, чтобы никуда не делся, да? Желание получать, как мы это рисуем сверху экран, и тогда желание получать уже покрыть, да, экраном. Нет, я ищу средства, чтобы они принесли мне экран исправления. И вот эти средства — это не прямой выход на исправление, а это выход на исправляющего. И это на самом деле огромное препятствие для людей, пока они не начинают понимать, что мы должны искать исправляющего, а не сами исправления. Без того, что он придет, у меня просто не будет исправления. Это как женщина сидит дома и кричит, что стиральная машина, скажем, да, поломалась, но... А ты говоришь, ну хорошо, я сейчас что-то сделаю. Нет, должен прийти специалист, да, и поменять какую-то деталь. То есть надо поискать этого человека, кто умеет это делать. Это высший свет. Так я совершаю действия, когда я не смотрю на саму клей. Я должен смотреть на действия, с помощью которых я могу притянуть света, самые эффективные света для исправления. И тогда нам говорят, что окружающий свет, самый эффективный для исправления, приходит тогда, когда я сижу с книгой во время учебы с намерением выйти на свой корень. И там, где там я и мое действие, учеба и Творец находятся в слиянии в одной точке. Замечательно. Мне сказали, ну так после этого, нет, до этого, что мне нужно, чтобы сесть правильно, с правильным намерением. Книга есть, слава Богу, читать я научился, даже, ну, может быть, не очень научился, но не важно. Главное — намерение. Как я прихожу к намерению, и тоже нам объясняют, сколько у нас есть средств выстроить правильное намерение, и в первую очередь это... статья, «Свобода воли». Он пишет, что это группа. Без группы ты не сможешь собрать по-настоящему и усилить свое желание к цели, и твое намерение будет маленьким, меньше тем, что нужно для того, чтобы привлечь свет. Окружающий свет притянуть. А если ты не смотришь на это, а смотришь на то, ай, я не в порядке, я такой жадный, я не знаю, я такой амбициозный, но ты находишься внутри своих желаний получать, нехороших, да, правильно, нехороших. Но там, где мысли человека, там он находится. И в этом ты, ну, ты даже не знаешь, чего делать. Или выпить, или наркотик, чтобы боли не чувствовать. Поэтому написано, сидит, да, глупец сидит, сложа руки и ест себя поедом. Ну что это глупость, потому что ты не обращаешься в правильном направлении. Ты смотришь на свою грязь. Да, ты плохой, но ты смотришь на то, что ты плохой, ты не справляешь себя. Да, когда ты видишь, да, ты видишь поломку в машине, это же тебе не поможет. Ты должен найти специалиста, который тебе заменит эту деталь. И в этом все дело, что очень частенько мы обращаемся к своим келим и все время смотрим на них, и ты видишь на человеке, да? Бедняга, несчастный, его внутреннее перед его глазами, он не знает, как от этого оторваться, сидит и все время скорбит. Человек, а группа должна позаботиться, повлиять на человека, чтобы он как можно быстрее оттуда вылез. Потому что это то, что лазутчики говорят о Творце. Ну, такие вещи. Ну, может, что-нибудь почитаем, поучимся?
4: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы берем для реализации в десятке.
3: Настоящие усилия уподобятся на более высокое состояние. И только через отношение к товарищам я услышал, что всегда надо проверять, поменялось ли отношение как бы существенным образом. Если так произошло, даже капельку, значит, ты сделал очень большой шаг в духовном. Измерить мы это не можем. Но также о вере говорилось, что вера — это раскрытие света Хасадим, а не идти против желания, но и также постичь их, а потом идти выше них, верой выше знания. Ну вот так, ты не можешь помнить о духовном, если оно к тебе не приходит, если не светит. Поэтому мы должны возбуждать это между нами всегда, чтобы светило. А Творец — это все остальные души, которые вокруг тебя.
4: Всегда возвращаюсь к точке его состояния по отношению к товарищам и цели. И здесь мы должны все время прилагать усилия и состояние духа в этом успехе товарищей.
3: Итог урока — это нас сосредотачивает на теме любви к товарищам, любви к ближнему, что без этого человек просто вообще не в направлении цели. А это главное, на чем надо сосредоточиться. Потому что ненависть к другим приводит к ненависти к Творцу. То есть все как бы по отношению к Творцу. И если человек видит зло в товарище, он видит зло в действии Творца. И все, что нам нужно делать, это как раз не соглашаться с этим явлением, а быть в устремлении все время к любви. Из этого строится весь наш путь. Это главный компонент. И тоже я вот так записал тут. Как ты смотришь на других, если тебе колят глаз, а если ты смотришь на товарища не по-хорошему, по-плохому, то, что может помочь, это начать заботиться о них. Если человек заботится о товарищах, он все-таки идет в правильном направлении и против того желания получать, которое в нем пробуждается.
4: В отношении к товарищам я должен понять, что этим я определяю в конечном счете, как я отношусь к Творцу. Я буквально должен выстроить свои отношения как можно больше в любви по отношению к товарищам, выстроить намерение. Нужно просить у Творца, чтобы помогал нам, так мы можем все больше приближаться к Нему.
3: Вся наша работа в группе для того, чтобы выработать отношение к Творцу. Мы должны проверять любовь к Творцу. Что это такое? Если у меня есть любовь к товарищам, по-видимому, Творец полюбил меня и дал что-то еще в сердце, еще капельку, любить товарищей. Если я говорю товарищам, как он пишет там в статье, что я говорю о товарищах, что я хочу, чтобы было в сердцах товарищей относительно других товарищей. Все эти вещи, как я действую, говорю, думаю о товарищах, в конечном счете это дает мне возможность обратиться к Творцу, попросить еще капельку исправления, поменяй мне сердце относительно товарищей, еще там мысли, действия относительно товарищей, чтобы еще больше я мог любить их. То есть все время мы должны быть в этом устремлении, просить это у Творца.
4: Да, получается, что есть такая очень тесная связь между этим окружением, в которое меня привел Творец, и между светом, который я должен привлечь. И как я не могу одно без другого, два этих средства и мое отношение к группе очень связано с тем, есть у меня возможность или нет привлечь свет, возвращающий к источнику, а с другой стороны, пока свет не исправит неисправленные свойства во мне, я не смогу правильно относиться к товарищам. И две эти вещи нужно все время держать вместе, конечно же, с целью. Нужно все время держать их вместе. И в конце вся учеба только с помощью привлечения света. И то, что каббалисты заложили в эти первоисточники, это сила, которая может по-настоящему спасти нас. Так нужно относиться к ней.
3: Трудно говорить, да, после всего этого, потому что на самом деле нечего добавить. Урок был настолько ясный в теме.
4: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Здравствуйте, друзья! Мы сегодня начинаем изучение Талмуда 10 сферот, первой части, первая страница Орпними, первый пункт. Я хотел сказать о собрании товарищей вчерашнем, что о чем говорили товарищи, что он может сделать, чтобы использовать и извлечь пользу из утреннего урока, чтобы принять свет, отражающий к источнику, и не быть в отвлечении внимания от этого. И Рав сказал, что невнимание — это очень сильное. Поэтому мы должны направить наше желание на то, чтобы получить свет, возвращающий к источнику, просто впитывать слова Рава и вопросы товарищей. Рав сказал так на уроке: «Я должен смотреть на действия, с помощью которых я могу привлекать света, которые самые эффективные для исправления». Тогда нам говорят, что окружающий свет, самый эффективный для исправления, приходит в то время, когда я нахожусь с книгой во время учебы, с намерением прийти к своему корню, туда, где я и мое действие, учеба и Творец находятся в слиянии в одной точке.
1: Ну да, как и сейчас мы слышали на уроке. Да, если испортилась стиральная машина, надо позвать специалиста, который ее починит, заменит какую-то деталь. Тот, кто знает, понимает в этом. Поэтому есть свет, который нас исправляет во время учебы. Короче, заходим в урок Рава, пожалуйста.
0: Второй пункт, что он хочет выяснить, давайте прочитаем. Наверху. До сокращения был свет бесконечности, наполняющий всю реальность. Это первая форма, которую он дает нам и хочет объяснить. Пункт первый. Наверху у нас сказано «Ари», а внизу есть объяснение Бальсулама. Откуда у нас есть сказано «Ари»? Он пишет: «Эцхаим, первые врата, первая ветвь». Итак, первый пункт. «Знай, что прежде чем были созданы создания, сотворены творения, был высший свет, простой, наполнявший всю реальность». Сейчас он хочет выяснить второй пункт. В первом пункте мы были, сейчас прочитали, а второй пункт — это простой высший свет. Что это? Пункт второй внизу, то есть свет, распространяющийся от сути Творца. Я не вижу здесь. И до тех пор, пока все имена и описания, которые в науке Каббала, они не о сути Творца, ни в коем случае, но только о свете, который распространяется из его сути. Но об его сути нет у нас ни одного слова и выражения вообще. Потому что таково правило: все, чего не постигаем, мы не можем познать по имени. И помни этого, и не оступайся. То есть, когда мы говорим о высшем свете, мы говорим только о свете, распространяющемся от Творца, от Создателя, правильнее сказать. А создателе мы вообще ничего не говорим. Нет у нас никакого имени его, поскольку мы его не постигаем, потому что все наши имена от постижения, от входа света в кли, а создателя мы не постигаем. Он до света еще находится, из него выходит свет, и поэтому мы все, получающий свет, который выходит из Создателя, так в том свете, который выходит к нам, мы воспринимаем все действия света, то есть все, что есть у нас, это действие света. Когда свет строит кли, и свет наполняет кли, исправляя его, выстраивая его в каких-то формах, чтобы так кли почувствовал. То есть прежде всего мы должны различать, что мы келим, и мы результат воздействие только света, когда свет сделал из нас то, что понимает и чувствует, это чувство и разум Моха и Либа, чтобы мы воспринимали его, его действия, и так чувствовали себя. То есть кто мы в конечном счете, результаты действия света. И то, что мы чувствуем, то, что он хочет, чтобы мы почувствовали, так он нас и строит. А выше этого мы никогда не поймем и никогда не почувствуем, и никогда, то есть до конца исправления. Это у нас конец пути, то, что над этим мы не говорим. Так что такое свет, о котором мы говорим? Воздействие Творца? Да.
1: Наши зрители из интернета, которые с нами в учебе, одиннадцатый просит определение прочитать.
0: Отлично, это уже очень хорошо. Творец. Очень хорошо. 11. Кто такой Творец? Боре. Отлично.
2: Юд Алиф. Боре.
0: 11. Творец Боре. Имя Творец Боре относится только к обновлению, то есть к обретению сущего из ничего. И это только материя Келим, которая определена в желании получать, которая во всей сути. И, конечно же, этого не было в его сущности до сотворения. То есть как мы говорим о Творце? Мы говорим о Творце уже исходя из этого обновления, которое произошло при выходе света из его сути. В другом месте объясняет нам Бальсулам Творец, что это от слов «приди и увидь» — «бо-уре». Когда человек, который начинает постигать духовное, согласно исправлению своих келим, насколько он их исправляет, так он постигает свое уподобление свету. Когда в нас есть два главных качества — это хисарон, потребности и наполнение этой потребности. В той мере, когда хисарон и наполнение хисарона сравниваются между собой, мера их уподобления приносит человеку ощущение Творца. И почему? Потому что Творец, который — это тот, кто создает и кли, и свет. И если я внутри уравниваете свет и кли вместе, я прихожу в этом равенстве к ощущению корня единственного для обоих. И поэтому называется Творец. Он всегда у меня меняется, потому что насколько из кли, из его наполнения я могу соединить с помощью исправления кли, отдавать, чтобы это было как наполнение, которое раскрывается в нем, что он дает. Так в этом я раскрываю все больше и больше понятия Творец, Боры, пока я не прихожу к своему полному исправлению кли, к понятию полному Творец. Кто такой мой Творец, который создал мне весь хисарон и который дал мне все наполнение в него, к единому корню, к хисарону и наполнению. Поэтому Творец — это личное ощущение у каждого. Из его кли твой Творец и мой Творец никогда не будет тем же Творцом. И каждый раз в любом состоянии, на любой ступени, Творец будет другим. И каждый раз он будет расти в той мере, в которой мы поднимаемся в келим. То есть все, что мы изучаем в науке Каббала, мы изучаем только по отношению к нашему восприятию. Нету судей больше, чем видят его глаза. Поэтому имя Творец — это Бо-Уре, «приди и увидь». Это понятие, которое исходит только из кли. Поэтому он так нам и говорит в этом определении. Имя Творец, Творец соединяется только с обновлением. Только с обновлением. А все остальное вы можете поместить в скобки. То есть реальность, все это в скобки. До конца. Главное только об обновлении говорить. Когда мы не говорим о нем об абсолютном понятии, мы вообще никогда не говорим в науке Каббала, потому что все это из келим, которые мы постигаем здесь, из них мы можем говорить. И также в науке, как мы говорили, мы и в современной науке начинаем продвигаться к тому же восприятию реальности, что реальность — это все по отношению к постигающему и эту реальность человеку. И также здесь, во втором пункте, он говорит, что все, что мы не постигнем, не будем знать по имени. Поэтому от Творца есть милосердный, милостивый, сдерживающий гнев, и это все говорят, что вся Тора — это его святые имена, то есть название света, которое входит в кли, выстраивает кли, выясняет его и наполняет его — это вся Тора. То есть вся Тора — это случай келим и светов, которые находятся в какой-то связи между собой. Как кли может с самой малой меры уподобляться свету, вследствие чего раскрывается святое имя, самое малое. Святое называется, что кли находится в отдаче, как свет. Свет называется святостью, и тогда это раскрывается. Поэтому вся Тора, вся книга Торы, скажем, весь свет, который приходит и строит кли, все это только святые имена. Третий пункт, он говорит: так у нас было высший простой свет, наполняющий всю реальность. Внизу, пункт Гимель, что значит наполняет всю реальность? Вроде бы очень удивительно, потому что здесь говорится в той мере, еще когда не были созданы миры. Поэтому о какой реальности говорится здесь, когда высший свет должен наполнить ее? И дело в том, что все миры и все души, которые есть и должны будут сотвориться со всеми их случаями до конечного их исправления. То есть все, кроме...
3: Это наша беседа. Она о мировом кли, во главе которого стоит американская группа, особая. Как на английском, так и на испанском языках, которые, в общем-то, этим самым покрывают основную часть мира, которому прежде всего должна прийти наука Каббала, а из него и далее уже во все остальные места. Можно много говорить о распространении науки Каббала. И, к нашему сожалению, нету множества источников, пишущих об этом. Баал Сулам пишет об этом в нескольких местах, в конце предисловия книги Зоар, в статье «Шофар Машиаха», в статьях о последнем поколении. Очень малое количество каббалистов на протяжении тысяч лет развития человечества писали об этом. Несмотря на то, что вся наука Каббала должна раскрыться в конце человеческого развития, когда человечество уже начинает раскрывать собственный эгоизм в качестве зла, которое должно исправиться, и тогда будут нуждаться в науке Каббала. Потому что перед этим, для чего им нужна наука Каббала? Им надо развиваться согласно их эгоизму, так как они желают приобрести весь мир, управлять всем, наслаждаться всем, достичь больших достижений, о которых они думают, захватить весь мир, всю природу, и тогда даже, может быть, и звезды, пока в конце концов не начинают раскрывать, что это приносит им больше страданий, чем наслаждений. И то, что близко им, не способны они это исправить. И жизнь становится все более несчастной. И тогда они уже начинают идти назад. Так как и американцы с их космической программой, и все человечество с наукой, со всем остальным тоже. Мы видим, что все это в конце концов возвращается к чему-то более простому, спокойному. Потому что весь этот бег, несмотря на то, что мы ожидали, что принесет нам какое-то хорошее развитие, на самом деле все это принесло нам нечто противоположное, когда мы становимся менее счастливыми. А человек ведь ищет, каким образом стать счастливым в своей жизни, ведь наш материал представляет из себя желание получать. Но у нас нет возможности, и у нас нет возможности удовлетворить его, но лишь с помощью наслаждения, которое подходит для этого желания. Желания наши развиваются и требует все больших и более качественных наслаждений. Качественных имеется в виду ответить на вопрос, для чего же я живу. Чтобы у меня был бы ответ, удовлетворяющий эту потребность, когда желание, которое раскрывается после развития всех моих желаний в конце моей эволюции, он требует узнать, что же находится вне моей жизни. И тогда все развитие в технике, в обществе и во всем том, чего мы здесь желаем, не дает нам никакого наслаждения. Мы вместе с вами увидим, каким образом мир начинает как будто бы закрываться. Так же, как и сейчас закрываются всякие бизнесы, так и весь мир будет закрываться в своем этом большом бизнесе. Это является естественным. По причине разочарования от того, что это может принести мне наполнение. Однако на этом жизнь не заканчивается. Но все это должно привести нас к исправлению. И здесь, именно из того места, где прежде всего раскрывается испорченность, и она раскрывается в особенности здесь, в Америке, в том государстве, которое полностью желало быть таким потребительским большим обществом, показать всем, что здесь находится неограниченное потребительство, и здесь в этом можно найти смысл жизни. Именно это общество должно показать человечеству, что есть истинная цель выше всего этого. Мы проверили и увидели, что это потребительское общество разорилось. Но хорошо, можно изменить направление, так же, как мы это делали множество раз в истории. И поэтому именно отсюда, из места разрушения современной цивилизации, может прийти исправление новой цивилизации. Конечно же, не из Израиля, потому что оттуда человечество не будет слушать, если методика исправления придет оттуда. А через Америку услышит. И не просто, просто так открыли Америку. В то время, когда закончилось изгнание, из скрытия, это было в то время, когда жил Ари, раскрывший науку Каббала, настоящую науку в качестве методики исправления. Это было то время, когда от него и далее начались все технические открытия. Время

как и в Древнем Вавилоне. Все народы. Новый современный Вавилон. И в ней возможно реализовать все эти законы, о которых наука Каббала рассказывает, что они должны присутствовать в новой цивилизации. Можно показать новое поколение, которое должно вырасти и состоять из, различных видов людей в равной степени, как и один человек с одним сердцем. Отсутствие выбора. Не просто так кладут руку на сердце и поют американский гимн. Пусть они поймут, в чем же смысл этого. Также и самый популярный язык в мире. И Голливуд стал уже мировой культурой. Еще много всего. Но настоящий день Америка собрала в себе вобрала в себя новую, самые новые виды науки и технологии. Этим они будут заниматься. Этим они занимались последние 20 лет, чтобы притянуть из Европы, из России, насколько можно большее количество ученых и самых больших специалистов в технологии, потому что они понимают, что в этом заключается будущее. Если оно будет, то только в этом. Это государство, которое притягивает к себе всех, и ему завидует, и поэтому ненавидит ее. В общем-то, вкратце, это центр. Она является центром и основой современного мира, и поэтому она действительно в состоянии быть источником распространения науки Каббала. Американцы всегда желали показать себя в качестве народа, раскрывающего новую жизнь, который может принести свет всему миру, хороший пример и так далее. Все эти ковбои и вся эта культура, когда мы показываем новую жизнь, этот дух, это очень здесь помогает. Он все-таки живет внутри, несмотря на то, что вышло много духа наружу, но осталось еще немного внутри. И поэтому по всем этим причинам здесь нам необходимо построить новую Вавилонскую башню, от которой и далее на все четыре стороны света мы распространим науку Каббала. Отсюда она действительно может распространиться. Потому что в конце концов Каббала предназначена всем, потому что все должны объединиться вместе внутри того кли, которое полностью разбилось, а не та маленькая группа, которая когда-то приняла эту методику. И сохраняла ее несколько тысяч лет. И поэтому мы желаем сделать здесь создание
начало новой, широ, новой, нового широкого распространения для всего мира.

пирам... Я думаю, что мы... Надеюсь, что мы преуспеем. Это лишь начало пути. Несмотря на то, что множество лет уже существуют здесь группы. Я уже не помню. Может быть, 12, 13, 15 лет назад, когда я первый раз здесь приезжал к Даревске, здесь я его видел. Где? Когда мы первый раз ездили по Америке с лекциями? 2002-м, всего лишь 8 лет назад, 9 лет. Так с того времени здесь уже возникли всякие группы и множество людей. Я помню, тогда ты приехал в Нью-Йорк и встретился с Макароном. И вы сделали план, согласно которому мы начали здесь серию лекций. И с того времени возникли многие группы, и перед этим были. Я надеюсь, что сейчас мы начинаем нечто серьезное, нечто массивное, массовое. Несмотря на то, что мы уже многое сделали, но в любом случае перед нами еще очень большая работа. И нам действительно стоит проверить, правильно ли мы действуем, усилить общую американскую группу, усилить предприятие по распространению. Не всегда это существует вместе правильно. Есть много проблем, и мы тоже еще не исправлены. Но именно занимаясь всем этим, мы растем как в группе, так и на предприятии, и мы сами по себе, также и в общем распространении. И поэтому я надеюсь, что мы преуспеем. Несмотря на то, что в любом случае проблемы, они существуют и будут существовать так же, как мы изучали на предыдущем уроке. То, что насколько зло раскрывается, следует видеть его как часть, продвигающая меня, если я его не скрываю, но если я его раскрываю и продолжаю вместе с ним идти вперед. И тот, кто хочет стереть, скрыть, спрятать зло, он является ненавистником всей науки Каббала. Он против продвижения. Это не проблема. Нет проблемы быть плохим. Проблема заключается в том, чтобы не исправлять это. Я слышал также еще какой-то совет здесь от людей, которые сказали, что если мы все эгоисты, то у меня нет никакой проблемы представить себя как эгоиста, который просто не обращает внимания ни на кого, ни на чего. Это неправильно. Мне необходимо работать над этим. Мне не следует показывать это всем, что я вот такой, посмотрите, какой я великий эгоист. Это не премудрость, это не ты сам, это Творец тебя создал таким и раскрыл тебе, это тоже Он, для того, чтобы ты исправил это. Поэтому эгоизм, он не для того, чтобы ему потакать, а для того, чтобы с ним работать. И каждый должен помогать как себе, так и остальным, и мне необходимо осознавать это и благодарить свое окружение, чтобы оно помогло бы мне раскрыть мое зло и исправить его. Для чего нужны товарищи? Чтобы они говорили бы мне хорошие вещи. С помощью этого я не продвинусь. Я продвинусь лишь, если я увижу, прежде всего, насколько я плохой. И насколько можно более быстро я получу от группы Кейлим, чтобы исправить это самое зло. Как отрицательное, как и положительное, все я получу оттуда. Поскольку в связи между нами, там строится новая кли.
И поэтому тот, кто скрывает, затушевывает это зло, как будто бы, чтобы не было никаких проблем, нету худшего человека. Не следует бояться ненавистников. Необходимо бояться тех, кто затушевывает тебе весь этот путь. Ненавистник, он раскрывает путь. Скажи ему большое спасибо за это. Написано, что самый большой герой – это тот, кто превращает своего ненавистника в того, кто его любит. Когда то, что ему говорят, то, что ему раскрывают человеку, он преуспевает это в исправлении этого. Поэтому я слышал и слышу, что есть множество проблем в группах. И я не слышу того, что собираются этим заниматься. Когда постоянно это обсуждают и продвигаются, решают проблему одну, следующую, еще одну проблему. Не следует думать, что это когда-то закончится, лишь в Мар-Тикуне, в окончательном исправлении. Но нужно необходимо решать эти проблемы одну за другой. Просто в таком виде, как по списку. Эту проблему поднимаем, исправляем, а иначе не будет продвижения. В Торе написано, что Творец изначально желал дать науку Каббала всему миру, но они не были в состоянии принять ее, и тогда он передал ее маленькой группе людей, чтобы они сохранили бы ее и развили бы так вот, по такой очень тонкой цепочке от учителя к ученику, от учителя к ученику на протяжении всей истории человечества, параллельно всему человечеству, чтобы наука Каббала развивалась бы до наших дней, и чтобы она в эти наши дни раскрылась, и мы бы ее использовали. Поэтому именно то, что мы пришли с вами к такому поколению, когда оно уже раскрывается, она раскрывается сразу и всем. Она не может раскрыться какой-то маленькой группе, какому-то народу или кому-то там наверху, но именно всем, так же, как и кризис и все остальные проблемы, которые раскрываются сейчас у всех. И поэтому мы все должны прийти к нашей внутренней реализации и показать этим пример всему миру. Баал Сулам пишет, что развитие науки Каббала во всем мире, ее распространение называется шофаром Машиаха, рогом Машиаха. И когда и все пророки, то, о чем они писали только именно для этих последних дней, в которые мы с вами сейчас находимся, все свои пророчества. И поэтому мы должны понять, что насколько мы такие маленькие, может быть, не желаем брать на себя такую ответственность, и кто мы вообще такие. Это неправильно. Это неправильно. Каждый должен видеть во всех остальных очень великих людей. Ведь им дали очень большую возможность и огромную ответственность исправлять мир, не более и не менее. И поэтому мы не какие-то любители, которые приходим немножко поучиться, послушать в свободное время
эту мудрость, какие-то хорошие, красивые вещи. Но мы приходим к такому состоянию, когда мы обязаны распространить эту науку для всех. Люди заблуждаются в науке Каббала. Они думают, что она говорит, о всяких тайнах, что она говорит о каких-то бесах и духах, что она говорит о каких-то благословениях и проклятиях, что с их помощью можно преуспеть, обмануть весь мир, управлять чем-то с помощью всяких сил, хороших или плохих, которые присутствуют в природе. Все это остается лишь на уровне детских сказок. Нет никакого чуда в природе, кроме такого чуда, когда человек получает свыше силу, превращающую его из эгоиста в отдающего и любящего. Это единственная вещь, которая происходит при изменении нашей, перевороте в нашей природе. Это и называется чудом, а кроме этого больше ничего нет. И поэтому написано ведь «возлюби ближнего своего, как самого себя». Это является великим правилом Торы. И ничего более, кроме этого. Это именно то, что нам необходимо объяснить во всех возможных формах всему миру. Кроме этого ничего не существует. Но если я раскрываю внутри себя это общее кли, которое превращается в мое собственное, когда я начинаю ощущать все потребности, существующие вне меня, как мои собственные, это и называется «возлюби ближнего своего, как самого себя». Я присоединяю к себе все потребности, все желания, присутствующие в мире, и тогда я начинаю ощущать свет Творца, который присутствует в этом кли. И тогда из этого я уже раскрываю свой духовный мир, свое исправленное состояние. То есть, пока я не раскрываю других, как неотделимая от меня часть, связанную со мной связями любви, тотальной любви, и раскрывая внутри этой любви Творца, находящегося в ней, в качестве поддерживающего эту любовь, эту связь, я не достигаю цели своего сотворения. Каббалисты пишут нам, что это должно реализоваться в наши дни. Или с помощью страданий, или же с помощью света, высшего света. С помощью страданий это уже началось реализовываться постепенно. И будем надеяться, что мы продвинемся дальше с помощью света, возвращающего к источнику, к тому самому, продвинемся к тому самому добру, не с помощью ударов, а с помощью того, что мы притянемся туда. И в этом заключено, в этом заключена цель распространения. То есть необходимо ежедневно видеть, когда вы включаете радио, телевидение, газеты читаете, видите, слышите новости. Если что-то в мире происходит плохое, это называется, что мы пока что не преуспеваем принести исправление миру. Если люди все еще думают о войне, о разрушении, о терроре, о пренебрежении друг к другу,
обманывают друг друга, зарабатывают, как мы это видим ежедневно, каким образом поступают. Это по той причине, что мы не приносим исправления миру, потому что если бы свет спустился бы более, такие вещи просто не могли бы происходить. Человек был бы не способен это сделать. Природа на уровнях неживом, растительном и животном не приносила бы нам такие плохие свои проявления. Мы находимся в общей природе, но это равновесие в ней зависит от нас, от уровня человека. И поэтому, когда мы сейчас находимся с вами здесь, на этом конгрессе, нам необходимо призадуматься, каким же образом мы строим между собой одно общее совместное кли, связываемся очень такой сильной связью между собой, чтобы весь мир почувствовал бы эту мощь. И хотят они того или нет, они вдруг будут обязаны связаться между собой. Так это происходит. Откуда к нам приходят всякие мысли и желания? Ведь мы не знаем этого, но они вот так вот изнутри, из нашей связи, в одной системе. Таким образом это передается от одного к другому. И поэтому состояние это является очень особым. Баал-Сулам пишет, что нам необходимо сильно благодарить Творца за то, что мы существуем именно в таком поколении, в котором дана возможность распространять науку Каббала. Эта наука пришла к нам, и мы являемся первым поколением, которое способно с ее помощью достичь вечности, приподняться над всей этой жизнью, раскрыть все эти расстояния, раскрытию которых мешает материя.

0: Это
1: никуда мы от Рагиша.
0: Очень чувствительная точка. Каждый ощущает себя в этом, как будто бы он должен решить что-то, надавить на себя и продвинуться вперед, разбить свой эгоизм и лень, вот эту клипу, оболочку, и продолжить. И сразу же он чувствует больше сил. Это от недостатка связи. Нет у нас ни сил, ни желаний. Это вот эта клипа, которая сейчас раскрывается, это немножко ее разбить и продвинуться. Или же оставаться вот так, на неживом уровне, как мертвые. Это продвижение, оно зависит именно от таких моментов, когда человек находится здесь в свободе выбора, когда все зависит от его решения. Поэтому я надеюсь, что мы построим вскоре также и нашу виртуальную систему, с помощью которой каждый сможет тренироваться на таком духовном симуляторе, давайте его так назовем, и увидеть себя, как же ему продвигаться от мгновения к мгновению, и увидеть себя в истинном виде. Не так, когда он постоянно является тем, кто заботится лишь о себе, о своем эгоизме, чтобы увидеть себя постоянно правым. Но поставить перед ним эту правду и ради этой правды сделать что-то, даже если это против самого себя, чтобы он увидел бы это в ясном виде. Борется ли он с собой, или же так просто постоянно заботится о том, чтобы оправдывать себя? Нам необходимо построить такой прибор, который помог бы каждому каждый раз проверить себя, произвести такую симуляцию с самим собой, в каком же состоянии он находится, направить себя к истине, а не к удобному ощущению, то, к чему мы постоянно стремимся в каждую секунду. Нечто, что помогло бы нам убежать от пути к цели. А если убегаем, то пусть нам будет ясно, что мы убегаем, чтобы человек не мог бы врать самому себе. Потому что 99% того, что мы не преуспеваем, по той причине, что человек теряет себя в пути. Чувствует, что с ним все в порядке. И проходят дни, и снова вот так все заканчивается. И вдруг он себя ощущает уже старым, слабым, усталым, и его кругооборот завершается. Я очень надеюсь, что мы построим такую систему распространения скорости, вскоре. Это является очень большой задачей. Я видел здесь людей, которые являются специалистами в компьютерах. И даже все вообще пусть участвуют в этом. Мы очень скоро опубликуем наши планы насчет этого и вместе построим такую систему. И тогда каждый сможет войти внутрь этой системы, может быть, через свой компьютер, или же даже через мобильный телефон, даже несколько раз в день, и сообщить себе, потому что будет такая таблица обо всех, и в общем мы увидим, насколько человек участвует в этом, насколько он желает быть в продвижении в группе, насколько он произвел эту работу, в проверке направляет себя, направляет ли он себя к цели, и не убежал, и не остался там на какой-то работе, даже если он исполняет какую-то хорошую, большую работу ради распространения, но сам по себе, самого себя он не сорганизовал правильно. И вот устройство такой системы, такой стенд, на котором мы сможем себя правильно направить и сделать еще один шаг вперед. Я надеюсь, что с помощью этого мы будем продвигаться дальше. Это очень большая проблема, то, что мы забываем и убегаем каждую секунду от того, чтобы быть слитым с целью. И поэтому я надеюсь, что такая система поможет нам быть связанным с этим. Также и в отношении детского образования. У меня сейчас была встреча с детьми. Я ответил, скажем, на 20 вопросов. Но после этого я спросил их, кто из вас смотрит мой урок с детьми, которые я даю раз в неделю? Я не знаю, может быть, из 100 детей, сколько там их было, может быть, 5 подняли руки. В общем...

Если нам это не важно, мы таким образом передаем это и детям. А если эти вещи важны для нас, то мы просто согласно природе передаем детям, что для нас является важным, хотим им передать это. Необходимо решить, является ли это важным. Очень жаль не передать детям такой прибор для успеха в жизни, как наука Каббала. Это же будет 100% образом оберегать их от всех ошибок в жизни, чтобы они не были бы подчинены обществу, чтобы они не зависели бы ни от кого, чтобы они определяли бы свою жизнь самостоятельно, чтобы они правильным образом реализовывали бы свои желания. Хочешь быть ученым? Пусть ребенок будет ученым. Хочет он заниматься какой-то другой профессией? Пожалуйста, он будет самостоятельным. Он не будет зависеть от общества, от того, чтобы искать, кем бы мне стоит стать, чтобы им понравиться. Потому что это является причиной всех проблем, когда люди входят во все эти неприятности. Мы видим это в молодежной среде. И поэтому необходимо дать нашим детям это воспитание. Это просто спасет их. Это является важной частью нашего распространения, потому что потом мы можем уже показать результаты того, что мы достигли в наших детях. Это действует и убеждает больше всего остального. Мы сейчас желаем открыть у нас вечернюю школу, чтобы было бы несколько классов, в которых мы учимся после обеда, изучаем науку Каббала, особые игры, такие общественные. Все это для того, чтобы изменить человека, исправить маленького человека в соответствии с возрастами, в соответствии с тем, к чему он стремится, и мы желаем разрекламировать эти уроки, распространить их в интернете для всего мира. Я надеюсь, что их будут смотреть дети, если родители понимают, что это важно. Пока что, действительно, я этого не видел. Но в любом случае мы так сделаем. И мы делаем это не ради себя, а для распространения всему миру. Это будут такие классы, где дети будут учиться, разговаривать и играть вместе с тем, что их будут снимать при этом, вместе со всеми объяснениями. Это будет как пример для того, чтобы сделать это также и в других местах. Но если не сделать так, то ребенок, который будет смотреть, он ведь изменяется. Там будут ценности, духовные ценности. Нам еще много чего есть делать, и надеюсь, что мы преуспеем. Нам необходимо увидеть, с одной стороны, посмотрите, сколько зла раскрывается в мире в последнее время, удар за ударом, каждый день. И все они указывают на эгоизм, что все это происходит из-за эгоизма, который в человеке не ограничено и не подчинено ничему. С одной стороны, а с другой стороны, у нас есть методика для того, чтобы исправить и позаботиться.

0: о том, чтобы мир не стремился бы дальше ко всем этим проблемам, не продвигался бы к войнам. Поэтому я надеюсь, что мы в этом преуспеем. Вопросы, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Простите. Меня зовут Соня, я из Бруклина. И у меня два вопроса. Во-первых, хочу сказать, что я верю, что интеллигенция должна следовать за сердцем, но два вопроса беспокоят меня очень долго, и я не смогла найти удовлетворительный для себя ответ. Если Творец совершенен и добр, как может быть, что ему что-то нужно? Например, как ему может не хватать получателя для его добра?
0: А какая потребность у него есть? Какая потребность есть у Творца? У него есть лишь одна потребность. Отдавать. А потребность в отдаче не является потребностью, недостатком. Это приходит ведь из любви. А любовь-то не является недостатком. Еще вопрос.
1: Второй вопрос. Был ли Творец всегда дающим, а получилось ли так, что Творец и Творение, то есть Получатель, стали существовать одновременно, начали существовать одновременно?
0: Творец — это высшая сила, совершенная, а совершенный ведь не может измениться даже от хорошего к лучшему. Он просто, если он совершенен, то он и постоянен. Это первое. Второе. Вопрос очень хороший. Творец и творение. Стали ли они как один, да? Если нет творения, нет Творца. Если нет Творца, то нет творения. Что есть перед этим? Перед этим находится его суть. Не сам Творец, а его суть, ацмуто. Это некая сила, которую мы не постигаем, потому что мы постигаем от того уровня, который называется творение, в связи его с Творцом. А уровень, который находится выше этого, мы его не постигаем. Это находится в предисловии книги Зоар, там, где нам это объясняет из книги Зоар. То, что все наше постижение, оно построена на четырех уровнях. Материя — это мы сами. Форма, облаченная в материю, — это то, что мы приобретаем от Творца, форму отдачи. Тогда она облачается в материю и придает нашей материи форму. Есть простая форма и суть. Так простую форму мы можем определить, но это не уверенно, потому что это освобождено от материи. Суть мы никогда не постигаем. Почитай это в предисловии книги Зоар. Успеха тебе. Я ее знаю уже из множества наших встреч. Она выросла. Пожалуйста.
2: Hello, I'm Barry from Brooklyn. And what is this America that you speak of, and what is this America that you do not speak of?
0: Я Ленни из Бруклина. Что это за Америка, о которой вы говорите, и Америка, о которой вы не говорите?
1: Америка, о которой я не говорю, это земля, на которой живут индейцы. И в соответствии с природой они могут, именно они могут здесь жить. Об этом я не говорю. Это очень глубокая внутренняя вещь. И не для нас это. Тот, кто захочет познать весь внутренний смысл развития, почему и как, как-нибудь мы об этом поговорим. Я говорю об Америке как о центре культуры, образования, экономики, технологии, о современном, о центре современного мира, который рушится. И будем надеяться, что этого не произойдет. Смотрите, что происходит в Европе. Что они сделали? 27, по-моему, стран хотели объединиться. Но как объединиться? Каждый заботится о себе. Что это за объединение такое? Это как у нас в группах иногда происходит. Мы как будто бы объединились в группе. Но есть несколько товарищей, которые выше других, как будто бы. И у нас от этого одни проблемы. То же самое в европейском рынке. Там нет одной головы. А 27 правительств. И ты увидишь, как это рванет. Это будет ужасный взрыв для всех, потому что, когда ты объединяешься, тебе нужна одна голова. И тогда это действительно будет общим. А чего здесь общего? Если каждый думает только о себе. А для того, чтобы быть чуть сильнее относительно Америки, они, или Китая, например, они решили объединиться. Это не союз. Это союз, который приходит от ненависти, от страха, но не от любви. И никогда такой союз не удержится. Это скоро разобьется, и всем нам будет от этого плохо. Но чем быстрее это произойдет, тем лучше. Тем лучше, это значит, что будет меньше проблем. Да, иначе это будет такая война, ты увидишь, по Европе потечет кровь, все эти члены Европейского Союза начнут просто резать друг друга. Поэтому мы должны показывать это все на базе такой страны, где находятся все народы мира, все вместе. Это пример, возможность, инфраструктура для того, чтобы показать, что возможно создать иной мир. Пожалуйста.
0: Здравствуйте, меня зовут Пнина, я живу в Калифорнии. Вопрос немножко личный, я думаю, что это может быть касается нескольких людей. Я занимаюсь альтернативной медициной, хилингом уже много времени. С того времени, как я начала изучать каббалу, я немножко запуталась. Я поняла, что работа в этом хилинге не является духовной, а работа в каббале является духовной, более духовной.
3: Because I now understand that alternative healing is not really spiritual, and the real spirituality is in Kabbalah.
0: Эта путаница создала во мне всякие... Это повлияло на мой заработок, у меня возникли всякие проблемы. Как можно найти равновесие между внутренней работой, которой я занимаюсь в Каббале, и той внутренней работой, которой я как бы занимаюсь в хилинге?
1: Все, что мы можем видеть, изучить, почувствовать в нашей жизни, относится к нашему телу. Его свойства, его силы. Все находится в теле человека. Даже когда мы видим из нашего тела будущее, прошлое, смотрим на людей, распознаем, кто они, что они, и всякие такие экстрасенсорные явления, все это относится к нашему телу. Есть очень много психологических явлений, которые мы относим к духовному, но никакого духовного в этом, ничего духовного в этом нет. Это явление, проявление человеческого тела. Мы их раскрываем. И они постепенно переходят из якобы духовных определений в определения материалистической психологии, включая различные способы гипноза, убеждения. Это все исследуется и осуществляется различными спецслужбами, КГБ, ФБР и подобными им. Гораздо глубже, чем... Они этим занимаются гораздо серьезнее, чем мы даже можем себе представить. А то, что вы представляете себе духовным, это вовсе не духовное. Это просто сила природы, которые все еще от нас скрыты. Скрыты от нашего материального исследования. Мы еще не настолько тонкие. Более тонкие люди чувствуют это. Раньше люди были ближе к природе и понимали это лучше. Как только мы отдалились от природы с помощью своих технологий, стали более грубыми. Мы уже не ощущаем природу так, как раньше. Те, кто живут рядом с природой, чувствуют больше сил, могут распознавать больше вещей. Поэтому ваша путаница происходит из того, что вы думаете, что те силы, которыми вы занимались, были духовными. Они не духовные вовсе. Они материальные, телесные. В нашем теле есть различные мысли, желания, всякие электрические силы, гены, гормоны. И все это материя, простая. И нечего возводить это в степень духовного. Духовное — это намерение отдачи. Это не та любовь, которую вы можете себе представить. Это любовь абсолютно другого толка. Поэтому вы можете продолжать заниматься вашей работой. Вы помогаете детям, взрослым. В этом нет никакого изъяна. Только не надо думать, что это духовные силы. Это силы природы. Ну и что? Если вы воздействуете на человека, и человек благодаря этому выздоравливает, чего в этом плохого? Всем известен эффект плацебо, когда человеку дают пустышку, он проглатывает ее и выздоравливает, потому что в нем заложена уверенность, жизненная сила, внутренняя сила тела, которая помогает ему избавиться от любой болезни. Своими мыслями мы можем наверняка вылечить себя. Это духовное? Нет. С какой стати? Это убеждение. Такое же, как гипноз, различные воздействия мира на человека, то, что этим пользовались различные религиозные деятели из разных религий, верований, пугали людей, путали их, привлекали, они пользовались естественными силами, находящимися в человеке. Это не духовно. Так что продолжайте и преуспевайте. Пожалуйста. Если кто-то хочет задать вопрос, спрашивайте, нет, так нет.
4: Hi Rav, my name is Nick from St. Louis. Can I have some practical advice on how to best attract the forces from my environment to pull me out of myself?
0: Можно ли получить практический совет, как лучше всего притянуть силы от моего окружения, чтобы вывести меня из самого себя?
1: Это очень многогранная работа. С одной стороны, что бы ни происходило, есть группа, есть окружение, в котором я аннулирую себя относительно этого окружения. Я аннулирую себя. Для того, чтобы получить от них их внутреннюю суть. В них присутствует внутренняя суть, о которой они сами не знают и которую сами не чувствуют. А я почувствую это, если я аннулирую себя относительно них. Так что я прежде всего аннулирую себя и стараюсь быть с ними в них, внутри, как самый маленький. С другой стороны, без какой-либо связи с этим, я должен воздействовать на них с тем, чтобы их усовершенствовать, поднять их, чтобы вместе справиться в направлении лучшего объединения, ни на секунду не оставлять свое внутреннее, внутреннюю самоотмену относительно товарищей, потому что в них присутствуют все 125 ступеней от этого мира и до бесконечности. А внешне я хочу вместе с ними исправить нашу внешнюю форму таким образом, чтобы привести нас всех вместе на более высокую ступень, объединяющую нас. Две этих грани взаимоотношений вместе выстраивают мое отношение к группе. С одной стороны, отменяя себя, я делаю из себя малхут. С другой стороны, желая убедить их, чтобы поднять их немного выше, в важности цели, в важности взаимной любви, это значит управлять, показать этим пример. Тогда я делаю из себя кетер. И между двумя этими точками, малхут и кетер, я выстраиваю свою ступень. Так нужно работать. Пожалуйста.
5: Hello, Ralph. My name is Chiedu, and I'm from Atlanta. First of all, I want to thank you for coming to us from Israel to share this opening of the Zohar, to give us an
0: Меня зовут Чеду, я из Атланты. Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы приехали к нам сюда, на Конгрессор. Чтобы дать нам возможность то, что почувствовали наши товарищи в Израиле, когда там был съезд в феврале.
5: It's regarding the lack of connection that I've been hearing throughout this this convention and previously.
0: У меня есть несколько вопросов в отношении проблемы отсутствия недостатка связи, как на этом съезде, так и на предыдущих.
5: Your teachings have always been very important and have always conveyed a sense of urgency.
3: A sense of urgency. Can you repeat that? Sorry.
5: Urgency. Like.
3: No, the from the beginning of the question.
5: Okay. So your teachings and your lessons have always conveyed a sense of urgency.
0: На ваших уроках вы постоянно передаете ощущение срочности.
5: Эта
0: срочность приводит к тому, что люди здесь и во всем мире должны распространять науку Каббала. Но мой вопрос в том, как же мы можем распространять эффективно науку Каббала, когда между нами не существует связи?
5: Right here and now, I met people from somebody came, drove 38 hours to come to the Congress. Somebody from China, from Malaysia, and obviously these people felt the importance and the urgency of your message, and they came here. I, for one, I came here because I felt the urgent nature of the message and want to be part of it. What can we do while we are here right now to try to bridge this gap of lack of connection among us, which if we don't have it, we cannot do the job we are supposed to do correctly and quickly.
0: Так что же мы можем сделать здесь и сейчас для того, чтобы сократить этот разрыв от недостатка связи? Потому что если мы не сократим этот разрыв, мы просто не сможем сделать работу по распространению правильно.
1: Давайте 30 секунд подумаем вместе, в тишине. Как создать связь между нами?

такую клепу, скорлупу на нашем сердце, которая не дает объединиться с другими, даже сейчас это даже тяжелее, чем в любой другой момент. Это раскрытие. Это хорошее раскрытие того, что происходит в сердцах. Это игры, которые он нам подстраивает, ведь кроме него нет никого. Нужно вместе требовать, чтобы он перестал играться. Чтобы занимался с нами по-другому, чтобы он разбил эту скорлупу на сердце, чтобы из всех сердец создал одно. Это то, чего он ждет от нас. И сейчас мы в этом преуспеем. Я был в Соединенных Штатах примерно 9 месяцев назад. Мне кажется, да? В октябре. И сейчас... Ты говоришь, как мы можем объяснить это людям, да и себе самим. Скажу тебе, я приехал из аэропорта сюда, и я чувствовал, как все... Как это сказать? Рассыпается. Крошится, превращается в прах. Такое вот ощущение. Жизненный дух выходит из людей, какие-то надежды на будущее. Уходит ощущение хорошей жизни. Усталость, апатия. И нам поэтому нужно торопиться. И увидеть это состояние как именно то состояние, в котором мы должны работать. В нашем распространении есть очень много плоскостей. Внутренняя плоскость, как бы мы не были соединены в своих сердцах, насколько мы соединены в своих сердцах, настолько мы соединяемся с другими, они притягиваются к нам, как эти мелкие насекомые, которые стремятся к свету костра. Хоть они и сгорают в нем. Точно так же они захотят прийти к нам, потому что в нас они почувствуют любовь, надежду, внутренний смысл, жизнь, источник света. Они захотят приблизиться к нам. Это внутреннее распространение, оно зависит от связи в группе, от единства. Поэтому в группе все время нужно обсуждать единство, все время его исправлять и не успокаиваться. Постоянно будут раскрываться новые неполадки, замечательно, снова исправим их. И неполадки могут быть даже не с нашей стороны, а весь мир проецирует на нас, в нашу группу, свои проблемы. И тем, что мы исправляем это в себе, эти проблемы, которые мы получили как вирусы заразные извне, тем самым мы исправим и мир. Они вдруг начинают лучше мыслить, правильнее мыслить, чувствовать нас центром и приближаться к нам. Это все внутреннее распространение.

Кроме этого, внешнее распространение. Это распространение материалов, Learning Center и так далее. И то, и другое важно. Во внешнем распространении, в основном в том, что касается... Прежде всего, во внешнем распространении действует предприятие. Мы предприятие по распространению. И на этом предприятии мы не товарищи. Мы можем даже принимать туда внешних людей, экспертов в области технологий.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы продолжаем изучать урок Рава с 13 июня 2002 года. Это второй из двух уроков по статье «В чем тяжесть злословия, против кого оно направлено?». Книга находится в первом томе Рабаша, 446-я страница. Мы читаем со слов. Получается, что если бы величина наслаждения и до конца статьи. Сорок две минуты в нашем распоряжении. Получается, что если бы величина наслаждения в Торе и заповедях была явной, человек не мог бы сказать: «Я исполняю эту заповедь из-за желания Творца». То есть тем, что он исполняет заповеди Творца, он хочет добавить ему наслаждение. Ведь и без указания Творца он все равно исполнял бы Тору и заповеди из эгоистической любви, а не потому, что хочет отдавать Творцу. И поэтому на Тору и заповеди было сделано сокращение и скрытие. И поэтому весь мир гоняется за материальными наслаждениями. А для наслаждений, заключенных в Торе и заповедях, нет сил ничего делать, поскольку это наслаждение по указанной выше причине не раскрыто явно. Из сказанного вытекает, что вера означает, что мы должны принять на себя важность Торы и заповеди и вообще верить в Творца, что Он управляет творениями. То есть, что человек не может сказать, что он не исполняет Тору и заповеди из-за того, что не ощущает управление Творца, как Он дает благо своим творениям, потому что и в это он тоже должен верить, даже если он этого не чувствует. Потому что если у него есть ощущение, что управление Творца происходит в свойстве доброй, творящей добро, тут уже нет места для веры. Однако зачем же Творец сделал так, чтобы мы служили ему в свойстве веры? Ведь лучше было бы, если бы человек мог работать в свойстве знания. Ответ, как сказал мы, господин отец, учитель Бааль Сулам, о желании Творца, чтобы мы служили ему в свойстве веры, человек не должен думать, что это из-за того, что он не может светить ему свойством знания. Но Творец знает, что свойство веры более успешный для человека путь к цели, которая называется слияние с Творцом. И это уподобление по форме. Потому что благодаря этому у человека будут силы получить благо. Вместе с тем у него не будет хлеба стыда, то есть свойства стыда. Поскольку все благо и наслаждение, которое он желает получить от Творца, это только если он знает, что от этого у Творца будет наслаждение, и поэтому он хочет получить от него это благо и наслаждение.
1: И отсюда мы видим, что главная работа, которую мы должны совершить, чтобы прийти к той цели, ради которой был создан мир, то есть нести добро своим творениям, заключается в том, чтобы подготовить себя для получения отдающих келим, что является исправлением, чтобы подарок царя был в совершенстве, чтобы во время получения наслаждений мы не ощущали никакого стыда. И это все зло, которое отдаляет нас от добра, которое мы должны получить. И нам дано особое средство в виде Торы и заповеди, чтобы мы могли прийти к этим келим. Это, как сказали наши мудрецы, что Творец говорит: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». То есть благодаря ей он, то есть человек, уничтожит в себе все искры эгоистической любви и удостоится того, что все его желание будет только лишь доставить наслаждение своему Создателю. А в книге «Дарование Торы» Бааль Сулам говорит: «И хотя в Торе существуют две части, первое — заповеди по отношению к Творцу, второе — заповеди по отношению к другому человеку, Обе они имеют в виду одно и то же, а именно привести творение к конечной цели, то есть к слиянию с Творцом. Мало того, даже практическая сторона их обеих — это на самом деле одно и то же. Ведь по отношению к занятию Торы и заповедям Лишма, даже в практической стороне Торы, человек не ощущает в этих двух частях Торы никакой разницы. Потому что пока он не достиг в этом совершенства, всякое действие по отношению к ближнему, будь это по отношению к Творцу или по отношению к другим людям, обязательно ощущается у него пустым и бесполезным. А раз так, то существует мнение, что та часть Торы, которая определяет отношение к другому человеку, более способна привести человека к желаемой цели, так как работа в заповедях по отношению к Творцу постоянно и определена, и никто не предъявит претензии, и человек легко привыкает к ней, а все, что делается в силу привычки, уже, как известно, не способно принести человеку пользу. Тогда как часть заповеди относительно другого человека не является ни постоянной, ни определенной, и предъявители претензий окружают человека, куда бы он ни посмотрел. Поэтому действие этих заповедей надежнее, а цель ближе.
0: И отсюда мы понимаем, почему Раби Акива сказал о фразе «возлюби ближнего, как самого себя», что это великое правило Торы. Потому что главное — удостоиться слияния с Творцом, что называется «отдающий келим», и является уподоблением по форме. И для этого было дано специальное средство в виде Торы и заповедей, с помощью которых мы сможем выйти из эгоистической любви и достичь любви к ближнему. И тут первый этап — любовь к другому человеку. А затем мы можем прийти к любви к Творцу. А сейчас мы сможем понять, что спросили выше. Почему, когда тот гер пришел к Гилелю и сказал, «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге», Гилель не ответил ему на святом языке, то есть не на иврите, как он спросил, «Научи меня, пока

0: Творца, к возлюби Творца. И поэтому, когда тот гер пришел к Гилелю и спросил: «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге», он хотел рассказать ему о правилах «возлюби ближнего, как самого себя», как сказано в Торе. Однако он хотел объяснить ему, что такое тяжелый грех, называемый злословием, который еще серьезнее, чем заповедь «возлюби ближнего», поскольку заповедь «возлюби ближнего» дает человеку силы преодоления, чтобы выйти из эгоистической любви. Чтобы, выйдя из эгоистической любви, он смог достичь любви к Творцу.
1: Выходит, что если он не занимается заповедью «возлюби ближнего, как самого себя», а пребывает в среде «ничего не делай» и не продвинулся в выходе из-под власти эгоистической любви, но и не отошел назад, то есть хотя он и не дал ближнему любви, однако и назад не отошел, то есть не сделал никакого действия, которое привело бы к ненависти к ближнему. Тогда как если он злословит на товарища, этим действием он идет назад. То есть мало того, что он не занимался любовью к ближнему, он еще сделал обратное действие, то есть занимался делами, ведущими к ненависти к ближнему, тем, что злословил на своего товарища. Ведь в мире принято, что на того, кого ты любишь, не злословят, ибо это ведет к разделению сердец. Поэтому на того, кого любят, не желают злословить, чтобы существующая между ними любовь не понесла ущерба, ибо злословие ведет к ненависти. Согласно этому выходит, что тяжесть греха злословия состоит в том, что любовь к ближнему ведет к любви к Творцу, а ненависть к ближнему ведет к ненависти к Творцу. А как может быть в мире что-то худшее, чем то, что ведет к ненависти к Творцу? Тогда как, когда человек совершает другие прегрешения и не может перебороть свое желание получать, так как он погружен в эгоистическую любовь к себе, этим он еще не становится ненавидящим Творца. Поэтому об остальных прегрешениях сказано: «Я Творец, пребывающий с ними в нечистоте их». Тогда как, совершив грех злословия, он из-за этого действия становится ненавидящим Творца. И это действие прямо противоположно любви к ближнему. И отсюда поймем высказывание Раби Йоханана от имени Раби Йоси бен Зимры: «Всякий, кто злословит, как будто отрицает главное. Как возможно, чтобы злословие привело человека к тому, чтобы он, не дай Бог, стал отрицать главное? Однако, как сказано выше, поскольку это ведет к тому, что он приходит к ненависти к Творцу, получается, что он отрицает главное в цели творения, что она несет добро. И мы без сомнения видим, что тот, кто делает другому добро, раз за разом добавляя ему благо и наслаждение, наверняка любит его. А злословище приводит человека к тому, чтобы он возненавидел Творца. Получается, что этот человек отрицает главное в цели творения, что она несет добро.
0: И сказано, помимо также то, что спросили о словах Рави Хизды и от имени Марубы. «Всякий, кто злословит, — сказал Творец, — не можем я и он пребывать в одном мире». Как может быть, чтобы злословие привело к тому, чтобы Творец не может пребывать с ним в том же мире. Из сказанного выходит, что злословящий, как выяснилось, становится ненавидящим Творца. И как в материальном человек может находиться в одном доме со множеством людей, и для него не важно, хорошие они или плохие, однако, когда он видит, что там находится его враг, он сейчас же бежит оттуда, поскольку не может находиться

0: находиться с врагом в одной комнате. Также мы говорим, что тот, кто возненавидел Творца, Творец не может пребывать с ним в одном мире. И нет вопроса, что если кто-то украл что-то у товарища, он тоже привел к ненависти между товарищами, поскольку обкраденному станет известно, что он вор, он увидит, что он его ненавидит. Или, допустим, он никогда не узнает, кто его обокрал. Однако сам вор, вместо того, чтобы заниматься любовью к ближнему, занят сейчас противоположной деятельности, то есть занимается ненавистью к людям, из-за чего он больше погружается в эгоистическую любовь. Но мудрецы не сказали, что кража — это такой же тяжкий грех, как злословие. Также и грабеж. Тоже получается, что это не такой тяжкий грех, как злословие.
1: Нужно ответить, что тот, кто ворует или грабит, ворует у человека или грабит его не из ненависти к нему, а причина тут в любви к деньгам или ценным предметам. И потому он грабит или ворует, а не, не дай Бог, из ненависти, тогда как злословие вытекает не из любви к чему-либо, а только лишь из ненависти. И это, как сказал Рейш Лакиш, сказал Рейш Лакиш, почему сказано, если ужалит змей без шипения, нет преимущества у обладающего языком. В далеком будущем все звери собираются и идут к змею и говорят ему: «Лев задрал и съел, волк загрыз и съел, а ты в чем твое наслаждение?» Говорит он им: «А в чем преимущество у обладающего языком?» И объясняет Раши: лев задрал и съел, другими словами, всякому, кто вредит творениям, есть наслаждение. Лев задрал и съел, то есть ест живую жертву. А когда волк загрызает, он вначале убивает жертву, а потом ест ее. У него есть наслаждение. Но ты, какое наслаждение у тебя, когда ты жалишь человека? Отвечает змей: а в чем преимущество обладающего языком, выпускающего злой язык, то есть злословящего? Какое наслаждение есть у него? Так у меня нет наслаждения от укуса, когда я жалю. И отсюда мы видим, что есть разница в том, вредит ли он творением из-за того, что у него есть от этого наслаждение, то есть по подобию льва или волка, у которых нет желания вредить из ненависти к творениям, а есть аппетит, то есть они получают наслаждение от творения. Получается, что единственная причина, заставляющая их вредить творениям, это аппетит.
0: Тогда как от злословия человек не получает ничего взамен, однако это действие, вызывающее ненависть между творениями. И также, как пользуясь правилом «возлюби ближнего, как самого себя», от любви к творениям приходит к любви к Творцу. Получается, что от ненависти к творениям можно прийти к ненависти к Творцу. И подобное мы находим в другом месте. Начало мудрости — страх перед Творцом. Разум добрый у всех исполняющих заповеди, сказано не у исполняющих, а у исполняющих их, у исполняющих лишма, а не исполняющих лолишма. А исполняющий лолишма лучше бы не был сотворен. А в Тосфот спрашивается: а если скажешь ты, ведь Рав Иуда сказал Рав, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в лолишма, потому что из лолишма приходит лишма. Следует сказать, что здесь имеется в виду, что он учится, чтобы провоцировать своих товарищей, а там имеется в виду, что он учится, чтобы его уважали. Следует объяснение Тосафот, когда говорится, что надо различать лолишма с целью провоцировать и лолишма с целью, чтобы его уважали. То есть называли раби и так далее. Надо понимать это согласно правилу, сформулированному раби Акивой. Возлюби ближнего как самого себя. Это великое правило Торы. Как объяснил Бааль Сулам в книге «Дарование Торы», это из-за того, что благодаря этой заповеди он приобретет любовь к ближнему, а от этого он потом придет к любви к Творцу. Согласно этому получается, что человек должен стараться выйти из эгоистической любви, и тогда у него будет возможность заниматься Торой и заповедями лишма, то есть ради отдачи, а не ради собственной пользы. И это благодаря выполнению Торы и заповедей. Выходит, согласно этому, до тех пор, пока человек не вышел из эгоистической любви, он не способен заниматься лишма. Однако, несмотря на то, что он занимается эгоистической любовью, в Торе и заповедях есть сила, позволяющая выйти из эгоистической любви и затем прийти от этого к любви к Творцу. И тогда он будет делать все ради небес.
1: И это, то есть приход к лишма, возможно, только когда он занимается Торой и заповедями ради уважения. То есть он учит, что у него пока еще нет возможности работать ради ближнего, поскольку он еще не обрел свойства любви к ближнему. Потому занятие Торой и заповедями поможет ему прийти к свойству любви к ближнему. Тогда как, когда он учится ради провокации, что является действием противоположным любви к ближнему, то есть он занимается сейчас исполнением Торы и заповедей для ненависти к ближнему, что называется ради провокации, как же могут две противоположности проявиться в одном предмете? То есть говорят, что Тора помогает прийти к любви к ближнему, если человек делает действие по отдаче, несмотря на то, что его намерение получить право, Тора помогает ему настроить его, то есть помимо этого прийти к желанию отдавать. Однако тут он занят прямо противоположным, то есть ненавистью к ближнему. Как же это приведет к любви к ближнему? Это, как мы сказали, о разнице между вором и грабителем и злословящим, что вор и грабитель любят серебро, золото и прочие ценности, но не имеют ничего личного к самому человеку. То есть у вора и грабителя нет никакой мысли и никакого расчета с самим человеком, а все его мысли о том, где можно взять больше денег, и как сделать это легче всего, и чтобы полиции было труднее узнать, что он вор и грабитель. Однако о самом человеке у него никогда не возникают никакие мысли, чтобы думать о чем-то в его связи. Тогда как со злословием, у него нет никакого расчета с самим действием, то есть с тем, что он рассказывает сплетни, а весь расчет, как принизить товарища в глазах других людей. Получается, что весь его расчет — это одна лишь ненависть, ведь есть закон, что о том, кого любят, не злословят. Поэтому именно злословие ведет к ненависти к ближнему, а затем это ведет к ненависти к Творцу. И потому грех злословия настолько тяжек, что практически ведет к разрушению мира.
0: А сейчас мы выясним меру злословия. Как и сколько называется злословием? Одно высказывание или одна фраза, сказанная о другом, уже называется злословием. Эту меру мы находим в ответе Гилеля, который сказал тому Геру: «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». Это означает, что любые слова, которые ты хочешь сказать о другом, посмотри и подумай. А если бы эти слова были сказаны о тебе, ты ненавидел бы их, то есть не получил бы от них наслаждения, не делай другому. Получается, что когда человек хочет сказать что-то о другом, он тут же должен произвести расчет, что если бы это было сказано о нем, и он бы ненавидел эти слова, не делай другому. И это то, что Гилель сказал тому Геру. То есть отсюда мы можем научиться мере злословия, в которой уже есть запрет на произношение, произнесение. И отсюда поймем, почему Гилель ответил Геру на языке, на арамейском, а не на святом языке. Как сказал ему Гер, «Ламдэнит коля тора кула». «Шаниумэд барахилихат». Ведь он ответил ему на арамейском: «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому», что является переводом стиха «Возлюби ближнего, как самого себя».
1: Но вначале нам надо понять, на что указывает нам язык Торгума. Великий Ари говорит о словах «И навел Творец дремоту». Гематрия — это численное значение Торгум, что означает «Ахураем». То есть святой язык называется «Паним», лицевая сторона, а Торгум называется Ахураем, обратная сторона. И по ним называется светящееся или совершенное, а Ахор называется несветящееся и несовершенное. На святом языке, который называется по ним, сказано: «Возлюби ближнего, как самого себя», что является совершенством, потому что благодаря любви к ближнему человек придет к любви к Творцу. А это совершенство цели. Ведь человек должен прийти к слиянию, как сказано: «И слейся с ним». Тогда как по поводу перевода фразы «Возлюби ближнего к самого себя», который привел ему Илель, «То, что ты ненавидишь сам, не делай другому», следует сказать, что имеется в виду злословие, и поэтому это запретительная заповедь. Ведь злословие запрещено из-за того, что оно ведет к ненависти. А отсюда, не дай Бог, можно прийти к ненависти к Творцу, как сказано выше. Однако это еще не называется совершенством, потому что от того, что не злословит, еще не приходит к любви к ближнему. Ведь от любви к ближнему человек придет к совершенству, называемому слиянием с Творцом.
0: Однако из-за этого злословие более тяжелый грех, как сказано выше. Ибо мало того, что он не занимается любовью к ближнему, он делает обратное действие, ибо занимается ненавистью к творениям. И поэтому, когда людей или клаль обучают, с чего начинается работа, их прежде всего учат не портить и не вредить людям. Это называется запретительная заповедь. Иначе ты вредишь людям, делая вещи, наносящие вред. Поэтому Гилель привел тому Геру, который пришел к нему, только перевод «возлюби ближнего». Первое, поскольку большой вред наносится, когда злословят, ибо это ведет к ненависти, а это противоположно любви к ближнему. Второе, потому что это легче исполнить, ведь это относится только к разряду «сиди и ничего не делай», тогда как «возлюби ближнего» относится к разряду «встань и делай». Человек должен делать действия, чтобы реализовать любовь к товарищу. Однако потом существует исключение из общей массы. Это отдельные люди, каждый из которых желает частным образом быть работником Творца. Человеку говорят, что «возлюби ближнего», то есть правило, сформулированное Раби Акивой, что любовь к ближнему приведет его к любви к Творцу. Это и есть главная цель, то есть чтобы у человека появились отдающие келим, в которые он может получать благо и наслаждение, что является целью творения — нести добро своим созданиям.
1: И отсюда вытекают две методики воспитания. Первое. Когда главное в обучении — не предаваться злословию, поскольку это самый тяжкий грех, как сказано выше. Второе. Когда главное в воспитании — возлюби ближнего, поскольку это приводит человека к любви к ближнему, а от любви к ближнему он придет к любви к Творцу, а от любви к Творцу он может затем получить цель творения, то есть нести добро своим созданием, ведь у него уже будут келим для получения высшего блага, поскольку у него уже будут отдающий келим, и он достиг этого благодаря любви к ближнему, и тогда нет места для злословия. А по поводу злословия книга Зоар говорит, тем злословием, с которым змей обратился к женщине, привел он женщину и человека к тому, что приговорены были к смерти, а не весь мир. И говорится там, что для каждого, у кого меч вместо языка, для того, кто злословит, уготован всеистребляющий меч. И Зоар завершает, что сказано, «Да будет это законом о прокаженном, ибо из-за греха злословия проявляются язвы». Получается, что он начинает со смерти и заканчивает язвами, что означает, что появляются только язвы, но не смерть. И наверняка есть объяснение на простом уровне. А в смысле духовной работы следует объяснить, что язвы и смерть — это одно и то же, поскольку главная работа состоит в том, чтобы прийти к слиянию с Творцом, слиться с источником жизни, благодаря чему у нас будут келим, пригодные для получения блага и наслаждения, заключенного в замысле творения, нести добро своим созданиям. А из-за злословия человек начинает ненавидеть Творца, и не существует разделения большего, чем это. Из-за этого он без сомнения становится отделенным от источника жизни.
0: Отсюда получается, что вместо того, чтобы получать благо и наслаждение Творца, он получает обратное. То есть вместо наслаждения «онег» возникает сочетание букв нега, язва, это означает, что из злословия появляются язвы вместо наслаждения. Это называется грешники при жизни своей, называются мертвыми, поскольку отделены они от источника жизни. Выходит, что смерть и язвы — это одно и то же в отношении духовной работы. То есть если человек слит с источником жизни, и он получает от него благо и наслаждение, а если, не дай Бог, наоборот, он становится отделенным от Творца, он полон язв вместо того, как он должен быть полным наслаждением. Отсюда можно понять, что сказали мудрецы. На Западе, то есть в стране Израиля, говорят, третий язык убивает втройне говорящего, внимающего и оговоренного. Известно, что мудрецы сказали, Тора, Израиль и Творец едины, что означает, как объясняется в книге «Плоды мудрости», что Израилем называется тот, кто желает слиться с Творцом. Это происходит благодаря 613 заповедям Торы. И тогда он удостаивается свойства Торы, которое является именами Творца. И тогда все становится единым. И отсюда получается, что злословящий убивает троих. Первое — говорящего. Второе — внимающего, третье и оговоренного. Это и в отношении человека к другому. И тут следует различить три аспекта. Однако по отношению к Творцу тоже существует злословие. Как сказано по поводу того, что Тора, Исраэль и Творец едины. То есть, когда человек смотрит в Тору и видит все те хорошие вещи, которые Творец обещал нам за исполнение Торы, например, что сказано «Ибо это жизнь ваша», а также сказано, они желания золота, золота червонного, они слаще меда, текущего из сотов. И еще подобные фразы. А если человек не удостоился и не чувствует этого, это называется, что он злословит на Творца.
1: Получается, что здесь следует различать три аспекта. Первое — злословящего человека. Второе — Тору. Третье — Творца. Когда человек смотрит в Тору, если он не удостоился, он не видит благо и наслаждение, которые облачены в святую Тору. И он прекращает изучение Торы по той причине, что он говорит, что не находит в ней вкуса. Получается, что он злословит Торе на Творца. И таким образом получается, что он наносит вред трем вещам. То есть свойству Торы и свойству Исраэль и Творцу. Вместо того, чтобы человеку стараться делать единение, едины, как сказано выше, то есть чтобы все они светили, что означает, что свойство Израиль постигнет единение, и что вся Тора — это имена Творца, злословием он приводит к их разделению. И это потому, что человек должен верить в высшее знание, что то, что нам обещала Тора, это истина. Однако наш недостаток заключается в том, что пока еще мы не способны получать благо и наслаждение, называемое скрытый свет или вкусы Торы и заповеди, как сказано в книге Зоар, что вся Тора — это имена Творца. И чтобы прийти к этому, нужны отдающие келим, чтобы между светом и кли было уподобление по форме. А достичь отдающих келим можно с помощью любви к ближнему. Как сказал Раби Акива, возлюби ближнего как самого себя — это великое правило Тора, ибо с помощью этого приходят к любви к Творцу и к любви к Торе. Ведь Тора называется подарок, а подарки дают тем, кого любят. А обратно этому злословие, которое ведет к ненависти к творениям и к ненависти к Творцу, как сказано выше.
0: И отсюда поймем, что сказали мудрецы по поводу злословия, что оно убивает втройне говорящего, внимающего и оговоренного. И объясняет Раши, что из злобы, когда они провоцируют других, они убивают друг друга. Это можно понять в отношении к другому человеку. Но как же это толкуется в злословии по отношению к Творцу? Из сказанного следует, что когда человек смотрит в Тору и рассказывает о Торе, что он не видит и не чувствует благо и наслаждение, о котором Творец сказал, что Он дает народу Израиля, Он злословит на Творца. И тут есть три аспекта. Говорящий человек и внимающий, то есть Тора, и оговоренный, то есть Творец. И поскольку, когда человек занимается любовью к ближнему, он приходит к любви к Творцу, к любви к Торе. И в этом состоянии Творец дает ему жизнь, как сказано, потому что у тебя источник жизни. И это со стороны слияния, как сказано, а вы слиты. И тогда удостаиваются они Торы жизни. А из-за злословия у него прекращается жизнь от Творца, которую он должен был получить. Это означает, первое, и прекращается у него жизнь от Торы, ибо он должен был ощутить Тору жизни. Второе, и он сам сейчас безжизненен, и это называется «убили его». Третье, что прекращается жизнь из трех мест. А благодаря любви к ближнему передается жизнь из двух мест, и он получает жизнь.
1: Перейдем сейчас к уроку от 13 июня 2002 года. Мы прослушали статью «Шлаве Сулам второго тома», глава Мецура, в чем серьезность злословия и против кого оно направлено. То, что мы думаем, мы в этом мире так принято, что злословие — это когда один не будет говорить плохо о другом, чтобы люди были такими красивыми друг по отношению, хорошими по отношению к другу, чтобы каждый проверял себя, прежде чем открывает рот. Целая энциклопедия. Человек должен идти по улице, хочет обратиться к кому-то, он должен вначале проверить законы о злословии, как я обращаюсь к нему, нет ли тут чего-то или есть, в каком виде я должен скрывать себя, может быть. То есть не проверяет свое сердце, а смотрит в книгу. То, что написано, то это разрешено, то, что нет, нет. То есть главное то, что ты говоришь устами, а то, что в сердце, об этом уже не говорят. Это скрытые учения. А то, что явно для простого народа, то есть к святым неживым, это действительно так, это путь и принятый уровень. Но на самом деле злословие — это не то, что человек произносит устами, и не даже то, что он чувствует в сердце, к окружению, а только относительно Творца. Это называется злословие или доброславие, это мы имеем в виду, потому что вся наша цель — это прийти к слиянию с Ним. И весь наш путь — это улучшать наши свойства, чтобы они были в подобии по форме с Ним. То есть все, что мы делаем, это всегда сравниваем себя, где я нахожусь, где Творец, насколько я понимаю, кто Он, что Он, как я могу произвести это исправление, перескочить через, перейти через разницу между нами, насколько я оцениваю свое состояние как эффективное для продвижения, то, что он мне делает, то, что он строит вокруг меня, внутри меня, насколько я понимаю его состояние. Вся эта ситуация, которая есть, как человек ощущает ее до того, как даже начинает проверять, критиковать это. Это называется, по сути дела, его отношение к своему миру, который Творец установил ему. И если, не дай Бог, он недоволен этим, тогда его отношение к этому называется злословие. Мы знаем, что строение нашей души таково, что душа включает в себя две части Гагальта и Найма, Аха, поддающие Килим, который называется Исраэль, получающие Килим, который называется народы мира. А общее исправление в том, что до окончательного исправления нельзя пользоваться получающими Килим, а можно только Ахаб де Алия, их включением в отдающий Килим. Получающие Килим сами называются другой народ, в их включение в отдающий Килим называется Гер, а сами отдающие Килим называются Исраэль. Поэтому отсюда вытекает исправление, которое можно сделать с этими двумя видами килим. Для Исраэль килим, для Гальгата и Наим, возлюби ближнего как самого себя, потому что они могут прийти к слиянию с Творцом. Ближний — это Творец. А получающий килим, который нельзя исправить до окончательного исправления сами по себе, на них исправление — это сокращение, которое называется «то, что хорошо тебе, не делай другим». То есть сократи свое зло. Это в точности разница между Раби Акивой и Илелем, разница между отношением к двум этим исправлениям, которые есть. Отсюда заповеди побудительные, Гальгальта и Наим, запретительные, то есть нельзя пользоваться получающими килим, ахапом, как и все. Это, по сути дела, начало статьи. Потом он входит в очень глубокие вещи, Рэбе. Мы объясним это в другой раз. Это просто и не очень. Я думаю, что можно еще объяснить. Может разрушить все воспитание. Что еще? Отсюда мы понимаем, что такое святой язык. Это язык, когда говорят о дающих килим, иврит, по ним. И что такое торгум, перевод арамейский, что это пока еще не святой язык, а язык, на котором готовят себя в Ахапе для того, чтобы прийти потом к исправлению, чтобы быть как Гальгальта Инаем. Поэтому Гальгальта Инаем там говорят на святом языке, а Ахап говорят на языке Торгума арамейском. Поэтому Зоар написан на арамейском. То есть это книга, которая говорит нам еще об исправлениях. Вот и все. Да?
0: Да нет связи между поведением товарищей в группе и злословием, о котором он пишет в книге.
1: Нет, в нашей группе это что-то другое. Что в нашей группе мы хотим установить те законы, как духовные законы. Вся польза от нашей группы, что мы из-за того, что в нашем корне, в душе Адама Ришона, там, где мы находимся на самом высоком духовном уровне, там мы все соединены вместе, все души. Черпать оттуда силу, окружающий свет, я могу в той мере, в которой я стараюсь здесь, не в состоянии, когда я нахожусь в этой высшей духовности, а в состоянии, в которой я нахожусь меньше нее, делать все-таки то же состояние, как будто я нахожусь там. Как будто я нахожусь там. Это называется, что я стремлюсь туда. Это называется усилие. Что такое усилие? Усилие уподобиться более высокому состоянию. Так если я веду себя со своими товарищами, как будто мы уже находимся в окончательном исправлении, я стараюсь построить наши отношения в таком виде, это называется, что я прилагаю усилия. Очень просто, что ты смотришь на меня. Слова немножко более простые, так уже начинают бояться. Ой. Поэтому скрытие помогает, так пока что человеку оберегает плод. Но это в этом, по сути дела, все дело, что насколько мы будем стремиться, чтобы у нас между нами было это состояние исправления, окончательного исправления, как мы представляем себе пока что. В этой мере мы вызовем из того совершенного состояния окружающий свет на себя, и он будет заниматься и исправлять нас, действительно привлекать нас к тому состоянию окончательного исправления. Поэтому у нас в окружении мы должны вести себя согласно состоянию возлюби ближнего к самому себя, сколько, насколько только можно.
2: А?
0: Если я люблю только половину группы, что мне с этим делать? Допустим, к кому-то хорошо отношусь.
1: Если ты уже любишь полгруппы, если еще очень находишься в окончательном исправлении, это признак того, что ты в иллюзии, что ты обманываешь себя. В каком-то месте ты не нарочно, но в каком-то месте тебе кажется, что ты любишь других, а на самом деле ты так в каком-то виде увиливаешь от этого, и тебе кажется, что это любовь. Так вложи еще и больше усилий, тебе подсветят свыше, что ты пока еще не находишься с ними в состоянии окончательного исправления. Ты еще не исправил свое отношение к ним до конца. Это называется окончательное исправление. Когда начинают объяснять по-простому, это очень тяжело.
0: Okay. Да. В чем корень ненависти?
1: Корень ненависти — это разбиение экрана. Когда экран разбился, и нет единства, и каждый чувствует только свое желание получать. И желание получать отличное от него ощущается как чужое. Это корень ненависти. Как это? Что я... Здесь много уровней. Я люблю себя и забочусь только о себе. Из-за того, что это мой необходимый минимум, очень хорошо. И всей природы это то, что принято, как рыба пишет здесь. Волк, который ест, допустим, оленя, не считает, что делает ему плохо, потому что это природа, он должен наполнить себя. Это предусмотрел таким образом, что это природа, исправление для нас, исправление для него. Насколько мы смотрим на это, может быть, что это вещь ужасная, это не ужасно, это природа. Это природа. Как мы убиваем животных, их едим. Теперь, если он пишет, что есть такие животные, которые делают плохо другому, не потому что им это нужно, а из-за того, что у них есть какая-то прошлая привычка. Когда-то это было необходимо для жизни, а сейчас это не является необходимым. Так и это тоже. То есть даже если мы не видим, зачем он это делает, но эта прежняя привычка избавляет их как бы от наказания. Потому что он не виноват, так он привык к этому. Так природа приучила его в таком виде. Это говорится обо всем абсолютно животном виде. То есть неживое растительное животное, поэтому у них нет никаких заповедей, никаких прегрешений, нет ничего с них спрашивать, как они себя ведут. Это не хорошо, не плохо, это природа. У человека есть отношение к другому, что то, что ему нужно для своего необходимого минимума, это мы не спрашиваем, а наоборот. Государство, как правило, заботится о том, чтобы у каждого было какой-то необходимый минимум, там какие-то 1000 шекелей в месяц, я не знаю, или 1000 калорий в день, не знаю, как там они считают, но как бы то ни было, заботиться. Стараются заботиться. Насколько общество исправлено больше, заботится больше.
0: Ладно.
1: Но больше этого уже начинает быть расчет. И расчет с человеком, что ему нужно больше необходимого минимума, он должен тогда проверить. Барислам пишет в статье «Последнее поколение», что религия, которая будет в окончательном исправлении, в последнем поколении, это религия общая для всех народов. И что такое религия? Не получать от общества больше, чем последний неудачник. Так написано. Это называется у него религия. Немножко. Остальное он говорит, все народы могут оставаться в своих религиях, в своих привычках, в своих традициях. Это не мешает. Говорит о своем отношении вообще к животности, к животному состоянию. Так что это значит? То есть ты производишь расчет, что такое даже необходимый минимум, согласно самому последнему человеку, то есть который получает действительно меньше всех. Если ты получаешь больше него, это называется у тебя, что ты уже получаешь излишество. Так он говорит. Это идея, религия последнего поколения. Но что касается наших вопросов, в этом есть просто много уровней, как он сказал. Если я отношусь только к себе, то, что мне нужно для себя, если я уже начинаю производить расчет с ближним, что такое производить расчет с ближним? Как мы говорим, что есть животные желания, которые есть и у животных, зверей тоже. Еда, секс, дом, да. Семья, дом. Это вещи необходимые в каком-то виде. То есть человек, если бы он делал это только для своего тела, это называется необходимым. Но если он смотрит на других, что есть у других, то есть он уже не считается с тем, что нужно для его тела, а как он хочет выглядеть в глазах других. Мне нужен уже дом 5-этажный, уже начинает быть не расчет то, что ему надо для тела. А как Рэбе сказал, он говорит, когда они жили в Иерусалиме, он говорит, у нас была одна комната. Был такой один маленький стол. На нем ели 30 сантиметров. И все сидели на полу. Так было в Иерусалиме в начале 20 века. И были матрасы, как у нас здесь такие, их складывали в угол, а ночью каждый брал матрас и спал на нем, и так жили. И он говорит, а родители моей невесты, они были богачи, у них было две комнаты. В одной комнате они все жили, вся семья, а другую комнату сдавали. Очень просто, он говорит, потому что это нормально, это не думали иначе. И так и жили. Сегодня, он говорит, взяли эту комнату, разделили на 5 комнат, сделали из нее квартиру. У каждого есть свой собственный угол. Это говорит о чем-то. Это необходимый минимум. Просто человек начинает считаться с обществом, что он должен получить от общества. Из этого у него возникают уже даже необходимые вещи, как будто еда, пойди войди в супермаркет, посмотри, что это дом, пойди посмотри, что там строят. И все эти вещи становятся уже не для моего тела, а для моего соседа. Так уже у тебя есть не необходимые минимумы отношения к окружению. То есть все вещи, которые получают другой характер, чем от отношения к обществу, не называются необходимым минимумом, когда мы говорим еда, семья, дом, а это уже лишняя часть, которая относится к человеческим желаниям. Деньги, почести, знания — это относится к этому. Хотя как будто относится к телу. Но это не интересно. Телу это не надо. Вот, так в человеческих желаниях, там это только твое отношение к обществу, там уже у тебя есть отношение к обществу, что ты хочешь вложить, и наоборот, что ты хочешь получить, когда ты хочешь получить, хочешь ли от этого, чтобы у других этого не было, или хочешь, чтобы у них было, как есть у тебя, и вместе вы делаете, чтобы всем было хорошо, и тогда в соответствии с этим есть от хорошего отношения к ближнему до ненависти к ближнему. Там есть все...
2: Коля Гаваним.
1: Все градации.
2: Взял?
1: Вот и все.
2: Кен.
1: Да. Когда мы говорим о возлюбленных самого себя или о злословии, мы говорим, по сути дела, о том, как вы сказали, то, что внутри в сердце. Но все-таки мы говорим устами внешние вещи. Это как это...
3: Мы здесь ведем себя согласно правилу, от любви к товарищу к любви к Творцу, как Рабаш пишет об этом в статьях. Что должна дать нам любовь к товарищам? Поэтому я тут, по отношению к товарищам, я должен понимать, что таким образом я в общем и определяю, как я отношусь к Творцу. И несмотря на то, что я не способен относиться к ним хорошо, я это вижу. Но, по крайней мере, если ты хочешь проверить, действительно ли ты улучшаешься к лучшему, меняешься к лучшему, проверь, не поменялось ли твое отношение к ним. Если оно поменялось действительно существенно, даже по чуть-чуть, это значит, ты сделал большой шаг в духовном, потому что ты не можешь померить духовное. Но тут ты можешь измерить бы из сердца, как ты это измеряешь. Насколько тебе это меньше колет глаз, насколько ты чуть больше о них заботишься, если у тебя какая-то к этому уже подготовка. Это проверка, потому что в духовном мы не знаем. Также мы не можем представить себе более высокую духовную ступень. Когда вдруг что-то раскрывается, и ты что-то понимаешь, и для тебя это просто настоящее раскрытие. Так как стремиться к такому более высокому состоянию? То, что мы делаем, как правило, то, что должны делать, это вспоминать Ну, по крайней мере, так, техническим. Вспомнить хорошее последнее состояние, которое у меня было. Что значит хорошее? То, когда я стремился к Творцу, когда я думал, когда я наслаждался того, что чувствовал его и соединен с ним. Так вот, из такого состояния удерживать его даже сейчас, когда этого состояния нет. То есть как-то стараться все время выстроить то состояние, тот статус отношений между нами. Для этого тебе даны примеры. Вот как, к примеру, в субботу. Подобие будущего мира дает человеку. Потом это вдохновение на всю субботу, чтобы он мог жить так же, как в субботу. Поэтому это и так и говорится, что праведник в субботу навсегда.
1: Как будто вы говорите противоположно. От любви к Творцу я прихожу к любви к товарищам. Не от любви к товарищам. Не любовь товарищем до Творца.
3: Кто говорит?
1: Логика или разум говорит. Вначале, если я знаю Творца, из этого я могу...
3: Хотя из логики ты говоришь, что от любви к Творцу мы приходим к любви к творениям. Любовь к Творцу, как мы это изучаем, это последняя ступень развития желания, исправления желания. Желание находится в двойном скрытии. Обычном скрытии, вознаграждение, наказание и любовь. Любовь там делится на несколько частей, вечная любовь — самая большая из них и последняя. То есть достичь окончательного исправления по-настоящему. И там только лишь понять, что я должен хорошо относиться к товарищу, с которыми нахожусь здесь, учусь с ним. Для чего тогда Творец создал весь этот мир и товарищи? И организовал нас в группу, если не для этого. Вся необходимость этого мира в том, что он отягчает душу, то есть дает некую тяжесть. Когда, несмотря на то, что он посылает мне помехи, я стараюсь быть в конце исправления. В этом, по сути, все дело подъема по ступеням. Я и сейчас нахожусь в окончательном исправлении, но просто не чувствую, потому что мое сердце покрыто 125 покрытиями. И мне нужно нейтрализовать эти покрытия, и тогда я вновь себя почувствую в окончательном исправлении. Каким образом я нейтрализую их? С помощью различных средств, которые есть в моем распоряжении. Даже великие праведники, которые находятся в окончательном исправлении, если им нужно помочь нам, душам в этом мире, получают падение, спускаются в этот мир и начинают тот же путь заново, достигают в этой жизни окончательного исправления и пишут нам книги, помогают, заботятся, обучают нас. Но со ступени этого мира, когда они уже связаны с окончательным исправлением внутри себя, но находятся с нами здесь. То есть все покрытия, которые нам даны, чтобы мы не чувствовали окончательное исправление, все для того, чтобы преодолеть эти покрытия и все эти помехи, относиться к ним, использовать их, насколько получаю большую помеху, затем она превращается в еще большее свечение. И мы это видим по законам нашего мира. То же самое. Законы электричества, там есть сопротивление, как оно работает. В законах между клетками, да вообще везде. Есть сила сопротивления — это сила положительная. Если используется целенаправленно, то есть с ее помощью, и только с ее помощью мы что-то чувствуем, и только с ее помощью мы можем извлечь пользу. ну, скажем, электричество. Если или электричество течет по проводу без всякого сопротивления, мы ничего не почувствуем. Мы ставим сопротивление, и тогда с помощью этого сопротивления мы можем вынести пользу. Это нагревание или охлаждение, или разные приборы, которые можно подключить на пути. То же самое с нами. И с тем отягощением желания получать. Без него мы бы не чувствовали свет. Если это нулевое вьют, так что почувствовать? В той мере, в которой этот вьют есть. То есть в море света, если есть вьют, то согласно вьюту мы можем почувствовать свет, который проходит через этот вьют, если он может пройти. И поэтому это сила экрана и называется силой сопротивления. Подобно сопротивлению в электричестве, как при

0: דרך ידיעה, כי דרך ידיעה זה כבר...
1: Мы не можем идти путем знания, потому что путь знания — это получение вознаграждения в исправленные кили. Что есть знание, когда свет входит в кли, передает кли ощущение, и вместе с этим ощущением есть еще и разум, когда я анализирую это ощущение. Я знаю все причины, обстоятельства, как я пришел к этому ощущению, какие действия я сделал, в каких желаниях, насколько они исправлены, на каких уровнях вьюта. Вообще, как я выстроил это ощущение? Так вот, сама структура этого ощущения, мой подход к нему, сколько я над ним поработал, как я сейчас наслаждаюсь им, все это вместе дает мне знание.
0: Так
1: вот, достичь этого в духовном можно только с помощью веры, то есть исправления, которое называется Хафец
0: Хесед.
1: Знание и вера — это две ступени. Вера называется свет Хасадим. Полная вера, когда в нее входит уже и знание, называется Хасадим, свечение Хохма.
2: И вера и знание — это за Махсумом?
3: Верой называется свет Хасадим. Его я постигаю с помощью экрана Авьюта Шореша Алеф Бет. И далее тоже, там тоже туда должен прийти сначала свет Хасадим. И потом уже, соответственно, свет Хохма. Вера — это первое исправление. Все постигается верой. Все говорят, но не понимают, о чем говорят. Что такое вера? Это сокращение и отдающие келим. Уровень бины. Бина называется верой. Гар бины называется совершенной, полноценной верой. Когда приходим снизу вверх, малхут, постигая, поднимаясь в бину, постигает бину. Это называется хафец хесед. А потом, когда исправляет и получающий келим в бине, называется, что она выходит на гар бину. Там уже свечение хохмы она получает. И не надо думать, да, не надо думать так, как думают обычные люди в этом мире. Вера глаза закрыл, стал фанатиком, и что мне говорят, я делаю, не думаю. Это называется верой. А в духовных килим это совершенно так. Не задействовать голову, это называется не работать со светом хохма. Но голову надо задействовать, чтобы работать со светом хасадим. Там тоже надо много ухищрений и много усилий. Это не стирать желания, а это надо их знать и поверх них строить отношения, когда я иду выше них. Поэтому это называется вера выше знания. Нет просто веры такого, потому что мы, получающие килим, даже на виюте алев, шореш алев бет, то там тоже есть получающий килим, то все, что я делаю, это в принципе накладывается на желание получать. Нет у меня желания отдавать. А желание отдавать — это Творец. А вот желание получать, которое может быть исправлен на отдачу. Поэтому... Если я делаю даже работу на Авиюте Шореш, это все равно работа на фоне желания получать. Только Авиют Шореш, это уже отличается от чистой отдачи Творца. И если я прихожу к работе в отдаче вообще, то я работаю на поверх желания получать. Там тоже есть его и знание, даже на виюте шореш. Я все равно его нейтрализую. Это называется убар, зародыш. Я отменяю себя полностью, и я весь целиком и полностью в своей отмене. Но я знаю, что я отменяю. Я знаю, от чего я отказываюсь. И в этой отмене я нахожусь внутри как бы полной власти Творца. Это называется плод в чреве матери полностью передает себя высшему. Это высшее знание. Сколько есть этого знания? Это высшее знание. И на каждой ступени у тебя есть состояние, которое называется зародыш. Сколько есть у тебя 125 ступеней, на каждой ступени все больше и больше, чем у предыдущей. Есть такой авиют, на котором ты идет.

0: на отмену и передаешь свою душу. То есть полностью отдаешься. Быть зародышем, скажем, на ступени сотой, это гораздо больше, чем быть большим на 99-й ступени.
1: Так.
2: Какая проверка, что человек не подменил цель средством? То есть заменил, скажем, мы говорим, что любовь к товарищам — это средство прийти к Творцу. Теперь какая проверка, что я не заменил цель средством, потому что любовь к товарищам — это моя проверка?
0: Это не важно, даже если человек забывает, но работает на любовью к товарищам, чтобы приблизиться к Творцу, но при всем этом все-таки общая мысль приобретает некий такой посыл, да, ты получаешь какое-то сообщение, там, я не знаю, от Гилада или еще от кого-то, все равно вспоминает об этом периодически. В конечном счете общая мысль, она присутствует. Да, о цели. Даже если просто кричим «цель, цель, цель», уже на нашем уровне, ну что, так это работает. Конечно же. Смотри, это результат скрытия. Конечно, нужно каждый раз воспользоваться помощью других. И ты не можешь помнить о духовном, если духовное тебе не подсвечивает. И это он должен говорить всем. Я не знаю, на стенке напиши, ты все равно этого не увидишь. Если твое желание получать сейчас на это не направлен, ты не увидишь. Как мы так мы устроены? Как я не вижу духовное? Мое желание получать не может его сейчас ощутить, оно не настроено на это. То же самое, это касается всех органов чувств.
2: А что в таком состоянии группа?
0: Даже в таком состоянии, что я не помню о целетворении, но совершаю все эти действия, они потом накапливаются и присоединяются к мысли и намерению, к тому, что я буду делать в другое время. Поэтому мы находимся в этом мире. Это такая ступень, где тут есть время. Духовное, в момент, когда ты что-то делаешь, если ты в ту секунду находишься в слиянии и действуешь в соответствии с этим, то это уже действие. Если ты не находишься в слиянии, но в первую очередь это не называется духовным, но, скажем, это называется действием. А у нас не так. У нас каждое усилие, можно потом присоединиться с мыслью, потом только уже действовать вместе. Это вот это чудо, особое чудо, которое есть на этой низкой, нижней ступени, которая называется этим миром. Он говорит об этом также в статье на завершение книги «Зор», где ученик, который находится со своим равом, хотя он не находится в слиянии постоянно со своим равом, учителем, но сейчас он принес ему чашку чая и думает о том, что этим он хочет соединиться потом с духовным. Может быть, не в момент действия. Все равно эти две вещи действуют вместе. Да, вот как будто всего-навсего там стакан чая. Время действует нам на благо. Он соединяет потом все усилия, то, что мы не способны соединить. Он пишет об этом там. Поэтому он говорит, что даже в больших каких-то вещах, да, там высшего или рава, это действует таким вот образом, что с помощью этого поднимаемся по ступеням. Я помню себя. Сколько было секунд, и какие были моменты. Не хочу, надоело, ой. Вы этого не знаете, потому что вы не были близки, что вы не близки к раву. Потому что здесь нет раву, я же не веду себя как рав. Но когда ты находишься рядом с великим человеком, а он на самом деле близок и все время, это очень трудно держать себя правильно. Это очень тяжело. Появляется пренебрежение. Потому что, естественно, ты же видишь тело. Ну а что там в теле, внутреннюю сторону, ты же не видишь. И это тяжело. И вот он говорит, что даже если это делается по причине необходимости, то есть я обязан это делать, может быть, неприятно мне, некрасиво, да, по человеческим каким-то причинам, но потом ты добавляешь причины духовные, тем, что ты хочешь достичь духовного, даже в другое время, когда ты уже с ним не рядом, там легче уже думать. Все это соединяется вместе. И мысль, и действие. Так же и с товарищем. Так мы тоже. Главное, делай. Мысль, как-то она потом сама придет, чтобы было на что облачиться ей.
2: Сказали, что время действует нам на пользу. Теперь, когда не время, может быть, я делаю товарищу какое-то действие, в тот момент соединение между действием и поступком не будет хорошим, а через несколько минут я могу сделать то же самое, что будет хорошо. Что определяет здесь?
0: Ты никогда не будешь знать, почему ты делаешь так или иначе. Да, видишь, он сейчас мне чашку чая принес, стакан чая. Мы не знаем, почему нас бросает от одной мысли к другой. Мы этого не знаем. Это зависит от внутреннего строения души. Сейчас ты должен выяснить вот это желание, потом другое, в соответствии с этим, в связи с этим. Почему в соответствии с этим и в связи с этим? Потому что ты не знаешь, с какими душами, с какими вещами ты связан в общем строении Адама решенно. Ты не знаешь. И души, с которыми ты находишься, и в какой связи ты этого тоже не знаешь. И согласно тел, ты же не можешь в соответствии с этим знать, что происходит внутри. Так тебе приносят разные такие, предоставляют такие ситуации. Тебе кажется, что это все случайно, если ты видел все строение Адама решено. Но ты бы знал, ага, вот это мне надо, вот это сейчас сделать. Сейчас мне дадут вот это, через какое-то время вот это.
2: То есть он все время меняется, я все время меняюсь.
0: Все меняемся, все производят исправления. Это как некая такая система, которая все время находится, да, в таком, в движении, в жизни. Святая Шхина.
2: Тогда чему это может соответствовать? Какой пример может заставить тебя сделать определенные действия?
0: Поэтому они дают нам простые советы, что в каждой ситуации, в каком состоянии ты находишься, не надо относиться к другим душам, как не надо действовать. Ты телом там думаешь своим, как действуют все мои клетки в моем организме по их программе, по их роли, и в соответствии с этим я должен действовать так же. Ты знаешь, нет, на самом деле это действует в конечном счете именно таким образом, но не на том уровне, где мы можем это познать. Конечно, это действует таким образом. Система замкнутая со всеми своими частями полностью, до конца. А мы нет. Мы не способны это вообще даже узнать. Это потом нам только раскрывается. В конце исправления вся строение и вся ее функционирование. Тогда там нет помех. И дают тебе не средства, а дают тебе советы. Общий такой совет, самым общим образом, самым простым и правильным образом. Ты, твое действие и цель, куда ты хочешь прийти, они должны быть как одно. Я спустился от своего корня, там бы я был в слиянии, в слитом с Творцом. Кто такой Творец? Творец — это все остальные души. И я включаю их в себя. И вместе мы все получаем в себя высший свет. Вот это вот ощущение во мне, будет называться Творцом. Я не знаю, что там вне, снаружи от меня. Это Ацмуто. Но то, что я получаю, да, в контакте со всеми душами в исправленном состоянии, в конце исправления, в моем корне, это называется Творец. Из действий твоих познаю тебя, из этого ощущения я буду знать тебя. Вам надо стремиться к этому сейчас, через... нынешним действием, и я стремлюсь, я это делаю. Если я все время так подстегиваю, да, и действую именно в этой точке, я как раз прихожу и в точности к этому состоянию, что именно так. Поэтому дать тебе сейчас вот эту большую программу, и чтобы ты начал сейчас что-то делать, ты должен понять это от начала и до конца. Потому что самое мельчайшее действие с пониманием, с осознанием, да, с полным контролем, тогда ты должен знать всю систему изначально. Ну, как это возможно? До того, как ты не сольешься со всеми душами, со всеми частями системы, это значит в единую, в единое строение. Но это же невозможно. Поэтому говорят тебе решение. Ты хочешь включиться в эту систему как хорошая, активная, правильная часть? На это настраивайся. Я, мое действие и мое состояние и слияние с Творцом. Так? Это одно целое. То есть я уже хочу быть в конце исправления. Что такое конец исправления? Как я представляю его себе сейчас? К нему, я к этому состоянию, я хочу его сейчас реализовать, создать его. Да, сделать. Произвести.
2: Так это закон действует относительно всех душ, без связи с группой?
0: Да, ко всем душам, да, без связи с группой, но в группе у тебя есть, ты оттуда вызываешь, из конца исправления ты вызываешь оттуда окружающий свет, потому что ты соединен с ними, как ты соединен с ними там, согласно тому усилию, когда ты хочешь соединиться с ними здесь, ты вызываешь. Ты как бы притягиваешь на себя, тянешь на себя, как бы физически тянешь то самое состояние, притягиваешь к себе, потому что ты хочешь сейчас его осуществить здесь. Это называется, что высший мир спускается в этот мир. Это то, что будет в конце исправления. Красивые слова, но я не думаю, что я тут могу что-то добавить.
2: Почему есть действия против конца исправления, которые мы пытаемся выполнять сейчас, как любовь к товарищам? И действия, как, допустим, взгляд через насущное, о котором Бальсалам пишет нам, что он оставляет нам для последнего поколения. Мы такого действия против этого сейчас не делаем.
0: Почему мы занимаемся действиями по любви к товарищам и думаем, что это самое важное действие? Но кроме того, есть, конечно, распространение и учеба. И вот эти действия, как удовлетвориться малым и другие какие-то исправления, может быть, мы как бы оставляем. Потому что мы знаем, что мы сами по себе не способны исправлять себя. А то, что может нас исправлять, это высший свет. Если придет ко мне из более исправленного состояния и будет мне светить, в соответствии с этим будет исправлять мой килим. Тогда мне надо совершать действие, не то, что я должен сам приступать к килим и их исправлять, да, шведским ключом там, или, я не знаю, или каким-то там гаечным ключом, что-то исправлять. Я должен позаботиться, да, чтобы пришел слесарь и исправил систему. Я его должен вызвать. Поэтому я не совершаю действия прямые на исправление. Ну-ка, где экран? Я сейчас экран принесу, налеплю его на желание получать. Прибью гвоздями, чтобы никуда не делся, да, желание получать, как мы это рисуем сверху экран, и тогда желание получать уже покрыть, да, экраном. Нет, я ищу средства, чтобы они принесли мне экран исправления. И вот эти средства, это не прямой выход на исправление, а это выход на исправляющего. И это на самом деле огромное препятствие для людей, пока они не начинают понимать, что мы должны искать исправляющего, а не сами исправления. Без того, что он придет, у меня просто не будет исправления. Это как женщина сидит дома и кричит, что стиральная машина, скажем, да, поломалась, но... А ты говоришь, ну хорошо, я сейчас что-то сделаю. Нет, должен прийти специалист, да, и поменять какую-то деталь. То есть надо поискать этого человека, кто умеет это делать. Это высший свет. Так я совершаю действия, когда я не смотрю на саму кли. Я должен смотреть на действия, с помощью которых я могу притянуть света. Самые эффективные света для исправления. И тогда нам говорят, что окружающий свет, самый эффективный для исправления, приходит тогда, когда я сижу с книгой во время учебы с намерением выйти на свой корень. И там, где там я и мое действие, учеба и Творец находятся в слиянии в одной точке. Замечательно. Мне сказали, ну так после этого или нет, до этого, что мне нужно, чтобы сесть правильно, с правильным намерением. Книга есть, слава Богу, читать я научился, даже, ну, может быть, не очень научился, но не важно. Главное — намерение. Как я прихожу к намерению, и тоже нам объясняют, сколько у нас есть средств выстроить правильное намерение, и в первую очередь это... В статье, да? «Свобода воли». Он пишет, что это группа. Без группы ты не сможешь собрать по-настоящему и усилить свое желание к цели, и твое намерение будет маленьким, меньше тем, что нужно для того, чтобы привлечь свет. Окружающий свет притянуть. А если ты не смотришь на это, а смотришь на то, ай, я не в порядке, я такой жадный, я не знаю, я такой амбициозный, но ты находишься внутри своих желаний получать нехороших, да, правильно, нехороших. Но там, где мысли человека, там он находится. И в этом ты, ну, ты даже не знаешь, чего делать. Или выпить, или наркотик, чтобы более не чувствовать. Поэтому написано, сидит, да, глупец сидит, сложа руки, и ест себя поедом. Ну что это глупость, потому что ты не обращаешься в правильном направлении. Ты смотришь на свою грязь. Да, ты плохой, но ты смотришь на то, что ты плохой, ты не справляешь себя. Да, когда ты видишь, да, ты видишь поломку в машине, это же тебе не поможет. Ты должен найти специалиста, который тебе заменит эту деталь. И в этом все дело, что очень частенько мы обращаемся к своим келим и все время смотрим на них, и ты видишь на человеке, да? Бедняга, несчастный, его внутреннее перед его глазами, он не знает, как от этого оторваться, сидит и все время скорбит. Человек, а группа должна позаботиться, повлиять на человека, чтобы он как можно быстрее оттуда вылез. Потому что это то, что лазутчики говорят о Творце. Ну, такие вещи. Ну, может, что-нибудь почитаем, поучимся?
2: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
0: Настоящие усилия уподобятся на более высокое состояние. И только через отношение к товарищам я услышал, что всегда надо проверять, поменялось ли отношение как бы существенным образом. Если так произошло, даже капельку, значит, ты сделал очень большой шаг в духовном. Измерить мы это не можем. Но также о вере говорилось, что вера — это раскрытие света Хасадим, а не идти против желания.

0: также постичь их, а потом идти выше них, верой выше знания. Ну, так я, ты не можешь помнить о духовном, если оно к тебе не приходит, если не светит. Поэтому мы должны возбуждать это между нами всегда, чтобы светило. А Творец — это все остальные души, которые вокруг тебя.
1: Всегда возвращаюсь к точке его состояния по отношению к товарищам и цели. И здесь мы должны все время прилагать усилия и состояние духа в этом успехе товарищей.
0: Итог урока — это нас сосредотачивает на теме любви к товарищам, любви к ближнему, что без этого человек просто вообще не в направлении цели. А это главное, на чем надо сосредоточиться. Потому что ненависть к другим приводит к ненависти к Творцу. То есть все как бы по отношению к Творцу. И если человек видит зло в товарище, он видит зло в действии Творца. И все, что нам нужно делать, это как раз не соглашаться с этим явлением, а быть в устремлении все время к любви. Из этого строится весь наш путь. Это главный компонент. И тоже я вот так записал тут. Как ты смотришь на других, если тебе колет глаз, а если ты смотришь на товарища не по-хорошему, по-плохому, то то, что может помочь, это начать заботиться о них. Если человек заботится о товарищах, он все-таки идет в правильном направлении и против того желания получать, которое в нем пробуждается.
1: В отношении к товарищам я должен понять, что этим я определяю в конечном счете, как я отношусь к Творцу. Я буквально должен выстроить свои отношения как можно больше в любви по отношению к товарищам, выстроить намерение. Нужно просить у Творца, чтобы помогал нам, так мы можем все больше приближаться к Нему.
0: Вся наша работа в группе для того, чтобы выработать отношение к Творцу. Мы должны проверять любовь к Творцу. Что это такое? Если у меня есть любовь к товарищам, по-видимому, Творец полюбил меня и дал что-то еще в сердце, еще капельку. Любить товарищей, если я говорю товарищам, как он пишет там в статье. Что я говорю о товарищах, что я хочу, чтобы было в сердцах товарищей относительно других товарищей. Все эти вещи, как я действую, говорю, думаю о товарищах, в конечном счете это дает мне возможность обратиться к Творцу, попросить еще капельку исправления, поменяй мне сердце относительно товарищей, еще там мысли, действия относительно товарищей, чтобы еще больше я мог любить их. То есть все время мы должны быть в этом устремлении, просить. Просить это у Творца.
1: Да, получается, что есть такая очень тесная связь между этим окружением, в которое меня привел Творец, и между светом, который я должен привлечь. И как я не могу... Одно без другого, два этих средства и мое отношение к группе очень связано с тем, есть у меня возможность или нет привлечь свет, возвращающий к источнику, а с другой стороны, пока свет не исправит неисправленные свойства во мне, я не смогу правильно относиться к товарищам. И две эти вещи нужно все время держать вместе, конечно же, с целью. Нужно все время держать их вместе. И в конце все учеба только с помощью привлечения света. И то, что каббалисты заложили в эти первоисточники, это сила, которая может по-настоящему спасти нас. Так нужно относиться к ней.
0: Трудно говорить, да, после всего этого. Потому что на самом деле нечего добавить. Урок был настолько ясный в теме.
1: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Здравствуйте, друзья! Мы сегодня начинаем изучение Талмуда 10 сферот, первой части, первая страница Орпними, первый пункт. Я хотел сказать о собрании товарищей вчерашнем, что о чем говорили товарищи, что он может сделать, чтобы использовать и извлечь пользу из утреннего урока, чтобы принять свет, отражающий к источнику, и не быть в отвлечении внимания от этого. И Рав сказал, что невнимание — это очень сильное. Поэтому мы должны направить наше желание на то, чтобы получить свет, возвращающий к источнику, просто впитывать слова Рава и вопросы товарищей. Рав сказал так на уроке: «Я должен смотреть на действия, с помощью которых я могу привлекать света, которые самые эффективные для исправления». Тогда нам говорят, что окружающий свет, самый эффективный для исправления, приходит в то время, когда я нахожусь с книгой во время учебы, с намерением прийти к своему корню, туда, где я и мое действие, учеба и Творец находятся в слиянии в одной точке.
1: Ну да, как и сейчас мы слышали на уроке. Да, если испортилась стиральная машина, надо позвать специалиста, который ее починит, заменит какую-то деталь. Тот, кто знает, понимает в этом. Поэтому есть свет, который нас исправляет во время учебы. Короче, заходим в урок Рава, пожалуйста.
0: Второй пункт, что он хочет выяснить, давайте прочитаем. Наверху. До сокращения был свет бесконечности, наполняющий всю реальность. Это первая форма, которую он дает нам и хочет объяснить. Пункт первый. Наверху у нас сказано «Ари», а внизу есть объяснение Бальсулама. Откуда у нас есть сказано «Ари»? Он пишет: «Эцхаим, первые врата, первая ветвь». Итак, первый пункт. «Знай, что прежде чем были созданы создания, сотворены творения, был высший свет, простой, наполнявший всю реальность». Сейчас он хочет выяснить второй пункт. В первом пункте мы были, сейчас прочитали, а второй пункт — это простой высший свет. Что это? Пункт второй внизу, то есть свет, распространяющийся от сути Творца. Я не вижу здесь. И до тех пор, пока все имена и описания, которые в науке Каббала, они не о сути Творца, ни в коем случае, но только о свете, который распространяется из его сути. Но об его сути нет у нас ни одного слова и выражения вообще. Потому что таково правило: все, чего не постигаем, мы не можем познать по имени. И помни этого, и не оступайся. То есть, когда мы говорим о высшем свете, мы говорим только о свете, распространяющемся от Творца, от Создателя, правильнее сказать. А создателю мы вообще ничего не говорим. Нет у нас никакого имени его, поскольку мы его не постигаем, потому что все наши имена от постижения, от входа света в кли, а создателя мы не постигаем. Он до света еще находится, из него выходит свет, и поэтому мы все, получающие свет, который выходит из Создателя, так в том свете, который выходит к нам, мы воспринимаем все действия света, то есть все, что есть у нас, это действие света. Когда свет строит кли, и свет наполняет кли, исправляя его, выстраивая его в каких-то формах, чтобы так кли почувствовал. То есть прежде всего мы должны различать, что мы келим, и мы результат воздействия только света, когда свет сделал из нас то, что понимает и чувствует, это чувство и разум моха и либо, чтобы мы воспринимали его, его действия, и так чувствовали себя, то есть кто мы в конечном счете, результаты действия света. И то, что мы чувствуем, то, что он хочет, чтобы мы почувствовали, так он нас и строит. А выше этого мы никогда не поймем и никогда не почувствуем, и никогда, то есть до конца исправления. Это у нас конец пути, то, что над этим мы не говорим. Так что такое свет, о котором мы говорим? Воздействие Творца? Да.
1: Наши зрители из интернета, которые с нами в учебе, 11-й просят определение прочитать.
0: Отлично, это уже очень хорошо. Творец. Очень хорошо. 11. Кто такой Творец? Боре. Отлично.
2: Юд Алиф. Боре.
0: 11. Творец Боре. Имя Творец Боре относится только к обновлению, то есть к обретению сущего из ничего. И это только материя Келим, которая определена в желании получать, которая во всей сути. И, конечно же, этого не было в его сущности до сотворения. То есть, как мы говорим о Творце, мы говорим о Творце уже исходя из этого обновления, которое произошло при выходе света из его сути. В другом месте объясняет нам Бальсулам Творец, что это от слов «приди и увидь» — «бо-уре». Когда человек, который начинает постигать духовное, согласно исправлению своих келим, насколько он их исправляет, так он постигает свое уподобление свету. Когда в нас есть два главных качества — это хисарон, потребности и наполнение этой потребности. В той мере, когда хисарон и наполнение хисарона сравниваются между собой, мера их уподобления приносит человеку ощущение Творца. И почему? Потому что Творец, который — это тот, кто создает и кли, и свет. И если я внутри уравниваете свет и кли вместе, я прихожу в этом равенстве к ощущению корня единственного для обоих. И поэтому называется Творец. Он всегда у меня меняется, потому что насколько из кли, из его наполнения я могу соединить с помощью исправления кли, отдавать, чтобы это было как наполнение, которое раскрывается в нем, что он дает. Так в этом я раскрываю все больше и больше понятия Творец, Боре, пока я не прихожу к своему полному исправлению кли, к понятию полному Творец. Кто такой мой Творец, который создал мне весь хисарон и который дал мне все наполнение в него, к единому корню, к хисарону и наполнению. Поэтому Творец — это личное ощущение у каждого. Из его кли твой Творец и мой Творец никогда не будет тем же Творцом. И каждый раз в любом состоянии, на любой ступени, Творец будет другим. И каждый раз он будет расти в той мере, в которой мы поднимаемся в келим. То есть все, что мы изучаем в науке Каббала, мы изучаем только по отношению к нашему восприятию. Нету судей больше, чем видят его глаза. Поэтому имя Творец — это Бо-Уре, приди и увидь. Это понятие, которое исходит только из кли. Поэтому он так нам и говорит в этом определении. Имя Творец Творец соединяется только с обновлением. Только с обновлением. А все остальное вы можете поместить в скобки. То есть реальность, все это в скобки. До конца. Главное только об обновлении говорить. Когда мы не говорим о нем об абсолютном понятии, мы вообще никогда не говорим в науке Каббала, потому что все это из келим, которые мы постигаем здесь, из них мы можем говорить. И также в науке, как мы говорили, мы и в современной науке начинаем продвигаться к тому же восприятию реальности, что реальность — это все по отношению к постигающему и эту реальность человеку. И также здесь, во втором пункте, он говорит, что все, что мы не постигнем, не будем знать по имени. Поэтому у Творца есть милосердный, милостивый, сдерживающий гнев. Гнев, и это все говорят, что вся Тора — это его святые имена, то есть название света, которое входит в кли, выстраивает кли, выясняет его и наполняет его — это вся Тора. То есть вся Тора — это случай келим и светов, которые находятся в какой-то связи между собой. Как кли может с самой малой меры уподобляться свету, вследствие чего раскрывается святое имя, самое малое. Святое называется, что кли находится в отдаче, как свет. Свет называется святостью, и тогда это раскрывается. Поэтому вся Тора, вся книга Торы, скажем, весь свет, который приходит и строит кли, все это только святые имена. Третий пункт, он говорит: так у нас было высший простой свет, наполняющий всю реальность. Внизу, пункт Гимель, что значит наполняет всю реальность? Вроде бы очень удивительно, потому что здесь говорится в той мере, еще когда не были созданы миры. Поэтому о какой реальности говорится здесь, когда высший свет должен наполнить ее? И дело в том, что все миры и все души, которые есть и должны будут сотвориться со всеми их случаями до конечного их исправления. То есть все, кроме Ацмуту, сути Творца, о которой мы не говорим, только как предваряющий все корень, все они, вся реальность, которая затем распространяется из этого, простирается, раскрывается, она уже включена в бесконечность во всем своем великолепии и наполнении. Так что здесь нужно различать две основы в реальности перед нами. А первая основа — то, что они включены в Творца во всем своем совершенстве и красоте, то есть в потенциале, до развития, когда в бесконечности есть все. И второй принцип, так как они простираются и распространяются и обновляются перед нами, то есть в нашем постижении после первого сокращения в пяти мирах, которые называются Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Йецира, Асия. Когда высший свет, который нисходит от Ацмуто, наполнял всю реальность, то есть всю общую реальность, которая в первом в первой основе. В том смысле, что они находятся и существуют в бесконечности до сокращения. То есть у нас две формы. Первая форма — это то, что все включено в бесконечность. Все келимы, все света, со всеми деталями до самой последней, но без их развития, без нисхождения, распространения. И второй принцип, когда они уже начинают распространяться и нисходить вниз. Также вверх, вниз, бесконечность, и затем то, что выходит, понятие времени, все мы это должны стараться объяснять себе в духовном виде. что это не произошло когда-то, а сейчас не происходит, что это не произойдет когда-нибудь в будущем, когда мы придем к концу, концу исправления бесконечности, а сейчас этого нет, но все это только относительно постигающего человека. Как он постигает, так он это и объясняет. А сама реальность, о ней мы не говорим, о самой реальности. Сама реальность — это сущность Творца, Ацмуто. А то, что постигает творение, он всегда постигает согласно своим келим и не может сказать прошлое, настоящее, будущее, но только по отношению к себе, своему постижению, но не о тех формах, которые он постигает.

0: Потому что нет миров, нет нисхождения, нет движений, нет ничего, но только по отношению к этому постигающему. Так то, что рассказывают нам каббалисты, они рассказывают нам согласно тому, что они постигают согласно тому духовному движению, которое рисуется в них, а не то, что находится в духовном вне нас, о чем мы не можем говорить, потому что это называется Ацмуто, сущность его. Если мы говорим о бесконечности наших постижений, это все относительно постигающего, относительно Килим. Да.
1: Миха из Тель-Авива вас спрашивает, есть ли там точка равенства между человеком и Творцом, относительно Творца?
0: Я не знаю, как это связано с тем, что мы говорим здесь, но предположим. Конечно же, все мы относительно Творца равны, потому что в высшем свете, как мы изучали здесь, нет никаких изменений, нет никаких различий, все находится в полном равенстве и покое. Так то, что нам кажется что-то неравным, это всего лишь исходит из того, что мы так воспринимаем наши килим, но насколько человек возвращается к более высоким уровням, то есть его восприятие в исправлении видит, насколько все равно. Да.
1: Тот же зритель еще добавляет. В конце исправления, когда человек приходит к концу исправления, один, второй, третий, что происходит с определением Творца? Оно меняется или они видят одно и то же?
0: Определение Творца меняется в каждую секунду постигающего человека. То есть в любом восприятии человек творец разный, что называется святыми именами. Что такое вообще все имена? Что сейчас происходит со мной в каждую секунду? Я сейчас в каждую секунду то, что я чувствую Творца. То, что мне кажется, что я постигаю души, или людей, или этот мир, или духовный мир, это мне представляется. Нет ничего, кроме кли, которое постигает свет, наполняющего его. И все. Ничего не изменилось от бесконечности до нашего мира, только по отношению к постигающему это меняется. Так и сейчас я нахожусь в том же бесконечном состоянии, но что я постигаю из него, согласно форме моего кли, согласно исправлению, подобию свету, после первого сокращения свет можно постичь только согласно подобию ему. Если я не уподобляюсь ему, так то, что я чувствую, в полном отсутствии этого уподобления, называется этим миром. Если я в чем-то начинаю уподоблять себя высшему свету, называется уже мир Асия, Асия Мицерабрия и так далее. Пока я, но в любом случае мое восприятие, мое ощущение, мой мир — это свет, который находится в моем кли, и нет ничего кроме этого. Это ощущение делится, простирается на тысячи деталей, элементов, но это тоже мне представляется в моем кли, когда я нахожусь в мире, полном людей и все остальное. Мы это изучали из восприятия реальности. Нет ничего, кроме этой формы. Теперь то, что мы изучаем в науке Каббала, науку восприятия, как мы воспримем реальность в правильном виде, не обманом, в подобии свету, раскроем, насколько он находится в истинном виде. Ну, где мы? Агам.
1: Мы закончили пункт Гимел, третий пункт.
0: А, третий пункт закончили очень хорошо. А что такое четвертый пункт? У нас есть еще время.
2: Отдалит.
0: Четвертый пункт.
2: Маком. Вело ая.
0: Место. И не было во всей этой реальности места свободного в качестве пустого воздуха и пространства. свободное место. Что такое свободное место? Четвертый пункт внизу объяснения. Потому что прежде чем были созданы миры, когда была только бесконечность, не было там свободного места. То есть, что значит свободного? Место Хисарона, в которое возможно было бы получить исправление, потому что высший свет наполнял это место, не оставляя места нижним, чтобы оградиться в нем и что-то добавить к его совершенству. Но только по причине сокращения, которое произошло, как написано выше, обновилось тогда свойство Хисарона потребности и образовалось место свободное для нижних, но все, не ошибайся, но, пожалуйста, не ошибайся, я плохо вижу, что говорится в книге о материальном месте. То есть, что свободного места не было в бесконечности, потому что все было совершенно, все исходило со стороны света и наполняло все. Затем произошло сокращение со стороны Кли, которое прогнало свет, чтобы добавить со своей стороны возможность расти, выразить что-то, уподобиться свету. И тогда только образовалось свободное место, для исправлений со стороны творения. Да? Это то, что произошло. То есть это не то, чтобы свет ушел, не то, чтобы совершенство исчезло из бесконечности, но по отношению к творению, которое хочет добавить к этому, по отношению к его ощущению, то, что было в секунду до сокращения, когда чувствовал, что находится в мире бесконечности, решил при сокращении, как причина сокращения, что он хочет добавить к этому состоянию, хочет прийти в подобие свету со своей стороны. Тогда произошло сокращение, то есть что творение начинает чувствовать это состояние, что свет создает его и наполняет его, дает все совершенство и чувствует в этом тьму. И тогда он определяет свет, что это свет, который придет к нему в подобие свойств. И тогда образовалось место для исправлений, когда вся бесконечность стала сейчас местом пустым относительно творения, которое хочет наполнить его своим отношением. Об этом мы уже поговорим дальше на следующем уроке, а пока закончим.
1: Да, хаверим, время для вопросов, выяснений. Пойдем вглубь вещей. Как Рав сосредоточился тут. Три пункта, да, определения. Выяснял нам понятие определения, как объясняет Бальсулам. И мы видим, как здесь есть некая такая систематичность подхода Рава объяснять нам восприятие реальности, которую мы должны воспринимать, да, так, весь материал, который мы изучаем, и прийти к тому месту, откуда пишет это Бальсулам. Киев 1, пожалуйста.
3: Так, дякую, друзі. Таке питання. Якщо кожен раз для мене творець інший, як Рав казав, і це
0: спасибо, друзі. Вопрос следующий.
3: Товариша він інший, бо товариш
0: вийшов. Якщо творець кожен раз,
3: що значить тоді прийти до злиття з товаришем? На якій основі, коли
0: змінюється у мене все время во времени? Це залежить від личного постиження. Относительно товариша він теж отличается, потому что товарищ находится в другом состоянии сейчас. Что значит прийти к слиянию с товарищами? На какой основе? Когда относительно всех нас это отличается в каждую секунду. Что значит прийти к слиянию с товарищами, если каждый отличается? И по отношению к Творцу каждый отличается. У каждого есть разные желания, и каждый воспринимает реальность иначе, и Творца иначе. здесь мы соединяемся в наших намерениях, в том, что мы хотим доставить наслаждение Творцу через объединение между нами. Связь между нами является средством по

0: или кли. Да, в четвертом пункте он говорит. Так, в четвертом пункте «Орпними» относится к пустому пространству, к пустому месту. Так что же сокращается? В этом же вопрос. А что сокращается? Свет или кли? Вот он говорит нам здесь, давайте посмотрим четвертое. Пустое место, да, пустой воздух. Мы никогда не говорим о самом свете. Мы говорим о свете со стороны кли. Пошли посмотрим определение слов. Что такое место и что такое пустое. Отсюда поймем. Мы можем посмотреть, на у кого есть книга. Так, это 32-я страница, 35-й вопрос. Я надеюсь, что и в учебном материале это тоже есть. На всех языках переведено. 35-й пункт. Место, место. Место — это желание получать в создании, является местом всего наполнения света в нем. Тогда что такое место? Это желание получать в создании, и это и есть место для всего наполнения света в нем. То есть мы никогда не говорим со стороны света. Мы говорим со стороны кли, то, как оно ощущает свет. Кли — это со стороны желания. Свет — это тип наполнения, который наполняет желание. Поэтому мы говорим, желание получать создание является местом всего наполнения светом. Так, теперь определение «пустой», «свободный», 44-й пункт на 33-й странице. Определение, что такое свободный, пустой. Место, готовое получить исправление и совершенство. Гав тоже определил это своими словами. Пустое место — это место исправлений. Так он сказал до этого. Пустое место, оно пусто, свободное и готово получать исправление и совершенство. И всегда это восприятие реальности, творение всегда получает все в своей реальности, то есть это желание, и то, что можно делать желанием, и так это ощущается свет. Никогда о самом по себе свете ничего нельзя сказать. Свет — это сущее сущего, а кли — это сущее из ничего. Желание. Он всегда сущее из ничего. Всегда появляется. Как бы появляется как новое. Кто помнит часть такого урока, Рав говорил такое. Как бы мы как бы в конце исправления будем просить 125 исправлений, покрытий, под которыми мы находимся, и мы их должны раскрыть. Но на практике со стороны света мы уже исправлены. Вся работа только приобрести келим и каждый раз делать их новыми и новыми. Это значит, есть новый творец. Каждый раз об этом Рав говорил, каждое мгновение есть новый творец. Кли меняется, поэтому воспринимает свет в другой степени, в другим образом. Кто производит изменения? Свет. Что воспринимает свет? А кли — свет. Но о свете самом ничего нельзя сказать. Только о том, как кли воспринимает свет. Это и есть восприятие реальности. Мах 12.
1: Доброе утро. Скажите, из того, что объяснял Рав, появление Авиюта и появление Хисарона — это один и тот же процесс? Спасибо.
2: Проявление Авиюта и Хисарона — тот же ли это процесс? Мы изучаем, что в четырех стадиях прямого света существует авиют и желание в четырех стадиях прямого света. Им пользуется напрямую, проявляется свет, создает желание, наполняет его. А хисарон как раз выстраивается вследствие ухода света, не вследствие четырех стадий прямого света, как раз исходя из того, что свет уходит, и сейчас образуется свободное место, то, что мы сейчас читали в определении 44, которое Гилад прочитал, что это место, готово

0: получить исправление и совершенство. Гилад, хочешь добавить?
1: На авиюте мы говорим тогда, когда есть экран. И корень авиюта — это четыре стадии прямого света. Но когда мы говорим о свойствах экрана, о том, как творение, да, что такое экран, как творение реагирует на Творца, на свет, который приходит к нему, всегда можно сказать о двух свойствах. Это кашиют, жесткость экрана, и авиют — это то, что раскрывается в той мере желания получать, которое скрывается, на котором творение делает расчет, сколько оттуда он может получить и сколько оттуда он не может получить. Это уже называется авиютом его. Это свойство экрана, с помощью которого можно отреагировать на свет. То есть это новый кли после сокращения. До сокращения кли — это желание, а после сокращения кли — это экран, реакция творения на Творца. Сначала отталкивая, это кашиют, жесткость. Потом из этой жесткости сколько желания получать можно воспользоваться, чтобы реализовать цель, замысел творения. Называется получение ради отдачи. Там уже используется понятие виют. Пяти тридцать три.
0: Что вы думаете, стоит ли это соединить с тем, что мы изучили с введением в науку Каббала, порядок выхода святого? Стоит ли то, что, о чем он сейчас говорит, сказать о том, что он говорил в введении?
1: В Птихе мы многому чему учили. Сейчас мы должны строго идти с тем, что сейчас дает нам Рав и Бальсулям. А если в Птиху, там может, мы Птиху можем знать там наизусть, а тут задача получать свет. Тем, что мы сейчас строго идем за Бальсулямом, за его определениями, и то, что Рав нам объясняет. Это сейчас источник света.
0: Творение начинает ощущать состояние, когда свет создает его, наполняет, и тогда он хочет сокращается и хочет, чтобы свет пришел в подобие свойственное, тогда образовалось место для исправления. Эти исправления, то, что чувствуем сейчас, я могу сейчас это почувствовать. Иран, Творец всегда нам предоставил место работы, исходя из того, что он сократился и образовалось свободное место. Он дал нам место для того, чтобы мы произвели работу и было у нас вознаграждение за нашу работу в той мере, в которой мы стремимся объединиться между собой и раскрыть наше намерение ради получение, когда мы раскрываем это как зло, что это то, что отделяет нас от Творца, отделяет от того, чтобы получить все благо, тогда мы начинаем привлекать свет, возвращающий к источнику, который производит исправление. Это не то, что мы можем сделать. И вопрос твой, в чем состоялся еще раз?
1: Об исправлениях. Исправления, которые можно почувствовать сейчас, они как бы духовные.
0: В той мере, в которой свет воздействует на нас и исправляет намерения, мы можем почувствовать исправление.
1: Исправления, которые я ощущаю или вижу, это же на уровне психологии, человеческой психологии, самой простейшей. Я же не вижу исправлений. Я вижу потрясающие, конечно, вещи, удивительные, но то, что мы говорим духовное, что это совсем другой мир, там трансформация, Рав как-то это назвал.
0: Рав говорил о том, что в первой части урока об отношении к товарищам, о любви к нему, что через это ты можешь измерить свое продвижение. Он не назвал это чем-то психологическим. И как, ты можешь по-настоящему измерить, как изменилось твое отношение к товарищам. И если вижу половину товарищей, ты пока еще не пришел к концу исправления. Это именно есть исправление. Раф не говорил о чем-то в высших мирах. Именно здесь, в отношениях, в нашей группе, это является самым точным показателем. Ты не можешь обманывать себя, если ты любишь кого-то, если ты его ненавидишь.
1: Мак 166.
2: Уважаемые преподаватели и дорогие товарищи, немножко непонятно, если можете уточнить. В третьем пункте написано, что вторая основа, пять миров, вышла после первого сокращения. Я думала, что часть миров вышла после первого, а часть после второго. Вот немножко запуталась. Можете, пожалуйста, подсказать? Спасибо.
1: Да, после первого сокращения. Это не говорится о том, что будет второе сокращение после первого. Все меры, все скрытие, оно после первого сокращения. В чем цель сокращения? Цель сокращения, чтобы было творение. А чтобы было творение, нужно, чтобы было первое сокращение. Создает состояние, когда можно работать с новым клеем. То, что называется экран и отраженный свет. А второе сокращение — это уже как бы расширение первого сокращения, то есть еще одно ограничение. Вместо того, чтобы работать с 10 сферот, можно работать с первым сокращением только с частью сферот. То, что называется Гальгальта и Найм. Но миры, мир Адам Кадмон, выходит после первого сокращения, все его пять парцуфов, Гальгальта, Аб, Саг, Май, Бон. Потом, согласно порядку, выходит мир Никудим в малом состоянии, потом мир Никудим в большом состоянии, разбиение, и для того, чтобы исправлять мир Никудим после разбиения, выходят миры Ацелут, Брия и Цира, Сия. Где второе сокращение? Второе сокращение, прежде чем родился мир Никудим. Никудот де Саг, точки Саг, спустились вниз, и там образовалось второе сокращение. Это то, что Раф объяснил. Да, все выходит после первого сокращения. Немножко так установился порядок. Замечательно. Испания.
3: La fuerza de la criatura para poner el simsum y el masaj provienen 100% de la criatura.
0: Сила творения поставить экран и сделать сокращение исходит на 100% со стороны творения.
4: Кол ха-кох тамид магия ме-абуре.
0: Иран. Всегда, вся сила всегда приходит от Творца. У самого творения нет силы. Есть определение сокращения в 46-м пункте, 33-я страница. Побеждающий свои желания и сдерживающий его, хотя очень хочет получить, называется, что сокращает себя. Откуда это силу получишь, если свет его не даст? Это не что-то, что у желания были бы силы, и оно могло бы действовать без силы со стороны света.
5: Latín 1.
6: Hay correcciones, entonces ya se sabe en qué se tiene que trabajar, pero ¿qué ocurre antes de que siquiera haya una corrección? ¿Cómo la vasija clarifica lo que tiene que corregir?
1: Как Кли знает, что исправлять еще до того, как произошло исправление? Как ему знать?
4: Как
0: Он выясняет, что исправить, прежде чем исправился.
1: Это тоже действие света. Мы говорили об исправлениях. Нир спрашивал исправление. Что такое исправление? Исправление приходит после того, когда понятно, что надо исправлять. Если человек живет в мире, у него все в порядке, все хорошо, ему не нужны исправления. Тогда что делает с нами свет? Мы это тоже слышали в первой части урока. Свет в первую очередь выясняет нам, что мы должны исправлять. И если человеку понятно, что только его отношение к реальности надо исправлять, менять эгоистическое отношение на альтруистическое, да, выйти из заботы о себе, заботы о товарище, а потом после товарищей забота о Творце, ощущение товарища, ощущение Творца, это то, что не хватает, то вот это вот выяснение производит тот самый свет. Человек не может в одиночку к такому прийти. Человек не может быть только даже с помощью группы не может к этому прийти. Мы видим, никакое сообщество в мире не может создать ситуацию, чтобы человек пришел к такому выводу. Но свет на нас воздействует, и мы в группе, которая хочет, чтобы свет действовал на нас. Все это действие света. Это называется осознание зла. А после осознания зла свет, который выясняет нам это, показывает, что надо исправлять, он же потом исправляет. Поэтому это называется Тора, это свет, который нам и выясняет, что нужно исправлять, и также исправляет. А в чем исправление? Преобразование отношения творения к той действительности, где он ощущает только себя, в истинную реальность. Проснуться, да, выйти из иллюзии обмана, да, выйти в реальность, о которой говорят каббалисты. И тогда в этой реальности, в действительности, можно читать книгу, слышать рава — это совсем другого угла зрения. Это в том месте, где находятся каббалисты. Хорошо? Латин 1.
0: Как этот свет действует? Как он действует? Всегда мы говорим, что это действие света. Всегда мы говорим, что свет производит свою работу, что это стороны света. Но как это действует, я не понимаю. Не очень понимаю.
1: Не надо понимать. Не надо понимать, как действует свет. Надо просто работать в десятке, делать то, что каббалисты говорят, и тогда ты сам раскроешь, как действует свет. Мы никогда не поймем, как свет действует. Мы не должны понимать. Надо просто делать.
0: Спасибо вам. Я хотел спросить о заголовке. До сокращения бесконечность наполняла всю реальность. Как может быть, что до сокращения свет наполнял всю реальность? Как может быть такое состояние? Иран, в этом состоянии то, что происходит, что свет находится вместе с желанием. Это состояние, которое нам немного трудно понять, и есть целое объяснение во внутреннем созерцании об этом. Но когда выходит свет, выходит вместе с желанием получать, свет создает желание, сущее из ничего, о чем говорил Рав, и свет выходит из Ацмуто, как сущее из сущего, и они связаны одно с другим, выходит желание вместе со светом. И нет свободного места, нет пустого пространства, пустого воздуха, где он говорит нам здесь, когда они находятся вместе, как одно целое желание, свет без всякого изменения.
1: Немножко добавить. Тут он пишет во втором пункте о пнеме и заканчивает. И это правило. Все, чего не постигнем, мы не можем обозначить ни названием, ни именем. И запомни это. То как же каббалист устанавливает, что существует что-то, прежде того действия, когда он произвел сокращение. Может быть, я не понял объяснение?
0: Бааль Сулам достиг этого уровня, и он рассказывает нам то, что он постиг. он достиг той ступени, о которой говорит Ари, достиг этого, и они рассказывают нам о своем постижении.
1: Может быть, поэтому Рав сказал вот в том клипе, который мы смотрели до этого, он определил определение «творец», что это вот нечто новое. Вот появление нового — это то, что постигается, когда есть свет и кли, и когда постигается это вместе, я вам даже не могу это выразить словами.
0: Когда есть уподобление света и кли, это уровень, который каждый постигает. А на этапе бесконечности свет наполняет кли в бесконечности, значит, до конца. Рав всегда приводил пример, что стакан, наполненный до конца, называется бесконечностью в науке Каббала. Так нет места, которое не было наполнено светом. И это то, что постигает Бааль Сулам, что и желание, и свет одно целое, это называется он, имя его единое, и свет и кли становятся одни в полном совершенстве.
1: У меня есть куча вопросов, но я вижу, что у мирового кли есть вопросы. Да, но если еще на часы посмотреть, то это называется он и имя его единое. Это хорошо. Это называется тайна, секрет. Он и имя его единое. Это еще секрет. Там объявление. Дорогие хаверим, в ближайшую среду, 29 июля, в 6:30 вечером в Петах-Тикве произойдет мероприятие в честь Дня любви. Будем учиться любить по-настоящему. Предназначено всем студентам и возможность пригласить знакомых, товарищей, родственников, всех, кто спрашивает вас, чего вы там учитесь, зачем, что вы там делаете. Это как раз хорошая возможность провести. То есть поговорим о настоящем смысле любви, что значит перейти от ближнего к Творцу. Да, там будет много раз.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы продолжаем изучать урок Рава с 13 июня 2002 года. Это второй из двух уроков по статье «В чем тяжесть злословия, против кого оно направлено?». Книга находится в первом томе Рабаша, 446-я страница, мы читаем со слов. Получается, что если бы величина наслаждения и до конца статьи. 42 минуты в нашем распоряжении. Получается, что если бы величина наслаждения в Торе и заповедях была явной, человек не мог бы сказать: «Я исполняю эту заповедь из-за желания Творца». То есть тем, что он исполняет заповеди Творца, он хочет добавить ему наслаждение. Ведь и без указания Творца он все равно исполнял бы Тору и заповеди из эгоистической любви, а не потому, что хочет отдавать Творцу. И поэтому на Тору и заповеди было сделано сокращение и скрытие. И поэтому весь мир гоняется за материальными наслаждениями. А для наслаждений, заключенных в Торе и заповедях, нет сил ничего делать, поскольку это наслаждение по указанной выше причине не раскрыто явно. И сказано вытекает, что вера означает, что мы должны принять на себя важность Торы и заповеди и вообще верить в Творца, что Он управляет творениями. То есть, что человек не может сказать, что он не исполняет Тору и заповеди из-за того, что не ощущает управление Творца, как Он дает благо своим творениям, потому что и в это он тоже должен верить, даже если он этого не чувствует. Потому что если у него есть ощущение, что управление Творца происходит в свойстве доброй, творящей добро, тут уже нет места для веры. Однако зачем же Творец сделал так, чтобы мы служили ему в свойстве веры? Ведь лучше было бы, если бы человек мог работать в свойстве знания. Ответ, как сказал мы, господин отец-учитель Бааль Сулам, о желании Творца, чтобы мы служили ему в свойстве веры, человек не должен думать, что это из-за того, что он не может светить ему свойством знания. Но Творец знает, что свойство веры — более успешный для человека путь к цели, которая называется слияние с Творцом. И это уподобление по форме. Потому что благодаря этому у человека будут силы получить благо. Вместе с тем у него не будет хлеба стыда, то есть свойства стыда. Поскольку все благо и наслаждение, которое он ожидает, желает получить от Творца, это только если он знает, что от этого у Творца будет наслаждение, и поэтому он хочет получить от него это благо и наслаждение.
1: И отсюда мы видим, что главная работа, которую мы должны совершить, чтобы прийти к той цели, ради которой был создан мир, то есть нести добро своим творениям, заключается в том, чтобы подготовить себя для получения отдающих келим, что является исправлением, чтобы подарок царя был в совершенстве, чтобы во время получения наслаждений мы не ощущали никакого стыда. И это все зло, которое отдаляет нас от добра, которое мы должны получить. И нам дано особое средство в виде Торы и заповеди, чтобы мы могли прийти к этим келим. Это, как сказали наши мудрецы, что Творец говорит: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». То есть благодаря ей он, то есть человек, уничтожит в себе все искры эгоистической любви и удостоится того, что все его желание будет только лишь доставить наслаждение своему Создателю. А в книге «Дарование Торы» Бааль Сулам говорит: «И хотя в Торе существуют две части, первое — заповеди по отношению к Творцу, второе — заповеди по отношению к другому человеку, Обе они имеют в виду одно и то же, а именно привести творение к конечной цели, то есть к слиянию с Творцом. Мало того, даже практическая сторона их обеих — это на самом деле одно и то же. Ведь по отношению к занятию Торы и заповедям Лишма, даже в практической стороне Торы, человек не ощущает в этих двух частях Торы никакой разницы. Потому что пока он не достиг в этом совершенства, всякое действие по отношению к ближнему, будь это по отношению к Творцу или по отношению к другим людям, обязательно ощущается у него пустым и бесполезным. А раз так, то существует мнение, что та часть Торы, которая определяет отношение к другому человеку, более способна привести человека к желаемой цели, так как работа в заповедях по отношению к Творцу постоянно и определена, и никто не предъявит претензии, и человек легко привыкает к ней. А все, что делается в силу привычки, уже, как известно, не способно принести человеку пользу. Тогда как часть заповеди относительно другого человека не является ни постоянной, ни определенной, и предъявители претензий окружают человека, куда бы он ни посмотрел. Поэтому действие этих заповедей надежнее, а цель ближе.
0: И отсюда мы понимаем, почему Раби Акива сказал о фразе «возлюби ближнего, как самого себя», что это великое правило Торы. Потому что главное — удостоиться слияния с Творцом, что называется «отдающий келим», и является уподоблением по форме. И для этого было дано специальное средство в виде Торы и заповедей, с помощью которых мы сможем выйти из эгоистической любви и достичь любви к ближнему. И тут первый этап — любовь к другому человеку. А затем мы можем прийти к любви к Творцу. А сейчас мы сможем понять, что спросили выше. Почему, когда тот гер пришел к Гилелю и сказал, «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге», Гилель не ответил ему на святом языке, то есть не на иврите, как он спросил, но «Научи меня, пока стою на одной ноге». Или другими словами, «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». Перевод фразы «возлюби ближнего, как самого себя». Кроме того, надо понять, ведь в Торе сказано «возлюби ближнего» — это исполнительная заповедь. И он ответил Геру в форме запрета, ведь он сказал «все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». И как Бааль ха-Сулам выясняет важность заповеди «возлюби ближнего, как самого себя», объясняя слова Раби Акива, «возлюби ближнего, как самого себя» — это великое правило Торы. Именно в силе этой заповеди заключена наибольшая способность приводить к любви Творца, к возлюби Творца. И поэтому, когда тот гер пришел к Гилелю и спросил, «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге», он хотел рассказать ему о правилах «возлюби ближнего, как самого себя», как сказано в Торе. Однако он хотел объяснить ему, что такое тяжелый грех, называемый злословием, который еще серьезнее, чем заповедь «возлюби ближнего», поскольку заповедь «возлюби ближнего» дает человеку силы преодоления, чтобы выйти из эгоистической любви, чтобы, выйдя из эгоистической любви, он смог достичь любви к Творцу.
1: Выходит, что если он не занимается заповедью «возлюби ближнего, как самого себя», а пребывает в сиде и ничего не делает, и не продвинулся в выходе из-под власти эгоистической любви, но и не отошел назад, то есть хотя он и не дал ближнему любви, однако и назад не отошел, то есть не сделал никакого действия, которое привело бы к ненависти к ближнему. Тогда как если он злословит на товарища, этим действием он идет назад. То есть мало того, что он не занимался любовью к ближнему, он еще сделал обратное действие, то есть занимался делами, ведущими к ненависти к ближнему, тем, что злословил на своего товарища. Ведь в мире принято, что на того, кого ты любишь, не злословят, ибо это ведет к разделению сердец. Поэтому на того, кого любят, не желают злословить, чтобы существующая между ними любовь не понесла ущерба, ибо злословие ведет к ненависти. Согласно этому выходит, что тяжесть греха злословия состоит в том, что любовь к ближнему ведет к любви к Творцу, а ненависть к ближнему ведет к ненависти к Творцу. А как может быть в мире что-то худшее, чем то, что ведет к ненависти к Творцу? Тогда как, когда человек совершает другие прегрешения и не может перебороть свое желание получать, так как он погружен в эгоистическую любовь к себе, этим он еще не становится ненавидящим Творца. Поэтому об остальных прегрешениях сказано: «Я Творец, пребывающий с ними в нечистоте их». Тогда как, совершив грех злословия, он из-за этого действия становится ненавидящим Творца, и это действие прямо противоположно любви к ближнему. И отсюда поймем высказывание Раби Йоханана от имени Раби Йоси бен Зимры: «Всякий, кто злословит, как будто отрицает главное. Как возможно, чтобы злословие привело человека к тому, чтобы он, не дай Бог, стал отрицать главное?» Однако, как сказано выше, поскольку это ведет к тому, что он приходит к ненависти к Творцу, получается, что он отрицает главное в цели творения, что она несет добро. И мы без сомнения видим, что тот, кто делает другому добро, раз за разом добавляя ему благо и наслаждение, наверняка любит его. А злословящий приводит человека к тому, чтобы он возненавидел Творца. Получается, что этот человек отрицает главное в цели творения, что она несет добро.
0: И сказано, помимо также то, что спросили о словах Рави Хизды и от имени Марубы. «Всякий, кто злословит, — сказал Творец, — не можем я и он пребывать в одном мире». Как может быть, чтобы злословие привело к тому, чтобы Творец не может пребывать с ним в том же мире? И сказанного выходит, что злословящий, как выяснилось, становится ненавидящим Творцем. И как в материальном человек может находиться в одном доме со множеством людей, и для него не важно, хорошие они или плохие, однако, когда он видит, что там находится его враг, он сейчас же бежит оттуда, поскольку не может находиться с врагом в одной комнате. Также мы говорим, что тот, кто возненавидел Творца, Творец не может пребывать с ним в одном мире. И нет вопроса, что если кто-то украл что-то у товарища, он тоже привел к ненависти между товарищами, поскольку обкраденному станет известно, что он вор, он увидит, что он его ненавидит. Или, допустим, он никогда не узнает, кто его обокрал. Однако сам вор, вместо того, чтобы заниматься любовью к ближнему, занят сейчас противоположной деятельности, то есть занимается ненавистью к людям, из-за чего он больше погружается в эгоистическую любовь. Но мудрецы не сказали, что кража — это такой же тяжкий грех, как злословие. Также и грабеж. Тоже получается, что это не такой тяжкий грех, как злословие.
2: Oh.
1: Нужно ответить, что тот, кто ворует или грабит, ворует у человека или грабит его не из ненависти к нему, а причина тут в любви к деньгам или ценным предметам. И потому он грабит или ворует, а не, не дай Бог, из ненависти. Тогда как злословие вытекает не из любви к чему-либо, а только лишь из ненависти. И это, как сказал Рейш Лакиш, сказал Рейш Лакиш, почему сказано, если ужалит змей без шипения, нет преимущества у обладающего языком. В далеком будущем все звери собираются и идут к змею и говорят ему: «Лев задрал и съел, волк загрыз и съел, а ты, в чем твое наслаждение?» Говорит он им: «А в чем преимущество у обладающего языком?» И объясняет Раши: «Лев задрал и съел», другими словами, всякому, кто вредит творениям, есть наслаждение. «Лев задрал и съел», то есть ест живую жертву. А когда волк загрызает, он вначале убивает жертву, а потом ест ее. У него есть наслаждение. «Ну ты, какое наслаждение у тебя, когда ты жалишь человека?» Отвечает змей: «А в чем преимущество обладающего языком, выпускающего злой язык, то есть злословящего? Какое наслаждение есть у него? Так у меня нет наслаждения от укуса, когда я жалю». И отсюда мы видим, что есть разница в том, вредит ли он творением из-за того, что у него есть от этого наслаждение, то есть по подобию льва или волка, у которых нет желания вредить из ненависти к творениям, а есть аппетит, то есть они получают наслаждение от творения. Получается, что единственная причина, заставляющая их вредить творением, это аппетит.
0: Тогда как от злословия человек не получает ничего взамен, однако это действие, вызывающее ненависть между творениями. И также, как пользуясь правилом «возлюби ближнего, как самого себя», от любви к творениям приходит к любви к Творцу. Получается, что от ненависти к творениям можно прийти к ненависти к Творцу. И подобное мы находим в другом месте. Начало мудрости — страх перед Творцом. Разум добрый у всех исполняющих заповеди, сказано не у исполняющих, а у исполняющих их, у исполняющих лишма, а не исполняющих лолишма. А исполняющий лолишма лучше бы не был сотворен. А в Тосфот спрашивается: «А если скажешь ты, ведь Рав Иуда сказал Рав, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в лолишма, потому что из лолишма приходит лишма». Следует сказать, что здесь имеется в виду, что он учится, чтобы провоцировать своих товарищей, а там имеется в виду, что он учится, чтобы его уважали. Следует понять объяснение Тосафот, когда говорится, что надо различать лолишма с целью провоцировать и лолишма с целью, чтобы его уважали, то есть называли раби и так далее. Надо понимать это согласно правилу, сформулированному раби Акивой: «Возлюби ближнего, как самого себя». Это великое правило Тор. Как объяснил Бааль Сулам в книге «Дарование Торы», это из-за того, что благодаря этой заповеди он приобретет любовь к ближнему, а от этого он потом придет к любви к Творцу. Согласно этому получается, что человек должен стараться выйти из эгоистической любви, и тогда у него будет возможность заниматься Торой и заповедями лишма, то есть ради отдачи, а не ради собственной пользы. И это благодаря выполнению Торы и заповедей. Выходит, согласно этому, до тех пор, пока человек не вышел из эгоистической любви, он не способен заниматься лишьма. Однако, несмотря на то, что он занимается эгоистической любовью, в Торе и заповедях есть сила, позволяющая выйти из эгоистической любви и затем прийти от этого к любви к Творцу. И тогда он будет делать все ради небес.
1: И это, то есть приход к лишма, возможно только, когда он занимается Торой и заповедями ради уважения. То есть он учит, что у него пока еще нет возможности работать ради ближнего, поскольку он еще не обрел свойства любви к ближнему. Потому занятие Торой и заповедями поможет ему прийти к свойству любви к ближнему. Тогда как, когда он учится ради провокации, что является действием противоположным любви к ближнему, то есть он занимается сейчас исполнением Торы и заповедей для ненависти к ближнему, что называется ради провокации, как же могут две противоположности проявиться в одном предмете? То есть говорят, что Тора помогает прийти к любви к ближнему, если человек делает действие по отдаче, несмотря на то, что его намерение получить право, Тора помогает ему настроить его, то есть помимо этого прийти к желанию отдавать. Однако тут он занят прямо противоположным, то есть ненавистью к ближнему. Как же это приведет к любви к ближнему? И это, как мы сказали, о разнице между вором и грабителем и злословящим, что вор и грабитель любят серебро, золото и прочие ценности, но не имеют ничего личного к самому человеку. То есть у вора и грабителя нет никакой мысли и никакого расчета с самим человеком, а все его мысли о том, где можно взять больше денег, и как сделать это легче всего, и чтобы полиции было труднее узнать, что он вор и грабитель. Однако о самом человеке у него никогда не возникают никакие мысли, чтобы думать о чем-то в его связи. Тогда как со злословием, у него нет никакого расчета с самим действием, то есть с тем, что он рассказывает сплетни, а весь расчет, как принизить товарища в глазах других людей. Получается, что весь его расчет — это одна лишь ненависть, ведь есть закон, что о том, кого любят, не злословят. Поэтому именно злословие ведет к ненависти к ближнему, а затем это ведет к ненависти к Творцу. И потому грех злословия настолько тяжек, что практически ведет к разрушению мира.
0: А сейчас мы выясним меру злословия. Как и сколько называется злословием? Одно высказывание или одна фраза, сказанная о другом, уже называется злословием. Эту меру мы находим в ответе Гилеля, который сказал тому Геру: «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». Это означает, что любые слова, которые ты хочешь сказать о другом, посмотри и подумай. А если бы эти слова были сказаны о тебе, ты ненавидел бы их, то есть не получил бы от них наслаждения, не делай другому. Получается, что когда человек хочет сказать что-то о другом, он тут же должен произвести расчет, что если бы это было сказано о нем, и он бы ненавидел эти слова, не делай другому. И это то, что Гилель сказал тому геру. То есть отсюда мы можем научиться мере злословия, в которой уже есть запрет на произношение, произнесение. И отсюда поймем, почему Гилель ответил геру на языке, на арамейском, а не на святом языке. Как сказал ему Гер, «Ламдэнит коля Торакула». «Шани умэд барахилихат». Ведь он ответил ему на арамейском, «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому», что является переводом стиха «Возлюби ближнего, как самого себя».
1: Но вначале нам надо понять, на что указывает нам язык Торгума. Великий Ари говорит о словах «И навел Творец дремоту». Гематрия — численное значение Торгум, что означает «Ахураем». То есть святой язык называется «Паним», лицевая сторона, а Торгум называется Ахураем, обратная сторона. И по ним называется светящееся или совершенное, а Ахор называется несветящееся и несовершенное. На святом языке, который называется по ним, сказано «Возлюби ближнего, как самого себя», что является совершенством, потому что благодаря любви к ближнему человек придет к любви к Творцу. А это совершенство цели. Ведь человек должен прийти к слиянию, как сказано, «И слейся с ним».

0: Тогда как по поводу перевода фразы «возлюби ближнего к самого себя», который повел ему Илель, то, что ты ненавидишь сам, не делай другому, следует сказать, что имеется в виду злословие, и поэтому это запретительная заповедь. Ведь злословие запрещено из-за того, что оно ведет к ненависти. А отсюда, не дай Бог, можно прийти к ненависти к Творцу, как сказано выше. Однако это еще не называется совершенством, потому что от того, что не злословит, еще не приходит к любви к ближнему. Ведь от любви к ближнему человек придет к совершенству, называемому слиянием с Творцом.
1: Однако из-за этого злословие более тяжелый грех, как сказано выше. Ибо мало того, что он не занимается любовью к ближнему, он делает

0: делает обратное действие, ибо занимается ненавистью к творениям. И поэтому, когда людей или клаль обучают, с чего начинается работа, их прежде всего учат не портить и не вредить людям. Это называется запретительная заповедь. Иначе ты вредишь людям, делая вещи, наносящие вред. Поэтому Гилель привел тому геру, который пришел к нему, только перевод «возлюби ближнего». Первое, поскольку большой вред наносится, когда злословят, ибо это ведет к ненависти. А это противоположно любви к ближнему. Второе, потому что это легче исполнить, ведь это относится только к разряду «сиди и ничего не делай», тогда как «возлюби ближнего» относится к разряду «встань и делай». Человек должен делать действия, чтобы реализовать любовь к товарищу. Однако потом существует исключение из общей массы. Это отдельные люди, каждый из которых желает частным образом быть работником Творца. Человеку говорят, что «возлюби ближнего», то есть правило, сформулированное Раби Акивой, что любовь к ближнему приведет его к любви к Творцу. Это и есть главная цель, то есть чтобы у человека появились отдающие келим, в которые он может получать благо и наслаждение, что является целью творения — нести добро своим созданиям.
1: И отсюда вытекают две методики воспитания. Первое. Когда главное в обучении — не предаваться злословию, поскольку это самый тяжкий грех, как сказано выше. Второе. Когда главное в воспитании — возлюби ближнего, поскольку это приводит человека к любви к ближнему, а от любви к ближнему он придет к любви к Творцу, а от любви к Творцу он может затем получить цель творения, то есть нести добро своим созданиям, ведь у него уже будут келим для получения высшего блага, поскольку у него уже будут отдающие келим, и он достиг этого благодаря любви к ближнему. И тогда нет места для злословия. А по поводу злословия книга Зоар говорит, тем злословием, с которым змей обратился к женщине, привел он женщину и человека к тому, что приговорены были к смерти, а не весь мир. И говорится там, что для каждого, у кого меч вместо языка, для того, кто злословит, уготован всеистребляющий меч. И Зоар завершает, что сказано, «Да будет это законом о прокаженном, ибо из-за греха злословия проявляются язвы». Получается, что он начинает со смерти и заканчивает язвами, что означает, что появляются только язвы, но не смерть. И наверняка есть объяснение на простом уровне. А в смысле духовной работы следует объяснить, что язвы и смерть — это одно и то же, поскольку главная работа состоит в том, чтобы прийти к слиянию с Творцом, слиться с источником жизни, благодаря чему у нас будут келим, пригодные для получения блага и наслаждения, заключенного в замысле творения, нести добро своим созданиям. А из-за злословия человек начинает ненавидеть Творца, и не существует разделения большего, чем это. Из-за этого он без сомнения становится отделенным от источника жизни.
2: Немца лефизе.
0: Отсюда получается, что вместо того, чтобы получать благо и наслаждение Творца, он получает обратное. То есть вместо наслаждения «онег» возникает сочетание букв «нега», «язва». Это означает, что из злословия появляются язвы вместо наслаждения. И это называется «грешники при жизни своей называются мертвыми», поскольку отделены они от источника жизни. Выходит, что смерть и язвы — это одно и то же в отношении духовной работы. То есть, если человек слит с источником жизни, и он получает от него благо и наслаждение, а если, не дай Бог, наоборот, он становится отделенным от Творца, он полон язв, вместо того, как он должен быть полным наслаждением. Отсюда можно понять, что сказали мудрецы. На Западе, то есть в стране Израиля, говорят, третий язык убивает втройне говорящего, внимающего и оговоренного. Известно, что мудрецы сказали: Тора, Израиль и Творец едины, что означает, как объясняется в книге «Плоды мудрости», что Израилем называется тот, кто желает слиться с Творцом. Это происходит благодаря 613 заповедям Торы. И тогда он удостаивается свойства Торы, которое является именами Творца. И тогда все становится единым. И отсюда получается, что злословящий убивает троих. Первое — говорящего. Второе — внимающего, третье и оговоренного. Это и в отношении человека к другому. И тут следует различить три аспекта. Однако по отношению к Творцу тоже существует злословие. Как сказано по поводу того, что Тора, Исраэль и Творец едины. То есть, когда человек смотрит в Тору и видит все те хорошие вещи, которые Творец обещал нам за исполнение Торы, например, что сказано: «Ибо это жизнь ваша», а также сказано: «Они желания золота, золота червонного, они слаще меда, текущего из сотов». И еще подобные фразы. А если человек не удостоился и не чувствует этого, это называется, что он злословит на Творца.
1: Получается, что здесь следует различать три аспекта. Первое — злословящего человека. Второе — Тору. Третье — Творца. Когда человек смотрит в Тору, если он не удостоился, он не видит благо и наслаждение, которые облачены в святую Тору. И он прекращает изучение Торы по той причине, что он говорит, что не находит в ней вкуса. Получается, что он злословит Торе на Творца. И таким образом получается, что он наносит вред трем вещам. То есть свойству Торы и свойству Исраэль и Творцу. Вместо того, чтобы человеку стараться делать единение, единое, как сказать,

0: свет или вкусы Торы и заповедей, как сказано в книге Зоар, что вся Тора — это имена Творца. И чтобы прийти к этому, нужны отдающие келим, чтобы между светом и кли было уподобление по форме. А достичь отдающих келим можно с помощью любви к ближнему. Как сказал Раби Акива, возлюби ближнего как самого себя — это великое правило Тора, ибо с помощью этого приходит к любви к Творцу и к любви к Торе. Ведь Тора называется подарок, а подарки дают тем, кого любят. А обратно этому злословие, которое ведет к ненависти к творениям и к ненависти к Творцу, как сказано выше.
1: И отсюда поймем, что сказали мудрецы по поводу злословия, что оно убивает втройне говорящего, внимающего и оговоренного. И объясняет Раши, что из злобы, когда они провоцируют других, они убивают друг друга. Это можно понять в отношении к другому человеку. Но как же это толкуется в злословии по отношению к Творцу? И сказанного следует, что когда человек смотрит в Тору и рассказывает о Торе, что он не видит и не чувствует благо и наслаждение, о котором Творец сказал, что Он дает народу Израилю, Он злословит на Творца. И тут есть три аспекта. Говорящий человек и внимающий, то есть Тора, и оговоренный, то есть Творец. И поскольку, когда человек занимается любовью к ближнему, он приходит к любви к Творцу, к любви к Торе. И в этом состоянии Творец дает ему жизнь, как сказано, потому что у тебя источник жизни. И это со стороны слияния, как сказано, а вы слиты. И тогда удостаиваются они Торы жизни. А из-за злословия у него прекращается жизнь от Творца, которую он должен был получить. Это означает, первое, и прекращается у него жизнь от Торы, ибо он должен был ощутить Тору жизни. Второе, и он сам сейчас безжизненен, и это называется «убили его». Третье, что прекращается жизнь из трех мест. А благодаря любви к ближнему передается жизнь из двух мест, и он получает жизнь.
0: Перейдем сейчас к уроку от 13 июня 2002 года. Прослушали статью «Шлаве Сулам» второго тома, глава Мицура, в чем серьезность злословия и против кого оно направлено. То, что мы думаем, и в этом мире так принято, что злословие — это когда один не будет говорить плохо о другом, чтобы люди были такими красивыми друг по отношению, хорошими по отношению к другу, чтобы каждый проверял себя, прежде чем открывает рот. Были целые энциклопедии, человек должен идти по улице, хочет обратиться к кому-то, он должен вначале проверить законы о злословии, как я обращаюсь к нему, нет ли тут чего-то или есть, в каком виде я должен скрывать себя, может быть. То есть не проверяет свое сердце, а смотрит в книгу. То, что написано, то это разрешено, то, что нет, нет. То есть главное то, что ты говоришь устами, а то, что в сердце, об этом уже не говорят. Это скрыто.

0: светское учение, а то, что явно для простого народа, то есть к святым неживым. Это действительно так, это путь и принятый уровень. Но на самом деле злословие – это не то, что человек произносит устами. И не даже то, что он чувствует в сердце, к окружению, а только относительно Творца. Это называется злословие или доброславие. Это мы имеем в виду, потому что вся наша цель – это прийти к слиянию с Ним. Весь наш путь – это улучшать наши свойства, чтобы они были в подобии по форме с Ним. То есть все, что мы делаем, это всегда сравниваем себя, где я нахожусь, где Творец, насколько я понимаю, кто Он, что Он, как я могу произвести это исправление, перескочить через, перейти через разницу между нами, насколько я оцениваю свое состояние как эффективное для продвижения, то, что он мне делает, то, что он строит вокруг меня, внутри меня, насколько я понимаю его состояние. Вся эта ситуация, которая есть, как человек ощущает ее до того, когда же начинает проверять, критиковать это. Это называется, по сути дела, его отношение к своему миру, который Творец установил ему. И если, дай Бог, он недоволен этим, тогда его отношение к этому называется злословие. Мы знаем, что строение нашей души таково, что душа включает в себя две части Гагальта и Найма, Аха, поддающий Килим, который называется Исраэль, получающий Килим, который называется народы мира. А общее исправление в том, что до окончательного исправления нельзя пользоваться получающим Килим. А можно только Ахаб де Алия, их включением в отдающий Килим. Получающий Килим сами называются другой народ. В их включение в отдающий Килим называется Гер. А сами отдающие Килим называются Израиль. Поэтому отсюда вытекает исправление, которое можно сделать с этими двумя видами килим. Для Исраэль килим, для Гальгата и Наим, возлюби ближнего как самого себя, потому что они могут прийти к слиянию с Творцом. Ближний — это Творец. А получающий килим, который нельзя исправить до окончательного исправления сами по себе, на них исправление — это сокращение, которое называется «то, что хорошо тебе, не делай другим». То есть сократи свое зло. Это в точности разница между Раби Акивой и Илелем, разница между отношением к двум этим исправлениям, которые есть. Отсюда заповеди побудительные, Гальгальта и Наим, запретительные, то есть нельзя пользоваться получающими килим, ахапом, как и все. Это, по сути дела, начало статьи. Потом он входит в очень глубокие вещи Рэбе. Мы объясним это в другой раз. Это просто и не очень. Я думаю, что можно еще объяснить. Может разрушить все воспитание. Что еще? Отсюда мы понимаем, что такое святой язык. Это язык, когда говорят о дающих килим, иврит, по ним. И что такое торгум, перевод в арамейский? Что это пока еще не святой язык, а язык, на котором готовят себя в Ахапе для того, чтобы прийти потом к исправлению, чтобы быть как Гальгальта и Наим. Поэтому Гальгальта и Наим там говорят на святом языке, а Ахап говорят на языке торгума арамейском. Поэтому Зоар написан на арамейском. То есть это книга, которая говорит нам еще об исправлениях. Вот и все.
1: Кен.
0: Да.
2: Да нет связи между
1: поведением товарищей в группе и злословием, о котором он пишет в книге.
0: Нет, в нашей группе это что-то другое. В нашей группе мы хотим установить те законы, как духовные законы. Вся польза от нашей группы, что мы из-за того, что в нашем корне, в душе Адама Ришона, там, где мы находимся на самом высоком духовном уровне, там мы все соединены вместе, все души. Черпать оттуда силу, окружающий свет, я могу в той мере, в которой я стараюсь здесь, не в состоянии, когда я нахожусь в этой высшей духовности, а в состоянии, в которой я нахожусь меньше нее, делать все-таки то же состояние, как будто я нахожусь там. Как будто я нахожусь там. Это называется, что я стремлюсь туда. Это называется усилие. Что такое усилие? Усилие уподобиться более высокому состоянию. Так если я веду себя со своими товарищами, как будто мы уже находимся в окончательном исправлении, я стараюсь построить наши отношения в таком виде, это называется, что я прилагаю усилия. Очень просто, что ты смотришь на меня. Что слова немножко более простые, так уже начинают бояться. Ой-ой-ой. Поэтому скрытие помогает, так пока что человеку оберегает плод. Но это в этом, по сути дела, все дело, что насколько мы будем стремиться, чтобы у нас между нами было это состояние исправления, окончательного исправления, как мы представляем себе пока что. В этой мере мы вызовем из того совершенного состояния окружающий свет на себя, и он будет заниматься и исправлять нас, действительно привлекать нас к тому состоянию окончательного исправления. Поэтому у нас в окружении мы должны вести себя согласно состоянию возлюби ближнего к самому себя, сколько, насколько только можно.
2: А?
1: Если я люблю только половину группы, что мне с этим делать? Допустим, к кому-то хорошо отношусь.
0: Если ты уже любишь полгруппы, если ты еще очень хочешь в окончательном исправлении, это признак того, что ты в иллюзии, что ты обманываешь себя. В каком-то месте ты не нарочно, но в каком-то месте тебе кажется, что ты любишь других, а на самом деле ты так в каком-то виде увиливаешь от этого, и тебе кажется, что это любовь. Так вложи еще и больше усилий, тебе подсветят свыше, что ты пока еще не находишься с ними в состоянии окончательного исправления. Ты еще не исправил свое отношение к ним до конца. Это называется окончательное исправление. Когда начинают объяснять по-простому, это очень тяжело.
1: Okay. Да. В чем корень ненависти?
0: Корень ненависти — это разбиение экрана. Когда экран разбился, и нет единства, и каждый чувствует только свое желание получать.
1: И
0: желание получать отличное от него ощущается как чужое. Это корень ненависти. Как это? Что я... Здесь много уровней. Я люблю себя и забочусь только о себе. Из-за того, что это мой необходимый минимум, очень хорошо. Из всей природы это то, что принято, как рыба пишет здесь. Волк, который ест, допустим, оленя, не считает, что делает ему плохо, потому что это природа, он должен наполнить себя. Это предусмотрено таким образом, что это природа, исправление для нас, исправление для него. Насколько мы смотрим на это, может быть, что это вещь ужасная, это не ужасно, это природа. Это природа. Как мы убиваем животных, их едим. Теперь. Если
1: он пишет,
0: что есть такие животные, которые делают плохо другому, не потому что им это нужно, а из-за того, что у них есть какая-то прошлая привычка. Когда-то это было необходимо для жизни, а сейчас это не является необходимым. Так и это тоже. То есть даже если мы не видим, зачем он это делает, но это прежняя привычка избавляет их как бы от наказания. Потому что он не виноват, так он привык к этому. Так природа приучила его в таком виде. Это говорится обо всем абсолютно животном виде. То есть не живое растительное животное, поэтому у них нет никаких заповедей, никаких прегрешений, нет ничего с них спрашивать, как они себя ведут. Это не хорошо, не плохо, это природа. У человека есть отношение к другому, что то, что ему нужно для своего необходимого минимума, это мы не спрашиваем, а наоборот. Государство, как правило, заботится о том, чтобы у каждого было какой-то необходимый минимум, там какие-то 1000 шекелей в месяц, не знаю, или 1000 калорий в день, не знаю, как там они считают, но как бы то ни было, заботятся. Стараются заботиться. Насколько общество исправлено больше, заботится больше.
2: Ладно.
0: Но больше этого уже начинает быть расчет. И расчет с человеком, что ему нужно больше необходимого минимума, он должен тогда проверить. Барислам пишет в статье «Последнее поколение», что религия, которая будет в окончательном исправлении, в последнем поколении, это религия общая для всех народов. И что такое религия? Не получать от общества больше, чем последний неудачник. Так написано. Это называется у него религия. Немножко. Остальное он говорит, все народы могут оставаться в своих религиях, в своих привычках, в своих традициях, это не мешает. Говорит о своем отношении вообще к животности, к животному состоянию. Так что это значит? То есть ты производишь расчет, что такое даже необходимый минимум, согласно самому последнему человеку, то есть который получает действительно меньше всех. Если ты получаешь больше него, это называется у тебя, что ты уже получаешь излишество. Так он говорит. Это идея, религия последнего поколения. Но что касается наших вопросов, в этом есть просто много уровней, как он сказал. Если я отношусь только к себе, то, что мне нужно для себя, если я уже начинаю производить расчет с ближним, что такое производить расчет с ближним? Как мы говорим, что есть животные желания, которые есть и у животных, зверей тоже, еда, секс, дом, да? Семья, дом. Это вещи необходимые в каком-то виде. То есть человек, если бы он делал это только для своего тела, это называется необходимым. Но если он смотрит на других, что есть у других, то есть он уже не считается с тем, что нужно для его тела, а как он хочет выглядеть в глазах других. Мне нужен уже дом 5-этажный, уже начинает быть не расчет то, что ему надо для тела. А как Рэбе сказал, он говорит, когда они жили в Иерусалиме, он говорит, у нас была одна комната. Был такой один маленький стол. На нем ели. 30 сантиметров. И все сидели на полу. Так было в Иерусалиме в начале 20 века. И были матрасы, как у нас здесь такие, их складывали в угол, а ночью каждый брал матрас и спал на нем, и так, жили. И он говорит, а родители моей невесты, они были богачи, у них было две комнаты. В одной комнате они все жили, вся семья, а другую комнату сдавали. Очень просто, он говорит, потому что это нормально, это не думали иначе. И так и жили. Сегодня он говорит, взяли эту комнату, разделили на 5 комнат, сделали из нее квартиру. У каждого есть свой собственный угол. Это говорит о чем-то. Это необходимый минимум. Просто человек начинает считаться с обществом, что он должен получить от общества. Из этого у него возникают уже даже необходимые вещи, как будто еда, пойди войди в супермаркет, посмотри, что это дом, пойди посмотри, что там строят. И все эти вещи становятся уже не для моего тела, а для моего соседа. Так уже у тебя есть не необходимые минимумы отношения к окружению. То есть все вещи, которые получают другой характер, чем от отношения к обществу, не называются необходимым минимумом, когда мы говорим еда, семья, дом, а это уже лишняя часть, которая относится к человеческим желаниям. Деньги, почести, знания — это относится к этому. Хотя как будто относится к телу. Но это неинтересно. Телу это не надо. Вот, так в человеческих желаниях, там это только твое отношение к обществу, там уже у тебя есть отношение к обществу, что ты хочешь вложить, и наоборот, что ты хочешь получить. Когда ты хочешь получить, хочешь ли от этого, чтобы у других этого не было, или хочешь, чтобы у них было, как есть у тебя, и вместе вы делаете, чтобы всем было хорошо. И тогда в соответствии с этим есть от хорошего отношения к ближнему до ненависти к ближнему. Там есть все...
2: Коля говорим.
0: Все градации.
2: Взял?
0: Вот и все.
2: Кен.
0: Да. Когда мы говорим о возлюбленных самого себя или о злословии, мы говорим, по сути дела, о том, как вы сказали, то, что внутри в сердце. Но все-таки мы говорим устами внешние вещи. Это как это...
1: Мы здесь ведем себя согласно правилу, от любви к товарищу, к любви к Творцу, как Рабаш пишет об этом в статьях. Что должна дам любовь к товарищам? Поэтому и тут, по отношению к товарищам, я должен понимать, что таким образом я в общем и определяю, как я отношусь к Творцу. И несмотря на то, что я не способен относиться к ним хорошо, я это вижу. Но, по крайней мере, если ты хочешь проверить, действительно ли ты улучшаешься к лучшему, меняешься к лучшему, проверь, не поменялось ли твое отношение к ним. Если оно поменялось действительно существенно, даже по чуть-чуть, это значит, ты сделал большой шаг в духовном, потому что ты не можешь померить духовное. Но тут ты можешь измерить бы из сердца, как ты это измеряешь. Насколько тебе это меньше колет глаз, насколько ты чуть больше о них заботишься, если у тебя какая-то к этому уже подготовка. Это проверка, потому что в духовном мы не знаем. Также мы не можем представить себе более высокую духовную ступень, когда вдруг что-то раскрывается, и ты что-то понимаешь, и для тебя это просто настоящее раскрытие. Так как стремиться к такому более высокому состоянию? То, что мы делаем, как правило, то, что должны делать, это вспоминать. Ну, по крайней мере, так, технически. Вспомнить хорошее последнее состояние, которое у меня было. Что значит хорошее? То, когда я стремился к Творцу, когда я думал, когда я наслаждался от того, что чувствую его и соединен с ним. Так вот, из такого состояния удерживать его даже сейчас, когда этого состояния нет. То есть как-то стараться все время выстроить то состояние, тот статус отношений между нами. Для этого тебе данный пример.
3: Вот как, к примеру, в субботу. Подобие будущего мира дает человеку. Потом это вдохновение на всю субботу, чтобы он мог жить так же, как в субботу. Поэтому это и так и говорится, что праведник в субботу навсегда.
0: Как будто вы говорите противоположно. От любви к Творцу я прихожу к любви к товарищам. Не от любви к товарищам. Не любовь к товарищам до Творца.
3: Кто говорит?
0: Логика или разум говорит. Вначале я... Если я знаю Творца, из этого я могу.
3: Хотя из логики ты говоришь, что от любви к Творцу мы приходим к любви к творениям. Любовь к Творцу, как мы это изучаем, это последняя ступень развития желания, исправления желания. Желание находится в двойном скрытии. Обычном скрытии, вознаграждение, наказание и любовь. Любовь там делится на несколько частей, вечная любовь самая большая из них и последняя. То есть достичь окончательного исправления по-настоящему. И там только лишь понять, что я должен хорошо относиться к товарищу, с которым я нахожусь здесь, учусь с ним. Для чего тогда Творец создал весь этот мир и товарищи? И организовал нас в группу, если не для этого. Вся необходимость этого мира в том, что он отягчает душ, то есть дает некую тяжесть. Когда, несмотря на то, что он посылает мне помехи, я стараюсь быть в конце исправления. В этом, по сути, все дело подъема по ступеням. Я и сейчас нахожусь в окончательном исправлении, но просто не чувствую, потому что мое сердце покрыто 125 покрытиями. И мне нужно нейтрализовать эти покрытия, и тогда я вновь себя почувствую в окончательном исправлении. Каким образом я нейтрализую их? С помощью различных средств, которые есть в моем распоряжении. Даже великие праведники, которые находятся в окончательном исправлении, если им нужно помочь нам, душам в этом мире, получают падение, спускаются в этот мир и начинают тот же путь заново, достигают в этой жизни окончательного исправления и пишут нам книги, помогают, заботятся, обучают нас. Но со ступени этого мира, когда они уже связаны с окончательным исправлением внутри себя, но находятся с нами здесь. То есть все покрытия, которые нам даны, чтобы мы не чувствовали окончательное исправление, все для того, чтобы преодолеть эти покрытия и все эти помехи. Относиться к ним, использовать их, насколько получаю большую помеху, затем она превращается в еще большее свечение. И мы это видим по законам нашего мира. То же самое. Законы электричества, там есть сопротивление, как оно работает. В законах между клетками, да вообще везде. Есть сила сопротивления — это сила положительная. Если используется целенаправленно. То есть с ее помощью, и только с ее помощью мы что-то чувствуем, и только с ее помощью мы можем извлечь пользу. Ну, скажем, электричество. Если или электричество течет по проводу без всякого сопротивления, мы ничего не почувствуем. Мы ставим сопротивление, и тогда с помощью этого сопротивления мы можем вынести пользу. Это нагревание или охлаждение, или разные приборы, которые можно подключить на пути. То же самое с нами. И с тем отягощением желания получать. Без него мы бы не чувствовали свет. Если это нулевое вьют, так что почувствовать? В той мере, в которой этот вьют есть. То есть в море света, если есть вьют. то согласно авиуту, мы можем почувствовать свет, который проходит через этот авиут, если он может пройти. И поэтому это сила экрана и называется силой сопротивления. Подобно сопротивлению в электричестве, как в резисторе, кто выполняет свое действие резистор. Это очень глубокая статья. Мы еще поговорим о ней. Касается много чего тут.
0: Страница 95, он пишет о свойстве веры и свойстве знания. Но после этого он пишет, но Творец знает, что свойство веры – это более успешный путь, чтобы человек мог прийти к цели, которая называется слиянием с Творцом. И это подобие по форме. Можно ли объяснить о свойстве веры и свойстве знания?
3: Мы не можем идти путем знания, потому что путь знания — это получение вознаграждения в исправленные килим. Что есть знание, когда свет входит в клей, передает клей ощущение, и вместе с этим ощущением есть еще и разум, когда я анализирую это ощущение. Я знаю все причины, обстоятельства, как я пришел к этому ощущению, какие действия я сделал, в каких желаниях, насколько они исправлены, на каких уровнях авиюта. Вообще, как я выстроил это ощущение. Так вот, сама структура этого ощущения, мой подход к нему, сколько я над ним поработал, как я сейчас наслаждаюсь им, все это вместе дает мне знание. Так вот, достичь этого в духовном можно только с помощью веры, то есть исправления, которое называется Хафец
2: Хесед.
3: Знание и вера — это две ступени. Вера называется свет Хасадим. Полная вера, когда в нее входит уже и знание, называется Хасадим, свечение Хохма.
0: И вера и знание — это за Махсумом?
4: Верой называется свет Хасадим. Его я постигаю с помощью экрана Авиюта Шореш Алеф Бет. И далее тоже. Там тоже туда должен прийти сначала свет Хасадим. И потом уже, соответственно, свет Хохма. Вера — это первое исправление. Все постигается верой. Все говорят, но не понимают, о чем говорят. Что такое вера? Это сокращение и отдающие келим. Уровень бины. Бина называется верой. Гар бины называется совершенной, полноценной верой. Когда приходим снизу вверх, малхут, постигая, поднимаясь в бину, постигает бину, это называется хафец хесед, а потом, когда исправляет и получающий келим в бине, называется, что она выходит на гар бину. Там уже свечение хохмы она получает. И не надо думать, да, не надо думать так, как думают обычные люди в этом мире. Вера глаза закрыл, стал фанатиком, и что мне говорят, я делаю, не думаю. Это называется верой. А в духовных килим это совершенно так. Не задействовать голову, это называется не работать со светом хохма. Но голову надо задействовать, чтобы работать со светом хасадим. Там тоже надо много ухищрений и много усилий. Это не стирать желания, а это надо их знать и поверх них строить отношения, когда я иду выше них. Поэтому это называется вера выше знания. Нет просто веры такого, потому что мы, получающие килим, даже на виюте алев, шореш алев бет, то там тоже есть получающий килим, то все, что я делаю, это в принципе накладывается на желание получать. Нет у меня желания отдавать. А желание отдавать — это Творец. А вот желание получать, которое может быть исправлено на отдачу. Поэтому Если я делаю даже работу на Авиюте Шореш, это все равно работа на фоне желания получать. Только Авиют Шореш, это уже отличается от чистой отдачи Творца. И если я прихожу к работе в отдаче вообще, то я работаю на поверх желания получать. Там тоже есть его знание, даже на Виюте Шореш. Я все равно его нейтрализую. Это называется убар, зародыш. Я отменяю себя полностью, и я весь целиком и полностью в своей отмене. Но я знаю, что я отменяю. Я знаю, от чего я отказываюсь. И в этой отмене я нахожусь внутри как бы полной власти Творца. Это называется плод в чреве матери полностью передает себя Высшему. Это высшее знание. Сколько есть этого знания? Это высшее знание. И на каждой ступени у тебя есть состояние, которое называется зародыш. Сколько есть у тебя 125 ступеней, на каждой ступени все больше и больше, чем у предыдущей. Есть такой авиют, на котором ты идешь на отмену и передаешь свою душу. То есть полностью отдаешься. Быть зародышем, скажем, на ступени сотой, это гораздо больше, чем быть большим на 99-й ступени.
5: Так. Какая проверка, что человек не подменил цель средством? То есть заменил, скажем, мы говорим, что любовь к товарищам — это средство прийти к Творцу. Теперь какая проверка, что я не заменил цель средством, потому что любовь к товарищам — это моя проверка?
4: Это не важно, даже если человек забывает, но работает на любовью к товарищам, чтобы приблизиться к Творцу, но при всем этом в церкви общая мысль приобретает некий такой посыл, да, ты получаешь какое-то сообщение, там, я не знаю, от Гилада или еще от кого-то, все равно вспоминает об этом периодически. В конечном счете, общая мысль, она присутствует, да, о цели. Даже если просто кричим «цель, цель, цель», уже на нашем уровне, ну что, так это работает. Конечно же. Смотри, это результат скрытия. Конечно, нужно каждый раз воспользоваться помощью других.
2: И
4: ты не можешь помнить о духовном, если духовное тебе не подсвечивает. И это он должен говорить всем. Я не знаю, на стенке напиши, ты все равно этого не увидишь. Если твое желание получать сейчас на это не направлено, ты не увидишь. Как мы так устроены? Как я не вижу духовное? Мое желание получать, не может его сейчас ощутить, оно не настроено на это. То же самое, это касается всех органов чувств.
5: А что в таком состоянии группа?
4: Даже в состоянии... Даже в таком состоянии, что я не помню о целетворении, но совершаю все эти действия, они потом накапливаются и присоединяются к мысли и намерению, к тому, что я буду делать в другое время. Поэтому мы находимся в этом мире. Это такая ступень, где тут есть время. В духовное, в момент, когда ты что-то делаешь, если ты в ту секунду находишься в слиянии и действуешь в соответствии с этим, то это уже действие. Если ты не находишься в слиянии, но в первую очередь это не называется духовным, но, скажем, это называется действием. А у нас не так. У нас каждое усилие, можно потом присоединиться с мыслью, потом только уже действовать вместе. Это вот это чудо, особое чудо, которое есть на этой низкой, нижней ступени, которая называется этим миром. Он говорит об этом также в статье на завершение книги Зор, где ученик, который находится со своим равом, хотя он не находится в слиянии постоянно со своим равом, учителем, но сейчас он принес ему чашку чая и думает о том, что этим он хочет соединиться потом с духовным. может быть, не в момент действия. Все равно эти две вещи действуют вместе. Да, вот как будто всего-навсего там стакан чаю. Время действует нам на благо, он соединяет потом все усилия, то, что мы не способны соединить. Он пишет об этом там. Поэтому он говорит, что даже в больших каких-то вещах, да, там высшего или рава, это действует таким вот образом, что с помощью этого поднимаемся по ступеням. Я помню себя. Сколько было секунд, и какие были моменты. Не хочу, надоело, ой. Вы этого не знаете, потому что вы не были близки, что вы не близки к раву. Потому что здесь нет раву, я же не веду себя как рав. Но когда ты находишься рядом с великим человеком, а он на самом деле близок и все время, это очень трудно держать себя правильно. Это очень тяжело. Появляется пренебрежение, потому что естественно, ты же видишь тело. Ну а что там в теле, внутреннюю сторону, ты же не видишь. И это тяжело. И вот он говорит, что даже если это делается по причине необходимости, то есть я обязан это делать, может быть, неприятно мне, некрасиво, да, по человеческим каким-то причинам, но потом ты добавляешь причины духовные, тем, что ты хочешь достичь духовного, даже в другое время, когда ты уже с ним не рядом, там легче уже думать. Все это соединяется вместе. И мысль, и действие. Так же и с товарищем. Так мы тоже. Главное, делай. Мысль, как-то она потом сама придет, чтобы было на что облачиться ей.
5: Сказали, что время действует нам на пользу. Теперь, когда не время, может быть, я делаю товарищу какое-то действие, в тот момент соединение между действием и поступком не будет хорошим, а через несколько минут я могу сделать то же самое, что будет хорошо. Что определяет здесь?
4: Ты никогда не будешь знать, почему ты делаешь так или иначе. Да, видишь, он сейчас мне чашку чая принес, стакан чая. Мы не знаем, почему нас бросает от одной мысли к другой. Мы этого не знаем. Это зависит от внутреннего строения души. Сейчас ты должен выяснить вот это желание, потом другое, в соответствии с этим, в связи с этим. Почему в соответствии с этим и в связи с этим? Потому что не знаешь, с какими душами, с какими вещами ты связан в общем строении, Адама, решенно. Ты не знаешь. И души, с которыми ты находишься, и в какой связи ты этого тоже не знаешь. И согласно телу, ты же не можешь в соответствии с этим знать, что происходит внутри. Так тебе приносят разные такие, предоставляют такие ситуации. Тебе кажется, что это все случайно, если ты видел все строение Адама решено. Но ты бы знал, ага, вот это мне надо, вот это сейчас сделать. Сейчас мне дадут вот это, через какое-то время вот это.
5: То есть он все время меняется, я все время меняюсь.
4: Все меняемся, все производят исправления. Это как некая такая система, которая все время находится, да, в таком в движении, в жизни. Святая Шхина.
5: Тогда чему это может соответствовать? Какой пример может заставить тебя сделать определенные действия?
4: Поэтому они дают нам простые советы, что в каждой ситуации, в каком состоянии ты находишься, не надо относиться к другим душам, как не надо действовать. Ты телом там думаешь своим, как действуют все мои клетки в моем организме по их программе, по их роли, и в соответствии с этим я должен действовать так же. Ты знаешь, нет, на самом деле это действует в конечном счете именно таким образом, но не на том уровне, где мы можем это познать. Конечно, это действует таким образом. Система замкнутая со всеми своими частями полностью, до конца. А мы нет. Мы не способны это вообще даже узнать. Это потом нам только раскрывается. В конце исправления вся строение и вся ее функционирование. Тогда там нет помех. И дают тебе не средства, а дают тебе советы. Общий такой совет, самым общим образом, самым простым и правильным образом. Ты, твое действие и цель, куда ты хочешь прийти, они должны быть как одно. Я спустился от своего корня, там я был в слиянии, в слитом с Творцом. Кто такой Творец? Творец — это все остальные души. И я включаю их в себя. И вместе мы все получаем в себя высший свет. Вот это вот ощущение во мне, будет называться Творцом. Я не знаю, что там вне, снаружи от меня. Это Ацмуто. Но то, что я получаю, да, в контакте со всеми душами в исправленном состоянии, в конце исправления, в моем корне, это называется Творец. Из действий твоих познаю тебя, из этого ощущения я буду знать тебя. Вам надо стремиться к этому сейчас, через нынешним действием, и я стремлюсь, я это делаю. Если я все время так подстегиваю, да, и действую именно в этой точке, я как раз прихожу и в точности к этому состоянию, что именно так. Поэтому дать тебе сейчас вот эту большую программу, и чтобы ты начал сейчас что-то делать, ты должен понять это от начала и до конца. Потому что самое мельчайшее действие с пониманием, с осознанием, да, с полным контролем, тогда ты должен знать всю систему изначально. Ну как это возможно? До того, как ты не сольешься со всеми душами, со всеми частями системы, это значит в единое строение. Но это же невозможно. Поэтому говорят тебе решение. Ты хочешь включиться в эту систему как хорошая, активная, правильная часть? На это настраивайся. Я, мое действие и мое состояние и слияние с Творцом. Так? Это одно целое. То есть я уже хочу быть в конце исправления. Что такое конец исправления? Как я представляю его себе сейчас? К нему, я к этому состоянию, я хочу его сейчас реализовать, создать его. Да, сделать. Произвести.
5: Так это закон действует относительно всех душ, без связи с группой?
4: Да, ко всем душам, да, без связи с группой, но в группе у тебя есть. Ты оттуда вызываешь, из конца исправления, ты вызываешь оттуда окружающий свет, потому что ты соединен с ними, как ты соединен с ними там, согласно тому усилию, когда ты хочешь соединиться с ними здесь, ты вызываешь. Ты как бы притягиваешь на себя, тянешь на себя, как бы физически тянешь то самое состояние, притягиваешь к себе, потому что ты хочешь сейчас его осуществить здесь. Это называется, что высший мир спускается в этот мир. Это то, что будет в конце исправления. Красивые слова, но я не думаю, что я тут могу что-то добавить.
5: Почему есть действия против конца исправления, которые мы пытаемся выполнять сейчас, как любовь к товарищам? И действия, как, допустим, взгляд через насущное, о котором Бальсалам пишет нам, что он оставляет нам для последнего поколения. Мы такого действия против этого сейчас не делаем.
4: Почему мы занимаемся действиями по любви к товарищам и думаем, что это самое важное действие? Ну, кроме того, есть, конечно, распространение и учёба. И вот эти действия, как удовлетвориться малым и другие какие-то исправления, может быть, мы как бы оставляем. Потому что мы знаем, что мы сами по себе не способны исправлять себя. А то, что может нас исправлять, это высший свет. Если придет ко мне из более исправленного состояния и будет мне светить, в соответствии с этим будет исправлять мой килим. Тогда мне надо совершать действие, не то, что я должен сам приступать к килим и их исправлять, да, шведским ключом там, или, я не знаю, или каким-то там гаечным ключом, что-то исправлять. Я должен позаботиться, да, чтобы пришел слесарь и исправил систему. Я его должен вызвать. Поэтому я не совершаю действия прямые на исправление. Ну-ка, где экран? Я сейчас экран сейчас принесу, налеплю его на желание получать. Там забью, прибью гвоздями, чтобы никуда не делся, да, желание получать, как мы это рисуем сверху экран, и тогда желание получать уже покрыть, да, экраном. Нет, я ищу средства, чтобы они принесли мне экран, исправление. И вот эти средства — это не прямой выход на исправление, а это выход на исправляющего. И это на самом деле огромное препятствие для людей, пока они не начинают понимать, что мы должны искать исправляющего, а не сами исправления. Без того, что он придет, у меня просто не будет исправления. Это как женщина сидит дома и кричит, что стиральная машина, скажем, да, поломалась, но... А ты говоришь, ну хорошо, я сейчас что-то сделаю. Нет, должен прийти специалист, да, и поменять какую-то деталь. То есть надо поискать этого человека, кто умеет это делать. Это высший свет. Так я совершаю действия, когда я не смотрю на саму кли. Я должен смотреть на действия, с помощью которых я могу притянуть света. Самые эффективные света для исправления. И тогда нам говорят, что окружающий свет, самый эффективный для исправления, приходит тогда, когда я сижу с книгой во время учебы с намерением выйти на свой корень. И там, где там я и мое действие, учеба и Творец находятся в слиянии в одной точке. Замечательно. Мне сказали, ну так после этого, или нет, до этого, что мне нужно, чтобы сесть правильно, с правильным намерением. Книга есть, слава Богу, читать я научился, даже, ну, может быть, не очень научился, но не важно. Главное — намерение. Как я прихожу к намерению, и тоже нам объясняют, сколько у нас есть средств выстроить правильное намерение, и в первую очередь это... В статье, да? «Свобода воли». Он пишет, что это группа. Без группы ты не сможешь собрать по-настоящему и усилить свое желание к цели, и твое намерение будет маленьким, меньше тем, что нужно для того, чтобы привлечь свет. Окружающий свет притянуть. А если ты не смотришь на это, а смотришь на то, ай, я не в порядке, я такой жадный, я не знаю, я такой амбициозный, но ты находишься внутри своих желаний получать нехороших, да, правильно, нехороших. Но там, где мысли человека, там он находится. И в этом ты, ну, ты даже не знаешь, чего делать. Или выпить, или наркотик, чтобы более не чувствовать. Поэтому написано, сидит, да, глупец сидит, сложа руки, и ест себя поедом. Ну что это глупость? Потому что ты не обращаешься в правильном направлении. Ты смотришь на свою грязь. Да, ты плохой. Но ты смотришь на то, что ты плохой, ты не справляешь себя. Да, когда ты видишь, да, ты видишь поломку в машине, это же тебе не поможет. Ты должен найти специалиста, который тебе заменит эту деталь. И в этом все дело, что очень частенько мы обращаемся к своим келим и все время смотрим на них, и ты видишь на человеке, да? Бедняга, несчастный, его внутреннее перед его глазами, он не знает, как от этого оторваться, сидит и все время скорбит. Человек, а группа должна позаботиться, повлиять на человека, чтобы он как можно быстрее оттуда вылез. Потому что это то, что лазутчики говорят о Творце. Ну, такие вещи. Ну, может, что-нибудь почитаем, поучимся?
5: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
4: Настоящие усилия уподобятся на более высокое состояние, и только через отношение к товарищам я услышал,

0: что всегда надо проверять, поменялось ли отношение как бы существенным образом. Если так произошло, даже капельку, значит, ты сделал очень большой шаг в духовном. Измерить мы это не можем.
1: Но
0: также о вере говорилось, что вера — это раскрытие света Хасадим, а не идти против желания, но и также постичь их, а потом идти выше них, верой выше знания. Ну так ты не можешь помнить о духовном, если оно к тебе не приходит, если не светит. Поэтому мы должны возбуждать это между нами всегда, чтобы светило. А Творец — это все остальные души, которые вокруг тебя.
2: Всегда возвращаюсь к точке его состояния по отношению к товарищам и цели. И здесь мы должны все время прилагать усилия и состояние духа в этом успехе товарища.
0: Итог урока — это нас сосредотачивает на теме любви к товарищам, любви к ближнему, что без этого человек просто вообще не в направлении цели. А это главное, на чем надо сосредоточиться. Потому что ненависть к другим приводит к ненависти к Творцу. То есть все как бы по отношению к Творцу. И если человек видит зло в товарище, он видит зло в действии Творца. И все, что нам нужно делать, это как раз не соглашаться с этим явлением, а быть в устремлении все время к любви. Из этого строится весь наш путь. Это главный компонент. И тоже я вот записал тут. Как ты смотришь на других, если тебе колет глаз, а если ты смотришь на товарища не по-хорошему, по-плохому, то, что может помочь, это начать заботиться о них. Если человек заботится о товарищах, он все-таки идет в правильном направлении и против того желания получать, которое в нем пробуждается.
2: В отношении к товарищам я должен понять, что этим я определяю в конечном счете, как я отношусь к Творцу. Я буквально должен выстроить свои отношения как можно больше в любви по отношению к товарищам, выстроить намерение. Нужно просить у Творца, чтобы помогал нам. Так мы можем все больше приближаться к Нему.
0: Вся наша работа и в группе для того, чтобы выработать отношение к Творцу. Мы должны проверять любовь к Творцу. Что это такое? Если у меня есть любовь к товарищам, по-видимому, Творец полюбил меня и дал что-то еще в сердце, еще капельку. Любить товарищей, если я говорю товарищам, как он пишет там в статье. Что я говорю о товарищах, что я хочу, чтобы было в сердцах товарищей относительно других товарищей. Все эти вещи, как я действую, говорю, думаю о товарищах, в конечном счете это дает мне возможность обратиться к Творцу, попросить еще капельку исправления, поменяй мне сердце относительно товарищей, еще там мысли, действия относительно товарищей, чтобы еще больше я мог любить их. То есть все время мы должны быть в этом устремлении, просить это у Творца.
2: Да, получается, что есть такая очень тесная связь между этим окружением, в которое меня привел Творец, и между светом, который я должен привлечь. И как я не могу одно без другого, два этих средства и мое отношение к группе, очень связано с тем, есть у меня возможность или нет привлечь свет, возвращающий к источнику, а с другой стороны, пока свет не исправит неисправленные свойства во мне, я не смогу правильно относиться к товарищам. И две эти вещи нужно все время держать вместе, конечно же, с целью. Нужно все время держать их вместе.

Здравствуйте, друзья! Мы сегодня начинаем изучение Талмуда 10 сферот, первой части, первая страница Орпними, первый пункт. Я хотел сказать о собрании товарищей вчерашнем, что о чем говорили товарищи, что он может сделать, что, чтобы использовать и извлечь пользу из утреннего урока, чтобы принять свет, отражающий к источнику, и не быть в отвлечении внимания от этого. И Рав сказал, что невнимание — это очень сильное. Поэтому мы должны направить наше желание на то, чтобы получить свет, возвращающий к источнику,

0: просто впитывать слова Рава и вопросы товарищей. Рав сказал так на уроке: я должен смотреть на действия, с помощью которых я могу привлекать цвета, которые самые эффективные для исправления. Тогда нам говорят, что окружающий свет, самый эффективный для исправления, приходит в то время, когда я нахожусь с книгой во время учебы, с намерением прийти к своему корню, туда, где я и мое действие, учеба и Творец находятся в слиянии в одной точке.
1: Ну да, как и сейчас мы слышали на уроке. Да, если испортилась стиральная машина, надо позвать специалиста, который ее починит, заменит какую-то деталь. Тот, кто знает, понимает в этом. Поэтому есть свет, который нас исправляет во время учебы. Короче, заходим в урок Рава, пожалуйста.
0: Второй пункт, что он хочет выяснить, давайте прочитаем. Наверху. До сокращения был свет бесконечности, наполняющий всю реальность. Это первая форма, которую он дает нам и хочет объяснить. Пункт первый. Наверху у нас сказано «Ари», а внизу есть объяснение Бальсулама. Откуда у нас есть сказано «Ари»? Он пишет: «Эцхаим» — первая врата, первая ветвь. Итак, первый пункт. «Знай, что прежде чем были созданы создания, сотворены творения, был высший свет, простой, наполнявший всю реальность». Сейчас он хочет выяснить второй пункт. В первом пункте мы были, сейчас прочитали, а второй пункт — это простой высший свет. Что это? Пункт второй внизу, то есть свет, распространяющийся от сути Творца. Я не вижу здесь. И до тех пор, пока все имена и описания, которые в науке Каббала, они не о сути Творца, ни в коем случае, но только о свете, который распространяется из его сути. Но об его сути нет у нас ни одного слова и выражения вообще. Потому что таково правило: все, чего не постигаем, мы не можем познать по имени. И помни этого, и не оступайся. То есть, когда мы говорим о высшем свете, мы говорим только о свете, распространяющемся от Творца, от Создателя, правильнее сказать. А Создателю мы вообще ничего не говорим. Нет у нас никакого имени его, поскольку мы его не постигаем, потому что все наши имена от постижения, от входа света в кли, а Создателя мы не постигаем. Он до света еще находится, из него выходит свет, и поэтому мы все, получающие свет, который выходит из Создателя, так в том свете, который выходит к нам, мы воспринимаем все действия света, то есть все, что есть у нас, это действие света. Когда свет строит кли, и свет наполняет кли, исправляя его, выстраивая его в каких-то формах, чтобы так кли почувствовал. То есть прежде всего мы должны различать, что мы келим, и мы результат воздействия только света, когда свет сделал из нас то, что понимает и чувствует, это чувство и разум моха и либо, чтобы мы воспринимали его, его действия, и так чувствовали себя. То есть кто мы в конечном счете, результаты действия света. И то, что мы чувствуем, то, что он хочет, чтобы мы почувствовали, так он нас и строит. А выше этого мы никогда не поймем и никогда не почувствуем, и никогда, то есть до конца исправления. Это у нас конец пути, то, что над этим мы не говорим. Так что такое свет, о котором мы говорим? Воздействие Творца.
2: Да.
1: Наши зрители из интернета, которые с нами в учебе, 11-й просит определение прочитать.
0: Отлично, это уже очень хорошо. Творец. Очень хорошо. 11. Кто такой творец? Боре. Отлично.
3: Юд Алиф. Боре.
0: 11. Творец Боре. Имя Творец Боре относится только к обновлению, то есть к обретению сущего из ничего. И это только материя Келим, которая определена в желании получать, которая во всей сути. И, конечно же, этого не было в его сущности до сотворения. То есть, как мы говорим о Творце? Мы говорим о Творце уже исходя из этого обновления, которое произошло при выходе света из его сути. В другом месте объясняет нам Бальсулам Творец, что это от слов «приди и увидь» — «бо-уре». Когда человек, который начинает постигать духовное, согласно исправлению своих келим, насколько он их исправляет, так он постигает свое уподобление свету. Когда в нас есть два главных качества — это хисарон, потребности и наполнение этой потребности. В той мере, когда хисарон и наполнение хисарона сравниваются между собой, мера их уподобления приносит человеку ощущение Творца. И почему? Потому что Творец, который — это тот, кто создает и кли, и свет. И если я внутри уравниваете свет и кли вместе, я прихожу в этом равенстве к ощущению корня единственного для обоих. И поэтому называется Творец. Он всегда у меня меняется, потому что насколько из кли, из его наполнения я могу соединить с помощью исправления кли, отдавать, чтобы это было как наполнение, которое раскрывается в нем, что он дает. Так в этом я раскрываю все больше и больше понятия Творец, Боры, пока я не прихожу к своему полному исправлению кли, к понятию полному Творец. Кто такой мой Творец, который создал мне весь хисарон и который дал мне все наполнение в него, к единому корню, к хисарону и наполнению. Поэтому Творец — это личное ощущение у каждого. Из его кли твой Творец и мой Творец никогда не будет тем же Творцом. И каждый раз в любом состоянии, на любой ступени, Творец будет другим. И каждый раз он будет расти в той мере, в которой мы поднимаемся, в келим. То есть все, что мы изучаем в науке Каббала, мы изучаем только по отношению к нашему восприятию. Нету судей больше, чем видят его глаза. Поэтому имя Творец — это Бо-Уре, «приди и увидь». Это понятие, которое исходит только из кли. Поэтому он так нам и говорит в этом определении. Имя Творец соединяется только с обновлением. Только с обновлением. А все остальное вы можете поместить в скобки. То есть реальность — все это в скобки до конца. Главное — только об обновлении говорит. Когда мы не говорим о нем об абсолютном понятии, мы вообще никогда не говорим в науке Каббала, потому что все это из келим, которые мы постигаем здесь, из них мы можем говорить. И также в науке, как мы говорили, мы и в современной науке начинаем продвигаться к тому же восприятию реальности, что реальность — это все по отношению к постигающему и эту реальность человеку. И также здесь, во втором пункте, он говорит, что все, что мы не постигнем, не будем знать по имени. Поэтому у Творца есть милосердный, милостивый, сдерживающий гнев. Гнев, и это все говорят, что вся Тора — это его святые имена, то есть название света, который входит в кли, выстраивает кли, выясняет его и наполняет его — это вся Тора. То есть вся Тора
3: — это
0: случай килим и светов, которые находятся в какой-то связи между собой. Как кли может с самой малой меры уподобляться свету, вследствие чего раскрывается святое имя, самое малое. Святое называется, что кли находится в отдаче, как свет. Свет называется святостью, и тогда это раскрывается. Поэтому вся Тора, вся книга Торы, скажем, весь свет, который приходит и строит кли, все это только святые имена. Третий пункт, он говорит: так у нас было высший простой свет, наполняющий всю реальность. Внизу, пункт Гимель, что значит наполняет всю реальность? Вроде бы очень удивительно, потому что здесь говорится в той мере, еще когда не были созданы миры. Поэтому о какой реальности говорится здесь, когда высший свет должен наполнить ее? И дело в том, что все миры и все души, которые есть и должны будут сотвориться со всеми их случаями до конечного их исправления. То есть все, кроме Ацмуту, сути Творца, о которой мы не говорим, только как предваряющий все корень, все они, вся реальность, которая затем распространяется из этого, простирается, раскрывается, она уже включена в бесконечность во всем своем великолепии и наполнении. Так что здесь нужно различать две основы в реальности перед нами. Первая основа — то, что они включены в Творца во всем своем совершенстве и красоте, то есть в потенциале до развития, когда в бесконечности есть все. И второе, второй принцип, так как они простираются и распространяются и обновляются перед нами, то есть в нашем постижении после первого сокращения в пяти мирах, которые называются Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Йецира, Асия. Когда высший свет, который нисходит от Ацмуто, наполнял всю реальность, то есть всю общую реальность, которая в первой основе. В том смысле, что они находятся и существуют в бесконечности до сокращения. То есть есть у нас две формы. Первая форма — это то, что все включено в бесконечность. Все килимы, все света, со всеми деталями до самой последней, но без их развития, без нисхождения, распространения. И второй принцип, когда они уже начинают распространяться и нисходить вниз. Также вверх, вниз, бесконечность, и затем то, что выходит, понятие времени, все мы это должны стараться объяснять себе в духовном виде, что это не произошло когда-то, а сейчас не происходит, что это не произойдет когда-нибудь в будущем, когда мы придем к концу, концу исправления бесконечности, а сейчас этого нет, но все это только относительно постигающего человека. Как он постигает, так он это и объясняет. А сама реальность, о ней мы не говорим, о самой реальности. Сама реальность — это сущность Творца, Ацмуто. А то, что постигает творение, он всегда постигает согласно своим келим и не может сказать, прошлое, настоящее, будущее, но только по отношению к себе, своему постижению, но не о тех формах, которые он постигает, потому что нет миров, нет нисхождения, нет движений, нет ничего, но только по отношению к этому постигающему. Так то, что рассказывают нам каббалисты, они рассказывают нам согласно тому, что они постигают согласно тому духовному движению, которое рисуется в них, а не то, что находится в духовном вне нас, о чем мы не можем говорить, потому что это называется ацмуто, сущность его. Если мы говорим о бесконечности наших постижений, это все относительно постигающего, относительно килим. Да.
1: Миха из Тель-Авива вас спрашивает, есть ли там точка равенства между человеком и Творцом, относительно Творца?
0: Я не знаю, как это связано с тем, что мы говорим здесь, но предположим. Конечно же, все мы относительно Творца равны, потому что в высшем свете, как мы изучали здесь, нет никаких изменений, нет никаких различий, все находится в полном равенстве и покое. Так то, что нам кажется что-то неравным, это всего лишь исходит из того, что мы так воспринимаем наши килим. Но насколько человек возвращается к более высоким уровням, то есть его восприятие в исправлении, видит, насколько все равно. Да.
1: Тот же зритель еще добавляет. В конце исправления, когда человек приходит к концу исправления, один, второй, третий, что происходит с определением Творца? Оно меняется или они видят одно и то же?
0: Определение Творца меняется в каждую секунду постигающего человека. То есть в любом восприятии человек, Творец разный, что называется святыми именами, что такое вообще все имена. Что сейчас происходит со мной в каждую секунду? Я сейчас в каждую секунду то, что я чувствую Творца. То, что мне кажется, что я постигаю души или людей, или этот мир, или духовный мир, это мне представляется. Нет ничего, кроме кли, который постигает свет, наполняющий его. И все. Ничего не изменилось от бесконечности до нашего мира, только по отношению к постигающему это меняется. Так и сейчас я нахожусь в том же бесконечном состоянии, но что я постигаю из него, согласно форме моего кли, согласно исправлению, подобию свету, после первого сокращения свет можно постичь только согласно подобию ему. Если я не уподобляюсь ему, так то, что я чувствую, в полном отсутствии этого уподобления, называется этим миром. Если я в чем-то начинаю уподоблять себя высшему свету, называется уже мир Асия, Асим Ицерабрия и так далее. Пока я, но в любом случае мое восприятие, мое ощущение, мой мир — это свет, который находится в моем кли. И нет ничего, кроме этого. Это ощущение делится, простирается на тысячи деталей, элементов, но это тоже мне представляется в моем кли, когда я нахожусь в мире, полном людей и все остальное. Мы это изучали из восприятия реальности. Нет ничего, кроме этой формы. Теперь то, что мы изучаем в науке Каббала, науку восприятия, как мы воспримем реальность в правильном виде, не обманном, в подобии свету, раскроем, насколько он находится в истинном виде. Ну, где мы? Агам.
1: Мы закончили пункт Гимел, третий пункт.
0: А, третий пункт закончили очень хорошо. А что такое четвертый пункт? У нас есть еще время.
3: Отдалит.
0: Четвертый пункт.
3: Маком. Вело, а я
0: место. И не было во всей этой реальности места свободного в качестве пустого воздуха и пространства. Свободное место. Что такое свободное место? Четвертый пункт внизу объяснения. Потому что прежде чем были созданы миры, когда была только бесконечность, не было там свободного места. То есть, что значит свободного? Место Хисарона, в которое возможно было бы получить исправление, потому что высший свет наполнял это место, не оставляя места нижним, чтобы оградиться в нем и что-то добавить к его совершенству, но только по причине сокращения, которое произошло, как написано выше. Обновилось тогда свойство Хисарона потребности и образовалось место свободное для нижних, но все, не ошибайся, но, пожалуйста, не ошибайся, я плохо вижу, что говорится в книге о материальном месте. То есть, что свободного места не было в бесконечности, потому что все было совершенно, все исходило со стороны света и наполняло все. Затем произошло сокращение со стороны Кли, которое прогнало свет, чтобы добавить со своей стороны возможность расти, выразить что-то, уподобиться свету. И тогда только образовалось свободное место для исправлений со стороны творения. Да? Это то, что произошло. То есть это не то, чтобы свет ушел, не то, чтобы совершенство исчезло из бесконечности, но по отношению к творению, которое хочет добавить к этому, по отношению к его ощущению, то, что было в секунду до сокращения, когда чувствовал, что находится в мире бесконечности, решил при сокращении, как причина сокращения, что он хочет добавить к этому состоянию, хочет прийти в подобие свету со своей стороны. Тогда произошло сокращение, то есть что творение начинает чувствовать это состояние, что свет создает его и наполняет его, дает все совершенство и чувствует в этом тьму, и тогда он определяет свет, что это свет, который придет к нему в подобие свойств. И тогда образовалось место для исправлений, когда вся бесконечность стала сейчас местом пустым относительно творения, которое хочет наполнить его своим отношением. Об этом мы уже поговорим дальше на следующем уроке, а пока закончим.
1: Да, хаверим, время для вопросов, выяснений. Пойдем вглубь вещей. Как Рав сосредоточился тут? Три пункта, да, определения. Выяснял нам понятие, определение, как объясняет Бааль Сулам. И мы видим, как здесь есть некая такая систематичность подхода Рава объяснять нам восприятие реальности, которую мы должны воспринимать, да, так, весь материал, который мы изучаем. И прийти к тому месту, откуда пишет это Бааль Сулам. Киев 1, пожалуйста.
2: Так, дякую, друзі. Таке питання. Якщо кожен раз для мене творець інший, як Рав казав, і це
0: індивідуальне зіткнення в кожен момент часу. Вопрос следующий.
2: А у товариша він інший, бо товариш вийшов.
0: Якщо творець кожен раз...
2: Що значить тоді прийти до злиття з товаришем? На якій основі, коли...
0: Ізміняється у мене все время во времени. Це зависить від личного постиження. Относительно товариша він теж отличается, потому что товарищ находится в другом состоянии сейчас. Что значит прийти к слиянию с товарищами? На какой основе? Когда относительно всех нас это отличается в каждую секунду. Что значит прийти к слиянию с товарищами, если каждый отличается? И по отношению к Творцу каждый отличается. У каждого есть разные желания, и каждый воспринимает реальность иначе, и Творца иначе. Здесь мы соединяемся в наших намерениях, в том, что мы хотим доставить наслаждение Творцу через объединение между нами. Связь между нами является средством по отношению к Творцу. И здесь наше отношение, когда мы должны сделать отношение отраженного сверта друг по отношению к другу. Каждый должен сократить себя и совершить всю работу, которую мы здесь изучаем. Нет здесь понятия соединять желания. Каждый остается в своем желании, как он воспринимает реальность в своем корне души, но мы строим общее место в объединении между нами, в котором раскроется Творец.
4: Buongiorno amici, shalom chaverim. Ani lo evanti. Ma
1: я не понял. А что сокращается, свет или кли? Да, в четвертом пункте он говорит. Так, в четвертом пункте «Окними» относится к пустому пространству, к пустому месту. Так что же сокращается? В этом же вопрос. А что сокращается? Свет или кли? Вот он говорит нам здесь, давайте посмотрим четвертое. Пустое место, да, пустой воздух. Мы никогда не говорим о самом свете. Мы говорим о свете со стороны кли. Пошли посмотрим определение слов, что такое место и что такое пустое. Отсюда поймем. Мы можем посмотреть, у кого есть книга. Так, это 32-я страница, 35-й вопрос. Я надеюсь, что и в учебном материале это тоже есть. На всех языках переведено. 35-й пункт. Место. Место — это желание получать в создании, является местом всего наполнения света в нем. Тогда что такое место? Это желание получать в создании, и это и есть место для всего наполнения света в нем. То есть мы никогда не говорим со стороны света, мы говорим со стороны кли, то, как оно ощущает свет. Кли — это со стороны желания, свет — это тип наполнения, который наполняет желание. Поэтому мы говорим, желание получать создание является местом всего наполнения светом. Так, теперь определение «пустой», «свободный», 44-й пункт на 33-й странице. Определение, что такое свободный, пустой. Место, готовое получить исправление и совершенство. Граф тоже определил это своими словами. Пустое место — это место исправлений. Так он сказал до этого. Пустое место, оно пусто, свободное и готово получать исправление и совершенство. И всегда это восприятие реальности, творение, всегда получать все в своей реальности, то есть это желание, и то, что можно делать желанием, и так это ощущается свет. Никогда о самом по себе свете ничего нельзя сказать. Свет — это сущее сущего, а кли — это сущее из ничего. Желание. Он всегда сущее из ничего, всегда появляется. Как бы появляется как новое. Кто помнит часть такого урока, Рав говорил такое. Как бы мы как бы в конце исправления будем просить 125 исправлений, покрытий, под которыми мы находимся, и мы их должны раскрыть. Но на практике со стороны света мы уже исправлены. Вся работа только приобрести келим и каждый раз делать их новыми и новыми. Это значит, есть новый творец. Каждый раз об этом Рав говорил, каждое мгновение есть новый творец. Кли меняется, поэтому он воспринимает свет в другой степени, в другим образом. Кто производит изменения? Свет. Что воспринимает свет? А кли — свет. Но о свете самом ничего нельзя сказать. Только о том, как кли воспринимает свет. Это и есть восприятие реальности. Мах 12.
5: Доброе утро. Скажите, из того, что объяснял Рав, появление Авиюта и появление Хисарона — это один и тот же процесс? Спасибо.
0: Проявление Авиюта и Хисарона — тот же ли это процесс? Мы изучаем, что в четырех стадиях прямого света существует Авиют. И желание в четырех стадиях прямого света им пользуется напрямую, проявляется свет, создает желание, наполняет его. А хисарон как раз выстраивается вследствие ухода света, не вследствие четырех стадий прямого света, как раз исходя из того, что свет уходит, и сейчас образуется свободное место, то, что мы сейчас читали в определении 44, которое Гилад прочитал, что это место готовое получить исправление и совершенство. Гилад, хочешь добавить?
1: На Авиюте мы говорим тогда, когда есть экран. И корень Авиюта — это четыре стадии прямого света. Но когда мы говорим о свойствах экрана, о том, как творение, да, что такое экран, как творение реагирует на Творца, на свет, который приходит к нему, всегда можно сказать о двух свойствах. Это кашиют, жесткость экрана, и Авиют — это то, что раскрывается в той мере желания получать, которое раскрывается, на котором творение делает расчет, сколько оттуда он может получить и сколько оттуда он не может получить. Это уже называется Авиютом его. Это свойство экрана, с помощью которого можно отреагировать на свет. То есть это новый кли после сокращения. До сокращения кли — это желание, а после сокращения кли — это экран, реакция творения на Творца. Сначала отталкивая, это кашиют, жесткость, потом из этой жесткости сколько желания получать можно воспользоваться, чтобы реализовать цель, замысел творения. Называется получение ради отдачи. Там уже используется понятие виют. 5.33.
0: Что вы думаете, стоит ли это соединить с тем, что мы изучили с введением в науку Каббала, порядок выхода святого? Стоит ли то, что, о чем он сейчас говорит, искать то, что он говорил во введении?
1: В Птихе мы многому чему учили. Сейчас мы должны строго идти с тем, что сейчас дает нам Рав и Бальсулям. А если в Птиху, там мы Птиху можем знать там наизусть, а тут задача получать свет. Тем, что мы сейчас строго идем за Бальсулямом, за его определениями, и то, что Рав нам объясняет. Это сейчас источник света.
0: Творение начинает ощущать состояние, когда свет создает его, наполняет, и тогда он хочет сокращается и хочет, чтобы свет пришел в подобие свойств, и тогда образовалось место для исправления. Эти исправления — то, что чувствуем сейчас, я могу сейчас это почувствовать. Иран, Творец всегда нам предоставил место работы, исходя из того, что он сократился и образовалось свободное место. Он дал нам место для того, чтобы мы произвели работу, и было у нас вознаграждение за нашу работу в той мере, в которой мы стремимся объединиться между собой и раскрыть наше намерение ради получения. Когда мы раскрываем это как зло, что это то, что отделяет нас от Творца, отделяет от того, чтобы получить все благо, тогда мы начинаем привлекать свет, возвращающий к источнику, который производит исправление. Это не то, что мы можем сделать. И вопрос твой, в чем состоялся еще раз?
1: Об исправлениях. Исправление, которое можно почувствовать сейчас, они как бы духовные,
0: в той мере, в которой свет воздействует на нас и исправляет намерения, мы можем почувствовать исправление.
1: Исправление, которое я ощущаю или вижу, это же на уровне психологии, человеческой психологии, самой простейшей. Я же не вижу исправлений. Я вижу потрясающие, конечно, вещи, удивительные, но то, что мы говорим духовное, что это совсем другой мир, там трансформация, Рав как-то это назвал.
0: Рав говорил о том, что в первой части урока об отношении к товарищам, о любви к нему, что через это ты можешь измерить свое продвижение. Он не назвал это чем-то психологическим. Ты можешь по-настоящему измерить, как изменилось твое отношение к товарищам. И если вижу половину товарищей, ты пока еще не пришел к концу исправления. Это именно есть исправление. Раф не говорил о чем-то в высших мирах. Именно здесь, в отношениях, в нашей группе, это является самым точным показателем. Ты не можешь обманывать себя, если ты любишь кого-то, если ты его ненавидишь.
1: Мак 166.
6: Уважаемые преподаватели и дорогие товарищи, немножко непонятно, если можете уточнить. В третьем пункте написано, что вторая основа пять миров вышла после первого сокращения. Я думала, что часть миров вышла после первого, а часть после второго. Вот немножко запуталась. Можете, пожалуйста, подсказать? Спасибо.
1: Да, после первого сокращения. Это не говорится о том, что будет второе сокращение после первого. Все меры, все скрытие, оно после первого сокращения. В чем цель сокращения? Цель сокращения, чтобы было творение. А чтобы было творение, нужно, чтобы было первое сокращение. Создает состояние, когда можно работать с новым клеем. То, что называется экран и отраженный свет. А второе сокращение — это уже как бы расширение первого сокращения, то есть еще одно ограничение. Вместо того, чтобы работать с 10 сферот, можно работать с первым сокращением только с частью сферот. То, что называется Гальгальта и Найм. Но миры, мир Адам Кадмон, выходит после первого сокращения, все его пять парцуфов, Гальгальта, Аб, Саг, Май, Бон. Потом, согласно порядку, выходит мир Никудим в малом состоянии, потом мир Никудим в большом состоянии, разбиение, и для того, чтобы исправлять мир Никудим после разбиения, выходят миры Ацелут, Брия, Ицера, Сия. Где второе сокращение? Второе сокращение, прежде чем родился мир Никудим. Никудот де Саг, точки Саг, спустились вниз, и там образовалось второе сокращение. Это то, что Раф объяснил. Да, все выходит после первого сокращения. Немножко так установился порядок. Замечательно. Испания.
7: La fuerza de la criatura para poner el simsum y el masaj provienen 100% de la criatura.
0: Сила творения поставить экран и сделать сокращение исходит на 100% со стороны творения.
8: Кол ха-кох тамид магия ме-абуре.
0: Иран. Всегда, вся сила всегда приходит от Творца. У самого творения нет силы. Есть определение сокращения в 46-м пункте, 33-я страница. Побеждающий свои желания и сдерживающий его, хотя очень хочет получить, называется, что сокращает себя. Откуда эту силу получишь, если свет его не даст? Это не что-то, что у желания были бы силы, и оно могло бы действовать без силы со стороны света.
9: Latin 1.
10: Hay correcciones, entonces ya se sabe en qué se tiene que trabajar, pero ¿qué ocurre antes de que siquiera haya una corrección? ¿Cómo la vasija clarifica lo que tiene que corregir?
1: Как Кли знает, что исправлять еще до того, как произошло исправление? Как ему знать?
0: Как он выясняет, что исправить, прежде чем исправился?
1: Это тоже действие света. Мы говорили об исправлениях. Ник спрашивал исправление. Что такое исправление? Исправление приходит после того, когда понятно, что надо исправлять. Если человек живет в мире, у него все в порядке, все хорошо, ему не нужны исправления. Тогда что делает с нами свет? Мы это тоже слышали в первой части урока. Свет в первую очередь выясняет нам, что мы должны исправлять. И если человеку понятно, что только его отношение к реальности надо исправлять, менять эгоистическое отношение на альтруистическое, да, выйти из заботы о себе, заботе о товарище, а потом после товарищей забота о Творце, ощущение товарища, ощущение Творца, это то, что не хватает, то вот это вот выяснение производит тот самый свет. Человек не может в одиночку к такому прийти. Человек не может быть только даже с помощью группы не может к этому прийти. Мы видим, никакое сообщество в мире не может создать ситуацию, чтобы человек пришел к такому выводу. Но свет на нас воздействует, и мы в группе, которая хочет, чтобы свет действовал на нас. Все это действие света. Это называется осознание зла. А после осознания зла свет, который выясняет нам это, показывает, что надо исправлять, он же потом исправляет. Поэтому это называется Тора, это свет, который нам и выясняет, что нужно исправлять, и также исправляет. А в чем исправление? Преобразование отношения творения к той действительности, где он ощущает только себя, в истинную реальность. Проснуться, да, выйти из иллюзии обмана, да, выйти в реальность, о которой говорят каббалисты. И тогда в этой реальности, в действительности, можно читать книгу, слышать рава, это совсем другого угла зрения. Это в том месте, где находятся каббалисты. Хорошо? Латин 1.
0: Как этот свет действует? Как он действует? Всегда мы говорим, что это действие света. Всегда мы говорим, что свет производит свою работу, что это со стороны света. Но как это действует, я не понимаю. Не очень понимаю.
1: Не надо понимать. Не надо понимать, как действует свет. Надо просто работать в десятке, делать то, что каббалисты говорят, и тогда ты сам раскроешь, как действует свет. Мы никогда не поймем, как свет действует. Мы не должны понимать. Надо просто делать.
0: Спасибо вам. Я хотел спросить о заголовке. До сокращения бесконечность наполняла всю реальность. Как может быть, что до сокращения свет наполнял всю реальность? Как может быть такое состояние? Иран, в этом состоянии то, что происходит, что свет находится вместе с желанием. Это состояние, которое нам немного трудно понять, и есть целое объяснение во внутреннем созерцании об этом. Но когда выходит свет, выходит вместе с желанием получать, свет создает желание, сущее из ничего, о чем говорил Рав, и свет выходит из Ацмуто, как сущее из сущего, и они связаны одно с другим, выходит желание вместе со светом. И нет свободного места, нет пустого пространства, пустого воздуха, где он говорит нам здесь, когда они находятся вместе, как одно целое желание, свет без всякого изменения.
1: Немножко добавить. То, Тут он пишет во втором пункте о пнеме и заканчивает. Это правило. Все, чего не постигнем, мы не можем обозначить ни названием, ни именем. И запомни это. То как же каббалист устанавливает, что существует что-то прежде того действия, когда он произвел сокращение? Может быть, я не понял объяснение?
0: Бааль-Сулам достиг этого уровня, и он рассказывает нам то, что он постиг. Он достиг той ступени, о которой говорит, и Ари достиг этого, и они рассказывают нам о своем постижении.
1: Может быть, поэтому Рав сказал вот в том клипе, который мы смотрели до этого, он определил определение «творец», что это вот нечто новое. Вот появление нового — это то, что постигается, когда есть свет и кли, и когда постигается это вместе. Я вам даже не могу это выразить словами.
0: Когда есть уподобление света и кли, это уровень, который каждый постигает. А на этапе бесконечности свет наполняет кли в бесконечности, значит, до конца. Рав всегда приводил пример, что стакан, наполненный до конца, называется бесконечностью в науке Каббала. Так нет места, которое не было наполнено светом. И это то, что постигает Бааль-Сулам, что и желание, и свет одно целое, это называется он, имя его единое. И свет и кли становятся одни в полном совершенстве.
1: У меня есть куча вопросов, но я вижу, что у мирового кли есть вопросы. Да, но если еще на часы посмотреть, то это называется он и имя его единое. Это хорошо. Это называется тайна, секрет. Он и имя его единое. Это еще секрет. Там объявление. Дорогие хаверим, в ближайшую среду, 29 июля, в 6:30 вечером в Петахтикве произойдет мероприятие в честь Дня любви. Будем учиться любить по-настоящему. Предназначено всем студентам и возможность пригласить знакомых, товарищей, родственников, всех, кто спрашивает вас, чего вы там учитесь, зачем, что вы там делаете. Это как раз хорошая возможность провести. То есть поговорим о настоящем смысле любви, что значит перейти от ближнего к Творцу. Да, там будет много раз.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы продолжаем изучать урок Рава с 13 июня 2002 года. Это второй из двух уроков по статье «В чем тяжесть злословия, против кого оно направлено?». Книга находится в первом томе Рабаша, 446-я страница. Мы читаем со слов. Получается, что если бы величина наслаждения и до конца статьи. Сорок две минуты в нашем распоряжении. Получается, что если бы величина наслаждения в Торе и заповедях была явной, человек не мог бы сказать: «Я исполняю эту заповедь из-за желания Творца». То есть тем, что он исполняет заповеди Творца, он хочет добавить ему наслаждение. Ведь и без указания Творца он все равно исполнял бы Тору и заповеди из эгоистической любви, а не потому, что хочет отдавать Творцу. И поэтому на Тору и заповеди было сделано сокращение и скрытие. И поэтому весь мир гоняется за материальными наслаждениями. А для наслаждений, заключенных в Торе и заповедях, нет сил ничего делать, поскольку это наслаждение по указанной выше причине не раскрыто явно. И сказано, вытекает, что вера означает, что мы должны принять на себя важность Торы и заповеди и вообще верить в Творца, что Он управляет творениями. То есть, что человек не может сказать, что он не исполняет Тору и заповеди из-за того, что не ощущает управление Творца, как Он дает благо своим творениям, потому что и в это он тоже должен верить, даже если он этого не чувствует. Потому что если у него есть ощущение, что управление Творца происходит в свойстве доброй, творящей добро, тут уже нет места для веры. Однако зачем же Творец сделал так, чтобы мы служили ему в свойстве веры? Ведь лучше было бы, если бы человек мог работать в свойстве знания. Ответ, как сказал мы, господин отец, учитель Бааль Сулам, о желании Творца, чтобы мы служили ему в свойстве веры, человек не должен думать, что это из-за того, что он не может светить ему свойством знания. Но Творец знает, что свойство веры более успешный для человека путь к цели, которая называется слияние с Творцом. И это уподобление по форме. Потому что благодаря этому у человека будут силы получить благо. Вместе с тем у него не будет хлеба стыда. То есть свойство стыда. Поскольку все благо и наслаждение, которое он ожидает, желает получить от Творца, это только если он знает, что от этого Творца будет наслаждение, и поэтому он хочет получить от него это благо и наслаждение.
1: И отсюда мы видим, что главная работа, которую мы должны совершить, чтобы прийти к той цели, ради которой был создан мир, то есть нести добро своим творениям, заключается в том, чтобы подготовить себя для получения отдающих келим, что является исправлением, чтобы подарок царя был в совершенстве, чтобы во время получения наслаждений мы не ощущали никакого стыда. И это все зло, которое отдаляет нас от добра, которое мы должны получить. И нам дано особое средство в виде Торы и заповеди, чтобы мы могли прийти к этим келим. Это, как сказали наши мудрецы, что Творец говорит: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». То есть благодаря ей он, то есть человек, уничтожит в себе все искры эгоистической любви и удостоится того, что все его желание будет только лишь доставить наслаждение своему Создателю. А в книге «Дарование Торы» Бааль Сулам говорит: «И хотя в Торе существуют две части, первое — заповеди по отношению к Творцу, второе — заповеди по отношению к другому человеку, Обе они имеют в виду одно и то же, а именно привести творение к конечной цели, то есть к слиянию с Творцом. Мало того, даже практическая сторона их обеих — это на самом деле одно и то же. Ведь по отношению к занятию Торы и заповедям Лишма, даже в практической стороне Торы, человек не ощущает в этих двух частях Торы никакой разницы. Потому что пока он не достиг в этом совершенства, всякое действие по отношению к ближнему, будь это по отношению к Творцу или по отношению к другим людям, обязательно ощущается у него пустым и бесполезным. А раз так, то существует мнение, что та часть Торы, которая определяет отношение к другому человеку, более способна привести человека к желаемой цели, так как работа в заповедях по отношению к Творцу постоянно и определена, и никто не предъявит претензии, и человек легко привыкает к ней. А все, что делается в силу привычки, уже, как известно, не способно принести человеку пользу. Тогда как часть заповеди относительно другого человека не является ни постоянной, ни определенной, и предъявители претензий окружают человека, куда бы он ни посмотрел. Поэтому действие этих заповедей надежнее, а цель ближе.
0: И отсюда мы понимаем, почему Раби Акива сказал о фразе «возлюби ближнего, как самого себя», что это великое правило Торы. Потому что главное — удостоиться слияния с Творцом, что называется «отдающий келим», и является уподоблением по форме. И для этого было дано специальное средство в виде Торы и заповедей, с помощью которых мы сможем выйти из эгоистической любви и достичь любви к ближнему. И тут первый этап — любовь к другому человеку. А затем мы можем прийти к любви к Творцу. А сейчас мы сможем понять, что спросили выше. Почему, когда тот гер пришел к Гилелю и сказал: «Обучи меня всей Торе»,

0: ближнего как самого себя — это великое правило Торы. Именно в силе этой заповеди заключена наибольшая способность приводить к любви Творца, к возлюби Творца. И поэтому, когда тот гер пришел к Гилелю и спросил: «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге», он хотел рассказать ему о правилах «возлюби ближнего, как самого себя», как сказано в Торе. Однако он хотел объяснить ему, что такое тяжелый грех, называемый злословием, который еще серьезнее, чем заповедь «возлюби ближнего», поскольку заповедь «возлюби ближнего» дает человеку силы преодоления, чтобы выйти из эгоистической любви. Чтобы, выйдя из эгоистической любви, он смог достичь любви к Творцу.
1: Выходит, что если он не занимается заповедью «возлюби ближнего, как самого себя», а пребывает в сиде и ничего не делает, и не продвинулся в выходе из-под власти эгоистической любви, но и не отошел назад, то есть хотя он и не дал ближнему любви, однако и назад не отошел, то есть не сделал никакого действия, которое привело бы к ненависти к ближнему. Тогда как если он злословит на товарища, этим действием он идет назад. То есть мало того, что он не занимался любовью к ближнему, он еще сделал обратное действие, то есть занимался делами, ведущими к ненависти к ближнему, тем, что злословил на своего товарища. Ведь в мире принято, что на того, кого ты любишь, не злословят, ибо это ведет к разделению сердец. Поэтому на того, кого любят, не желают злословить, чтобы существующая между ними любовь не понесла ущерба, ибо злословие ведет к ненависти.
2: Согласно этому выходит, что тяжесть греха злословия состоит в том, что любовь к ближнему ведет к любви к Творцу, а ненависть к ближнему ведет к ненависти к Творцу. А как может быть в мире что-то худшее, чем то, что ведет к ненависти к Творцу? Тогда как, когда человек совершает другие прегрешения и не может перебороть свое желание получать, так как он погружен в эгоистическую любовь к себе, этим он еще не становится ненавидящим Творца. Поэтому об остальных прегрешениях сказано: «Я — Творец, пребывающий с ними в нечистоте их». Тогда как, совершив грех злословия, он из-за этого действия становится ненавидящим Творца. И это действие прямо противоположно любви к ближнему. И отсюда поймем высказывание Раби Йоханана от имени Раби Йоси бен Зимры: «Всякий, кто злословит, как будто отрицает главное. Как возможно, чтобы злословие привело человека к тому, чтобы он, не дай Бог, стал отрицать главное?» Однако, как сказано выше, поскольку это ведет к тому, что он приходит к ненависти к Творцу, получается, что он отрицает главное в цере творения, что она несет добро. И мы без сомнения видим, что тот, кто делает другому добро, раз за разом добавляя ему благо и наслаждение, наверняка любит его. А злословящий приводит человека к тому, чтобы он возненавидел Творца. Получается, что этот человек отрицает главное в цели творения, что она несет добро.
0: И сказанного поймем также то, что спросили о словах Рави Хизды и от имени Марубы. «Всякий, кто злословит, — сказал Творец, — не можем я и он пребывать в одном мире». Как может быть, чтобы злословие привело к тому, чтобы Творец не может пребывать с ним в том же мире. Из сказанного выходит, что злословящий, как выяснилось, становится ненавидящим Творца. И как в материальном человек может находиться в одном доме со множеством людей, и для него не важно,

0: хорошие они или плохие. Однако, когда он видит, что там находится его враг, он сейчас же бежит оттуда, поскольку не может находиться с врагом в одной комнате. Также мы говорим, что тот, кто возненавидел Творца, Творец не может пребывать с ним в одном мире. И нет вопроса, что если кто-то украл что-то у товарища, он тоже привел к ненависти между товарищами, поскольку обкраденному станет известно, что он вор, он увидит, что он его ненавидит. Или, допустим, он никогда не узнает, кто его обокрал. Однако сам вор, вместо того, чтобы заниматься любовью к ближнему, занят сейчас противоположной деятельности, то есть занимается ненавистью к людям, из-за чего он больше погружается в эгоистическую любовь. Но мудрецы не сказали, что кража — это такой же тяжкий грех, как злословие. Также и грабеж. Тоже получается, что это не такой тяжкий грех, как злословие.
1: Нужно ответить, что тот, кто ворует или грабит, ворует у человека или грабит его не из ненависти к нему, а причина тут в любви к деньгам или ценным предметам. И потому он грабит или ворует, а не, не дай Бог, из ненависти. Тогда как злословие вытекает не из любви к чему-либо, а только лишь из ненависти. И это, как сказал Рейш Лакиш. Сказал Рейш Лакиш, почему сказано, если ужалит змей без шипения, нет преимущества у обладающего языком. В далеком будущем все звери собираются и идут к змею и говорят ему: «Лев задрал и съел, волк загрыз и съел. А ты, в чем твое наслаждение?» Говорит он им: «А в чем преимущество у обладающего языком?» И объясняет Раши: лев задрал и съел, другими словами, всякому, кто вредит творениям, есть наслаждение. Лев задрал и съел, то есть ест живую жертву. А когда волк загрызает, он вначале убивает жертву, а потом ест ее. У него есть наслаждение. Но ты, какое наслаждение у тебя, когда ты жалишь человека? Отвечает змей: а в чем преимущество обладающего языком, выпускающего злой язык, то есть злословящего? Какое наслаждение есть у него? Так у меня нет наслаждения от укуса, когда я жалю. И отсюда мы видим, что есть разница в том, вредит ли он творением из-за того, что у него есть от этого наслаждение, то есть по подобию льва или волка, у которых нет желания вредить из ненависти к творениям, а есть аппетит, то есть они получают наслаждение от творения. Получается, что единственная причина, заставляющая их вредить творениям, это аппетит.
0: Тогда как от злословия человек не получает ничего взамен, однако это действие, вызывающее ненависть между творениями. И также, как пользуясь правилом «возлюби ближнего, как самого себя», от любви к творениям приходит к любви к Творцу. Получается, что от ненависти к творениям можно прийти к ненависти к Творцу. И подобное мы находим в другом месте. Начало мудрости — страх перед Творцом. Разум добрый у всех исполняющих заповеди, сказано не у исполняющих, а у исполняющих их, у исполняющих лишма, а не исполняющих лолишма. А исполняющий лолишма лучше бы не был сотворен. А в Тосфот спрашивается, а если скажешь ты, ведь Рав Иуда сказал Рав, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в лолишма, потому что из лолишма приходит лишма. Следует сказать, что здесь имеется в виду, что он учится, чтобы провоцировать своих товарищей, а там имеется в виду, что он учится, чтобы его уважали. Следует объяснение Тосафот, когда говорится, что надо различать лолишма с целью провоцировать, и лолишма с целью, чтобы его уважали. То есть называли раби и так далее. Надо понимать это согласно правилу, сформулированному раби Акивы. Возлюби ближнего как самого себя. Это великое правило Торы. Как объяснил Бааль Сулам в книге «Дарование Торы», это из-за того, что благодаря этой заповеди он приобретет любовь к ближнему. А от этого он потом придет к любви к Творцу. Согласно этому получается, что человек должен стараться выйти из эгоистической любви, и тогда у него будет возможность заниматься Торой и заповедями лишма, то есть ради отдачи, а не ради собственной пользы. И это благодаря выполнению Торы и заповедей. Выходит, согласно этому, до тех пор, пока человек не вышел из эгоистической любви, он не способен заниматься лишма. Однако, несмотря на то, что он занимается эгоистической любовью, в Торе и заповедях есть сила, позволяющая выйти из эгоистической любви и затем прийти от этого к любви к Творцу. И тогда он будет делать все ради небес.
1: И это, то есть приход к лишма, возможно, только когда он занимается Торой и заповедями ради уважения. То есть он учит, что у него пока еще нет возможности работать ради ближнего, поскольку он еще не обрел свойства любви к ближнему. Потому занятие Торой и заповедями поможет ему прийти к свойству любви к ближнему. Тогда как, когда он учится ради провокации, что является действием противоположным любви к ближнему, то есть он занимается сейчас исполнением Торы и заповедей для ненависти к ближнему, что называется ради провокации, как же могут две противоположности проявиться в одном предмете? То есть говорят, что Тора помогает прийти к любви к ближнему, если человек делает действие по отдаче, несмотря на то, что его намерение получить право, Тора помогает ему настроить его, то есть помимо этого прийти к желанию отдавать. Однако тут он занят прямо противоположным, то есть ненавистью к ближнему. Как же это приведет к любви к ближнему? И это, как мы сказали, о разнице между вором и грабителем и злословящим, что вор и грабитель любят серебро, золото и прочие ценности, но не имеют ничего личного к самому человеку. То есть у вора и грабителя нет никакой мысли и никакого расчета с самим человеком, а все его мысли о том, где можно взять больше денег и как сделать это легче всего, и чтобы полиции было труднее узнать, что он вор и грабитель. Однако о самом человеке у него никогда не возникают никакие мысли, чтобы думать о чем-то в его связи. Тогда как со злословием, у него нет никакого расчета с самим действием, то есть с тем, что он рассказывает сплетни, а весь расчет, как принизить товарища в глазах других людей. Получается, что весь его расчет — это одна лишь ненависть, ведь есть закон, что о том, кого любят, не злословят. Поэтому именно злословие ведет к ненависти к ближнему, а затем это ведет к ненависти к Творцу. И потому грех злословия настолько тяжек, что практически ведет к разрушению мира.
0: А сейчас мы выясним меру злословия. Как и сколько называется злословием? Одно высказывание или одна фраза, сказанная о другом, уже называется злословием. Эту меру мы находим в ответе Гилеля, который сказал тому Геру: «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому». Это означает, что любые слова, которые ты хочешь сказать о другом, посмотри и подумай. А если бы эти слова были сказаны о тебе, ты ненавидел бы их, то есть не получил бы от них наслаждения, не делай другому. Получается, что когда человек хочет сказать что-то о другом, он тут же должен произвести расчет, что если бы это было сказано о нем, и он бы ненавидел эти слова, не делай другому. И это то, что Гилель сказал тому Геру. То есть отсюда мы можем научиться мере злословия, в которой уже есть запрет на произношение, произнесение. И отсюда поймем, почему Гилель ответил Геру на языке, на арамейском, а не на святом языке. Как сказал ему Гер, «Ламдэнит коля тора кула». «Шаниумэ дуракилихат». Ведь он ответил ему на арамейском: «Все, что ты ненавидишь сам, не делай другому», что является переводом стиха «Возлюби ближнего, как самого себя».
1: Но вначале нам надо понять, на что указывает нам язык Торгума. Великий Ари говорит о словах «И навел Творец дремоту». Гематрия — это численное значение Торгум, что означает «Ахураем». То есть святой язык называется «Паним», лицевая сторона, а Торгум называется Ахураем, обратная сторона. И по ним называется светящееся или совершенное, а Ахор называется несветящееся и несовершенное. На святом языке, который называется по ним, сказано: «Возлюби ближнего, как самого себя», что является совершенством, потому что благодаря любви к ближнему человек придет к любви к Творцу. А это совершенство цели. Ведь человек должен прийти к слиянию, как сказано: «И слейся с ним».

0: Тогда как по поводу перевода фразы «возлюби ближнего к самого себя», который привел ему Илель, то, что ты ненавидишь сам, не делай другому, следует сказать, что имеется в виду злословие, и поэтому это запретительная заповедь. Ведь злословие запрещено из-за того, что оно ведет к ненависти. А отсюда, не дай Бог, можно прийти к ненависти к Творцу, как сказано выше. Однако это еще не называется совершенством, потому что от того, что не злословят, еще не приходят к любви к ближнему. Ведь от любви к ближнему человек придет к совершенству, называемому слиянием с Творцом.
1: Однако из-за этого злословие более тяжелый грех, как сказано выше. Ибо мало того, что он не занимается любовью к ближнему, он делает обратное действие, ибо занимается ненавистью к творениям. И поэтому, когда людей или клаль обучают, с чего начинается работа, их прежде всего учат не портить и не вредить людям. Это называется запретительная заповедь. Иначе ты вредишь людям, делая вещи, наносящие вред. И поэтому Гилель привел тому Геру, который пришел к нему, только перевод «возлюби ближнего». Первое, поскольку большой вред наносится, когда злословят, ибо это ведет к ненависти, а это противоположно любви к ближнему. Второе, потому что это легче исполнить, ведь это относится только к разряду «сиди и ничего не делай», тогда как «возлюби ближнего» относится к разряду «встань и делай». Человек должен делать действия, чтобы реализовать любовь к товарищу. Однако потом существует исключение из общей массы. Это отдельные люди, каждый из которых желает частным образом быть работником Творца. Человеку говорят, что «возлюби ближнего», то есть правило, сформулированное Раби Акивой, что любовь к ближнему приведет его к любви к Творцу. Это и есть главная цель, то есть чтобы у человека появились отдающие келим, в которые он может получать благо и наслаждение, что является целью творения — нести добро своим созданиям.
0: И отсюда вытекают две методики воспитания. Первое. Когда главное в обучении — не предаваться злословию, поскольку это самый тяжкий грех, как сказано выше. Второе. Когда главное в воспитании — возлюби ближнего, поскольку это приводит человека к любви к ближнему, а от любви к ближнему он придет к любви к Творцу, а от любви к Творцу он может затем получить цель творения, то есть нести добро своим созданиям, ведь у него уже будут келим для получения высшего блага, поскольку у него уже будут отдающие келим, и он достиг этого благодаря любви к ближнему. И тогда нет места для злословия. А по поводу злословия книга Зоар говорит, тем злословием, с которым змей обратился к женщине, привел он женщину и человека к тому, что приговорены были к смерти, а не весь мир. И говорится там, что для каждого, у кого меч вместо языка, для того, кто злословит, уготован всеистребляющий меч. И Зоар завершает, что сказано, «Да будет это законом о прокаженном, ибо из-за греха злословия проявляются язвы, Получается, что он начинает со смерти и заканчивает язвами, что означает, что появляются только язвы, но не смерть. И наверняка есть объяснение на простом уровне. А в смысле духовной работы следует объяснить, что язвы и смерть — это одно и то же, поскольку главная работа состоит в том, чтобы прийти к слиянию с Творцом, слиться с источником жизни, благодаря чему у нас будут келим, пригодные для получения блага и наслаждения, заключенного в замысле творения нести добро своим созданиям. А из-за злословия человек начинает ненавидеть Творца, и не существует разделения большего, чем это. Из-за этого он без сомнения становится отделенным от источника жизни.
1: Отсюда получается, что вместо того, чтобы получать благо и наслаждение Творца, он получает обратное. То есть вместо наслаждения «онег» возникает сочетание букв «нега» — «язва». Это означает, что из злословия появляются язвы вместо наслаждения. И это называется «грешники при жизни своей называются мертвыми», поскольку отделены они от источника жизни. Выходит, что смерть и язвы — это одно и то же в отношении духовной работы. То есть если человек слит с источником жизни, и он получает от него благо и наслаждение, а если, не дай Бог, наоборот, он становится отделенным от Творца, он полон язв, вместо того, как он должен быть полным наслаждением. Отсюда можно понять, что сказали мудрецы. На Западе, то есть в стране Израиля, говорят, третий язык убивает втройне говорящего, внимающего и оговоренного. Известно, что мудрецы сказали: Тора, Израиль и Творец едины, что означает, как объясняется в книге «Плоды мудрости», что Израилем называется тот, кто желает слиться с Творцом. Это происходит благодаря 613 заповедям Торы. И тогда он удостаивается свойства Торы, которое является именами Творца. И тогда все становится единым. И отсюда получается, что злословящий убивает троих. Первое — говорящего. Второе — внимающего, третье — и оговоренного. Это и в отношении человека к другому. И тут следует различить три аспекта. Однако по отношению к Творцу тоже существует злословие, как сказано по поводу того, что Тора, Исраэль и Творец едины. То есть, когда человек смотрит в Тору и видит все те хорошие вещи, которые Творец обещал нам за исполнение Торы, например, что сказано: «Ибо это жизнь ваша», а также сказано: «Они желания золота, золота червонного, они слаще меда, текущего из сотов». И еще подобные фразы. А если человек не удостоился и не чувствует этого, это называется, что он злословит на Творца.
0: Получается, что здесь следует различать три аспекта. Первое — злословящего человека. Второе — Тору. Третье. Творца. Когда человек смотрит в Тору, если он не удостоился, он не видит блага и наслаждения, которые обучены в святую Тору. И он прекращает изучение Торы по той причине, что он говорит, что не находит в ней вкуса. Получается, что он злословит Торе на Творца. И таким образом получается, что он наносит вред трем вещам. То есть свойству Торы и свойству Исраэль и Творцу. Вместо того, чтобы человеку стараться делать единение, единое, как сказано выше, то есть чтобы все они светили, что означает, что свойство Исраэль постигнет единение, и что вся Тора, это именно Творца, злословием он приводит к их разделению. И это потому, что человек должен верить выше знания, что то, что нам обещала Тора, это истина. Однако наш недостаток заключается в том, что пока еще мы не способны получать благо и наслаждение, называемое скрытый свет или вкусы Торы и заповеди, как сказано в книге Зоар, что вся Тора — это имена Творца. И чтобы прийти к этому, нужны отдающие келим, чтобы между светом и кли было уподобление по форме. А достичь отдающих келим можно с помощью любви к ближнему. Как сказал Раби Акива, возлюби ближнего как самого себя — это великое правило Тора, ибо с помощью этого приходят к любви к Творцу и к любви к Торе. Ведь Тора называется подарок, а подарки дают тем, кого любят. А обратное этому злословие, которое ведет к ненависти к творениям и к ненависти к Творцу, как сказано выше.
1: И отсюда поймем, что сказали мудрецы по поводу злословия, что оно убивает втройне говорящего, внимающего и оговоренного. И объясняет Раши, что из злобы, когда они провоцируют других, они убивают друг друга. Это можно понять в отношении к другому человеку. Но как же это толкуется в злословии по отношению к Творцу? Из сказанного следует, что когда человек смотрит в Тору и рассказывает о Торе, что он не видит и не чувствует благо и наслаждение, о котором Творец сказал, что Он дает народу Израилю, Он злословит на Творца. И тут есть три аспекта. Говорящий человек и внимающий, то есть Тора, и оговоренный, то есть Творец. И поскольку, когда человек занимается любовью к ближнему, он приходит к любви к Творцу, к любви к Торе. И в этом состоянии Творец дает ему жизнь, как сказано, потому что у тебя источник жизни. И это со стороны слияния, как сказано, а вы слиты. И тогда удостаиваются они Торы жизни. А из-за злословия у него прекращается жизнь от Творца, которую он должен был получить.
2: Алеф,
1: Это означает, первое, и прекращается у него жизнь от Торы, ибо он должен был ощутить Тору жизни. Второе. И он сам сейчас безжизненен, и это называется «убили его». Третье. Что прекращается жизнь из трех мест, а благодаря любви к ближнему передается жизнь из двух мест, и он получает жизнь.
0: Перейдем сейчас к уроку от 13 июня 2002 года. Прослушали статью из Шлавей Асулам второго тома, глава Мецура, в чем серьезность злословия и против кого оно направлено. То, что мы думаем, и в этом мире так принято, что злословие — это когда один не будет говорить плохо о другом, чтобы люди были такими красивыми друг по отношению, хорошими по отношению к другу, чтобы каждый проверял себя, прежде чем открывает рот. Были целые энциклопедии, человек должен идти по улице, хочет обратиться к кому-то, он должен вначале проверить законы о злословии, как я обращаюсь к нему, нет ли тут чего-то или есть, в каком виде я должен скрывать себя, может быть. То есть не проверяет свое сердце, а смотрит в книгу. То, что написано, то это разрешено, то, что нет, нет. То есть главное то, что ты говоришь устами, а то, что в сердце, об этом уже не говорят. Это скрытое учение. А то, что явно для простого народа, то есть к святым неживым, это действительно так, это путь и принятый уровень. Но на самом деле злословие — это не то, что человек произносит устами. И не даже то, что он чувствует в сердце, к окружению, а только относительно Творца. Это называется злословие или доброславие, это мы имеем в виду, потому что вся наша цель — это прийти к слиянию с Ним. И весь наш путь — это улучшать наши свойства, чтобы они были в подобии по форме с Ним. То есть все, что мы делаем, это всегда сравниваем себя, где я нахожусь, где Творец, насколько я понимаю, кто Он, что Он, как я могу произвести это исправление, перескочить через, перейти через разницу между нами, насколько я оцениваю свое состояние как эффективное для продвижения, то, что он мне делает, то, что он строит вокруг меня, внутри меня, насколько я понимаю его состояние. Вся эта ситуация, которая есть, как человек ощущает ее до того, когда же начинает проверять, критиковать это. Это называется, по сути дела, его отношение к своему миру, который Творец установил ему. И если, не дай Бог, он недоволен этим, тогда его отношение к этому называется злословие. Мы знаем, что строение нашей души таково, что душа включает в себя две части Галат и Найма, Аха, поддающие килим, который называется Исраэль, получающие килим, который называется народы мира. А общее исправление в том, что до окончательного исправления нельзя пользоваться получающими килим, а можно только Ахаб де Алия, их включением в отдающий килим. Получающие килим сами называются другой народ, в их включение в отдающие килим называется гер, а сами отдающие килим называются Израиль. Поэтому отсюда вытекает исправление, которое можно сделать с этими двумя видами килим. Для Исраэль килим, для Гальгата и Наим, возлюби ближнего как самого себя, потому что они могут прийти к слиянию с Творцом. Ближний — это Творец. А получающий килим, который нельзя исправить до окончательного исправления сами по себе, на них исправление — это сокращение, которое называется «то, что хорошо тебе, не делай другим». сократи свое зло. Это в точности разница между Раби Акивой и Илелем, разница между отношением к двум этим исправлениям, которые есть. Отсюда заповеди побудительные, Гальгальта Инаем, запретительные, то есть нельзя пользоваться получающими килим Ахапом, как и все. Это, по сути дела, начало статьи. Потом он входит в очень глубокие вещи Рэбе. Мы объясним это в другой раз. Это просто и не очень. Я думаю, что можно еще объяснить. Может разрушить все воспитание. Что еще? Отсюда мы понимаем, что такое святой язык. Это язык, когда говорят о дающих килим, иврит, по ним. И что такое торгум, перевод в арамейский? Что это пока еще не святой язык, а язык, на котором готовят себя в Ахапе для того, чтобы прийти потом к исправлению, чтобы быть как Гальгальта Инаем. Поэтому Гальгальта Инаем там говорят на святом языке, а Ахап говорят на языке торгума арамейском. Поэтому Зоар написан на арамейском. То есть это книга, которая говорит нам еще об исправлениях. Вот и все.
2: Кен.
0: Да.
1: Да нет связи между поведением товарищей в группе и злословием, о котором он пишет в книге.
0: Нет, в нашей группе это что-то другое. Что в нашей группе мы хотим установить те законы, как духовные законы. Вся польза от нашей группы, что мы из-за того, что в нашем корне, в душе Адама Ришон, там, где мы находимся на самом высоком духовном уровне, там мы все соединены вместе, все души. Черпать оттуда силу, окружающий свет, я могу в той мере, в которой я стараюсь здесь, не в состоянии, когда я нахожусь в этой высшей духовности, а в состоянии, в которой я нахожусь меньше нее, делать все-таки то же состояние, как будто я нахожусь там. Как будто я нахожусь там. Это называется, что я стремлюсь туда. Это называется усилие. Что такое усилие? Усилие уподобиться более высокому состоянию. Так если я веду себя со своими товарищами, как будто мы уже находимся в окончательном исправлении, я стараюсь построить наши отношения в таком виде, это называется, что я прилагаю усилия. Очень просто, что ты смотришь на меня. Слова немножко более простые, так уже начинают бояться. Ой. Поэтому скрытие помогает, так пока что человеку, оберегает плод. Но это в этом, по сути дела, все дело, что насколько мы будем стремиться, чтобы у нас между нами было это состояние исправления, окончательного исправления, как мы представляем себе пока что. В этой мере мы вызовем из того совершенного состояния окружающий свет на себя, и он будет заниматься и исправлять нас, действительно привлекать нас к тому состоянию окончательного исправления. Поэтому у нас в окружении мы должны вести себя согласно состоянию возлюби ближнего к самому себя, сколько, насколько только можно.
2: А?
1: Если я люблю только половину группы, что мне с этим делать? Допустим, к кому-то хорошо отношусь.
0: Если ты уже любишь полгруппы, если все еще находишься в окончательном исправлении, это признак того, что ты в иллюзии, что ты обманываешь себя. В каком-то месте ты не нарочно, но в каком-то месте тебе кажется, что ты любишь других, а на самом деле ты так в каком-то виде увиливаешь от этого, и тебе кажется, что это любовь. Так вложи еще и больше усилий, и тебе подсветят свыше, что ты пока еще не находишься с ними в состоянии окончательного исправления. Ты еще не исправил свое отношение к ним до конца. Это называется окончательное исправление. Когда начинают объяснять по-простому, это очень тяжело.
2: Да.
1: В чем корень ненависти?
0: Корень ненависти — это разбиение экрана. Когда экран разбился, и нет единства, и каждый чувствует только свое желание получать. И желание получать

טסט, טסט. שומעים? מיקוד.

0: Guten Morgen, Хаверим.
1: Доброе утро. Дорогой мировой кли, мы подготовили эту важную часть урока, подготовку к уроку на тему «Почувствовать тепло сердец». Давайте начнем урок с одним желанием почувствовать друг друга, чувствовать сердца товарищей. Прочитаем отрывок и оставим все в стороне. Давайте оставим все в стороне и настроимся в концентрировавшись на объединении между нами. У каждого из нас есть особое желание, искра в сердце. Давайте соединим наши сердца, наши искры в сердце вместе.
0: У
1: каждого товарища есть возможность добавить свою силу обращение к Творцу, что помог нам.
2: Да, доброе утро, друзья, доброе утро, великие товарищи. Это для нас честь проводить вместе с товарищами из Нюрнберга подготовку. Великие товарищи, у которых великанские сердца. Они особые, и нет им замены. Каждый товарищ делится теплом своих сердец между нами из-за экранов. И это чувствуется на подготовке. Это самая глубоко внутренняя работа, которая есть в двух группах. Это ощущение любви, единства и дружбы между нами. И я думаю, что Творец рад нам, и я уверен. Творец радуется за нас, я уверен.

0: Активный семинар. Как мы можем тереться сердцами между нами?
1: Трение сердец – это когда сердце естественным образом обращено только на себя, а мы заставляем его вернуться к мыслям о ближнем. И как нам тереть сердца между нами? Это только с помощью окружения, когда мы возвеличиваем необходимость и важность этого.
0: Очень сильный отрывок из 40-го письма, который мы слышали, стоит еще раз послушать. Благодаря трению сердец, даже если это были бы сердца богатырей, каждый излучает тепло из стенок своего сердца, а тепло создает искру любви, пока из них не образуется облачение любви. Тогда оба они укрываются одним покрывалом. То есть одна любовь окутывает и покрывает их обоих. Ибо известно, что слияние соединяет два объекта в один. Так как это сделать? Молиться, чтобы пришла любовь, которая бы окружила нас, окутала нас. Любовь Творца, любовь через любовь друг к другу.
1: Я тру свое сердце, чтобы освободить в нем место для ваших сердец и для всей группы. И там, где особо тяжело, нужно просить о помощи, обращаться к Высшему, тереться об Вышнем.
0: Постараемся почувствовать эти искры каждого Творца, который окружает каждого товарища.
2: Да,
1: Зор нам пишет, просто находиться в общей работе между нами все время. В каждый момент это возможность потереться нашими сердцами, пока мы не превратимся в единое сердце. Да, это в этом тайна. Прилежание. Тут самое главное — это действовать с прилежанием и не оставлять биться в одну точку, пока каменное сердце не превратится в сердце из плоти. И не отчаиваться от всего этого, потому что каждый день он заново. Это как бы произошло творение мира. И не важно, что мы делали те же самые вещи день назад, неделю или год.
3: Маор Вашемеш Деварим.
0: Маор Вашемеш, глава Деварим. Главное — это объединение в истинной любви и теплых отношениях между товарищами, которые приносят спасение и смягчают суды. И когда соберетесь вместе в любви, братстве и дружбе, благодаря этому аннулируются все суды и смягчатся милосердием. И в мире раскроется совершенное милосердие, открытая милость благодаря объединению.
1: Семинар молчания. Почувствуем соединение, любовь и привязанность между нами и возьмем это чувство с собой на урок.

0: Урок, будем изучать урок с Равом 25 июля 2002 года, который основан на статье, что означает, что нельзя обучать Турида поклонников в духовной работе, находится в книге Труды Рабаша, второй том, страница 923. Прочитаем статью в десятке. Ты в нашем распоряжении 26 минут, пожалуйста.
1: Что значит, что нельзя обучать истории идолопоклонников в духовной работе? В книге Зоар сказано, но если слово «это» написано без добавления буквы «вав», это закон Торы, то есть Малхут, называемая закон Хука на иврите и исходящий из Иранпина, который называется Тора, но не сама Тора, то есть Зайранпин, а лишь суд или дин на иврите Торы, постановление Торы, то есть Малхут. Тогда как слова «и это Тора» указывают на то, что все находится в одном единстве, и включают собрание Израиля, то есть Малхут, в Творца, чтобы все стало единым. И следует понять, почему книга Зоар называет Малхут именем закон. То есть почему Малхут должна быть только законом, без разума. Как объяснил Раши, это закон Торы. Поскольку Сатан и народы мира издевательски говорят Израилю, что это за заповедь и какой в ней смысл? Поэтому написано о ней. Это закон, установленный мной, и нет у тебя права сомневаться в нем. Откуда следует, почему? Отсюда следует, когда это считается законом? Только тогда, когда народы мира спрашивают, что это за заповедь. И нужно ответить на это. И ответ должен быть таков. Таков установленный закон. Другими словами, получается, что человек выполняет установленный закон именно тогда, когда они спрашивают «почему?». Тогда следует сказать, что он исполняет заповедь, потому что таков закон. А иначе здесь отсутствует смысл, указывающий на то, что он исполняет заповедь, потому что таков закон.
0: Также это следует понять. Разве не лучше было бы, если бы эта заповедь воспринималась разумом? То есть тогда было бы легче исполнить заповедь. Так почему Творец хочет, чтобы это было в качестве закона? И тогда труднее исполнить заповедь. Ведь есть правило. Творец не предъявляет претензий к своим творениям. В таком случае следует понять, почему он хочет, чтобы эта заповедь была законом. И когда говорится о духовной работе, мы должны различать две части в ней. Первая — часть, относящуюся к действию, вторая — часть, относящуюся к намерению. В материальном мире мы видим, что человек смотрит главным образом на вознаграждение. То есть если человек работает у работодателя, который дает ему работу и говорит ему, «Я хочу, чтобы ты работал у меня, а то, что ты делаешь, тебе не нужно понимать, для чего мне требуется эта работа». А ты можешь подумать, что для меня было бы лучше, если бы я не приказывал тебе делать то, что я приказываю. Я не могу объяснить тебе, для чего мне нужно, чтобы ты делал это для меня. А взамен скажи мне, сколько ты зарабатываешь, работая на других людей, у которых ты понимаешь, для чего ты работаешь. И поскольку я хочу, чтобы эта работа была сделана, я заплачу тебе в 10 раз больше, чем ты заработал бы у других. И, конечно же, было бы много желающих сделать эту работу, поскольку все смотрят на вознаграждение и оплату, ведь он платит в 10 раз больше. Например, на рынке платят $1000 в месяц, а он будет платить $10,000. Разумеется, о такой работе не скажешь, что они работают выше знания, что их работа называется называется законом, так как эта работа принимается разумом. Что стоит выполнять эту работу? Ведь разум обязывает, что главное, для чего человек работает, это зарплата. Значит, тот, кто больше платит, у того и надо работать. Это называется внутри знания.
1: А что же у творения называется выше знания? Это когда приходится работать без какой-либо оплаты и вознаграждения. Это называется выше знания. И это так из-за цели творения, которое состоит в том, чтобы насладить свои создания, то есть чтобы создания получили благо и наслаждение, что называется желанием получать для себя. То есть все, что он сделает, будет для благотворения, ибо таково было его желание. По этой причине, когда человеку говорят, что он должен работать без вознаграждения, это называется выше знания, так как это противоречит знанию, то есть противоречит цели творения. В таком случае, когда человеку говорят, что он должен работать, чтобы отдавать, тут же возникает вопрос грешника, спрашивающего, что это за работа у вас? Ведь вы не заботитесь о собственной выгоде, а только о благе Творца. И, наверное, нужно дать ответ, принимаемый разумом. Ведь он утверждает прямо по делу, говоря, вы хотите идти против природы. А что сказали наши мудрецы о том, что нужно ответить? Притупи зубы. То есть на это нет никакого ответа, кроме того, что таков закон. А когда мы хотим преодолеть его и сказать, что стоит работать ради славы царя, он становится умнее и начинает задавать вопрос злодея фараона, который говорит, «Кто такой Творец, чтобы я слушался его?» Получается, что здесь есть два справедливых аргумента. И согласно тому, что сказал Бааль Сулам, это только один аргумент. Однако поскольку он хочет оставаться в эгоистической любви к себе, поэтому он рассуждает как умный человек, говоря, по правде говоря, я мужественный человек, а не такой, как простые люди, не способные на преодоление. Однако я не знаю Творца. То есть, если бы мне открылся Творец, и мне не нужно было бы верить в Творца, я бы сразу работал для Творца.
0: Получается, что он пребывает в гордыне. Это значит, что так как он хочет оставаться в эгоистической любви к себе, поэтому он приводит разумный довод, что он не похож на остальных людей, не обладающих силой преодоления, которые подобны маленьким детям, которые хотят то, что видят, и у них нет силы преодоления, чтобы видеть, хорошо это для них или нет. Тогда как я называюсь мужчиной, и я могу владеть собой. Но если Творец хочет, чтобы я работал на Него, пусть не скрывает себя, ведь так как не можем постичь Его, так как мы не можем постичь его, а должны лишь верить его управление. Ведь это противоречит здравому смыслу. Получается, что он облачает любовь к себе в облачение гордыни. То есть его желание получать для себя приводит его к тому, что он становится также гордецом. Другими словами, все, что человек говорит, он не хочет верить. В основном это вызвано тем, что он не хочет отменить желание получать для себя. Об этом сказал Бааль Сулам, что мы должны верить, что этот путь веры выше знания, и также то, что мы должны работать ради него. Это не потому, что что Творец хочет все эти вещи ради себя, а все это для блага человека. Другими словами, то, что Творец желает дать своим созданиям благо и наслаждение, чтобы при этом наслаждение было совершенным, то есть чтобы они не чувствовали при получении наслаждения никакого стыда, поэтому он